бил. Я занят был самим собой. Христу хвалу не возносил. В любви я должен возрастать. Ее с собой могу лишь взять. Она надежду укрепит и радость в сердце сохранит. Господь — надежная скала. Простит мне грешные дела, чтоб я, постигнув боль креста, увидел Господа Христа. Божий дом. Друг мой, церковь посещая, веру сможешь обрести, чтоб надежду, вечность рая, мог другим ты возвестить. И в этом доме Божием, где Богу гимн поют, там в ожидании царства счастливые живут. И всяк благоговенье к Спасителю спешит, чтоб сердце в умилении пред Господом склонить. Там грешнику о Боге готовы рассказать, слово Его в дороге всем встречным возвещать. Здесь можем и молиться, и помощь с неба ждать. Здесь можем мы трудиться и Бога воспевать. Приди, о друг, скорее, дом Божий посети, и радость о спасении ты в сердце обрети».

0: стихи наших неписателей. Сердце, дверь открой.
1: Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там не счастье, а помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, и ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Той соломинкой видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И столько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом. Ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, и Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет. Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать.
2: Стихотворение в исполнении автора Анны Вельк.

Песня «Так нужен Бог». Слова Анны Вельк, музыка и исполнение Виктора Гласс.

0: так нужен Бог, так нужен Бог.
1: Стихотворение «Наследникам мира»
2: в исполнении автора Анны Лукс.
1: Не закон, не добрые дела и не обрезание, но вера нам спасенье Божье принесла и небесные открыла двери. Наш отец по вере Авраам, в нем даровано обетование свыше. Мы идем в надзвездный Ханаан и земного на пути не ищем. Царство мира, света и добра нам Отец Небесный приготовил. Старцы, взрослые и детвора будут жить в том царстве вечно новом. Как народ особенный, святой, своего царя мы сердцем знаем. Иисус в короне золотой ожидает нас, спасенных в рае. Ни богатство и ни слава. Дух, обновленный через освящение, и внимать способный Богу слух, наше чтимое приобретение. Нет сокровищ на земле у нас. Мы тоскуем о небесной славе. Скоро царь царей возвысит глаз и святым своим лик Божий явит. Радости верховной не отнять у наследников святого мира, и гарантом в этом благодать Господа Христа Иммануила.

0: Готово, сердце мое, Боже, готово, сердце мое, буду петь и славить. Псалом 56:8. Буду славить Тебя, мой Творец, сердце радостью бьется, готово. Чем меня одарил мой Отец, раздавать буду снова и снова. Получу стих, отдам, не жалея, песни тоже я щедро раздам. Ободрить нужно, словом согрею и молитв вознесу. Фимиам, слава, слава Тебе, мой Спаситель, нет опоры прочней под рукой. Моей жизни Ты мудрый строитель, жизни немощной, хрупкой такой. Сердце, Боже мое, готово, переполнено, не удержать. Буду славить и петь Тебе благого, и небесное царство стяжать. Елена Пинчук, Россия.
1: Где б не прошла дорога жизни моей земной, твердо я верю в Бога, знаю, что Он со мной. С Богом моим не страшны бури в земном пути. С Ним и долиной смерти я не убоюсь идти. Путь мой Он освещает, силы в борьбе дает. Если упал, поднимает и на руках несет. Зная, что я не в силах вечность обрести, Он посылает Сына, чтобы меня спасти. Беньямин Мартинс.
2: Как-то молилась о церкви города Балхаш, и появилось стихотворение «Как мало надо». Молюсь о всех скорбящих и нуждающихся. Молюсь и плачу, так хочется помочь. Делаю, что могу, а мечтаю больше делать. Как, не знаю, но Господь знает. Как мало надо. Как мало надо в жизни этой услышать теплоту от слов. Не потому ли Бог в завете нам заповедовал любовь? Не потому ли за нас Сын Божий в любви безмерной умирал? Любовь сердец всего дороже, любите ближнего, сказал. Не потому ли любовь навеки все побеждала зло и тьму? Как мало надо человеку услышать «Я тебя люблю». Ольга Богданова.
0: Хочу поздравить своих брата и сестру по вере Кроп с днем рождения. Им исполнилось по 80 лет. Желаем им, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога. Моя дочь Надежда Синчишина, как познала Господа, пишет стихи. Елена Еремина, Россия. И свят, и милостив Господь, Его любовь превыше понимания. Свое творение любит Он с начала мировоздания. Сильна и ревность на Его любовь. Так возлюбить возможно только Богу. Его лилась святая кровь на всю Голгофскую дорогу. Святую жертву Он принес за нас. Невинный агнец предан был на поругание, своей жертвою всех нас спас от вечных мук и вечного страдания. Наш грех распят с ним на кресте, в Иисусе мы имеем упование, и верою спасаясь во Христе, вечерю совершим о нем воспоминание. Не дай нам, Бог, о милости Твоей забыть, не дай нам, Бог, любовь Твою попрать ногами. Даруй, Господь, как Ты любить. Прибудь, Господь, Ты с нами. Надежда Синчишина, Россия. С газеты «Забытый алтарь» познакомилась только в прошлом году. Очень жаль, не знала о ее существовании. Хочу еще на год подписаться. Также прошу выписать газету на имя Александры М. в Эстонию. Она верующая, ей уже 86 лет. К сожалению, она уже не может посещать церковь и почти не может читать. Но друзья к ней приходят и прочтут. Она будет очень рада. Хочется хоть что-то приятное еще сделать для нее. Шлю вам небольшой стих, который написала с помощью Божией уже давно. «Не медли. Ты слышишь? Господь зовет. Ты слышишь? Господь стучит. Ведь время последнее. О, друг, посмотри скорей, ведь ты стоишь у дверей. А дверь эта скоро закроется. Не медли, мой милый друг, не вечно Господь будет ждать. Покайся, дверь сердца открой, прими же его благодать. И примет Христос тебя в объятия нежно свои, и скажет он тихо, любя: иди и впредь не греши. К.А. Однажды было очень одиноко. Вдруг слышу пение птички, соловья. Благодарю я, Боже, за заботу. Здесь птичка эта раньше не жила. Ты в глубину души мне проникаешь, свободу от греха лишь ты даешь, и сердце благодатью наполняешь. Уча здесь жить, небесный край ведешь. Лишь только ты меня не оставляешь. И знаешь, что сказать я не могу. Все вздохи, как молитву принимаешь. И знаешь всякий раз мою нужду. Когда вокруг все давит тяжкой ношей, когда и близкие мне далеки, тогда в тиши я слышу голос Божий. Прошу, Господь, меня к себе влеки. Влеки в свои небесные просторы, ведь там не утомляется душа. Там встречусь я с тобой, мой Спаситель, и путь земной забуду, что прошла. Как шла и падала, и уставала, когда звала, ты приходил всегда. В земном пути порой изнемогала, ты силой насыщал меня тогда. Елена Приходько прислала Валентина Ньюфкамп, Нидерланды.

Дыхание жизни. В последнее время средства массовой информации будоражат мир страшными сообщениями о похищениях и гибели людей, о происшествиях с заложниками, о преступных вымогательствах и тому подобном. Общественность с напряжением следит за предпринимаемыми мерами по освобождению захваченных людей и их судьбами. В Библии, Деяния 12:1-5, описан подобный случай с апостолом Петром. Этого апостола царь Ирод, поощряемый иудеями после убийства Якова, заключил под усиленную охрану с намерением в удобное время расправиться с ним. Что же делает его такая молодая, только что появившаяся церковь? Они не создают кризисный штаб, не вооружаются, чтобы с помощью усиленной группы освободить из заключения своего любимого друга. Они даже не думают о сборе денег для его выкупа. Они не собирают подписи для апелляции к влиятельным лицам. Что же они делают? Они в своем бессилии делают то, что делать должны. Они обращаются за помощью к Богу. Они молятся. Мы читаем: «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяния 12:5. Читая это и некоторые другие места Библии, невольно задаешься вопросом, что такое молитва, почему молиться Богу и стоит ли сегодня еще молиться. В одном из библейских словарей написано, что молитва – это заложенная Творцом потребность общения человеческой души с Богом, в существовании которого она верит и которому она поклоняется. Это молитвенное поклонение зависит от уровня познания Бога. Слово Божие говорит, что язычники, то есть неверующие, тоже молятся. Матфея 6:7. Молитва есть сердцевина веры. Слово Божие под молитвой подразумевает диалог, разговор двух личностей, Бога и человека. К сожалению, многие люди считают, что молитва – это перечисление своих нужд Богу. Из практики мы знаем, как трудно бывает беседовать с человеком, любящим больше говорить, чем слушать. Бог тоже желает, чтобы мы были готовы Его слушать. А наши нужды Он наперед знает, хотя не возражает и даже хочет, чтобы мы настойчиво просили. Луки 11:9. Церковь Христова в Библии еще называется невестой Христа. И если вспомнить, что разговор между женихом и невестой дает радость обоим, то становится понятным, как много нам хочет сказать жених без духа, через Духа Святого. И здесь очень важно то, сколько мы во время молитвы говорим и как мы слушаем его. Бог создал человека по своему подобию, и, желая общения с ним, сам настоятельно просит человека об этом общении. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня» – Псалом 49:15. Или «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» – Иеремия 33:3. Обратили внимание? Оба раза Бог сам просит нас молиться и еще обещает вознаграждение в ответ на наши просьбы. Вот такой простой ответ на вопрос, почему надо молиться Богу, а не идолу или еще кому-нибудь другому. Наша молитва приносит обоюдное удовлетворение. Мы растем в познании Его и, главное, прославляем Господа. Как же функционирует молитва и каковы окончательные результаты угодной Богу молитвы? В Библии мы читаем: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными» – Римлянам 8:26. Бог дает нам в помощь Духа Святого. Одним из примеров действенной молитвы является молитва Анны. Прочтите в книге «Первое царство», глава 1 и 2. На настойчивую молитву Анны Бог ответил, исполнил ее просьбу, подарил сына.
В своей благодарственной молитве Анна прославила Всевышнего. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о молитвенной жизни Иерусалимской церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Глава 2, 42 стих. И как результат, хваля Бога и находясь в любви у народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Стих 47. Очень интересно прочесть 4 главу Деяний апостолов. Там рассказывается, как при усиленном преследовании ученики, будучи отпущены из-под стражи, пришли к своим. И тут же состоялось молитвенное собрание. Они единодушно возвысили голос к Богу. Глава 4, 23, 24 стих. А в стихе 31 мы видим результат. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. В главе 6 той же книги читаем, что церковь высоко чтит и ценит молитву. Апостолы поставляют на диаконскую службу 7 человек изведанных, чтобы себя полностью посвятить молитве и служению Слову. Там же говорится, что число учеников росло, и многие из священников покорились вере. Если вы были внимательными, то должны были заметить, что везде указывается на единодушие и постоянство в молитве. Всегда ли мы, будучи в молитве, со всей ответственностью осознаем, что находимся на прямой связи с Небесным Отцом, Творцом Вселенной? Всегда ли мы при этом находимся в глубоком смирении перед Богом? Хватает ли у нас, как у Первой Церкви, постоянства и единодушия? Чтим ли мы молитву? Если нам часто не хватает Божьего благословения, то это, как правило, слабости молитвенной жизни. Как обстоят дела с молитвой в наших домах, в наших церквах, а с нашей личной молитвой? Апостол Иаков пишет: «Не имеете, потому что не просите» Иакова 4:2. Наши благословения зависят от наших молитв. Третий немаловажный вопрос, на котором хотелось бы остановиться, стоит ли молиться сегодня? Некто сказал, что молитва есть дыхание души. Если живой организм нуждается в беспрерывном поступлении свежего воздуха, то живой христианин также нуждается в повседневном общении с Богом. Еще Давид в Псалме 54, 18 стихе писал: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопить, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня». В наше время искушений не меньше, чем во времена Давида, и это вынуждает нас не менее интенсивно искать близости в общении с Богом. Эта возможность – наше преимущество. Наши молитвы перед лицем Господа имеют такое важное значение, что они сохраняются у Него для вечности. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Откровение 5:8. Молитва является средством, через которое Бог посылает свою праведность на землю. Его ответы на наши молитвы заполняют удивлением все творение, всю вселенную. Дорогая душа, молиться сегодня стоит. Бог ждет твоей молитвы покаяния. Бог хочет, чтобы мы молились, много молились и молились Ему. Почему Он этого хочет? Для нас это тайна, как и сам Бог. Но если Он так хочет, то будем Ему послушны в благодарность за все Его блага, содеянное нам. Тем более, что за это мы будем вознаграждены. Значение и цену молитвы мы полностью познаем только в вечности. Сейчас же она нам нужна, как воздух для жизни. Благодарность Господу за этот дар. Нам, подарив молитву, слушать ты нас готов. Ты же ведь наш Спаситель, славить тебя дай слов. В ней утешение многим,
в горе или в беде, уставшим подкрепление с нами она везде. Если молитва – воздух, дыхание для души, то без нее, о Боже, нам невозможно жить. Слава Тебе, Всевышний! Чем же Тебе воздать? Снизошел к нам вечный, дал нам себя познать. Написал и читал Иоанн Люйвин.

кто твой ближний? Пишу вам в первый раз с единственным желанием поделиться радостью от прочитанного в Евангелии от Луки. Иди, и ты поступай так же. Луки 10:37. Слова Господа нашего Иисуса Христа обращены к законнику, который встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Луки 10:25. Этот человек знал конечную цель в жизни, но знал ли он, как достичь ее? Известно ли ему, где лежит начало этого пути? Пути в жизнь вечную, пути на небо. По всему видно, что этот человек заблудился в жизненных дорогах, дошел до такого состояния, что стал искушать Бога. Кто сможет помочь ему найти правильный путь, если не сам Господь? Законник – человек, который знает совершенство закон Моисея, но дают ли ему эти знания уверенность в своем личном спасении? Нет, не дают. Первый ответ Христа такому, знающему закон человеку – «Так поступай, и будешь жить». Стих 28. Вся беда в том, что по закону у него жить не получается. Ответ Иисуса прост, но обличил законника так, что тот пожелал оправдаться. Стих 29. Чтобы помочь человеку сориентироваться в сложном мире, Иисус говорит притчу. В притче 5 действующих лиц. Во-первых, некоторый человек, который шел из Иерусалима в Иерихон. Во-вторых, разбойники, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. В-третьих, священник, который прошел мимо. В-четвертых, левит, который, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. В-пятых, самарянин же некто, который принял самое активное участие в помощи пострадавшему человеку. Удивительно, как древняя притча о добром самарянине актуальна и в наши дни. Есть пострадавший, есть разбойники, есть также те, кому безразлично человеческое горе, духовные переживания. Разве в наши дни мало тех, которые измучены грехом, которых грех раздел, снял одежду, изранил и бросил на дороге жизни умирать в бессильном одиночестве? Пострадавший от разбойников – центральный персонаж притчи. Именно ему Иисус предлагает выбор ближнего. Кого ты изберешь себе в ближнего? Кого будешь любить, как самого себя? Трудный выбор для законника. Вся его внутренность желает избрать священника и левита в ранг ближнего. Любить таких легче. Путь в жизнь вечную начинается с дороги, по которой человек идет в своей земной жизни, но его настигает грех. Силы неравны. Враг сильнее и повергает всякого человека на землю, ранит его и оставляет его едва живым. Любому человеку, попавшему в такую ситуацию, кажется, что он одинок и помощи ему нет. Помощи не видно. Тщетно глаза погибающего смотрят на левита, смотрят на священника. Спасти от смертельных ран греха они не могут. Они знают об этом, поэтому и проходят мимо, расписываясь своей немощи. Откуда появляется самарянин некто? В то время, когда человек уже почти погибает в битве со грехом, помощь и спасение идут ему навстречу, стремятся к несчастному и оказывают ему милость. Грешный человек нуждается в прощении, в милости. Путь в жизнь вечную начинается с осознания принятия того, что ты человек грешный и нуждаешься в помиловании. Это ж первый шаг по дороге в вечность. Второй шаг – искреннее раскаяние. Вот уже сделано два шага навстречу Спасителю. Насколько он стал ближе, ведь он сам идет навстречу, и встреча обязательно произойдет, потому что Иисус любит, ищет и желает оказать погибшему грешнику помощь свыше. Он примет всякого, его руки перевяжут раны, возливая масло и вино. Но почему он это делает?

потому что он любит, он есть любовь. Третий шаг – это шаг, который делаешь уже, опираясь на своего спутника, на своего Спасителя. С ним обязательно сделаешь и четвертый, и пятый, и дальнейшие шаги по пути в жизнь вечную. Ты готов идти? Бог зовет тебя. Если да, то Иисус говорит: «Иди, и ты поступай так же». Юрий Минин, Россия. День поста и молитвы, читатели алтаря, за наших и не наших детей в следующем месяце будет 3 августа, каждый первый вторник месяца.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: открыта дверь, звучит благая весть. Покайся и поверь, покайся, слышишь, век, покайся, человек, ведь твои силы век растают, словно снег.
1: О, прекрати свой век, покайся, слышишь, век, зовет тебя отец, он даст тебе венец. Покайся, блудный сын, спеши к отцу скорей, проси прощенья, сын, под тихий звон осин.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады представить вам сегодняшний выпуск радиопередачи «Евангельские истины». Вначале прозвучит песня.

0: христианский писатель и проповедник Иоанн Марк, более 50 лет усердно изучавший Библию, сказал: «В этой книге есть глубина недостижимая». Это утверждение не единственное. Миллионы людей пришли к такому же заключению, оно не является новым открытием. Еще царь Давид, живший 1000 лет до нашей эры, выразил в одном из псалмов подобную мысль. Цитирую его слова. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь, то есть Божья, безмерно обширна».
1: Библия – это книга, которую невозможно исчерпать, прочитав ее один раз. В ее учении мы нуждаемся ежедневно, как в насущном хлебе, и она имеет всегда что-то новое для искреннего читателя. Дорогие друзья, будем ежедневно читать и изучать эту книгу.

много изменений. Очень много на земле проходит каждый час. Мир устал от множества волнений, хочет отдохнуть душой сейчас. Люди устремились все к науке, в ней черпают силы для труда. Но душа томится в вечной муке, нет в ней избавления от нее. Ни великий гений, ни мыслитель не в силах ту тайну отгадать. Кто может быть души спаситель? Что же нужно, чтобы не страдать? Много, очень много книг на свете, если их собрать, не перечесть. Но они не могут дать ответа, что же утешением души есть. Только есть одна живая книга Библия, по имени зовут, миром позабытая, простая, с ней душою можно отдохнуть. И на жизненные все вопросы можешь, друг, ответы отыскать. С ней страдальцы отирают слезы, с нею сердцу радость, благодать. Библия на подвиг вдохновляет всех, кто слушает ее совет. Грех и зло легко тот побеждает, для кого она путь, истина и свет. Другой книги в мире нет дороже, как бы ни искал кто из людей, хоть и много внешностью похожи, для души нет Библии ценней.

В наших передачах «Евангельские истины» мы проводим последовательный разбор отдельных книг и посланий Библии. Сегодня Иван Петерс продолжит разбор Евангелия от Луки.

Дорогие радиослушатели, нашу сегодняшнюю беседу о Евангелии от Луки я хочу начать первыми тремя стихами из послания к евреям. В них сказано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог многократно и многообразно говорил. Эти слова говорят нам о чем-то прошедшем и вместе с тем настораживают наши мысли на что-то будущее. И о этом будущем автор здесь же говорит: «В последние дни Бог говорил через Сына Своего, которого и поставил наследником всего». В нашей прошлой беседе мы говорили о Иоанне Крестителе, последнем пророке Ветхого Завета. Иисус Христос сам дал ему прекрасную характеристику, но вместе с тем и конкретно указал на границу, разделяющую пророков Ветхого Завета от членов Церкви Божией Нового Завета. «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божьем больше его». Эти слова Христа проводят как бы черту между прошлым и будущим. Иоанн Креститель находится в трудных обстоятельствах, в тюрьме. Это была его последняя миссия. Голос последнего пророка Ветхого Завета замолк, и Бог начинает новую эру. Он говорит нам через Сына Своего, Иисуса Христа. Уже в Ветхом Завете Бог через Моисея сказал своему народу израильскому: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь твой. Его слушайте». Второзаконие, 18 глава, стих 15. И в 5 стихе 17 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Бога к ученикам Христа: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И народ собирался из всех окрестностей и всей страны, чтобы слушать его. Как только Христос кончил свою речь об Иоанне, то с 29 стиха 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Как всегда после речи Христа люди принимали решения для себя лично, так и в этом случае. Мы видим здесь опять две категории людей. Одни принимали слова Христа к сердцу и исполняли то, что Он им говорил, другие отвергали Его. Интересно то, что простой народ и особо здесь опять упомянутые, презираемые людьми сборщики налогов, позитивно настроены ко Христу и Его учению, а фарисеи и законники, считающие сами себя праведнее других, становятся в оппозицию к Нему. Крещением, которым в этом случае крестились люди, было знаком того, что они каются в своих согрешениях пред Богом и просят прощения и очищения. В этом только и заключался смысл Иоаннова крещения. В 3 стихе 3 главы этого же Евангелия от Луки сказано: «И он, то есть Иоанн, проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Иоанн призывал народ к очищению пред Богом, чтобы он был приготовлен к встрече с Спасителем. Но духовное руководство людей не принимало его свидетельства. Боясь того, что народ разоблачит их лицемерие, они всеми силами вели борьбу против него, но вместе с тем и против Христа. Видя их мысли, Иисус обращается к слушающим его и говорит, начиная с 31 стиха мы читаем: «Тогда Господь сказал: „С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличат друг друга и говорят:
Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бест. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Отклоняющие Христа люди, вероятно, обличали его за его поведение. Фарисеи и законники того времени имели целый каталог правил поведения. И этот каталог категорически запрещал им общаться с грешниками, язычниками и мытарями. Но ведь именно для этих людей Иисус пришел на землю. Он сам о себе сказал, что он пришел взыскать и спасти погибшее. Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Он пришел звать не праведных, а грешников к покаянию. И как мог бы он их спасти, не общаясь с ними? В этом и заключалась милость и благодать Божия. Ни самоправедность фарисеев, ни лицемерные молитвы, ни посты и ни добродетель пред людьми не приближают человека к Богу. Какие бы усилия люди не принимали, все они не в состоянии приблизить нас к Нему. Милость явилась нам в том, что Бог сошел к людям. Он приблизился к нам, стал равным нам во всем. Да, Он, Бог, стал человеком среди людей. И это именно привлекало ко Христу тех, которые больше всего в Нем нуждались. Так и в первом стихе 15 главы Евангелия от Луки мы читаем: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Но и здесь мы видим оппозицию, стих 2. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Такое лицемерие вызвало у Христа святое негодование на обличающих Его. В 31 стихе нашего сегодняшнего текста из 7 главы Евангелия от Луки сказано: «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны капризным детям. Мама или папа, он не хочет играть со мною». Сколько раз мы можем слышать от детей такие предложения? В этом свете нам яснее понятны слова Христа. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали». Таковым не угодишь. Как дети, жалующиеся родителям, что другие не хотят плясать под их дудку, так и народ израильский того время капризничал как на Иоанна Крестителя, так и на Иисуса Христа. Иоанн, как никто другой, строго и бескомпромиссно исполнял весь закон, и его фарисеи называли экстремистом. Да, даже больше того, в 33 стихе мы читаем: «Пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». В этом отношении фарисеев как ко Христу, так и к Иоанну выявляется одна особо большая проблема людей. Они были обоими недовольны. Иоанн пришел и исполнил все их законы и постановления, а они ему как бы говорят: «Чем ты лучше нас?» Ведь в действительности они прекрасно знали, что законы Божии человеком неисполнимы. Фарисеи лицемерили пред неграмотным народом, считали себя выше других и гордились своей грамотностью. В первых 7 стихах 23 главы Евангелия от Матфея сказано: «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Также любят превозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях,
и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Из этого обличения Христа мы видим, что теория учения фарисеев не соответствовала их практической жизни, и они не любили всякого, кто действительно жил по их учению. Иоанн поступал всей своей жизнью так, как Христос здесь сказал. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте». Фарисеи, например, учили, что пост – это знак особой отдачи Господу и святости. Но в действительности же постились только в том случае, когда могли показаться народу. Для Иоанна же пост был твердой частью его жизни. Его жизнь соответствовала его проповеди, и этим самым автоматически обличала жизнь фарисеев. Они отвергли его и даже утверждали, что он одержим бесом. Но вот явился Христос, Царь свободы, Спаситель мира и конец закона, и ничем не отличался от людей, кроме того, что никогда не делал зла и греха. И он фарисеям не нравился. Иисус тоже не поступал по их делам. Славу от людей он не принимал, богатств не накапливал и не носил роскошные одежды. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. В других местах фарисеи и о Христе говорили, что в нем бес. Одно только объяснение можно дать этому капризному поведению фарисеев. Они искали славы и жаждали власти. Они хотели взять как бы вожжи в свои руки и запречь Бога за свою телегу. Это качество людей знакомо уже с самых древних времен. Каждый из нас находится в опасности поставить свою личную волю выше всего другого. Мы думаем, что Бог должен поступать именно так, как мы это себе представляем. Фарисеев Христос за это сравнивает с детьми, которые жалуются на нежелающих с ними играть. Дорогие слушатели, в заключение я хочу поставить вопрос всем нам. Вопрос, который выразил Христос в нашем сегодняшнем тексте словами. «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны?» Искренно ответить на него может только каждый из нас лично. Поэтому будем же молиться о том, чтобы Господь дал нам мудрость правильно понять Его волю для нас и жить жизнью, угодной Ему. Наилучший пример этой жизни – сам Иисус Христос. Мы начали нашу беседу сегодня словами из первых трех стихов послания к евреям. И в них сказано, что в последнее время Бог говорил людям через Сына Своего. И только слушаясь Его слов и подражая Его жизни, мы сможем найти правильный путь угождения Богу. Аминь.

Дорогие друзья, на этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Святому Духу под силу мгновенно открывать глаза и сердца людей. Мы верим, что Иисус не остался лежать в могиле, как другие, но воскрес и сейчас обитает с Отцом на небе и с нами на земле посредством Духа Святого. Иисус Христос является основанием нашего спасения и мира с Богом. Победив смерть на кресте, Господь даровал нам жизнь, чтобы мы также смогли преодолеть смерть верой и жить в праведности Иисуса Христа. Вера в Сына Божьего дарует нам жизнь и надежду. Дух Утешитель есть истинный Дух Божий, который поселяется в сердцах верующих. Он дает нам веру в единство Святой Троицы. Сын в Отце и Отец в Сыне. Духовное откровение о триединстве Бога не является просто очередной информацией. Оно меняет нас изнутри так, что мы, подобно Иисусу Христу, соединяемся с Отцом. Человеческому разуму не под силу до конца понять все, что происходит в духовном мире, поэтому нам нужно верить Божьему Слову. Иисус не сказал, что желает обитать в каждом из верующих в Него по отдельности. Нет, Он сказал: «Я в вас». Сам по себе христианин – это еще не храм, а только один из камней в духовном жилище. Эти слова обращены ко всем ученикам. «Вы во мне, и я в вас». Именно в общении святых Иисус открывает себя. Обратил ли ты внимание на то, какое напутствие Господь дает в конце своего обещания? «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Не я, как отдельная личность, пребуду во Христе, а все мы, как одна семья, будем наполнены Духом Святым. Молитва. Мы преклоняемся перед Тобой, Святой Агнец Божий. Через Твою смерть мы получили жизнь вечную. Прости нам наше маловерие и невежество, чтобы не было препятствий между Тобой и нами. Помоги нам видеть Тебя во всех испытаниях и полностью полагаться на Тебя. Мы благодарим Тебя за Утешителя, Духа истины, который всегда будет хранить нас в единстве. Вопрос 91. Какие качества присущи Духу Святому?
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам».
0: Поток Божьих благословений и благодати во все времена обильно изливался через Иисуса Христа на Церковь. Даже если все верующие будут переполнены Божьей любовью, океан Его благодати не уменьшится. Перед лицом Своих врагов Иисус был вынужден отставить свое заявление, что Он Мессия и Божий Сын. В кругу же Своих учеников, перед уходом на небо, Он показал богатство Его единства с Отцом. Пусть наши сердца откроются, чтобы полнота божественности Иисуса Христа наполнила нас. Любовь учеников к Иисусу не была просто эмоциональным порывом. Их любовь была основана на послушании Его заповедям. Душевный человек не может понять подлинную сущность Христовой любви. Господь открывает нам небесные сокровищницы и посылает нас служить погибающим в этом мире людям, а также нашим немощным братьям в церкви. Он дает нам мудрости понимать Его планы. Его заповеди несложно исполнять, так как на то нас побуждает радость, которую Дух Святой посылает нам. Этот же Дух истины не дает нам жить в грехе, призывая нас исповедовать свои проступки. Господь укрепляет нас на пути послушания Его заповедям, потому что Он полюбил и спас нас. Мы откликнулись на Его любовь и стали жить по Духу. Любишь ли ты Иисуса Христа? Не отвечай сразу с радостью «да» или с унынием «нет». Если ты рожден свыше, Святой Дух в тебе скажет «да, я люблю тебя, Господь, за твое величие и смирение, твою жертву и долготерпение. Ты сделал меня способным любить». Подобный разговор со Святым Духом в глубине нашего сердца не просто плод нашего воображения или пустая надежда. Он основан на внутреннем решении проявлять свою любовь на практике. Господь дает верующим желание любить. Его благодать дает нам на то силы. Бог любит тех, кто любит Иисуса. Отец наделил своего Сына могуществом и милостью, чтобы спасти человечество. Принимающий Иисуса принимает Бога, а отвергающий Сына отвергает Бога. Осознаешь ли ты, что Бог любит тебя, потому что Дух Иисуса Христа преобразил тебя и подарил любовь к окружающим? Ты становишься лучше не своими собственными усилиями, но Божья любовь преображает тебя в новое творение. Иисус Христос работает в тебе, ходатайствуя за тебя перед Отцом. Он сохранит тебя до дня своего пришествия. Он будет проявлять себя в твоей жизни, укрепляя твою веру. Тем не менее, мы никогда не сможем до конца понять Господни пути своим разумом, потому что познание Бога означает прежде всего духовный рост в послушании, любви, жертвенности и самоотречении.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 22 по 25 стихи. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал им в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами».
0: У Господа был еще один ученик по имени Иуда. Он понял, что Иисус сменил тему разговора, когда предающий покинул их. Он чувствовал, что вот-вот произойдет что-то очень важное. Иисус не дал прямого ответа. Вместо этого Он раскрыл ученикам основное предназначение церкви и объяснил, почему Он должен умереть. Иисус раскрыл им основные истины о Боге. Познание и принятие Иисуса ведут человека к новой жизни, где Дух Святой дает ему сил жить по Божьим заповедям и пребывать в Его любви. Затем Иисус произносит: «Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Он не говорит здесь о Вселенской Церкви в целом, но о конкретных верующих. Святое Триединство нисходит на верующего и поселяется в нем. В ее лице христианин имеет общение с Отцом, Сыном и Духом Святым. Возрастая духовно, верующий все больше и больше ощущает Божие присутствие и защиту. Всякий надеющийся на Бога человек находится под Его защитой. Молитва. О Святая Троица! Отец, Сын и Дух Святой, я преклоняюсь перед Тобой, благодарю и прославляю Тебя. Ты посетила меня и сотворила во мне, грешнике, свою обитель. Прости мои грехи. Благодарю Тебя за силу и любовь, дарованную мне, за дух любви в моем сердце. Сохрани меня от всякого зла. Вопрос 92. каким образом растет наша любовь ко Христу и как на нас сходит Святое Триединство. 3. Мир Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 26 по 31 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
0: Кто может сказать, что понимает всю глубину слов Иисуса Христа? И кто может запомнить или исполнить все, что Он говорил? Встревоженные ученики во время пасхального ужина не могли думать ни о чем другом, как о великом зле, которое задумал Иуда против их учителя. Ни один из них, за исключением Иоанна, не мог вспомнить многое из того, что сказал им тогда Иисус. Иисуса не пугала забывчивость учеников. Он знал, что Дух истины снизойдет на них и напомнит все, что Он говорил. Святой Дух продолжает миссию Иисуса Христа на этой земле. Он защищает слабых. Иисус не избрал себе в ученики гениев, ученых, знатоков философии или риторики. Наоборот, Он избрал рыбаков, сборщиков налогов и грешников всех мастей, чтобы постыдить мирскую ученость и знания. По своей великой милости Отец послал Своего Духа беспомощным людям, чтобы усыновить их и наделить подлинной мудростью, смирением, праведностью и самоотречением.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Жестокость. Тамара Бондаренко.
2: «Как делал я, так и мне воздал Бог».
1: Судье. Первая глава, 7 стих. Эти слова произнес языческий царь Адони Везек после того, как он был побежден Иудой и Симеоном в войне с хананеями и ферезеями. В книге Судей это событие описано так.
2: «Адони Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог».
1: Удивительно, что у незнавшего истинного живого Бога языческого царя вдруг пробудилась и заговорила совесть. Его расправа с палестинскими царями, как и поступок иудеев с ним, были сверхжестокими. Представьте себе 70 человек, бывших царей, с отрубленными большими пальцами на руках и ногах, которые ползают под столом хананейского царя и собирают там падающие со стола съедобные крохи, чтобы не умереть с голоду. Без больших пальцев на руках человек ничего не может взять и удержать, а без больших пальцев на ногах он теряет точку опоры и не может ходить прямо. Так его создал Бог. Это было потрясающе жестокое зрелище, но царю Адони Везеку было приятно на него смотреть. Бог же в свое время воздал ему за эту жестокость и сделал ему то, что он когда-то делал другим. И перед своей кончиной языческий царь сам осознал справедливость такого воздаяния. Мы сокрушаемся жестокостью людей в те древние времена, но исследовав историю последующих веков, мы видим, что жестокости не стало меньше, а в наше время она культивируется в сознании детей и подростков через программы телевидения, а потом выплескивается в океан человеческой жизни. Убийцами становятся не только подростки, но и дети, а ужасы войн, а убийство нерожденных детей в утробе матери, убийство стариков. Мы сделались властелинами жизни, хотим, продляем ее, хотим, сокращаем. Жестокость стала знакомой человеку сразу после грехопадения. В ожесточении сердца было совершено первое убийство, когда сын первых людей, Каин, убил своего брата Авеля. Неужели Бог не заложил ему в сердце чувство родства? Разве был он обделен этим качеством души? Нет, но со грехом его родителей вошло в сердце человека и порочное расположение сердца. Поколения, которые длились после грехопадения, утратили образ Божий и обрели образ согрешившего Адама, как написано в Бытие, 5 глава, 3 стих.
2: «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф».
1: Вот откуда у нас жестокость. Будем же внимательны к себе, будем осторожны. Старая природа имеет свойство иногда проявлять себя даже у детей Божьих. Не будем допускать в сердце жестокости, не будем во гневе выходить из себя. Господь говорит в Слове Своем, когда услышите голос Мой, не ожесточите сердец ваших. Ожесточение мешает человеку здраво мыслить и правильно поступать. Если от него не избавиться вовремя, оно укоренится в сознании человека и перейдет в постоянное греховное чувство неприязни и даже ненависти. В таком состоянии человек начинает обдуманно и умышленно делать другим зло. Апостол Павел пишет Ефесской церкви: «Не давайте места дьяволу». Ефесянам 4 глава 27 стих. Иисус Христос сказал книжникам и фарисеям, что они жестокосердны. Матфея 19 глава 8 стих. Разве не видели они, что Иисус необыкновенный человек? Или не знали о его чудесах? силе и власти даже над духами зла. Они все видели и знали, но ожесточили свои сердца и не приняли Иисуса Христа, не признав в нем своего Мессию. О примерах прошлого апостол Павел писал Коринфянам. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они, пораженные в пустыне израильтяне, были похотливы. 1 Коринфяна, 10 глава, 6 стих. Проверим свою жизнь. Не поступаем ли мы жестоко, подобно Адони Везеку, с окружающими нас людьми или с братьями и сестрами по вере? Распространяя легкомысленно непроверенные слухи, мы клевещем на своих ближних и поносим их. Мы забываем, что этим самым порочим их доброе имя. В книге «Любовь – совокупность совершенства» Павла Ивановича Рогозина написано, что от клеветы человек не спрячется ни за морями, ни за океанами. Слово Божие уравнивает ненависть с убийством. Жестокость закрывает двери сердца для покаяния и прощения. Иногда скрывающие свой грех люди настолько ожесточают свое сердце, что и перед смертью не могут сознаться в этом пороке и, исповедав его, покаяться. Но Господь говорит:
2: «Не ожесточите сердец ваших».
1: Евреям 3 глава, 8 стих. Адони Везек был ужасно жесток с другими, но когда получил должное воздаяние, осознал зло своих поступков. Дал бы Господь силы всем христианам не заглушать чувство вины самооправданием, а иметь мужество сознаться и раскаяться перед обиженными ими и перед Господом.
2: «И да владычествует в сердцах ваших».

людей низким поклоном, расспрашивала о здоровье, о жизни и не надо ли чем-нибудь помочь. Угощала детей яблоками из мешка, ласково гладя их по головке, кланялась встречным, называя каждого по имени. В селе она знала всех, да и ее тоже все знали. При встрече улыбались ей, называя по имени и отчеству, приглашали в гости. Она была желанна в каждом доме. Вот уже несколько лет ходит женщина по селу, помогая и благотворя всем. Нянчит детей, делает уборку в домах, помогает в огородах. Ни одна свадьба или похороны не обходится без ее помощи. Бывшая повариха, она посвятила свое кулинарное искусство людям, и они благодарили ее как могли. Но не всегда так было. Несколько лет назад с пожилой женщиной произошло событие, перевернувшее всю ее жизнь. «Ильинична, Ильинична!» — услыхала она однажды утром крик своей соседки Марфуши. «Телеграмма тебе от Петьки твоего! Приезжает скоро!» «Но чего кричишь на все село?» — недовольно проворчала Ильинична. «Давай телеграмму-то!» Петр, сын Ильинишны, служил на флоте, и вот уже 5 лет не был дома. Он у нее был единственным сыном, и мать, конечно, была очень рада такому известию, но не подала виду. Недовольно, нахмурив брови, она вырвала телеграмму из рук соседки и ушла, не сказав даже спасибо. Марфуша только покачала головой, удивляясь такому бессердечию. Однако Ильинична стала готовиться к встрече. Припасла всякой снеди, а в назначенный день напекла пирогов, которые получались у нее особенно хорошо. Все село знало об ее искусстве печь пироги. Ильиничну в селе не любили и даже побаивались. Ходили слухи, что будто она занимается ворожбой. Наконец она управилась со всеми делами, принарядилась сама и села у окна, поджидая родного сыночка. Не прошло и несколько минут, как в двери кто-то постучал. Ильинична открыла дверь и увидела нищего странника, который часто посещал ее дом, выпрашивая что-нибудь поесть. От возмущения она едва произнесла гневным голосом: «Но что ты здесь все бродишь? Чтоб ты провалился! Никакого спасу от тебя нет! Хотя бы сегодня ты сгинул с глаз!» Она была возмущена до предела. У нее не хватало слов, чтобы достойно отвадить этого бродягу. Старик только виновато переминался с ноги на ногу и смотрел на нее просящими, слезящимися глазами. Он давно привык к такому обращению, какого не испытывают даже собаки, и не уходил. В груди Ильиничной клокотала буря. Она задохнулась от гнева и только многозначительно процедила сквозь зубы: «Ну ладно, подожди здесь, сейчас я тебя угощу». Она круто повернулась и зашла в дом. Нищий остался ждать за дверями, не подозревая подвоха. Ильинична взяла пирог, насыпала в него какого-то яду и, злорадно улыбнувшись, вынесла нищему. «На, кушай на здоровье!» Все так же ехидно улыбаясь, подала она ему отравленный пирог. «Спаси, Христос!» — поблагодарил нищий и торопливо пошел со двора. А Ильинична снова села у окна и стала ожидать сына, который должен вот-вот появиться. Странник не спеша шагал по проселочной дороге, как вдруг перед ним появился молодой статный человек в форме моряка. От удивления старик остановился как столб и сказал приветливо: «Откуда и куда идешь, служивый?» «Здравствуй, дедушка. Со службы вот возвращаюсь. Домой, значит, иду. 5 лет уж не был дома», — сказал служивый. «Много километров уж отмахал. Устал, ужас. У вас тут никакой транспорт не ходит. Ну, прямо как в старину». «Да уж», — протянул дедушка, — «это верно, с этим у нас непорядок». «Далеко ли до села-то еще?» — спросил парень. «Так ведь как идти, а то полчаса еще протопаешь», — сказал старик. «Дедушка, а нет ли у тебя чего закусить? Да и водицы бы хлебнуть немного, страсть как устал», —

же, как же? Это завсегда имеется. В нашем деле без этого нельзя, — засуетился дед. Он вынул пирог и воду во фляжке, расстелил рушник и пригласил парня. «Присаживайся, милый, потрапезничаем. Ах, какой душистый пирог! Женщина сегодня меня угостила, добрая, ласковая». Он вспомнил ее ругательство и усмехнулся про себя, а вслух сказал: «Спаси ее, Христос!» Так, разговаривая о том о сём, они закончили обед и тепло распрощались. Подкрепившись пирогом и водой, молодой моряк быстро дошагал до села, где его у калитки с радостным причитанием встретила мать. Она взяла его за руку, ввела в дом и усадила за обильно уставленный явствами стол. И тут парень почувствовал себя очень плохо. Рези в животе, тошнота, головокружение. «Ох, мама, что-то мне очень плохо», — сказал сын. «Я, наверное, прилягу. Притомился, видно, малость». «Может, скушал что, сынок?» — спросила мать. «Да, старик один встретился на дороге, ну и закусили с ним малость. Пирог у него был вкусный, как твой. Такой приветливый старик», — говорил сын угасающим голосом. Душераздирающий крик вырвался из груди матери. «Ох, сынок, сынок, прости твою мать неразумную, отравила же я тебя». Уже помутневшими глазами сын на мгновение увидел, как волосы матери вдруг стали седыми. Хоронили парня всем селом. Горю матери не было конца. Вот с тех пор Ильинична и посвятила себя на служение Богу и людям. Да, она стала совсем другим человеком, но это досталось ей слишком дорогой ценой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
5: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
6: «Он богохульствует».
4: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
5: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Тогда говорит расслабленным:
5: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
5: «Следуй за мною».
4: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
7: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же, услышав это, сказал им:
5: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
8: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
5: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
4: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
9: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
4: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
10: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
4: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
5: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя».
4: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
5: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
4: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
11: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
4: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
5: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
4: Они говорят ему:
12: «Ей, Господи!»
4: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
5: «По вере вашей, да будет вам!»
4: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
5: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
4: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
13: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
4: А фарисеи говорили:
6: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
4: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
5: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
5: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
3: Глава 11.
4: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
14: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: И сказал им Иисус в ответ:
5: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
5: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
4: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
5: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
4: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
5: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
15: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
5: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
9: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
5: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
5: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
16: Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя Его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
14: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
6: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
5: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
9: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
5: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
3: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
5: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
5: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. и поучал их много притчами, говоря:
5: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И приступив, ученики сказали ему:
17: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
5: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В нескольких километрах к северу от Тель-Хума, где, по предположению археологов, находился город Капернаум, расположены развалины Керазе. Вследствие сходства этого названия с Хоразином, предполагают, что именно там находился город, о котором упоминают евангелисты. Вот как описывает эту местность один из путешественников XIX века. «Керазе находится в пустынном месте. Камней здесь так много, что лошади трудно было идти по ним. Развалины занимают столько же места, что и в Тель-Хуме, и находятся частью в сухой ложбине, а частью на гребне холма. Что побудило людей выстроить город в таком месте, трудно понять. Обращают на себя внимание остатки синагоги с изящно высеченными из камня коринфскими капителями из твердого черного базальта. Тут есть и большой круглый камень, когда-то бывший катком в масличном прессе. Несколько домов из камня, в одном из которых внутри стоят два каменных столба, поддерживающих плоскую крышу. Из середины этого места вытекает ручей около дерева у арабских гробниц, и это единственный живой предмет, который мы видели. К северу остался след мощеной дороги, связывавшей город с большой дамасской караванной дорогой. Так описывал путешественник остатки древнего города Хоразина. Не менее трудно в настоящее время определить расположение Вифсаиды. Предполагают, что во времена Христа было две Вифсаиды. Одна лежала на северо-восток от Галилейского моря, а другая располагалась на западном берегу, вблизи Капернаума. Восточная Вифсаида была расширена четвертовластником Иродом, который назвал этот город Вифсаидой Юлией по имени дочери Августа. Близ Вифсаиды Юлии Иисус накормил 5000 человек, здесь он исцелил слепого. Следы этого города следует искать в незначительных развалинах, предположительно в местности Эт-Тель при впадении Иордана в озеро Генисарецкое. Западная Вифсаида была пригородом Капернаума. Название Вифсаида означает «дом рыбной ловли». Этот город был родиной Андрея, Петра и Филиппа, первых учеников Иисуса Христа. Иисус часто посещал этот город и сотворил здесь много чудес. Но еще больше, чем жители финикийских городов Тир и Сидон, Хоразин и Вифсаида проявили удивительное неверие. Поэтому к ним направлены горькие слова Христа, записанные в 11 главе Евангелия от Матфея. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим наше занятие. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 11 главы Евангелия от Матфея. Здесь мы увидим, что в служении Господа происходит перемена. Помните, мы говорили, что Иисус – это царь. Он был воплощением этики. Он явил Израилю свои дела и чудеса, которые указывали, кто он такой. Он рассказал этим людям благую весть, что Царство Небесное близко. Но израильский народ все равно отвергает Иисуса. И это заставляет его принять решение. Теперь он отвергает их. Он царь. А последнее слово всегда остается за царем. Господь никогда не был ни в Тире, ни в Сидоне. Его служение проходило в других местах. А в Хоразине и Вифсаиде он провел много времени. Вот почему он возлагает на эти города ответственность за тот свет, который он явил им. Я полагаю, что в момент наступления Божьего суда будут различные степени наказания, равно как и различные степени наград. Надо сказать, что и в наши дни многие люди имеют эту чудесную возможность обрести Христа. Однако они отворачиваются от Него. Я не стану углубляться в детали, а просто выскажу свое мнение. Я не знаю, как Бог поступит с аборигеном, который поклоняется своим языческим богам на каком-нибудь островке в океане и который никогда не слыхал Евангелия. Но зато я знаю, что Бог сделает с человеком, который каждое воскресенье приходит в церковь, слышит Евангелие и, однако, ничего при этом не делает. В 23 стихе Господь говорит о главном городе своего служения, о Капернауме. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Жители Капернаума удостоились чести. В их городе находился центр служения Господа Иисуса, но они отвергли его. Господь Иисус Христос говорит, что если бы нечестивые жители города Содома и Гоморры были свидетелями чудес, которые он совершил в Капернауме, они бы отвратились от своих нечестивых дел и избежали бы суда, который когда-то давно постиг их. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Помните, эти суровые слова произносит кроткий Иисус. Однако он говорит здесь как судья и царь, и подобные сильные слова должны заставить человека прислушаться. Мне кажется, что лучше быть аборигеном-язычником, который никогда не слышал слова Евангелия, и жить где-то в джунглях, нежели являться служителем в современной церкви, где проповедуется Библия, но никогда так и не принять Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Итак, несмотря на то, что Содом и Гоморра были ужасными, нечестивыми городами, в день суда им придется легче, чем тем городам, которые отвергли Слово Бога и Его самого. Далее в 25 и 26 стихах мы читаем. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Эта фраза «Господи неба» как бы возвращает нас в книгу «Бытие», в 14 главу, в 19 стих, где Бога называют этим именем. «Он – Господин неба и земли». Многие великие мудрецы так никогда и не сумели понять эту элементарную истину, понятную даже младенцам. Все родители прекрасно знают, что все вещи надо класть как можно ниже, чтобы даже дети могли дотянуться. Если вы проповедуете так, что понятно даже детям, то почти нет сомнений, что и взрослые сумеют вас понять. Однако часто получается, что дети постигают истину, а взрослые не могут. Далее идет 27 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». По сути дела, в этом стихе говорится то же, что и в 14 главе, 6 стихе Евангелия от Иоанна, где сказано «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Следующие стихи как бы являются переломным моментом в служении нашего Господа. До этого Иисус проповедовал людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он представил им все доказательства того, что Он Мессия, но они Его отвергли. Города, о которых Он только что говорил, отвернулись от Него. Позднее тоже сделал Иерусалим. Поэтому здесь Иисус отворачивается от народа Израиля и более не пытается раскрыть перед ними свое царство. Сейчас, уже находясь на пути ко кресту, Он начинает звать к Себе отдельных людей. Вот что Он говорит в 28 и 29, 30 стихах. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Эти слова отличаются от всего того, что было в этой главе прежде. Наступает новая фаза в служении Иисуса. Теперь Он обращается не ко всему народу, а к отдельным людям. Более Он не пытается возвестить весть о Царстве всему народу, а просто предлагает каждому человеку обрести спасение. Говоря о труждающихся и обремененных, Иисус имеет в виду обремененных грехом. Тот же самый образ использован в книге пророка Исаии, а также в псалмах. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Исаия, 1 глава, 4 стих. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Псалом 37, стих 5. Друзья мои, грех – это слишком тяжелая ноша, чтобы нести ее. Тот, кто пытается сам нести бремя своего греха, неизбежно надорвется. Единственное, что может избавить вас от этой ноши – это крест Господа Иисуса. Спаситель понес его за вас и ради вас. А потому Он предлагает вам прийти к Нему, возложив на Него тяжесть вашего греха. Он сможет простить, потому что на крест Он зашел именно для этого. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эта фраза говорит о спасении грешников через Иисуса Христа. Фраза «возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» относится к практическому освящению верующих. Покой, который дает Иисус, это покой искупления. Есть также другой покой, покой, который испытывает верующий, посвятивший себя Христу. Когда вы посвятили себя Спасителю, вам уже не нужно заботиться о людском признании, вам больше не нужно всеми силами добиваться положения в жизни. Кстати сказать, я давно уже не стремлюсь вступать в различные организации, потому что мне нелегко смотреть, как амбициозные люди стараются занять ведущие позиции. Если у вас есть истинное посвящение Господу, то подобные вещи вас перестают беспокоить, ибо вы знаете, что Он поставит вас в жизни именно туда, куда угодно Ему. Но это произойдет только в том случае, если вы возьмете на себя Его иго. На этом заканчивается 11 глава, и мы приступаем к изучению следующей главы, Евангелие от Матфея. В этой главе мы видим, что происходит открытый конфликт между Господом и религиозными властями тех дней, фарисеями. По всей видимости, изначально фарисеи не были настроены к Иисусу враждебно, но далее между ними происходит разрыв по вопросу о субботе. Давайте прочитаем первый стих. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». Далее в этом отрывке мы увидим, что Иисус называет Себя Господином субботы. Но прежде чем мы приступим к обсуждению спора, возникшего у них по поводу субботы, давайте подумаем, почему Его ученики срывали колосья и ели? Ответ простой. Они были голодны. Спрашивается, а почему они были голодны? Да потому, друзья, что они следовали за Иисусом. Помните, что сказал Иисус тому молодому человеку, который хотел следовать за Ним? Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Матфея, 8 глава, 20 стих. Итак, здесь мы видим, что ученики были голодны. Это еще одно напоминание о той нищете, в которой пребывал Господь. Далее мы видим, что Господь оправдывает поступок учеников. И именно здесь происходит начало разрыва с религиозными властями. Прочтем второй стих. «Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“». Фарисеи, по сути, говорят: «Почему ты позволяешь им это?» И он отвечает им в стихах с 3 по 8. «Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?“» Описание события, о котором говорит здесь Иисус, мы можем найти в первой книге Царств, в 21 главе, в стихах с 1 по 6. «Израилем в то время правил царь Саул, а Давид, как царь, был отвергнут. Точно так же был отвергнут своим народом и Господь Иисус. Народ не пожелал признавать его за Мессию. Точно так же, как Давид. Тогда Иисус должен был позаботиться о своих учениках, невзирая на то, что это была суббота. Ведь тогда Давид тоже позаботился о своих людях, хотя это и нарушило закон Моисея. Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? И действительно, священники Израиля работали в день субботний. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Господь Иисус утверждает, что Он больше, чем самая большая святыня евреев, центр их религии, их храм. С точки зрения фарисеев, это было богохульство. То есть он не просто нарушил субботу, но и богохульствовал. И если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Фраза «милости хочу, а не жертвы» – это цитата из книги пророка Осии, 6 глава, 6 стих. Иисус здесь оправдывает своих учеников, говоря, что они вовсе не нарушают закон субботы. Почему? «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Нам следует понять, что, говоря, что Он есть Господин субботы, Иисус покушается еще на одну великую святыню фарисеев. В глазах фарисеев не могло быть ничего большего. Несомненно, это лишь усугубило их ненависть и злобу. В следующих стихах действие переносится с поля, на котором происходил этот спор, в синагогу. Однако речь там все равно идет о субботе. Прочтем 9 стих. «И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их». Обратите внимание на то, что сказано, что он вошел в синагогу их. Не в свою, но в их синагогу. Позднее то же самое Иисус сказал и в отношении храма. Первоначально это был храм Божий, но в конце концов Иисус говорит в 38 стихе 28 главы Евангелия от Матфея: «Се оставляю вам, дом ваш пуст». Далее мы читаем в 10 и 11 стихах: «И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: „Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит“». Мне интересно, не был ли этот калека сознательно приведен туда фарисеями для того, чтобы подставить Иисусу ловушку? Если так, то враги Иисуса признали две важные истины. Во-первых, они признали, что Он имеет власть и силу, чтобы исцелить этого немощного. Как мы уже убедились, враги Иисуса никогда не подвергали сомнению Его способность творить чудеса. Только мы, живущие 2000 лет спустя, можем ставить под сомнение Его чудесные дела. Фарисеи однозначно признавали Его способность и власть творить чудеса. Вот почему они специально привели туда этого Сухорукова. Во-вторых, они знали, что если на пути Иисуса попадается нуждающийся, то движимый состраданием Иисус не может пройти мимо, не оказав помощи, даже если это будет в субботу. Их вопрос о законности и допустимости исцеления в субботу должен был поставить Иисуса в безвыходное положение. Но на самом деле именно Господь загнал в угол своих врагов. Они сами согласились, что попавшую в беду овцу надлежит спасти, даже если это случится в субботу. Более того, сам Моисей разрешил это в законе. И далее он говорит в 12 стихе: «Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро». Именно в этом и кроется корень данного вопроса. Должен ли человек творить добро в субботу? Но независимо от их ответа, вот что делает Иисус, читаем 13 стих. «Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Итак, Иисус исцелил этого человека в субботу. Нарушил ли он при этом закон? Я лично считаю, что не нарушил. Следующие стихи представляют собой начало полного разрыва между Иисусом и религиозными властями. И уже здесь они принимают решение уничтожить его, как написано в 14 стихе. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. До этого фарисеи были настроены дружественно. Они хотели присоединиться к нему и с его помощью добиться достижения своих целей, но Господь сам отказывается иметь с ними дело, и они становятся его врагами. Первоначально между ними происходит спор по вопросу о субботе. Однако далее этот спор перерастает в открытый конфликт, и с этого момента они неотступно следуют за ним, пока с облегчением не увидят его смерть на кресте. А сейчас они начинают строить планы, как им избавиться от Иисуса. Причем нет никаких сомнений, что они схватили бы его уже тогда, если бы не боялись народа. Далее идет 15 стих. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». Поступок фарисеев заставил Господа на время уйти в тень, потому что его час еще

восставать против него. Современные грязные книги и фильмы то и дело пытаются опорочить его. Помните, вы можете быть либо его другом, либо его врагом, и он станет либо вашим спасителем, либо вашим судьей. То есть ни один человек не в силах игнорировать Иисуса Христа. Итак, он исцелил целую толпу. И вот что он говорит им в стихах с 16 по 21. «И запретил им объявлять о нем». Господь пришел в этот мир вовсе не как чудотворец. Он пришел, чтобы показать, что он Мессия. Когда они отвергли его, он продолжил свой путь ко кресту, дабы стать спасителем мира. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломлено не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Сказано, что он трости надломлено не переломит. Действительно, он скорее перевяжет эту надломленную трость, если она позволит ему. Фраза «льна курящегося не угасит» означает, что если человек настойчиво отвергает его, то этот тлеющий лен однажды вспыхнет огнем суда. Господь не угасит его, потому что человек имеет свободу воли. «И на имя его будут уповать народы». В наши дни, друзья, мы являемся свидетелями исполнения этих пророчеств относительно язычников. Избранный Господом народ отверг его, и это заставило его милостиво повернуться к язычникам. В книге Деяний мы читаем, что Иисус послал Павла благовествовать язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Деяния, 26 глава, 18 стих. Каждый человек, друзья мои, может прийти к Господу. Выбор остается за вами. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу и продолжим разбор 12 главы в следующий раз.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Наташа Карпова. Наташа, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Наташа москвичка, она из Московской Евангельской Церкви сегодня к нам пришла. Наташа, я хотела задать такой вопрос. У тебя трое детей, ты совсем молодая девушка. И я знаю, что служение, которым ты занимаешься в церкви, ты нам позже расскажешь, насколько это с церковью связано, или это твое личное начинание. Ты работаешь с детьми. Немного хлопот?
4: Да, хлопоты есть, конечно же. Но, в принципе, когда ты понимаешь, что тебя Бог вдохновляет, то все получается и все успеваешь. Я над этим работаю, чтобы успевать абсолютно все.
3: Наташенька, вот ты сегодня наша гостья, и сегодня нам нужен твой портрет, радиопортрет. Я думаю, что к концу программы мы придем к этому важному моменту в твоей жизни – работа с детьми-сиротами. А для начала просто расскажи нам о себе.
4: Я родилась в семье многодетной. Тогда она еще была не многодетной, я родилась второй. Моя сестра старшая, Ира, старше меня на 4,5 года. Меня родители очень сильно хотели, ждали. Причем маме моей после рождения моей старшей сестры поставили диагноз бесплодия. И после этого у нее родилось еще 4 дочки. Вот. Так что диагнозы у нас врачи ставят интересные. А вот видите, как получается, у Бога свои планы. Вот. И вот я росла в семье, в которой родители очень любили своих детей. Очень хотелось мне, помню, в 5 лет очень я задумывалась о том, кто такой Бог. Почему вот сейчас мы говорим о Боге, да?
3: В 5 лет ты задумывалась, да. Кто такой Бог.
4: Да, вот интересно, я не помню, с чем это было связано, может быть, с каким-то праздником, может быть, с Пасхой, но я помню точно, что мы уже вот жили на новой квартире, мы в 2 года переехали, когда мне было 2 года, переехали на новую квартиру, и я помню, мы с мамой идем, вот уже еще новые дома строятся, я говорю, мам, а кто такие верующие люди? Мама говорит, Наташа, ты что, не спрашивай? Я говорю, ну почему верующие в Бога люди – это плохо? Она говорит, да нет, это хорошие люди, они делают только добрые вещи, добрые поступки хорошие, но ты только никому не говори. Я говорю, мам, я хочу быть верующей, никому никогда не говори об этом. Вот для меня это такое было, запало очень, почему нельзя говорить, ну, понятно, почему в то время
3: по-моему,
4: нельзя
3: только
4: было.
3: Этим у ребенка можно интерес возбудить, когда ему сказать немножко информации, а потом сказать, больше не спрашивай.
4: Да, ну, моей маме бесполезно было спрашивать, потому что она не знала, что мне сказать. Но я помню, что у меня такой интерес был. Потом было такое время, моя сестра, когда ей было 5 лет, вот заболела серьезно. Вот у нее болела нога.
3: Давай напомним сейчас, что несколько месяцев назад в эфире у нас была Ирочка, твоя родная сестра.
4: Угу. Сейчас она Баранова.
3: Сейчас она Баранова, да. И в 5 лет она заболела страшным заболеванием, саркома ноги. Да, угу. Была у нее.
4: Да, потом был очень тяжелый процесс лечения. У нас очень много было всяких бабок, заговорщиков и так далее.
3: То есть у вас 5 сестер, и одна из них так серьезно болеет, да. И вы все это дети маленькие.
4: Да. Но сначала
3: вы
4: не было 5 сестер. Сначала у нас было 3, когда Ира уже заболела, потом уже, когда более-менее у Иры вот устаканилось, ну, исцеление не произошло, но, по крайней мере, вот прогресса уже болезни не было, да, вот, уже вот появилась 4-я, потом 5-я у нас чудом тоже появилась, вот, но вот именно когда мы видели страдания Иры, с одной стороны, мы нормально воспринимали Иру в больнице, потом Ира дома, вот, помню, что вот эти вот боли жуткие были, у нее нога гнила, мы это все видели.
3: Вот я помню, вот Ира в эфире, она рассказывала, рассказывала, что мама не запугивала как бы ни ее, ни детей остальных, что там Ира смертельно больна. Как-то вот, да, как-то гладко.
4: Вот сейчас мы уже все понимаем. Когда у меня свои дети появились, я вообще просто не понимаю, как мама могла такое спокойствие сохранять. Мы вообще жили спокойно. Ну, Ира болеет, ну, скоро пройдет. Такое было вот сознание. Вот. Но когда уже постоянно у Иры уже был подростковый возраст, были депрессии, и мы тогда уже понимали, что что-то надо делать, почему Ира в таком состоянии. Она начала Бога искать сама, я начала Бога тоже искать, потому что я его всегда хотела узнать. Вот как-то мне моя подружка историю, я помню, рассказала. Я потеряла ключи, и вот Бога просила всю ночь, чтобы найти ключи, и утром нашла. И я помню, подумала, ну, такого Бога тревожить по таким глупым вопросам, какие-то ключи она потеряла. Вот, потому что у меня было представление, что Бог очень занятой, он есть. Потом со временем сформировалось, что Бог вообще злой, потому что он дал болезнь моей сестре и куче других детей тоже болеть.
3: То есть вы ходили в больницу и вы видели подростков, да, онкологически больных.
4: Да. Сначала онкологически, потом уже, когда Ире ампутировали ногу, то есть мы видели коллег уже без рук, без ног. Хотя они были все нашими друзьями, мы все общались. Но когда разговор заходил о Боге, они говорили, посмотри, что со мной Бог сделал. Вот. И, конечно, у меня это откладывалось в голове. Как же ты мог так сделать, Бог? Почему ты так сделал? И потом такой был по телевизору, вот такое открытое было время, шли передачи разные христианские. Ира смотрела вот Чарльза Стэнли передачи, а я смотрела суперкнигу, мультики. Причем так как Татьяна Кирилловна вела, которая БВГДЙКу, для меня это такой был, ну, человек, знает, что говорит, она для меня авторитет была. Вот. И я вот послушала эти, посмотрела эти мультики и написала туда письмо. Я так хочу узнать о Боге.
3: Это сколько тебе лет было?
4: 11 лет было. Вот. И мне прислали брошюрку. И я в этой брошюрке прочитала про Иисуса, и я поняла, что все мои представления о нем не такие, как я думала, что я в обмане нахожусь, в самообмане, что я вот думаю, что Бог такой злой, что Иисус такой, думаю, если он исцелял все это время, значит, он хочет и дальше это делать.
3: И вот, в 11 лет, да, у тебя и такие шевелились мысли,
4: да,
3: в голове.
4: Вот,
3: то есть полная Боге... больница детей, подростков с обрезанными руками, ногами, да?
4: Да, вот это меня очень шевелило, трогало. С одной стороны, вот это, как раз у Иры вот этот процесс только-только вот произошло, ей только ампутировали ногу, и мы с мамой ходили в это время в церковь, ничего там не поняли, нам ничего не объяснили, но сказали, куда свечку поставить, но не сказали о любящем Боге, что и моей маме нужно было бы услышать, и мне тоже. Но вот мне тогда я поняла, что я очень хочу о нем узнать. Кто ж он такой, о ком так все завуалированно говорят, не поймешь, кто он такой. Вот я очень хотела о нем узнать. И я сама удивляюсь, вот моей старшей дочке сейчас вот 11. Я думаю, интересно, у нее в голове такой же процесс происходит, вот как у меня происходил. Потому что я все свои мысли помню, вот такие, связанные с Богом. Думаю, почему, как, что теперь делать. Я помню эту книжечку, брошюру носила, никому не давала, потому что я считала, что это святая книжка, ее никому нельзя давать. Я ее каждый вечер там перечитывала, молитву прочитывала. Вот хотела очень с Богом подружиться. Но так как не было церкви рядом, я не ходила ни в какую церковь, только в 13 лет мы уже начали ходить в церковь. Но вот это время было, вот 2 года, я прям помню, что что-то Бог меня удивлял постоянно. Я что-то попрошу, и раз, оно исполняется. И для меня это было так удивительно.
3: А скажи, вот на фоне этого параллельно вы с Ирой идете. Давай все-таки о ней не забывать. Да, ей ампутировали ногу, она очень красивая девочка, молодая. Она думает о будущем наверняка своем, да? Как обычная, да, женщина молодая. А она как-то тоже искала?
4: Она вообще думала, что она раньше меня Бога узнала. Потом уже нашла мою брошюрку, я там написала число. Нашла брошюрку через 2 или 3 года. Говорит, Наташ, так ты раньше меня покаялась. Вот. Но у нее тоже, да, мы как-то параллельно вот так вот Бог работал в моем сердце и в ее. Я попросила Иисуса войти в мое сердце, простить. Но у меня было за что просить прощения, несмотря на то, что мне было 11 лет. Я очень, у меня потенциальное вранье было, врала без конца. Не слушалась всегда, моя мама из школы не выходила с горючими слезами. Я просила прощения, я больше так не буду, опять так себя вела. И я помню, каждый Новый год я принимала решение, причем я помню себя с 2 лет, что вот я вот врала или что-то там лукавила, какие-то вещи такие делала. И я помню, что я каждый Новый год думаю, вот всё, Новый год я больше так делать не буду. Всё, с завтрашнего дня у меня новый период в жизни.
3: Ну, слушай, ну так... для ребенка ты очень много думала.
4: Да,
3: вот то, что ты рассказываешь.
4: Да, вот такие, именно я не думала об учебе так много. Это уже у меня процесс, видимо, запоздалый был, поэтому я уже позже начала учиться и думать. Вот, а именно вот искание, я понимала, смысла во всем не видела вообще, что делать, если вообще не поймешь, для чего живешь. Вот, поэтому у меня такое, да, было удивительно. Не знаю, почему вот так вот.
3: Спасибо, Наташа. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наши гости Наташа Карпова. Сколько лет тебе было, когда ты конкретно поняла, что ты хочешь жить с Богом?
1: 13. Я уже понимала, что так жить не могу. Уже такой период настал, когда уже надо было выбирать, или я на улице гуляю и живу так, как все, вот, или я уже в церкви, так как я уже знала.
0: Ну, ты знаешь, не часто я слышу вот такое от людей. Вот здесь, в студии, не часто. В 13 лет, что так жить больше я не могу. То есть, наверное, в основе лежит все-таки какая-то вот просто бесполезность, да?
1: Да.
0: Прозябание какое-то.
1: Да, вот я прихожу, я понимаю, ну, пустословие, оно же обычное дело в таком возрасте, то есть и сквернословие. Я уже понимаю, я уже знаю о Боге, и вот я гуляю и понимаю, что или я живу как все, так вот закрываю глаза на все свое плохое поведение. Потом уже как раз вот начался период, несмотря на то, что я о Боге знала, но мне дали и алкоголь попробовать, и покурить, и все. И я уже понимала, что так жить я не хочу, не могу. То есть лукавство получается. Но где мне о Боге расскажут, я тоже не знала, потому что я хотела именно живой жизни, не хотела вот мертвой религии. Вот. И как раз мы начали читать Библию с моей старшей сестрой. И очень интересный еще тоже период, может быть, Ирина рассказывала в своей передаче. Мы читаем Библию, у нас двоюродный брат в деревне, это было, мы отдыхали. Подходит Ира, говорит, вот в Библии написано, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, или наоборот, по-моему, там. И он говорит, ах так, и раз ей по щеке. Я подумала, интересная практика получается, это что-то как-то жестоко. Он говорит, ну давай, подставляй другую, легко будет делать. И я вот эти все вопросы... Ну, вот мне так в голову оседали в голове моей, я думала, где ответ, почему вот так вот, как нам правильно воспринимать Библию. И вот так получилось, что мы как раз пришли в церковь, она недалеко от нашего дома была, церковь, много было наших ровесников, и вот кто как мог, рассказывал друг другу, делились какими-то вещами. А, еще у меня была проблема же все мое детство, я очень сильно грызла ногти. Никто меня не мог отучить от этого дела. Моя мама тоже это грызла ногти. И вот он как-то вот так складывалось, что я тоже принимала решение, не буду больше делать, и ничего не получалось. Мне и мазали их какими-то там жидкостями всякими. И тут я пришла в церковь, и я помню, я говорю, Господи, пожалуйста, вот сделай так, чтобы я не грызла больше ногти.
0: Ты его испытала, да, на самом важном.
1: Да, и мне так порадовало, что Бог так на мою детскую просьбу вот так вот по-взрослому ответил, и от этой дурной привычки на следующий день я вообще мне не хотелось грызть ногти, я могла отрастить уже ногти. Для меня было это удивительно, я всем рассказывала, если грызете ногти, к Богу обращайтесь.
0: Просто очень интересно, что такой детской тусовкой, скажем, брат этот двоюродный, твоих сестер там полным-полно, все мелкие. И почему-то такой уклон пошел. Вот кто Бог?
1: Вот я думаю, что больше, конечно, связано с тем, что Ира испытывала, вот мы видели эти болезни и понимали, что смысл, а если она умрет?
0: Вот, то есть если я умру? Слышали, да. И в больнице вы слышали, что жизнь конечна, в своих 12-13 лет вы уже это поняли.
1: Да, потом так получалось еще у нас в школе, в соседней школе была девочка одна, вот как раз, наверное, что меня больше всего, наверное, это сподвигло, она была из очень неблагополучной семьи, ей было, она была моей ровесницей, чуть-чуть постарше, мне было 12,5, ей уже было 13. И так получилось, она с каким-то там молодым человеком встречалась, ее приревновала подружка и убила ее. Причем мы с ней разговаривали вот с этой девочкой вот только-только. Я маму упрашивала, мам, пускай меня гулять до 11 часов. Она говорит, нет, в 9 дома, за что я ей сейчас благодарна. Вот. И я помню, что вот как раз этот день так получилось, девочка, не знаю, где она взяла пистолет, другая девочка, ее вот застрелила. И это для меня был
0: шок. Из ревности?
1: Из ревности. В 13 лет. Я вообще подумала, как в 13 лет такие вещи серьезные происходят, и мне так жаль было эту девчонку. Я помню, она всегда так неопрятно была одета, и все знали, что у нее родители алкоголики. И вот так вот, когда она умерла, даже особо так прям сильного сострадания не было, потому что родители как были... вот в запое, так они и в это время оставались. И для меня это было все очень большой трагедией. Вот, и я очень сильно задумалась тогда о смерти, о том, что будет дальше.
0: Слушай, ну вот даже мне слышно из разговора твоего, что такая серьезная коррекция шла со стороны Бога с детства.
1: Да,
0: ты сама это ощущаешь,
1: да,
0: наверное?
1: Да.
0: Это очень рано Бог тебя взял как бы в удел, в руки. Он тебе так рано доверил и много показал серьезного взрослого.
1: Я думаю, наверное, была бы я очень бедовой в подростковом и в молодежном возрасте. Я всегда благодарю Бога, что он меня спас рано. Потому что то, что я не успела нагородить многих вещей, это не значит, что я бы их не сделала дальше. В мыслях-то они были. Вот, совершенно не было понятия вообще о том, как жить чистой жизнью. Вот. Хотя родители старались, конечно.
0: Значит, очень. Не случайность. Вот, вот такая судьба. Да. Да? Бог просто знал гораздо больше, чем ты. Если ты знала, что ты можешь много нагородить, то Бог уж намного больше знал.
1: Поэтому я ему сейчас очень благодарна. Но вижу, не всегда так происходит, конечно, но это не значит, что Бог не ведет. У каждого свой путь, каждый человек делает выбор. Но я тогда такой выбор сделала. У меня, я стояла перед выбором, я помню уже, у меня слезы льются, я понимаю, чего я лишусь. Это популярности в классе. Я была очень популярна. Вот, вся такая крутая, как я считала. И тут я вдруг становлюсь, как меня называли, мать Тереза, вот, наша монашка. Меня уже так не воспринимали, не приглашали куда-то на какие-то вечеринки, тусовки, где там алкоголь, и все, но знали, что я к этому отношусь негативно, поэтому уже как-то без меня все решалось. Вот, и я помню, что для меня немножечко напрягало то, что я уже не в центре внимания, потому что, ну, вот Бог такой мне характер дал, надо лидерство всегда иметь. Но, с другой стороны, я сейчас вижу, насколько он меня оберегал.
0: Вот. Но это и был выбор.
1: Да, но это был мой выбор. Не говорю, что я не падала, конечно, и принимала неправильные решения иногда, и срывалась там, и кричала, и ругалась, и Богу предъявляла какие-то претензии, почему вот так вот, вот как я попала.
0: Ну вот скажи, юная девочка приходит в церковь, делает выбор, лишается там, ну, какого-то авторитета, что ли, может быть, в классе. Угу. Церковная жизнь. Там было много молодежи в это время, я знаю, в
1: да,
0: вашей церкви.
1: Очень много.
0: Она как-то отличалась вообще от жизни в классе?
1: Конечно.
0: Она заменила тебе что-то? Или,
1: да,
0: наоборот, совершенно все новое дала?
1: Я скажу, что, конечно, очень важно, когда люди в церковь приходят, очень важно окружить их вниманием. Меня не окружили вниманием, когда я только пришла в церковь. Ну, я довольно-таки, может, вульгарно выглядела, я не знаю, у меня чуб такой был, как тогда многие носили. Юбочка, может, не совсем подходила, вот. Но я для себя, опять же, сделала вывод, что если будут такие люди на моем пути встречаться, я им всегда буду уделять внимание. С кем я сейчас работаю, с моими сиротами любимыми. Вот. И я приняла тогда решение, что вот меня будут игнорировать, а я не буду игнорировать.
0: Вот, то есть ты из ничтожного извлекла драгоценное.
1: Да, конечно, мне тогда было обидно, что на меня не так... Ну, то есть я, опять же, я как, может, какой-то конкурент была опять со своим лидерством, мне надо было везде свое слово вставить. Я умела петь, потом меня взяли в группу прославления, и я так... уже влилась в коллектив, и, ну, в принципе, мне нетрудно влиться в коллектив по жизни, мне легко это дается, вот, но трудно принимать какие-то там коррекционные вещи со стороны людей взрослых, но благодарю Богу научилась многому по жизни. И опять же, я говорю, что какие-то вещи я сейчас вспоминаю, что мне было обидно, и я стараюсь этого не делать для своих детей, что трудно дается, конечно, иногда, потому что я, опять же, я помню, когда мама меня не пускала до 11 гулять, и я говорила: мама, вот у меня будут дети, я им буду все разрешать, сейчас такого нет.
0: А вот знаешь, пару слов. Ты с детства, так скажем, ты вырисовала Бога. Да, вот в 5 лет ты пыталась его рисовать, и в 11 лет, потом ты получила книжечку. Откуда? Где-то из какой-то телепередачи, да?
1: Да, из суперкниги как раз прислали.
0: Потом ты в церкви, и как формировался Бог, и как ты формировалась дальше, христианка?
1: Ну, да, ну, во-первых, у меня никогда, вот когда я уже стала христианкой, не было больше сомнений, что Бог добрый. Я уже поняла то, что это было мое ошибочное мнение. Почему? Потому что не была научена.
0: Добрый, то есть любит.
1: Любит, и безусловно, что меня в нем привлекло, за что я его и полюбила так сильно, потому что всегда по жизни мне ставили условия, ну, кроме родителей, конечно, но вот условия со стороны учителей, вот мы могли тебя любить, вот мы могли тебе сделать,
0: если бы,
1: да, вот, и со стороны знакомых тоже, друзей, а Бог безусловно, я поняла, что он меня любит безусловно, я это почувствовала даже, Вот. И меня это, конечно, в нем очень привлекло, вот. И поэтому мне захотелось о нем больше узнать. И я помню, я вот просто сижу, я тебя так люблю, я тебя так люблю, я так рада, что ты у меня есть, вот, Богу. То есть у меня сформировалось, что он добрый папочка, заботливый. И я могу ему сейчас спокойно сказать, папочка, помоги.
0: В таких случаях, Наталь, часто возникает желание, особенно у благодарных душ, что-нибудь отдать ему, что-нибудь сделать для него из чувства благодарности. Как вот в этом плане ты развивалась? Тебе хотелось служить церкви, что-то для людей сделать?
1: Мне хотелось, да. Во-первых, я старалась замечать вообще людей. Приняла для себя даже такое решение, если вот к человеку никто не подходит, надо мне пересилить себя и подойти, спросить, как дела, может, в гости пригласить, потому что я знаю, что все люди нуждаются в любви, все. А потом по жизни так складывалось. Конечно, сначала такого не было, был даже страх вот в работе с сиротами, о чем мы говорили, да? У меня был страх вообще с ними общения, потому что...
0: А вот давай сразу перейдем именно к этой работе с сиротами. Где-то у тебя возникло же это желание, какие сироты, где они взялись в твоей жизни, на твоем пути?
1: Ну вот сначала, я говорю, почему был страх, это с детства, во-первых. У нас, к сожалению, в России так вот менталитет такой у нас, что сироты с таким плохим прошлым.
0: Ну, они испорченные,
1: да,
0: они с плохих семей.
1: И бесполезно все изменить. Но я подумала, если меня Бог изменил, ну, многие не знали, что я думала себе и что я делала втайне, да, но я-то знала, вот, поэтому я понимала, что если Бог меня изменил, почему он других не может изменить? Хотя я их боялась. Вот. А потом так сложилось, что у меня знакомые одни, они работали с сиротами, и когда у нас родилась дочка первая, мы приняли с мужем решение как-то им помогать. И вот мы сами откладывали какую-то небольшую сумму, потом людей искали тоже, кто хочет помочь, и давали им деньги сначала. Я помню, когда они мне первый раз сказали, что они на каникулы взяли к себе домой сирот, там 7 или 8, целую группу вот взяли к себе домой, у меня был шок. Я подумала, как они так смело к себе домой берут, а вдруг
0: они... А это
1: они...
0: же не груднички, это подростки?
1: Да, это, ну, как бы с 10 лет, да.
0: Ну, конечно. 10, то есть от них можно ожидать чего хочешь, воровства можно ожидать.
1: Да, да. Вот. А потом я еще узнала, что было время, что их кто-то там обокрал, неизвестно кто, ну, понятно, я сразу думаю, ну, наверное, по наводке. И у меня был такой страх. Я не думала никогда, что я буду работать. Но я знала, что мы бы хотели брать детей к себе, сирот. Ну, думали, может быть, мы усыновим или там удочерим, да? Вот, потому что я понимала, что вот я люблю своих детей. Вот когда особенно вторая дочка у нас появилась уже, я вот ее держу на руках, понимаю, такая крошечная, и думаю, как же есть дети, которых на руках никто не держит, которым никто не улыбается, которые никому не нужны. И для меня это был огромный вопрос. И я вот тогда начала молиться, говорю, Господи, направь меня, почему мне вот эти мысли настолько терзают. И вот получилось через год, наверное, даже поменьше, мы решили с моими сестрами, так как у меня их 4, да, организовать и с друзьями организовать такой небольшой театральный такой коллектив. Вот. И придумали разные спектакли, показывали их сначала в церкви, вот, а потом нас пригласили, вот наши знакомые из молодежь с миссии они, пригласили нас поучаствовать в детском доме. И мы там провели первый наш спектакль, и я поняла, что это мое, что мы там будем. Сначала мы ездили просто со спектаклем, потом меня пригласили работать в детский лагерь. Я, конечно, там наревелась. Вот. Именно, опять же, из-за своих, ты понимаешь, беспомощный, ты не можешь ничего изменить. И наревелась я не из-за того, что мне их было жаль действительно из-за того, что я вообще вот себя чувствовала совершенно беспомощной, я не могу на них никак повлиять, мне казалось. Ты с ними разговариваешь и думаешь, вот я вам делаю добро, а вы мне в ответ тоже добро. А получается, они-то по другим принципам жили. Те взрослые, которые их должны были любить, они их постоянно бросали, обижали, а еще хуже там совсем вот, ну, как бы проблемные такие были ситуации, где там очень сильно обижали, да. А я тут пришла и думаю, вот я им добро сделала, и они мне сразу добро в отместку. А такого вот нет. И это формировало во мне, конечно, терпение, веру, что все изменится.
0: Наташа, а вот ты не согласна была уже тогда, как я понимаю, с тем, чтобы просто печенье им принести?
1: Нет.
0: Вот просто подкормить.
1: Сначала было такое у меня мышление, это до того, как мы начали туда ездить.
0: Что-то добренькое,
1: да,
0: просто
1: добренькое
0: сделать.
1: Потом я увидела, что им это добренькое, это и не надо. На самом деле государство достаточно им дает печенье. Ну, конечно, когда мы их к себе уже начали брать, этих детей, мы им уже какие-то вещи покупали, что им государство не покупает. Но именно вот это им меньше всего надо. А люди считают, что этого достаточно. Приехали, привезли там им телефончики, там айфончики. Во внимании, в любви, как каждый человек.
0: Спасибо, Наташа. Снова музыкальная пауза для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Наташа Карпова. Наташа, продолжи эту тему детского дома. Ты практически ее только начала. Вы вместе с мужем занялись этим или только с сестрами со своими?
1: Сначала только с сестрами. Мой муж помогал с детьми сидеть, когда я ездила в детский дом.
0: И он не против был?
1: Он был не против.
0: Ваши дети оставались с мужем, и ты ехала к чужим детям.
1: Да, потом, я когда приехала из лагеря, я мужу говорю, особенно там мне очень запал в сердце один мальчик, он такой уже был, по-моему, 12 лет ему был, очень бедовый парень. Я приехала и говорю мужу: Сереж, давай его к себе в гости возьмем. Он говорит: ну, давай, попробуем. Я говорю: ну, он такой бедовый. Ну, чего ж, кто из нас не бедовый? И для меня это прям было... Ну, я понимала, что без него-то я не могу ничего сделать. Вот, и по поводу вот девочек моих, у меня было спокойствие, вот мир на сердце, что все будет нормально. То есть я понимала, беру подростка, парня, и начали... Он попадал во всякие, конечно, трудности и дышал клеем. Как раз в то время это была проблема больше всего вот этого детского дома. Сейчас, слава богу, ее нету. Очень сильно мы прям приезжали и дышали клеем эти ребята там за детским домом, за стенами. И очень тяжело было с ними, естественно, общаться, потому что они совершенно абстрагировались, совершенно не хотели. Но, естественно, я понимала, что это же не просто так, что они уходят от какой-то проблемы, им так легче.
0: А теперь скажи, сколько тебе лет в это время было?
1: Так, мне было, наверное, может, 24.
0: Просто у меня такой вопрос. Почему тебе в 25 лет было не все равно, чем дышит мальчик 12 лет в каком-то там детском доме? Откуда такие материнские чувства в 25 лет?
1: Я думаю, что, во-первых, я увидела в нем очень много себя. Вот именно в каких-то в проявлении характера, то, что он был лидером. Ну, не только он, то есть как бы мы работали не только с этим мальчишкой, но просто вот это яркий пример, потому что мы до сих пор общаемся, он уже вот выпускник, уже выпустился в училище, учит в гости, приезжает к нам. Но мы его вытаскивали за его такое поведение, он и в психушку попадал, ну, в детском доме так отправляли их. Вот. Мы его оттуда вытаскивали, начали ездить. Причем так получилось, что мы начали ездить в эту психиатрическую больницу. Ну, как бы там и наркология, и психиатрическая больница. Начали ездить, и вот из-за него туда попали. Мы сейчас до сих пор продолжаем туда ездить, и уже начинаем так больше рассказывать о Боге детям этим. И потом, когда
0: это детская наркология, психушка?
1: Да, да. Причем там дети до 16 лет. Вот, и когда ты видишь этих 7-8-летних детей, просто сердце
0: разрывает. Наташа, а чего они там? Ну, в основном, наследственные проблемы или что это?
1: Конечно, наследственные, может быть, тоже есть, но я думаю, что это очень малый процент. Я думаю, что
0: ломаются
1: по
0: пути.
1: Конечно, да. Но есть мальчишка один, например, сейчас он там, вот мои знакомые хорошие оформляют на него документы. Почему он там? Ну, он опасен для детей был. То есть он психует, он валяется на полу, схватил там чего-то, кинул в стекло, там грозится, порежу и все. Но мы его знаем уже несколько лет. Почему так? Сначала вот сложилось так, что он попал в детский дом, потом его забрали родственники, потом они с ним не справились, его опять отдали. Для него это еще больше травмы.
0: Короче,
1: да?
0: Как мишку плюшевого, просто бросали,
1: да,
0: взяли,
1: да,
0: в руки, бросили.
1: И причем это не единичный случай. Вот за то время, когда мы ездим туда в детский, ну это не единственный детский дом, как бы мы по многим начали ездить, создали свою организацию по работе с сиротами.
0: То есть официально, зарегистрированную.
1: Да, «Эра милосердия» мы назвали. Вот. Ну, все начиналось с театрального коллектива, да, а потом вот уже организация. И опять же вот с этим мальчишкой, да, он просто хочет любви. И вот в лагере мы сейчас делаем каждый год лагеря. Эту традицию мы переняли у наших вот друзей, через которых мы попали.
0: Для,
1: да,
0: них, для детдомовцев.
1: Да, мы делаем каждое лето. Почему мы хотим это делать? Потому что мы хотим их вырвать из этой среды, и мы именно организуем такие лагеря, в которых они вообще никогда не были.
0: И что там... значит вырвать? То есть на время быть близко с ними?
1: Да, да. Мы хороший коллектив подбираем, людей, которые... готовы ко всему. Конечно, я переживаю.
0: Как ты говоришь, которые не боятся.
1: Да, да, не боятся. Конечно, я переживаю иногда, беря нового человека в команду. Вот в прошлом году, например, мне одна девушка говорит: ой, мне никогда не посылали так откровенно матом. Вот. Но, слава богу, потом тот, кто посылал, понятно, это он защищался, вот он хотел так, он хотел показать, что он крутой, и потом он ей такое письмо написал: «Спасибо тебе, что ты обо мне заботилась весь лагерь, что ты меня любишь». Вот. Спасибо Богу за таких людей. Вот. С одной стороны, да, терпение, кажется, вообще закончится.
0: Наташа, то есть вы не психологи?
1: Вас, ну, просто педагогическое образование, да, я не психолог.
0: В основном вас просто Бог этой любви учит. Да. Учит понимать, почему этот мальчишка матом посылает, почему этот по полу катается.
1: Бог показывает, да, причины. Потом уже начинаешь с ними общаться и видишь, что это совершенно другой человек. Опять же, вот тот, если вернуться к тому мальчишке, который изначально, с кем мы больше всего общались, мы его начали приглашать к себе в гости, водили там его куда-то там погулять вместе, общались, и мы поняли, что он не такой, каким хочет быть казаться, то есть он крутой, такой независимый, ну да, он, может быть, внешне крутой, очень симпатичный парнишка, но на самом деле такой оказался ласковый, добрый, и вот последний случай был, он ко мне приезжал в гости еще с другом своим, а у меня уже родилась вот младшая дочка, сейчас ей 2,5 месяца, тогда, наверное, было 1,5. И он ей песенку поет, укачивает ее, говорит: «Ты какая же хорошенькая», с ней начал разговаривать. И думаю, ну это же не просто так.
0: В принципе, благополучный парень. Вот ты говоришь, он учится где-то.
1: Ну, сейчас уже лучше, конечно. Не могу сказать, что совершенно.
0: Ну, то есть адекватен.
1: Да, да. Ну, перестал влипать в разные ситуации, да, перестал пить, дышать. Ну, конечно, работа еще большая.
0: И вы связь с ним не прерываете?
1: Не прерываем, да. Ну, у нас, конечно, мечта вот с мужем, чтобы, конечно, это была больше моя мечта, муж теперь уже поддержал, чтобы у нас был свой семейный детский дом, именно большой дом, здание, в котором мы могли бы брать таких ребят, с которыми могли работать хорошие люди, профессионалы, да, потому что все-таки крест на них ставят, понятное дело, я тоже так делала раньше, тоже думала, не годен. И, в принципе, почему я с ними работаю, почему я, опять же, с Богом, что Бог мне сказал, я годна, гожусь на все, к чему он меня призвал. То есть я думала, что мне не получится, а я теперь вижу, что получается, потому что Бог в меня верит. И я вселяю тоже в этих ребят, что вы можете большего. Не только я, конечно, просто как сегодня речь обо мне, да, но у нас такая хорошая команда, и там же мои сестры и наши друзья, которые огромную работу делают, и люди, которые спонсируют нашу работу, да, опять же, наши друзья, все по знакомым. И у нас цель – показать этим детям, что Бог их любит и есть выход.
0: Ваши собственные дети не ревнуют? Вот вы время отдаете чужим детям.
1: Ну, вот, слава Богу, нету такого. И потом они, все дети из детского дома, так хотят завоевать мое внимание, конечно, они, многие из них стараются с моими детьми как можно добрее и ласковее быть. Поэтому у них там даже конкуренция, кто будет носить, кто будет там кормить, кто будет что делать. То есть они на самом деле очень много помогают.
0: Наташа, ну на самом деле это мечта осуществимая. Иметь дом, иметь семейный детский дом – это осуществимая мечта.
1: Да, я думаю, что... Ну, я жду, когда это время будет. Вот, ну, мне не смущает, что у меня есть дети. Вот.
0: Ну вот мы с тобой, именно как верующие люди, мы с тобой знаем, что впереди паровоза часто бывает бесполезно, да, бежать?
1: Да, поэтому я жду
0: какой-то
1: время.
0: Старт, что-то должно выстрелить, да? То есть ты готова, ты свои руки отдала, часть своих денег, ты отдала сердце, и ожидаешь сейчас, как Бог сможет тебя использовать.
1: Да, меня и моего мужа. То есть у моего мужа процесс идет подольше, чем у меня, хотя его дети любят. Конечно, тоже на него больше боятся, он же мужчина, у них там мужчин-то нет, но я имею в виду бояться его чем-то обидеть, если они, например...
0: Опасаются, могут... скажем
1: так. Да, они, например, стоят, курят в детском доме, да, мы подъезжаем, если они видят меня еще так, ну, спрячут, ну, как-то еще там пошутят, а когда мой муж там, они сразу все, как будто они вообще не курят, никогда этого не делали, вот, то есть у них внимания мужчин-то мало, именно отцовской вот этой любви они, в принципе, не видели, если еще материнскую там кому-то хоть что-то досталось, вот, то отцовского вообще практически не было.
0: Наташа, ну вот из всего рассказа, наша программа сейчас уже подходит к концу, я могу сказать, что в отличие от твоего детства, у твоих детей есть яркий пример, в принципе, образа, формы Бога, о том, как он действует. Если ты своего Бога начала сочинять в 5 лет, там в 11, как ты рассказывала, то твои дети могут воочию видеть, как Бог может действовать через верующих родителей.
1: Да, мы очень стараемся воспитывать их.
0: То есть вам даже не надо специально воспитывать. Вы просто живете перед своими детьми, делая вот такое дело.
1: Ну да, то, что у них в сердце есть, то, что нужно делать добрые дела, это правда, это есть. И мы сами, когда особенно у нас есть рождественская акция, там «Коробка счастья» мы ее назвали, дети у нас сами собирают тоже подарки, пакуют. «Без меня не трогайте, без меня там, давайте я сложу вас. Ты сколько подарков собрала, а ты сколько?» То есть у них та же конкуренция какая-то между собой вот идет, чтобы побольше делать. Это есть, и они очень хорошо воспринимают этих детей, учим их идти своим путем. Не знаем, что дальше будет с ними. Мы, конечно, делаем все, чтобы вложить в них вот Божью любовь, любовь к людям, и даем им хорошее образование, и музыкальное, и эстетическое, вообще все, да. Прежде всего, стараемся быть сами примером для них.
0: Наташа, спасибо. В этой студии побывало очень много людей, много гостей, и каждый человек с чем-то, с каким-то трудом, с какой-то мечтой крепко связан. Кто-то тюрьмы посещает, кто-то дома престарелых. Много очень людей, которые хотят служить Богу и людям. Ты накрепко связана с детьми. У тебя уже трое своих, у тебя крошка третья, да, я знаю, грудной ребенок. Ты сегодня ее оставила с Ирочкой, с сестрой, и приехала сюда к нам в студию. Неизвестно, да, сколько еще будет своих, сколько ты сможешь усыновить. Но в сердце тебе понятно, да, что твоя судьба связана с детьми.
1: Да, связана с детьми, и я очень верю, что Бог не просто так в меня вложил это желание.
0: Вот да все было сердце, не просто да. так. Даже то, что у вас пять сестер родилось в одной семье, да, и вы пошли так дружной стайкой по жизни.
1: Да, я просто думала, Господи, ну почему ты меня призываешь к сиротам, да? Одно дело, люди, бывшие наркоманы, работают с теми, кто сейчас зависимы, да? Бывшие сироты работают сейчас с сиротами.
0: А я жила в прекрасной семье.
1: В прекрасной семье, да. Папа моего как бы всегда папочкой называла, папа отцом даже не могла назвать, мне казалось это грубо, да. Но опять же, я поняла, мне не нужен процесс исцеления сейчас, на это время столько как бы уходит, да, именно исцеление. Я знаю Бога как папочку, я могу им о нем рассказать. Конечно, я понимаю, у меня, например, родители сами из семей трудных выросли, я знаю, что такое, когда тебя не любят, отторгают, да, но и я помню своих дедушек, которые, особенно там маминого, который всегда только гадости говорил в нашу сторону и в мамину сторону, но опять же, я понимаю, что, ну, вот я рада, что Бог меня к этому призвал, рада, что я знаю свое служение и буду идти к этому и стремиться. И Бог дает людей, хороших людей, которые могли бы помочь. А мне вообще трудно делегировать работу было одно время, а теперь уже вот получается, одним занимаюсь. Сейчас вот я в декретном отпуске, получается, да, люди, я могу только контролировать работу по телефону, и все хорошо очень складывается, всех людей Бог дает.
0: Наташа, спасибо за сегодняшний день, а все, что нам захочется узнать о тебе, о служении, о детях, которые растут под твоим руководством, если нам захочется узнать об этом, мы тебя еще раз пригласим к нам в студию.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое тебе. А я напоминаю, в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор», и провела передачу Наталья Чернякова. Наша гостья сегодня Наталья Карпова. Запишите наш адрес. Индекс 125-047. Москва. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 20.
4: В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему:
5: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?»
4: Они же, рассуждая между собою, говорили:
5: «Если скажем «с небес», то скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк».
4: И отвечали:
5: «Не знаем откуда».
4: Иисус сказал им:
6: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».
4: И начал он говорить к народу притчу сию.
6: Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим.
4: Слышавшие же это, сказали:
5: «Да не будет!»
4: Но он, взглянув на них, сказал:
6: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
4: И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его:
7: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?»
4: Он же, уразумев лукавство их, сказал им:
6: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись».
4: Они отвечали:
7: «Кесаревы».
4: Он сказал им:
6: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
4: И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его:
8: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, так же и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою.
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы».
4: На это некоторые из книжников сказали:
9: «Учитель, ты хорошо сказал».
4: И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им:
6: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?»
4: И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим:
6: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
3: Глава 21.
4: Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал:
6: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».
4: И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал:
6: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено».
4: И спросили его:
10: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?»
4: Он сказал:
6: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец».
4: Тогда сказал им:
6: «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки, и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
4: И сказал им притчу.
6: Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.
4: Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.
3: Глава 22.
4: Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
6: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху».
4: Они же сказали ему:
11: «Где велишь нам приготовить?»
4: Он сказал им:
6: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую устланную. Там приготовьте».
4: Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им:
6: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием».
4: И, взяв чашу и благодарив, сказал:
6: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
4: И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
6: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание».
4: Также и чашу после вечери, говоря:
6: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается».
4: И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им:
6: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых.
4: И сказал Господь:
6: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.
4: Он отвечал ему:
11: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти.
4: Но он сказал:
6: Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня.
4: И сказал им:
6: Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?
4: Они отвечали:
12: Ни в чем.
4: Тогда он сказал им:
6: Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу.
4: Они сказали:
11: Господи, вот здесь два меча.
4: Он сказал им:
6: Довольно.
4: И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им:
6: Молитесь, чтобы не впасть в искушение.
4: И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря:
6: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет.
4: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в Барене, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им:
6: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».
4: Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак.
13: «Кого я поцелую, тот и есть».
4: Иисус же сказал ему:
6: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?»
4: Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему:
11: «Господи, не ударить ли нам мечом?»
4: И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал:
6: «Оставьте, довольно».
4: И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус:
6: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы».
4: Взяв его, повели и перевели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала:
14: «И этот был с ним».
4: Но он отрекся от него, сказав женщине:
11: «Я не знаю его».
4: Вскоре потом другой, увидев его, сказал:
15: «И ты из них».
4: Но Петр сказал этому человеку:
11: «Нет».
4: Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил:
16: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин».
4: Но Петр сказал тому человеку:
11: «Не знаю, что ты говоришь».
4: И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему:
6: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды».
4: И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его:
17: «Прореки, кто ударил тебя?»
4: И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион, и сказали:
12: «Ты ли Христос? Скажи нам!»
4: Он сказал им:
6: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией».
4: И сказали все:
12: «Итак, ты Сын Божий».
4: Он отвечал им:
6: «Вы говорите, что я».
4: Они же сказали:
12: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
3: Глава 23.
4: И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря:
12: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем».
4: Пилат спросил его:
18: «Ты царь иудейский?»
4: Он сказал ему в ответ:
6: «Ты говоришь».
4: Пилат сказал первосвященникам и народу:
18: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке».
4: Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил:
18: «Разве он галилеянин?»
4: И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им:
18: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу».
4: А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали:
19: «Распни! Распни его!»
4: Он в третий раз сказал им:
18: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу».
4: Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал:
6: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?»
4: Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил:
6: Отче, прости им, ибо не знают, что делают.
4: И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря:
7: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
4: Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря:
20: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
4: И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил:
13: «Если ты Христос, спаси себя и нас».
4: Другой же напротив унимал его и говорил:
20: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал».
4: И сказал Иисусу:
20: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».
4: И сказал ему Иисус:
6: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
4: Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
21: «Отче, в руки Твои предаю дух мой».
4: И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал:
22: «Истинно, человек этот был праведник».
4: И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тут был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
3: Глава 24.
4: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
23: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
4: И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам себе происшедшему. В тот же день 2 из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им:
6: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?»
4: Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ:
0: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?»
4: И сказал им:
6: «О чем?»
4: Они сказали ему:
0: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели».
4: Тогда он сказал им:
6: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?»
4: И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря:
0: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру».
4: И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу:
1: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»
4: И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им:
6: «Мир вам!»
4: Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им:
6: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня».
4: И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им:
6: «Есть ли у вас здесь какая пища?»
4: Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им:
6: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах».
4: Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им:
6: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
4: И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
2: Евангелие от Иоанна.
5: Глава первая.
24: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит:
8: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня».
24: И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его:
9: «Кто ты?»
24: Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его:
9: «Что же, ты или я?»
24: Он сказал:
8: «Нет».
9: «Пророк?»
24: Он отвечал:
8: «Нет».
24: Сказали ему:
9: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?»
24: Он сказал:
8: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».
24: А посланные были из фарисеев. И они спросили его:
10: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?»
24: Иоанн сказал им в ответ:
8: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень обуви его».
24: Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
8: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
24: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
8: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
24: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал:
8: «Вот Агнец Божий».
24: Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им:
6: «Что вам надобно?»
24: они и сказали ему...
11: Рави.
24: Что значит учитель?
11: Где живешь?
24: Говорит им.
6: Пойдите и увидите.
24: Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:
11: «Мы нашли Мессию»,
24: что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал:
6: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр».
24: На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему:
6: «Иди за мною».
24: Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему:
14: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета».
24: Но Нафанаил сказал ему:
0: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
24: Филипп говорит ему:
14: «Пойди и посмотри».
24: Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем:
6: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства».
24: Нафанаил говорит ему:
0: «Почему ты знаешь меня?»
24: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя».
24: Нафанаил отвечал ему:
0: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев».
24: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего».
24: И говорит ему:
6: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
3: Глава вторая.
24: На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему:
15: «Вина нет у них».
24: Иисус говорит ей:
6: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой».
24: Матерь его сказала служителям:
15: «Что скажет он вам, то сделайте».
24: Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им:
6: «Наполните сосуды водою».
24: И наполнили их доверху. И говорит им:
6: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира».
24: И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему:
12: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе».
24: Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей:
6: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли».
24: При всем ученики его вспомнили, что написано:
16: «Ревность по доме твоем снедает меня».
24: На это иудеи сказали:
7: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?»
24: Иисус сказал им в ответ:
6: разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его.
24: На это сказали иудеи:
10: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?
24: А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
13: В эфире программа «Вечная истина». В Евангелии от Матфея сказано: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Живем мы словно в лабиринте, в сплетеньях мыслей, дел и чувств. Спокойно спутанные нити развязывает Иисус. Ищите прежде Божье Царство, ищите правду на земле. Оно и прочие богатства невидимо таит в себе. Как зернышко, попавшее в почву, невзрачное совсем на вид, в свой срок листвой зеленый, сочный, размахом жизни удивит. В земле глубокими корнями берет питание свое, и руки ветви к небу тянет, и путникам приют дает. Не скудно сил, но жизнь с избытком, не узкий маленький мирок, а целый мир в Христе открыт нам, и Царство Бога, и сам Бог. Изучайте вместе с нами Библию. У микрофона пастор Геннадий Строков.
17: Пришло время взять Библию и присоединиться ко мне на передачу «Вечная истина» для изучения Святого Божьего Слова. В нашем обзоре Библии мы закончили изучение книги Иисуса Навина и подошли к изучению книги «Судей». Главная тема книги Иисуса Навина – завоевание. «Иди и завоевывай землю Ханаанскую». Одна из проблем, которая поднимается в книге «Судей», возникла из-за того, что израильтяне не одержали полную победу над всеми жителями земли Ханаанской. В дни «Судей» те самые люди, которых израильтяне должны были завоевать, много раз завоевывали самих израильтян. Итак, послание книги Иисуса Навина звучит так: «Завоюй землю Ханаанскую». Послание книги «Судей» состоит в том, что им не удалось завоевать народы, которые жили на территории земли Ханаанской. Многим умным людям непонятно, как это Бог мог приказать своему народу вступать в войну с полным истреблением людей. Если вы умный, думающий, духовный человек, то я уверен, что, читая исторические книги Ветхого Завета, в вашем сердце и разуме не раз вставал этот вопрос. Продолжая обзор исторической литературы и литературы Ветхого Завета о царствах, мы постоянно будем сталкиваться с этой проблемой. Именно поэтому я думаю, что прежде чем начать изучение книги «Судей», нам стоит разобраться с вопросом о войнах с истреблением людей. Давайте начнем с такого вопроса. Как мог тот Бог, которого мы знаем, дать приказ идти на войну с истреблением людей? На самом деле, сам вопрос в войне. Является ли война библейским понятием? Или война сама по себе неправильна? Есть много искренних квакеров, много меннонитов и людей других убеждений, которые уверены, что любая война абсолютно неправильна. Они даже готовы умереть за свою точку зрения. Они полностью в этом убеждены и сознательно противостоят войне. У меня есть много друзей, которые входят в число таких людей. Я очень уважаю настоящих и искренних пацифистов, то есть людей, которые противостоят всякому насилию и противостоят войне. Я часами обсуждал этот вопрос с этими людьми, особенно с квакерами. У меня к ним огромное уважение. Они цитируют несколько интересных мест из Писания, которые лежат в основе их убеждений о неуместности насилия, и у них есть разумные аргументы в отношении той позиции, которую они занимают. Их философия такова: «Я согласен быть жертвой войны и насилия, но я не отвечаю за войну и за насилие. Если у меня в руках оружие и меня убивают, когда я еще никого не убил, то я не просто жертва войны. Я в ответе за эту войну. Я согласился играть в эту игру. Я решил принимать участие в этой игре, и поэтому я не просто жертва, я участник этой игры». Вот позиция пацифиста, то есть человека, который отрицает войну. Одно дело быть жертвой, другое дело нести ответственность. Они не в ответе за войны или за насилие. Такую позицию занимают пацифисты. Они также могут задать вам несколько интересных вопросов. Например, если вы не против войны, тогда как убить человека по-христиански? Допустим, вы решили, что убивать можно, и тогда возникает вопрос, как убивать по-христиански? Если вы решили стрелять в человека, то как в него стрелять по-христиански? Может быть, в живот или в голову? На эти вопросы невозможно ответить. Кажется, что невозможно ассоциировать убийство со Христом. Еще одно важное замечание, которое они высказывают, состоит в следующем. Мы говорим, что если бы все были миролюбивыми, мы бы все были жертвами жестоких людей, которые живут в этом мире. А они на это часто отвечают так. Наивысшая цель человека – прославить Бога, а не сохранить свою жизнь. Самосохранение не является основным законом цивилизации. Но многие люди считают именно так. Многие христиане думают, что самое важное – это сохранить свою жизнь. На самом деле это не так. Основным в жизни верующего должно быть прославление Бога. Возможно, вы призваны прославить Бога смертью или жизнью. Ваша цель в жизни не выжить, не сохранить себя и свою жизнь. Ваша цель в жизни – прославить Бога. Их аргументы состоят в том, что в Евангелиях есть много примеров апостолов, которые не носили меча. Они умерли смертью мучеников, никто из них не ходил, размахивая мечом. Существует много аргументов, и я уважаю искреннего и убежденного пацифиста. Но, честно говоря, есть много искренних, хороших христиан, которые не являются пацифистами. Я верю, что если вы займете позицию пацифиста или миролюбивого человека, то этим скажете, что жестоким людям мира сего позволено изливать свою жестокость и насилие на людей, которые ведут мирный и порядочный образ жизни. Два великих лидера новозаветной церкви, апостол Петр и апостол Павел, говорят нам, что Бог назначил правителей, которые определяются Богом так же, как и проповедники Евангелия. Проповедники Евангелия назначаются, чтобы проповедовать Божий закон. Начальство назначается, чтобы следить за исполнением этого закона. Эти великие апостолы говорят нам об этом в 13 главе послания к римлянам и во 2 главе 14 стихе 1 послания Петра. Бог поставил над нами начальников, чтобы те следили за исполнением закона и за порядком. Эти начальники посланы Богом, чтобы излить Божий гнев на тех, кто поступает зло и жестоко. Существует такое выражение «Месть принадлежит мне, я отомщу», — говорит Господь. Миролюбивые люди обычно цитируют этот стих. Апостолы, которые были пацифистами, верили, что когда-то будет суд Божий, и им самим не надо никого судить. В будущем будет суд, и этот суд будет справедливым. Но пока еще не настало время этого суда. Однако Божий гнев проливается и сейчас, как писали Петр и Павел. Его гнев не ждет зала суда или огромного белого трона. Божий гнев проявляется уже сейчас через начальство. Апостолы говорят нам, если вы хотите быть в хороших отношениях с начальством, будьте законопослушными гражданами. Если же вы не повинуетесь закону, знайте, что они не напрасно меч носят. Они отомстят вам своим мечом. Под этим подразумевается следующее. Пока у начальника есть власть, он служитель Божий. Итак, если вы верите всему, что я рассказал о начальстве, то вы согласны со мной, что жестоким людям не должно быть позволено идти и разрушать все за собой, издеваться над теми, кто хочет вести миролюбивый образ жизни. Если бы в 40-х годах мы все были пацифистами, сегодня на земле не было бы ни одного еврея, потому что Гитлер уничтожил бы их всех до одного. Это очевидно. Он собирался совершить полное истребление евреев. Я верю, что если бы союзные войска не вошли в Европу и, соответственно, не дошли бы до Берлина, сегодня в мире не было бы ни одного живого еврея. Мне кажется, что большинство пацифистов позволило бы Гитлерам мира сего так поступать. Но если вы не относитесь к пацифистам, то вы стоите на позиции Петра и Павла, описанной в 13 главе послания к римлянам и во 2 главе 14 стихе 1 послания Петра. Вы верите в военные силы. Занимая такую позицию, вы верите в сильную оборону, а также и в войну. Мать генерала Эйзенхауэра, командующего офицера действующей военной армии, которая вторглась на территорию Германии и затем дошла до Берлина, была пацифисткой. Позже сам Эйзенхауэр стал президентом Америки. Его мать принадлежала к Церкви Христа в штате Техас. Генерала Эйзенхауэра воспитывали пацифистом. Когда отмечали 20-летнюю годовщину победы, у господина Эйзенхауэра и генерала Монтгомери из британской действующей армии взяли интервью. В этом интервью у генерала Эйзенхауэра спросили, было ли для него проблемой, что его мать была пацифисткой. Когда он был во главе самого большого когда-либо существующего морского флота, был

0: Однажды я слышал рассказ одного человека. Он говорил, в 1918 году мой отец воевал в так называемой гражданской войне или Первой мировой войне. 20 лет спустя его сын должен был идти и воевать против тех же самых людей. Когда мы одержали победу над Германией в конце Первой мировой войны, наша война не была с полным истреблением людей, да и победа оказалась не такой уж великой. Потому что через 20 лет после окончания Первой мировой войны Германия опять вступила в войну. Затем он продолжал: «Я думаю, что война во Вьетнаме была бессмысленной. Мой брат воевал во Вьетнаме более 3 лет, и я знаю, что он никогда в жизни не забудет эти 3 года, которые провел во Вьетнаме. Война во Вьетнаме была без правил. Хорошие друзья моего брата погибли, потому что дети подходили к ним и давали им в руки гранаты. Моряки, с которыми дружил мой брат, взрывались вместе с детьми. Если бы такое произошло с несколькими вашими друзьями, то вы дошли бы до того, что стали бы стрелять в детей, потому что во Вьетнаме доверять было нельзя даже детям. Сегодня много мужчин в Америке живут с чувством вины за те ужасные поступки, которые им пришлось совершить во Вьетнаме, и которые они никогда не забудут. Тем не менее, войну во Вьетнаме сделал еще более бессмысленный тот факт, что ее целью не было одержанием победы. Именно это было самым ужасным для тех, кто воевал в этой войне. Зачем нужно было просить 58 тысяч ребят, которые погибли на этой войне, и тысячи раненых или покалеченных воевать в войне, в которой не нужна была победа? Один из величайших генералов, генерал Дуглас МакАртур, сказал: «Резня и ужас войны настолько велик, что единственное, чем можно оправдать войну, это привести ее к быстрой и решительной победе. Война страшна, она ужасна. Вообще-то война настолько страшна и ужасна, что единственная война, в которой я мог бы воевать, это война с победой». Рассмотрев все это, те места из Писания, о которых я говорил ранее, а также многое другое, действительно ли неразумно говорить, что Бог может давать приказ воевать? И если Бог дает приказ воевать, разумно ли думать, что единственная война, к которой призывает Бог, это война с истреблением людей, война, которая одержит победу, принесет мир и сможет его сохранить? Я поделился с вами некоторыми своими мыслями по поводу войны с истреблением. Читая исторические книги Библии, нам необходимо задуматься об этом. Я хотел бы еще раз сказать: люди, у которых нет вопросов о Библии, это те люди, которые никогда не читали Библию. Если вы читаете Библию, у вас обязательно будут возникать вопросы. Когда вы будете читать исторические книги Библии, у вас обязательно возникнет вопрос, который мы только что рассмотрели. Мне нужно заканчивать. Присоединяйтесь ко мне на передачу «Вечная истина» в следующий раз. Я буду делиться с вами о цикле отступничества, который встречается в книге Судей 7 раз. Вы увидите, что цикл отступничества, о котором мы будем читать во второй исторической книге Ветхого Завета, можно встретить в разных странах, например, в Германии и, конечно же, Америке. Этот ужасный цикл со всеми его последствиями встречается в христианских церквах и в различных деноминациях, христианских учебных заведениях и в других служениях. Но важнее всего то, что этот цикл отступничества может быть реален в вашей и моей жизни. В следующий раз мы узнаем об этом подробнее. А сейчас, дорогой радиослушатель, позволь я задам тебе некоторые вопросы. Веришь ли ты в Господа Иисуса Христа? Следуешь ли ты за Ним, то есть живешь ли ты по Его Слову? В твоей жизни есть грехи, которые разделяют тебя с твоим Богом? Именно твой грех способен отделить тебя от Божьих благословений, которые Он хочет излить на тебя и на твою жизнь, и от Бога, который хочет быть рядом с тобой. Грех, сознательный, неисповеданный грех – это то, с чем тебе необходимо вести непримиримую войну с полным уничтожением, так как именно он может привести тебя на путь к отступничеству. Поэтому я призываю тебя, исповедайся перед Богом в том, что в твоей жизни неправильно. Последуй дальше за Господом, доверяя Ему во всем, и читай Его Слово, чтобы видеть те примеры, которые оставил Он нам, и Его предостережения.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Надеемся, дорогие радиослушатели, вам будет интересно услышать продолжение этой темы в следующей передаче. Не забывайте заказывать у нас бесплатную литературу. Ждем ваших писем.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас на радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 июня брату во Христе Александру Бин из Хакедала исполнилось 59 лет. Братья и сестры по вере из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения и от всей души желают радоваться в Господе, не опускать руки даже в трудные времена. Пусть и дальше Божья любовь будет твоим твердым основанием и твоей силой. Жизнь одна, она неповторима, ничего исправить в ней нельзя. Набело всем жить необходимо, и у каждого до Господа стезя. Обойдут тебя пусть все невзгоды, и болезни стороной пройдут. Мы с тобой считать не будем годы, жизнь летит, как будто 5 минут. Пусть она пройдет во славу Бога, ведь Его любовь тебя хранит. Мы тебе желаем счастья много, а Господь пускай благословит.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
0: Псалом 22, стихи 1, 2 и 3. А сейчас для Саши Бин прозвучит песня. Она так и называется «С днем рождения».

0: Это поздравление с днем рождения от дедушки и бабушки звучит для Пауля Солошенко в Билефельд. 6 июня ему исполняется 19 лет. Родители его мамы передают своему старшему внуку свои самые добрые пожелания. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу небольшое стихотворение, а также первые и четвертые стихи из 90-го псалма. «Тебе сегодня 19 лет, и то, что жив ты, это чудо Божье. Ты не оставлен Господом, не брошен, ты для Него всех ценностей дороже. Вот годы детства позади остались, но впереди еще немало лет. Пусть бы они все Богу посвящались, ведь только Он есть истина и свет. Пусть Бог тебя во всем благословит и за руку ведет своей дорогой, на всех твоих путях тебя хранит и даст познать любви Господней много. Пусть радости пошлет Господь с избытком. Прими Христа и будь благословен. Сегодня за тебя наша молитва. Мы к лучшему желаем перемен. Просим тебе мы мудрости от Бога. Пусть даст тебе Он счастья и любви. Пусть сохранит Господь тебя на всех земных дорогах.
1: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его.
0: Последующая песня сегодня тоже звучит для Пауля Солошенко ко дню его рождения.

0: 7 июня день рождения у жительницы города Лаге Лены Зудерман. И для нее звучит поздравление от братьев и сестер по вере из церкви города Детмальда, членом которой она является. Дорогая Лена, пусть Бог тебя во всем благословляет, за руку по пути тебя ведет, желания твои все исполняет, и сердце пусть хвалу ему поет. Родные пусть тебя не огорчают, здорова будь и счастлива вполне. Друзья пусть только доброго желают, а Бог с тобой пусть будет в каждом новом дне.
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
0: Псалом 22, стих 6. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Лены Зудерман, называется «Я иду по дороге земной».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Хамбург для Розы Ридель адресовано это поздравление от родственников из Детмольда. 8 июня ей исполняется 73 года. «Ах, Роза, душа дорогая, с днем рождения тебя! Да будет Бог всегда с тобою и даст красивых долгих лет, чтоб ты жила всегда в покое, не знала в жизни своей бед. Возвышенной святой любовью пусть искупает Бог тебя, даст тебе счастье и здоровье, и мы благословим тебя. Сестричка, Роза, дорогая, пусть Бог тебя к себе ведет и благодать свою давая, пусть много радости пошлет. Считать мы лет твоих не будем, душа, как прежде, молода. Года считают только люди, для Бога молода всегда. И пусть мечты твои свершатся, Господь все в жизни совершит. Коль крепче за руку держаться, Он все проблемы разрешит. И так мы будем вместе дальше свой путь на небо продолжать, любить родных, друзей без фальши и лишь хорошего желать. Да будет Бог всегда с тобою, тебе желаем мира и добра, и полноводною рекою к тебе течет любовь Христа.
1: Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом.
0: Это был 57 стих из 15 главы первого послания Коринфянам. А сейчас для Розы Ридель звучит песня под названием «Жизнь моя река длиною в жизнь».

0: 71 год исполняется 8 июня жителю Хайден-Ольдендорфа Петру Классен. Его поздравляют с днем рождения братья и сестры в Господе из поместной общины и желают ему: «С днем рождения, брат дорогой, от души мы тебя поздравляем, ведь ты во Христе нам родной, и тебе мы все счастья желаем. Пусть Господь тебя крепкой рукой проведет по житейским дорогам, стал он жизнью твоей и скалой, всегда находишь в нем утешение. Бывает всякое в жизни твоей, сатана хитрый враг и лукавый, но в тебе живет тот, кто сильней, и готовит тебя он для своей славы. Приготовил тебе он венец, ждет любви и ему посвящения. Он твой Бог, твой великий Творец, и желает с тобою общения. С днем рождения, брат дорогой, мы тебя от души поздравляем. Ты же ведь гражданин неземной, мы тебе дойти до неба желаем».
1: «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня».
0: Псалом 70, стихи 8 и 9, а песня, которая сейчас прозвучит для брата Петра Классен, называется «Как сладостны источники Твои».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Мне нужно идти в церковь, Руфь, а тебе пора домой. Давай вместе помолимся, и ты пойдешь. Я нагнула голову и молчала, потому что по-настоящему еще не молилась ни разу. Но священник уже встал на колени, и я последовала его примеру. Он молился вслух. «Добрый пастырь, я сердечно благодарю тебя, что ты нашел меня и спас от вечной погибели. Благодарю тебя за то, что ты так крепко полюбил меня, что умер за грехи мои. Прошу тебя, Господи, за эту маленькую овечку, которая ищет правильную дорогу. Она так хочет стать хорошей, но без тебя не может. Помоги ей, Иисус, возьми ее в свои добрые руки и введи в небесный дом вместе со всеми возлюбленными. Благодарю тебя, Боже, что ты услышал просьбу мою. Аминь». Я молчала, и священник поднялся. «Еще я хочу подарить тебе что-то», — сказал он и подал мне картину, точь-в-точь такую, как на стене, только маленькую. «Спасибо!» – восторженно прошептала я, прижимая к себе драгоценный подарок. Мистер Робинсон проводил меня до калитки, и мы распрощались. Я отошла уже довольно далеко и оглянулась. Священник все еще стоял у калитки и смотрел мне вслед. Я, как вихрь, помчалась назад. «Можно прийти к вам еще раз?» Глядя в его добрые глаза, спросила я. «Я буду очень рад видеть тебя. Приходи, пожалуйста, в любое время». Попрощавшись еще раз со своим новым другом, я бодро зашагала домой. «Есть одна личность, которая может помочь тебе. Это Иисус Христос». Вспоминала я слова священника и только теперь начинала осознавать, что я действительно нуждаюсь в спасении. Оказывается, только Иисус может помочь мне и сделает так, что я не буду ссориться с тетей, не буду злой и гордой. Я свернула на узенькую тропинку и вскоре оказалась на лесной поляне. «Иисус, добрый пастырь, прости меня!» Молилась я, преклонив колени среди высоких душистых трав. «Я всегда была такая противная, непослушная и злая. Я сердилась на тетю и обманывала ее. Прости меня, Иисус, прошу тебя, сделай меня доброй и любящей. Аминь». Высказав свое желание, я замолчала и ждала ответа, надеясь почувствовать, как нежные руки обнимут меня. Но ничего не услышала, а только вдруг всем сердцем поняла, что моя молитва услышана. Я не могла выразить этого словами, но знала, что любовь и прощение нежно и ласково наполнили меня. Я была безмерно счастлива. Правда, не все еще было понятно, но я верила, что пастырь не оставит меня, и Библия научит, что нужно делать. Не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг вспомнила, что меня ждут дома. О, как мне хотелось покидать это прекрасное место, где добрый пастырь нашел меня. Не торопясь, я все же пошла домой. А что, если я так и останусь грубой и непослушной? Вдруг подкрались ко мне сомнения. «А что, если тетя начнет меня ругать? Неужели смогу молчать? Неужели и теперь не стану другой?» Я остановилась и рассказала Иисусу о своих переживаниях, попросила его быть со мной и помчалась домой. Дверь я открыла с волнением и, судорожно глотнув воздух, прошла в кухню. Тети Маргарет здесь не было. Я снова запереживала о нашей встрече, не зная, как объяснить ей все. Тетя Маргарет вошла неожиданно и остановилась у порога. Мы молча смотрели друг на друга. В одну минуту что-то произошло в моем сердце. Я рванулась вперед и оказалась в ее объятиях. «Прости меня, тетя!» — сквозь слезы шептала я. «Прости за все плохое, что я сделала тебе! И, пожалуйста, не отправляй меня в интернат! Я хочу жить с тобой и постараюсь всегда слушаться и помогать тебе!» Тетя прижала мое заплаканное лицо к своему и крепко поцеловала. «Прощаю, Руфь!» – прошептала она в ответ, гладя спутанные волосы. «Я не хочу никуда отправлять тебя и думаю, что теперь мы найдем общий язык». Как маленькую, тетя Маргарет умыла меня и, усадив за стол, покормила. Глава 9. Овцы мои слушаются голоса моего. После ночи, проведенной в церкви, я сильно простудилась и теперь лежала в постели. Почти все время возле меня был Филипп. Мы заполняли наш дневник, рисовали или просто разговаривали. Я снова и снова рассказывала о чудном утре в церкви, о священнике. Филипп слушал с интересом и лишь когда я на минуту замолчала, сообщил. «Тетя с дядей совсем не спали в ту ночь, и я не мог уснуть. Мне пришла в голову ужасная мысль, что ты где-то умерла, и мы больше не увидим тебя. Стало страшно, и я спустился вниз. Тетя сидела у камина, заплаканная и расстроенная. Она успокаивала меня, что вот-вот придет дядя и приведет тебя. Потом мы пили какао с шоколадным бисквитом». Меня слегка задело, что Филипп нашел утешение в шоколадном бисквите, тогда как я спала в холодной церкви. «О чем же вы говорили?» – спросила я, уверенная в том, что разговор был обо мне. «О многом», – беззаботно ответил он. «Я предполагал, что ты утонула в ручье. Тетя утверждала, что ты где-то прячешься и в наказание собиралась отослать в интернат. А я доказывал, что в этом нет ничего хорошего». «Почему?» «Во-первых, мне не с кем было бы играть. А во-вторых, по-моему, это бессмысленно, потому что ты непременно убежишь оттуда». «А что она сказала на это?» «Она осталась при своем мнении. Тогда я сказал, что если тебя отправят в интернат, у меня обязательно будет нервное расстройство». «А что это такое?» «Это такая болезнь из-за неприятностей или обиды. Помнишь, тетя рассказывала, как у ее знакомой было нервное расстройство от того, что от них ушел повар? Руфь, ты будь осторожна. Любой твой проступок может вывести тетю из терпения, и она отправит тебя в интернат». Я промолчала. Мне не хотелось рассказывать, что произошло со мной в лесу. Но как убедить Филиппа, что я изменилась? Доказательств этому пока еще не было. Молилась я теперь каждый день. Правда, меня и раньше учили молиться, но это были просто заученные слова, которые я произносила, совершенно не вдумываясь в их смысл. Теперь же я просто и искренне разговаривала с любящим меня Иисусом. Я достала Евангелие из ящика стола, но читать открыто стеснялась и делала это украдкой, когда рядом не было Филиппа. Как-то раз он ушел ужинать, а я вынула из-под подушки книгу, открыла Евангелие от Иоанна и, обратив внимание на знакомое слово «пастырь», с волнением стала читать. «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. Я есим пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». «Вот это как раз то, о чем говорил священник», — вспомнила я. «Иисус умер, отдал жизнь свою за меня». Я читала дальше, но многое совсем не понимала, и все же несколько стихов глубоко запали в мою душу. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Теперь Иисус знает и меня, радовалась я. Никто не может похитить меня из руки Его. Но как узнать Его голос, как услышать Его? Этого я не знала. Мне так хотелось, чтобы сейчас, в вечерней тиши, Он вдруг заговорил со мной. О, я навсегда запомнила бы Его голос. Я решила после болезни сходить к мистеру Тедди и узнать, как слышать голос пастыря и почему он не говорит со мной. Выйти на улицу мне разрешили только через 5 дней. День был солнечный, и мы с Филиппом ходили в лес. Возвращаясь, я сказала: «Фил, ты иди домой, а я еще хочу навестить одного человека». «Хорошо, а куда ты пойдешь?» «К мистеру Тедди». «Он мне тоже нравится. Я пойду с тобой». Ничего не подозревая, Филипп шел рядом, а я не знала, что же теперь делать и как избавиться от него. «Фил, не ходи со мной!» Как-то виновато попросила я. «Понимаешь, это секрет, и я хочу поговорить с мистером Тедди наедине». Филипп от удивления остановился. «У тебя ведь никогда не было секретов от меня!» – выговорил он наконец. «И потом, мистер Тедди – чужой человек, а я – твой брат!» «Это на самом деле важный разговор!» – защищалась я. «Вдруг ты неправильно поймешь меня и поднимешь насмех?» «Разве я когда-нибудь смеялся над тобой? Это нечестно, Руфь!» У меня не нашлось слов в оправдание, и, понурив голову, я шла рядом. «Ладно», – прервал Филипп тягостное молчание, стараясь говорить как можно безразличнее. «Я буду ждать тебя в саду». Не проронив больше ни слова, мы дошли до развилки. «Счастливо!» – бросил Филипп и повернул к дому. Я прошла несколько шагов по другой тропинке и оглянулась. Филипп медленно удалялся, и я вдруг поняла, каким преданным другом был для меня брат. Как терпеливо он выслушивал меня, когда я, прижавшись курчавой головой к его плечу, шептала на ухо свои детские фантазии. Как охотно и безотказно он играл со мной в куклы. Как после школы спешил домой, зная, что я скучаю без него. Как искренне переживал, когда меня наказывали. Вспомнив все это, я совершенно расстроилась, и мне уже совсем не хотелось что-то скрывать от Филиппа. Он тоже должен принадлежать доброму пастырю. Это будет наша общая радость и общий секрет. «Фил, подожди меня, Фил!» Бросилась я следом. Филипп сразу же обернулся и остановился. Я бежала и с сожалением думала, что если бы оказалась на его месте, то обязательно притворилась бы, что не слышу, и продолжала бы идти дальше. «Филипп, я ничего не хочу скрывать от тебя!» Переводя дыхание, сказала я. «Только я еще сама не все понимаю. И потому иду к мистеру Тедди, чтобы расспросить его. Как только разберусь во всем, сразу же расскажу тебе, хорошо?» Глаза Филиппа засветились радостью, и на лице опять появилась добрая улыбка. В тот момент я подумала, что на свете нет другого мальчика, который так быстро мог бы прощать и забывать обиду. «Я не против, Руфь!» ласково сказал он. «Поделись тайной сначала с мистером Тедди, а потом со мной, если найдешь нужным. Я думаю, нам нужно быть всегда откровенными, чтобы сохранить нашу дружбу». Я была так рада нашему примирению, что в порыве благодарности крепко обняла Филиппа за шею и поцеловала. Он засмеялся, стер рукавом следы моего поцелуя, снова попрощался, теперь уже с радостной улыбкой, и весело побежал домой. Я отправилась в путь уже с другим настроением. Быстро взбежала на холм и со всех ног кинулась к загону. Разгоряченная и немного уставшая, я вскоре добралась до цели и облегченно вздохнула, увидев мистера Тедди. «Здравствуйте!» – прижалась я к его руке. «Здравствуй, здравствуй, малышка! Я пришла рассказать вам, что знаю ту историю, которую вы читали мне в прошлый раз». «Я очень рад», – сказал он, и в глазах затеплилась нежность. Мы уселись на скамейку, и я поведала о том, как убежала из дому, о священнике, о картине и желании принадлежать доброму пастырю. Мистер Тедди слушал с большим вниманием. «Слава Богу!» – радостно воскликнул он, когда я замолчала. «Мистер Тедди, а вы тоже овечка Иисуса?» «Да, малышка, я принадлежу к его стаду вот уже 50 лет». «Значит, вы знаете его голос? Ведь Иисус сказал: овцы мои слушаются голоса моего». «Я очень хочу слышать его, но он почему-то не говорит». Старый пастух задумался. Через несколько минут он поднялся. «Пойдем со мной». Мы подошли к изгороди. «Я сейчас позову овец, а ты понаблюдай за ними». Мистер Тедди не очень громко, но отчетливо позвал овец. Те, что были на лугу, сразу же подняли головы и подошли поближе. А те, что у изгороди, спокойно паслись. «А почему они не идут? Может, не слышали?» – волновалась я. «Отлично слышали!» – улыбнулся пастух. «Они просто не привыкли к моему голосу. Эти овцы были у другого пастуха. Но вот уже 2 дня, как он заболел, и я присматриваю за ними. Пройдет еще несколько дней, и я буду загонять их, поить, ласкать, и они привыкнут ко мне, запомнят голос и будут идти на мой зов». Он помолчал, затем провел шершавой рукой по моим волосам. «Так и ты принадлежишь пастырю всего несколько дней, и потому не знаешь его голоса». «А как этому научиться?» Некоторое время он молчал, задумчиво глядя на мирных овечек. Затем, взяв меня за руку, повел к скамейке. «Скажи, ты когда-нибудь сознавала, что делаешь плохо?» «Да, и не раз. Когда я кричала, сердилась на тетю, когда увиливала от работы, я понимала, что это плохо, но не могла сдержаться». «Так вот, в следующий раз, когда тебе захочется кричать, грубить или убежать из дому, чтобы не помогать тете, ты остановись и прислушайся. В тебе будут звучать 2 голоса. Один – голос врага. Он настойчиво будет повелевать тебе топнуть ногой, рассердиться, закричать. Но ты не спеши. Постарайся сдержать себя, и услышишь другой, тихий, миролюбивый голос. Он нежно будет просить тебя помолчать и сделать то, что просит тетя. Этот голос – пастыря. Запомни его. Если будешь повиноваться и прислушиваться к его голосу, он дальше будет учить тебя». Привлеченные ласковым голосом пастуха, овцы подошли совсем близко и стояли у его ног, выжидательно подняв мордочки. Я встала и протянула на прощание руку. «Большое спасибо вам, мистер Тедди! Я пойду домой и постараюсь быть послушной своему пастырю». «Не забывай, что не ты сама, а Иисус может сделать тебя хорошей. Проси у него помощи и силы». «Хорошо, до свидания!» — махала я рукой, убегая. Филиппа в саду не было. Я вошла в дом и, услышав голоса в столовой, с ужасом поняла, что опоздала на ужин. Это был серьезный проступок, за который нас наказывали. С виноватым видом я села на свое место, беспокойно взглянув на тетю Маргарет. Она была чем-то огорчена. «Руфь», — строго сказала тетя, — «ты опять опоздала? До каких пор это будет? Пей чай с булкой, ничего сладкого ты сегодня не получишь». Для меня это было слишком большое наказание, потому что я очень любила сладости, а на ужин был шоколадный бисквит, который мы так редко ели. Мое радостное настроение сразу куда-то исчезло, и целый поток сердитых слов, казалось, был готов выплеснуться наружу. Я резко подняла голову и открыла рот, но вдруг вспомнила слова мистера Тедди. «Стоит мне сейчас возмутиться, и я не услышу тихого голоса доброго пастыря, а тогда он, возможно, больше вообще не станет говорить со мной». Мне было так трудно сдержаться, что я невольно прикрыла рот рукой. Тетя и Филипп посмотрели на меня с большим удивлением. «В чем дело?» – недоверчиво спросила тетя. «Ты что, язык проглотила?» Я промолчала. В этот момент мне вспомнился стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Идти за пастырем значит учиться у него, подражать ему, слушаться его. «Иисус, пожалуйста, помоги мне не рассердиться!» прошептала я, всем сердцем желая этого. Обращаясь к пастырю, я поняла, что виновата перед тетей Маргарет, и мне нужно просить прощения. Немного помедлив, я подумала, что это не обязательно. Тетя и так завтра забудет об этом и простит. Я молча жевала бутерброд и заметила, что Филипп тоже не ест бисквит, а задумчиво смотрит в окно. «Тетя, прости меня!» – неожиданно сказала я. Тетя в недоумении вскинула брови. Такое бывало чрезвычайно редко. Просить прощения меня обычно заставляли. «Я постараюсь вовремя приходить», – добавила я, глотая слезы. «Прощаю», – коротко сказала тетя и замолчала, как бы ожидая от меня новой выходки. После ужина тетя Маргарет посоветовала мне пораньше лечь в постель, потому что это был первый день после болезни. Я обрадовалась возможности побыть одной и сразу же поднялась наверх. Я открыла окно и легла. Летние сумерки мягко укрывали сад, наполняя комнату свежим воздухом. В темнеющем небе зажигались серебристые звезды, и я снова почувствовала себя счастливой, потому что сегодня впервые услышала голос Спасителя –

0: составить план прогулки. По существу, Терри уже все придумал, а нам осталось только согласиться с ним. Зная об увлечении Филиппа, Терри предложил посмотреть кладку яиц дикого голубя, гнездо которого нашел на верхушке высокого ясеня. Мы с восторгом приняли это предложение и гуськом двинулись по тропинке вглубь леса. Наш ясень скромно стоял в самой чаще, среди нарядных лиственниц. Мальчики шли напролом через ежевику и крапиву. Я ж старательно пробиралась по их следу, но все равно мои ноги были сильно исцарапаны и горели. Когда мы остановились, Филипп сочувственно посмотрел на меня, а Терри сказал: «Аруфь – мужественная девочка, правда?» Я просияла от счастья и готова была пройти через любые препятствия, только бы Филипп и Терри не чуждались меня из-за того, что я девочка. Между тем Терри ловко, как пантера, вскарабкался по стволу и в одно мгновение оказался на нижней ветке ясеня. Свесив ноги, он крикнул: «Филипп, приподними Руфь, я подхвачу ее!» Я встала на плечи Филиппа, а Терри тянул меня за руки, пока я не ухватилась за ветку. Я подтянулась и, тяжело дыша от натуги, очутилась рядом с ним. А Филипп решил по-своему попасть на дерево. Он разогнался и подпрыгнул, но до ветки не достал. «Залезай, как я!» – посоветовал Терри. Но Филипп был настырный. Он снова и снова разгонялся, пока, наконец, уселся возле нас. Тетя Маргарет, собирая нам пакет с едой, всегда имела в виду Терри. И теперь, сидя на ветке, мы с удовольствием уплетали свой завтрак, весело раскачивая ногами. Правда, Терри обычно съедал гораздо больше своей порции, но мы не обижались, решив, что дома его не сытно кормят. «Ешьте живей!» – скомандовал он, проглатывая последний кусок. «Полезем смотреть гнездо!»
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочитает стихотворение великого русского реформатора Ивана Степановича Проханова «Маяк Христа».
1: «Я – свет миру». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Над морем мятежным воздвигнут маяк, и светит он ярко сквозь тени и мрак, и путь, направляя к нему издали, по темному морю бегут корабли. Вот мчится корабль, утопая в волнах, и жутко плывущим объемлет их страх, и жаждут огонь на корабль низвести. Не будет ли лучше им в бурном пути? Корабль к маяку направляют они, на скалы поднявшись снимают огни, берут на корабль их, но вскоре, увы, теряются нити дорожной канвы. И вопли несутся с других кораблей. Они погибают, не видя путей. Не ясно ли, братья, лишь только с высот маяк избавление плывущим дает? О, древняя церковь! О, близких, семья! Ты молвишь, свет истины лишь у меня. Ты хочешь присвоить Христа для себя, но гибнешь во мраке, собратьев губя.

Апостол Павел писал филиппийцам: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1:27-29. В этих нескольких словах удивляет то, что даже те, которые единодушно подвязаются за веру евангельскую, располагают, как говорит Павел, правом страдать за него. Такие слова для плотского человека совершенно непонятны. А духовный знает, что страдание за имя Христово есть честь, и потому страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Павел писал своему сыну вере Тимофею: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Некто сказал, что в армии Иисуса Христа лучшие воины – это раненые солдаты. Их ранение говорит о том, что они несут службу на передовой линии фронта. Воинам в тылу нет нужды постоянно бодрствовать, а также опасаться стрел врага. Но на передовой необходимо постоянно проявлять бдительность. Один из великих людей сказал: «Кого Бог хочет наградить светлым венцом, тому Он прежде вручает тяжелый крест». Таким же путем шел и Господь наш Иисус Христос, приняв мученическую смерть в страданиях на позорном кресте. Он, Иисус, стал спасителем для миллиардов людей, для всех приходящих к Нему, притом из всех времен, когда-либо живших людей на земле, как до пришествия Христа на землю, так и после пришествия. Всякий, кто спасется, спасется только через Иисуса Христа, ибо нет иного имени под небесами, которым бы нам надлежало спастись. Пройдя путь страданий, Христос взирает теперь на свои страдания с довольством. Подвязаться единодушно за веру евангельскую как раз более всего в этом помогает страдания и скорби. Изведавший скорби писал: «Некоторые житейские бури постигают нас внезапно. Великое горе, горькое разочарование, подавляющая неудача. Другие подвигаются медленно. Они показываются на краю горизонта не больше руки человека. Но горе, кажущееся столь незначительным, разрастается, заволакивая все небо и становится для нас невыносимым. Но в бурях Бог подготавливает нас к служению. Когда Богу нужен могучий дуб, Он осаждает его в долине, где бушуют бури и хлещут дожди. И в ночной борьбе со стихией крепнут его волокна, и он приобретает силу, делающую его царем лесов. Когда Богу нужен человек для служения, то Он посылает его в бурю. История истинного человека всегда сурова, и путь его каменист. Человек закаляется в разгаре бурь, когда он находит ответ на усиленную в посте молитву: «Боже, прими меня, сокруши и переделай всего меня соответственно воле Твоей». Один из великих французских художников нарисовал картину мирового гения. В картине собраны ораторы, философы и ученые, все достигшие превосходства в различных отраслях жизни. Замечательно в этой картине то, что каждый, достигший совершенства в области своего дарования, отличался до этого на поприще страданий. На первом плане находится Моисей, лишенный обетованной земли. Рядом с ним другой, ощупью пробирающийся слепец Гомер. Там же Мильтон, автор «Потерянного и возвращенного рая». Слепой
и с разбитым сердцем. Затем выделяется фигура, стоящая выше всех других. В чем же отличительные черты его характера? И Библия устами пророка Исаии отвечает, как многие изумлялись, смотря на него, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Исаия 52:14. Да, этот многих привел в изумление. Пред Христом цари умолкли, закрыв свои уста. Эту картину художник мог бы подписать словами «буря жизни». Но заметьте, природа особенно чарует своей красотой после бури. Суровые горы со своими обрывами одеваются особенной прелестью после урагана. Так и герои в жизни рождаются среди бурь и носят поражения и шрамы, нанесенные им в жизненных боях. Встает вопрос, как мы переносим жизненные бури, страдания и скорби? Можем ли мы посмотреть назад на пройденный путь в великих скорбях с довольством? Если мы выдержали и устояли, то жизнь в дальнейшем будет подобна природе после дождя. Выдержав скорби, мы сможем и других скорбящих утешить, ободрить и помазать священным елеем божественного утешения.

Путешественник Крильман странствовал по Балканам в поисках Натальи, изгнанной королевы Сербии. В этом путешествии он впервые узнал, что запасы эссенции роз доставляются с Балканских гор. Но самое интересное было для него то, что розы надо собирать в самое темное время ночи. Собиратели роз совершают свою работу с часу до двух ночи. Сначала путешественник предполагал, что людьми руководит предрассудок. Но изучив поэтичное предание, он узнал, что действительно научные изыскания доказали опытами, что целых 40% аромата роз пропадают при дневном свете. Точно так обстоит со многими многострадальными мужами веры. Но свет выходит из мрака, и живительное утро из утробы ночи. Вот о чем учил Христос, говоря: «Да светит свет ваш пред людьми». То есть, светить для тех, которые находятся во тьме и во рве погибели. Христианин в страданиях и скорбях во время бури и темной ночи имеет нечто особое, как говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам 2:15-17. «Ибо мы, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь». И ко всему этому Павел спрашивает: «И кто способен к всему?» Запах живительный на жизнь приобретается каждым христианином, который, подобно дубу, мужает в гонениях, страданиях и скорбях. Великую награду получают от Господа Бога те, которые за исповедание имени Его страдали здесь на земле. Сам Бог наделит их вечной славой. Вот почему Павел возвещал: «Вам дано право страдать за Него, то есть за Иисуса Христа».

Еще один чрезвычайно важный фактор проявляется среди страдающих. Таковые удаляются от ссор и расприй. Таковые способны силою Бога и воспитанием на тернистых путях стоять в одном духе и единодушно подвязаться за веру евангельскую. Еще Павел говорит: «Приду ли я и увижу вас, или не приду, слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, и это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Когда же придет наш дорогой Иисус, то дай Бог, чтобы всех нас Он нашел испытанными в бурях и благоухающими в окружающей среде. К славе великой, вечной Господа нашего Иисуса Христа, ибо кто с Ним страдает, тот с Ним и воцарится. Аминь».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Сегодня последняя передача по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Главное не я, а Господь».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Но, конечно, это ложь. И мне нужно постоянно напоминать себе, что этот мир был сотворен не для того, чтобы он вращался вокруг меня. Вся Вселенная, включая вас и меня, была создана для того, кто высок и превознесен, кто правит Вселенной. Божий замысел и его цели гораздо важнее того, что мы видим и о чем думаем. Мой банковский счет, раны и боль, задетое самолюбие, потребности и желания — все это уходит на второй план, когда я вспоминаю, что самое главное не я, а Господь. Он — владыка и творец Вселенной. Чтобы правильно реагировать на обстоятельства своей жизни, мы прежде всего должны ответить на вопрос: «В чем цель моей жизни?» Если моя цель — стать счастливой, нужной кому-то или любимой, то все препятствия я буду принимать как нападки врага, который мешает мне достичь поставленной цели. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Также вы сможете и записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

предыдущей передаче мы рассмотрели с вами 11 истин из 22. Сегодня рассмотрим оставшиеся 11. Я сама постоянно возвращаюсь к ним. Они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Эта истина освобождает меня. Она освободит и вас. Я хочу призвать вас и вместе вдуматься в каждую истину, которая способна освободить нас и изменить нашу жизнь, пока наш образ мыслей не перестроится и не совпадет с Божьим. Может быть, даже стоит выучить наизусть этот список, а также ссылки на библейские стихи, подтверждающие каждую истину. Итак, истина 12. Святой Дух поможет мне исполнить все, что повелел Бог. «Верен тот, кто призывает вас, который и совершит это». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. «Ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для своей отрады». Послание Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог не велит нам делать то, на что нам не дано благодати, а потому нам следует положиться на Него, а значит...» Нет такого человека, которого мы не могли бы простить. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Евангелие Марка, 11 глава, 25-26 стих. Нет такого человека, которого мы не могли бы полюбить. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Мы можем быть благодарны Ему за все. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Мы можем быть довольны в любых обстоятельствах. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. Истина 13. Я отвечаю перед Богом за свое поведение, решение и реакцию на жизненные трудности. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, с 19 по 22 стих. Еще в подростковом возрасте я узнала, что Бог не спрашивает с меня за поступки других, но я несу ответственность перед Ним за свою реакцию на эти поступки. Может быть, мы и не в состоянии контролировать события своей жизни. Мы не выбираем, в какой семье родиться, какая у нас будет внешность, какое восприятие. Мы не имели права голоса в отношении многих факторов, которые сформировали нашу жизнь. Но по Божьей милости мы не должны быть жертвами обстоятельств. Мы можем контролировать свое отношение к трудностям, которые Он допустил в нашу жизнь. Когда мы перестанем винить людей и обстоятельства, перестанем возлагать на других ответственность за свое поведение, когда мы начнем сами отвечать за свой выбор, тогда мы освободимся от ощущения, что мы лишь беспомощные жертвы. Мы обретем свободу слушаться Бога
независимо от обстоятельств. Истина 14. Я пожинаю то, что сею. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю в своей жизни действие закона, что посеешь, то пожнешь. Практически вся моя жизнь — результат тех решений, которые я принимала на протяжении многих лет. В детстве и молодости я не имела ни малейшего понятия о том, какую важную роль в моей жизни сыграют самые элементарные решения. Какие, например, читать книги, с кем общаться, как относиться к власти, как проводить свободное время, как учиться. Сегодня я пожинаю плоды тех и многих других решений. Точно так же любой наш сегодняшний выбор будет иметь последствия и не только в нашей жизни, но и в жизни нескольких последующих поколений. Каждое эгоистическое, греховное или плотское решение, которое я принимаю сегодня, это семя, которое прорастет и даст плод, причем не один. И каждый акт послушания — это тоже семя, которое даст плод благословения в моей жизни и жизни близких. Урожай не появляется сразу, но он обязательно будет. 15-я истина. Секрет истинной радости в передаче Богу прав на свою жизнь. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он — печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Как мы видели, после грехопадения все женщины стремятся сами контролировать свою жизнь. Мы пытаемся властвовать над окружающими и своей жизнью, но эти попытки не всегда удачны. Однако, как бы мы ни старались, эта власть не дана нам изначально. Мы стремимся к ней, манипулируем или командуем людьми, беспокоимся, но все тщетно. Единственная возможность испытать истинную свободу и мир — отпустить поводья, передать борозды правления Богу, потому что на Него можно положиться, и Он в состоянии решить наши проблемы. На прошлой неделе я пыталась справиться с обидой на одного из моих сотрудников. Как это свойственно нам, женщинам, я снова и снова прокручивала эту ситуацию в голове. Потом я поняла, что всего лишь пытаюсь остаться на коне и решила позвонить своей хорошей подруге, чтобы попросить ее молиться за меня. Когда мы уже попрощались, она вдруг сказала: «Нэнси, я не знаю, как бы тебе это сказать, но помни, ты ведь не Бог». Почему так трудно позволить Богу быть Богом? Почему так трудно разрешить Ему управлять Вселенной? Ведь только Он может ей управлять. Он любит нас и не упустит из виду ни одной детали. Отказываясь передать Ему права на нашу жизнь, мы пытаемся выполнять работу за Него. Путь к свободе лежит через отказ от контроля над своей жизнью, семьей и обстоятельствами. Только в этом случае мы станем свидетелями чудес, который под силу только ему одному. 16-я истина. Величайшая свобода заключается в подчинении власти, поставленной надо мной Богом. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Послание к Ефесянам, 5 глава, 20-21 стих. Если мы противимся власти, то становимся уязвимыми. Помните, что Ева согрешила, когда решила действовать независимо от мужа, власти которого она должна была подчиняться. С другой стороны, когда мы с готовностью занимаем свое место, подчиняясь установленной Богом власти, то получаем Божью защиту. Тогда мы позволяем Ему действовать в жизни тех, кто поставлен над нами,
открываем миру красоту Божьего порядка, провозглашаем его право управлять Вселенной. Сатана не может свергнуть Бога, а мы сотрудничаем с Богом, помогая ему устанавливать свое царство на земле. Вы слушаете передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Главное не я, а Господь». Семнадцатая истина. Нет более высокого и святого призвания, чем быть женой и матерью. Истинное удовлетворение и радость можно найти только в осознании своего предназначения. Бог создал женщину помощницей мужчине, создал ее дарить жизнь и лелеять ее. Для большинства женщин Бог приготовил брак и материнство. Божье призвание для замужних женщин касается в основном их роли в доме. Павел убеждал Тита, что молодые женщины в его церкви должны быть научены любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Послание Титу, 2 глава, 4 и 5 стих. Для жены и матери ни карьера, ни хобби, ни отношения с людьми, ничто не может быть важнее семьи и детей. Работа может принести вам удовольствие. Она может подарить вам больше материальных благ и удобств, которые иначе вы бы не получили, но все же нет более высокого призвания, нет большей радости, чем созидать свой дом, вместе с мужчиной прославлять Бога на земле, питать и растить своих детей и внуков, учить следующее поколение, отрекаться от себя и полагать свою жизнь за людей. Это и есть высочайшее призвание женщины. 18-я истина. Наша святость важнее, чем временное счастье. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 26 и 27. В противовес философии этого мира, сиюминутное счастье далеко не высшее благо, и мы даже не имеем на него права. Бог спас нас не для того, чтобы сделать счастливыми здесь и сейчас. Он спас нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Господь Иисус оставил свой дом на небесах, сошел на землю и отдал свою жизнь не для того, чтобы мы жили ради себя и в свое удовольствие, а для того, чтобы мы были свободными и жили для Бога, ради удовольствия которого мы и были сотворены. Встать на путь послушания непросто. Иногда это требует определенных жертв. Нам приходится поступиться собственным комфортом. Но любая наша жертва временна и несравнима с той радостью и удовлетворением, которую мы получим в вечности. Только стремясь к святости, мы достигнем истинного счастья. 19-я истина. Бог стремится не столько решить мои проблемы, сколько преобразить меня и прославиться во мне. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. Когда на нашем пути возникают трудности, вполне естественно постараться их сразу же устранить. Если мы не видим Божьего замысла, если мы не принимаем Его волю, то полностью сосредотачиваемся на поиске выхода из затруднительной ситуации. Мы перестаем слышать его голос и злимся на него за то, что он не помогает нам.
Но ведь Бог существует не только для решения моих проблем. Это не значит, что Он равнодушен к моим чувствам. Нет. Но, выстраивая цепь жизненных приоритетов, мы должны учитывать, что считает важным сам Бог. Для Него важно, чтобы каждый человек отражал Его славу. Он желает сделать все возможное, чтобы приблизить нас к своему образу. Некоторые из тех проблем, которые больше всего нас тревожат, на самом деле помогают нам идти к Его цели. Если мы будем требовать решения этих проблем, стремиться избавиться от невыносимого начальника, от финансовых затруднений, от проблем со здоровьем, от проблем в браке, то можем лишиться блага, которое Бог приготовил нам. Как глупо, как недальновидно ненавидеть те проблемы, которые послал сам Бог, задумывая уподобить нас своему Сыну. 20-я истина. Невозможно обрести святость без страданий. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Страдание воспринимается совсем иначе, когда мы осознаем, что это важное орудие в Божьих руках, созданное для того, чтобы менять нас и уподоблять Иисусу. Процесс освящения – происходит только тогда, когда мы принимаем страдание, а не отвергаем его. В книге пророка Иеремии мы находим яркое описание последствий неприятия страданий, призванных очистить нас. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого остался в нем вкус его и запах его, не изменялся. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Когда во времена Иеремии делали вино, виноградный сок наливали в винный мех и оставляли на несколько недель, пока не осядет горечь. Затем вино переливали в другой мех, чтобы образовался новый осадок. Этот процесс повторяли снова и снова, пока вино полностью не очищалось и не становилось прозрачным и сладким. История народа Моав была относительно спокойной. Они не проходили очистительного процесса переливания из одного страдания в другое. В результате в моавитянах остался густой, горький осадок греха. Вкус их не изменялся. Страдание — это переливание нас из сосуда в сосуд до тех пор, пока эгоизм и грех не осядут, и вино его духа не станет чистым и сладким. Истина 21. Мои страдания не будут длиться вечно. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стих. Когда кажется, что мы постоянно находимся в огне, что нас то и дело переливают из одного сосуда в другой, наши эмоции свидетельствуют о том, что это будет продолжаться вечно. В такие моменты нужно напоминать себе, что этот процесс не бесконечен. Это не будет продолжаться вечно. Любое страдание и

Благодарность Богу и знай, что очень скоро твоя вера будет вознаграждена, и ты увидишь того, кто обещал быть с тобой до самого конца. Истина 22. Главный герой не я, а Бог. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престола ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Послание к Колоссянам, 1 глава с 16 по 18 стих. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Откровение 4 глава 11 стих. С другой стороны, как только мы согласимся с Богом, что существуем для Его удовольствия и славы, то сможем принять все события как часть Его замысла. Мы не будем обижаться, сопротивляться или бежать от трудностей, но примем их как друзей, посланных Богом, чтобы уподобить нас Иисусу и прославить Его. Мы можем взглянуть Ему в лицо и сказать: «Я не главный герой. Главный герой — ты. Если что-то угодно тебе, то это вполне подходит мне. Лишь бы ты, Господь, прославился».

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, приветствую всех вас любовью нашего Господа. Итак, друзья мои, у микрофона Виктор Серпевский, мы встречаемся вновь и вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Первый раз мы говорили о Духе Святом, о Святой Троице, о служении Троицы. Второй раз мы размышляли на тему о излиянии от Духа Божия на всякую плоть, как написано в книге пророка Иоиля. Сегодня у нас третья встреча, и мы открываем место Священного Писания, говорящее нам о Духе Святом, который должен прийти как утешитель на землю. Давайте прочтем об этом сошествии Духа Святого. Прочтем из 14 главы прежде 16-17 стих, а потом и другие места Писания. Евангелие Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стихи. «И я умолю Отца, — говорит Христос, — и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Читаю из Евангелия Иоанна 15 главы 2 стиха, 26 и 27. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной». 16 глава этого же Евангелиста, 16 стих. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Вот эти три места предлагаю для вашего размышления. Христос говорит: «Я умолю Отца, чтобы Он послал другого утешителя и пребудет с вами вовек». В прошлый раз мы с вами говорили, что Он с вами пребывает, и напоминали, что Он, Дух Святой, Дух Божий, Дух Христов, пребывал в Нем. То есть на всем протяжении жизни Иисуса Христа Дух Божий пребывал в Нем. А потом мы читали: «И с вами будет вовек». С вами пребудет, но когда это совершится? Когда будет сошествие Духа Святого. И этот Дух Святой Утешитель, как читаем мы во втором месте, будет готовить учеников к свидетельству. Они будут свидетельствовать, и Он будет свидетельствовать. И последнее место мы читали, как бы разочаровывающее их место Писания. «Вскоре вы не увидите меня, — говорит Христос ученикам, — а потом вновь увидите меня». Почему так сказал? Увидите, а потом не увидите. Потому что Он был буквально перед временем распятия на кресте, когда умрет, и они уже не смогут увидеть Его, ибо Он будет во гробе. А потом через определенное время воскреснет, и они увидят Его вновь. Он говорил о Своем воскресении, когда уже после восшествия к Отцу Небесному придет к ним в их горницу. «Но лучше для вас, — говорил Христос, — если я пойду к Отцу. Неужели, Господи, тебе надоело быть среди нас? Ты идешь к Отцу, ты оставляешь нас, — могли так сказать ученики. Но долго ли ты нас оставляешь? На день, на два, на год, на 2000 лет? Нет, они еще не понимали слов Иисуса Христа до конца. Они не понимали, что Дух Святой жил в нем, во Христе, во плоти. Они не понимали еще и такой истины, ибо она не открыта была им, что Иисус Христос будет жить Духом Святым среди церкви. О, этого они еще не понимали. И потому, когда Господь говорил: «Не оставлю вас сиротами», Он имел в виду именно это. Дух Христов будет среди церкви. Дух Святой будет работать в церкви. А это одно и то же. Итак, первая мысль. Христос Господь придет опять и будет жить в Духе Святом. Христос сказал: «Вы знаете Его». Кого? Духа истины, потому что Он с вами пребывает вот уже 3,5 года, и в вас будет, когда свершится Великая Пятидесятница.
Иисус говорит о себе: «Я есмь истинна», а потом говорит о Духе Господнем, который на нем, и говорит: «Этот Дух, Дух истинный, Он придет и будет утешать вас, потому что когда Он придет, Он не только с вами будет, но Он в вас будет. Это гораздо лучше, чем если бы я был среди вас, ибо Дух Святой будет непосредственно в вас». Это сказано о Духе Святом Утешителе. Да, уже в ином измерении они будут ощущать силу Иисуса Христа. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Еще немного имею сказать вам, друзья мои, но вы теперь не можете вместить. Что это, мои слова? Нет. Это слова из Святого Писания. Евангелие Иоанна 16:12. Это слова самого Иисуса Христа. Он говорил ученикам: «Вы теперь не можете вместить, и мы тоже, слушающие Слово Божие, немного можем вместить в себя этих святых великих истин». В Деянии апостолов во 2 главе мы читаем о наступлении Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой в силе сошел на апостолов. Вторая мысль – сошествие Духа Святого, или Духа Божия, как мы называем, или Духа Утешителя, что одно и то же, одна из главных истин Святого Писания. И эту истину следует принимать с глубоким благоговением. Важно заметить, что самые главные факты труда Господа совершались в определенное Богом время, но только один раз, и никогда не имели каких-либо повторений. Вы спросите, почему? Потому что главные доктрины, которые мы читаем в Святом Писании, имеют великое значение. Один раз сделанное Господом не требует повторения еще. Ибо Бог сотворил мир однажды. Бог сотворил человека однажды. Бог не творил второй раз мир, не творил второй раз человека. Бог послал Сына Своего, Спасителя Иисуса Христа, на эту землю однажды. Он оставил учение однажды. Иисус Христос умер однажды, воскрес однажды и вознесся однажды, и не будет страдать уже за грехи человеческие второй раз. Нет, спасение Христос принес для всех верующих однажды. Это тоже великая доктрина. И доктрина Пятидесятницы, рождения Церкви, крещения Духом Святым, Вселенской Церкви, невесту Иисуса Христа в тело Его, это тоже однажды было совершено. Он восхитит верных Своих однажды. Не будет два восхищения Церкви, нет. Но Он будет и судить мир у Белого Престола тоже однажды. На основании этого мы можем сказать: второй Пятидесятницы мы не дождемся, как не дождемся второго рождения Иисуса Христа и Его страданий. Библия ничего нам не говорит о второй Пятидесятнице, а если мы об этом рассуждаем, пусть это остается на нашей совести. Но Библия об этом не говорит ни слова. Третья мысль. Сошествие Духа Святого на учеников было сопровождаемо особыми знамениями. В будущем мы больше обратим внимание на такие понятия, как крещение Духом Святым, со знамением языков или без знамения языков, на тему о исполнении Духом Святым, о запечатлении, о начатках Духа, о плодах, о дарах Духа Святого. Это в будущем. Но сегодня мы говорим о самом насущном, о том факте, что произошло в день Пятидесятницы. Это было удивительное явление. Сегодня мы говорим о том, что Господь силою Духа Своего посетил сердца людей. Ученики, как возрожденные младенцы во Христе и принявшие от Иисуса Христа Духа Святого, после воскресения Христа, как мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна с 21 по 22 стих, 40 дней встречались со Христом Иисусом. Павел Апостол говорит, что более чем 500 братьям Господь явился однажды в одно время. И группа ближайших учеников Христа, уверовавшая и раскаявшаяся в своем отступлении, в своем неверии,
теперь на горе Елеонской прощалась со своим Господом, который уходил к Отцу Небесному. Христос говорил, в первой главе мы читаем, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». На 50-й день по воскресению Господа, они были, читаем, единодушно вместе, и внезапно явился шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и все исполнились они Духа Святого. Начали говорить на иных языках, на таких понятных совершенно языках, какие языки Господь дал для провещевания, то есть для проповеди, для свидетельства, ибо Евангелие еще не было написано, ибо все люди в мире должны знать о Христе. И потому им даны были эти разделяющиеся языки, иностранные языки, совершенно понятные, и на этих языках они должны проповедовать Христа распятого. Я так представляю, каждый апостол получил какой-то язык, который раньше даже и не слышал, и он отправлялся в ту страну, где этот язык понимали. И там люди каялись, потому что еще Слово Божие не было написано, Новый Завет еще не существовал. «Излию от Духа Моего на всякую плоть», мы читаем у Иаиля с 28 стиха по 29. 120 человек перед этим были собраны, чтобы решить вопрос о 12 апостоле, о чем мы читаем в 1 главе Деяния апостолов в 16 стихе. А при наступлении Дня Пятидесятницы они были единодушно вместе. Они выполнили обещания, которые дали Господу. Они не отлучились из Иерусалима. Они ждали обещанного от Отца, и Господь крестил их Духом Святым. Четвертая мысль. Что же такое по-настоящему за слово «крещение Духом Святым»? Как это понимать? Мы знаем, что крещение – суть погружения. Если тело Христово – Вселенская Церковь, и родилась она, как мы понимаем, в день Пятидесятницы, то все верующие становятся членами тела Христова, рожденные однажды в Иерусалиме. Разве не так? Приведу небольшой пример. Когда Бог сотворил океан, Он для рыб придумал, я так выражаюсь, придумал жабры, чтобы через них, через эти жабры, питаться рыбам кислородом из воды. Другие твари это не имеют. Летающие или ходящие по земле этого не имеют. Все твари за все тысячелетия пользуются правом жить в океане те, которые были созданы для океана. Когда Адам и Ева были созданы Богом, они стали прародителями всего человечества. Миллиарды рожденных людей на земле имеют одних и тех же родителей, имеют одни и те же органы. Все люди питаются воздухом через легкие. У них нет жабр. Они люди, а не рыбы. Христос – хозяин своего творения, и в его теле, как в океане любви, есть место всем, кто хочет заключить с Ним завет. Он находит место в своем теле каждому человеку и делает такого человека крещенным Духом Святым, потому что каждый, уверовавший в Иисуса Христа, есть крещенный во имя Иисуса Христа и погруженный в это одно тело. Так мы читаем в Святом Писании. «Вы крещены в одно тело», говорит апостол Павел. То есть вы крещены, вы погружены в Его тело. Итак, Божий план спасения во Христе совершен. Дух Божий крестил чад Божьих и погрузил всех их в тело Христово, в невесту Его. Нам, погруженным в Его благодать, дано право стать детьми Божьими, и нам не нужно выдумывать для себя какое-то новое крещение. Так мы читаем, Слово Божие нас учит. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 1 Коринфянам, 12 главу, я предлагаю для чтения.
Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше мы читаем: «Вы – тело Христово, а порознь – члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Но все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками, все ли истолкователями?» Но нет, мы читаем ниже: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И 13 глава говорит нам об этом превосходнейшем пути, пути любви и глубокого смирения перед Богом. Вот что нам нужно искать. Со дня Пятидесятницы никому уже нет и не может быть никакого отказа в получении Духа Святого. Если мы верим в Иисуса Христа как Сына Божия и Спасителя от погибели, если мы каемся и желаем служить Ему, заключить с Ним лично завет, мы получаем Духа Святого в полноте. Мы знаем, что ортодоксальные люди различных старых деноминаций учат, что это привилегия, сошествие Духа Святого, обладание, можно сказать, Духом Святым, может сообщаться только духовенству, но не простым простолюдинам. Нет-нет. Так учат католики, так учат православные, другие деноминации. А вот сегодняшние модернисты, легковеры возлагают всю ответственность духовной жизни за себя на пастора. Я слышал разговор, когда один человек говорил: «Пусть изучает пастор, он за нас все и ответит. А мне, я вот пришел на собрание, посидел, услышал Слово Божие, помолился, для меня этого достаточно». Это абсолютно неверно. Неверное как первое, неверно так и второе. Евангельское учение говорит нам: Дух Святой дышит где хочет. Евангелие Иоанна 3 глава 8 стих. «Отец Небесный дает Духа просящим у Него». Луки 11 глава 13 стих. Бог хочет, чтобы Дух Святой жил в каждом рожденном от Него. Дух Святой излился от Духа Божьего, излился в обильном мере в день Пятидесятницы, но люди это излияние толкуют каждый так, как ему нравится. Некоторые говорят о том, что крещение Духом Святым – это главная фраза. Другие учат, что исполнение – это главная фраза, напоение Духом Святым. Но нет, дорогие друзья, сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы было величайшим событием. Интерпретировать его мы можем по-разному. Как же называет Святое Писание это великое действо? Первый раз это понятие мы встречаем у Иоанна Крестителя. Он говорит, что тот, который должен быть Агнцем Божьим, будет крестить Духом Святым. Павел Апостол говорит: «Крестить Духом Святым в одно тело». Что же говорят другие? Мы читаем, Лука говорит в Деянии Апостолов, что это исполнение. Они исполнились Духа Святого. В другом месте в Деянии мы читаем: «Они напоены были Духом Святым». В третьем месте мы читаем, что это было рождением от Духа Святого. Четвертое – помазанием, запечатлением, залогом, как мы читаем у апостола Павла в некоторых местах. Крещение Духом Святым подобно крещению воды. То есть, другими словами, мы погружаемся во время водного крещения в воду, и вода покрывает нас. Так что человека не видно становится, когда он полностью погружен. Крещение Духом Святым – это и есть погружение в сферу влияния Духа Святого. Дух Святой объемлет нас внутри и вне, и мы делаемся совершенно новой тварью.
Что это? Как это понимать? Господь открывает нам это. Мы знаем эту святую истину, мы сами переживаем. Но как трудно объяснить обыкновенным языком это чудесное явление. Итак, друзья мои, сегодня мы размышляли о сошествии Духа Святого на апостолов, на рождение Церкви. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем еще говорить о Духе Святом, о Его работе. В следующий раз, если у нас будет время и возможность, Бог даст это, мы поговорим конкретно о крещении Духом Святым, что оно означает в свете Слова Божия. А сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам всех Божьих благословений. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На трамвайной остановке, переминаясь с ноги на ногу, стоит Вадим Каратаев. Он продрог, потому что одет совсем легко.
2: Что, дрожу, но форс держу, да?
3: Да какой там форс? Просто по привычке оделся совсем легко. Думал, что не так уж холодно. Вот и приходится дрожать.
2: А я вот принял немного согревающего, и мне тепло, как в пуховом свитере.
3: Все, продолжаю в старом духе.
2: Не горюй, Вадя. Все не так плохо, как ты думаешь. Может, все еще обернется к лучшему. Я, между прочим, в последнее время не так уж много пил, как раньше. И не думай, я все помню, что ты мне говорил.
3: Это хорошо. Знаешь, мне приятно слышать такое.
2: Неужели ты серьезно за меня переживаешь? А может, ты только рисуешься, а?
3: Да, Коля, я серьезно за тебя переживаю. И не только переживаю, но я и молюсь за тебя, чтобы ты освободился от цепей пьянства.
2: Что?
3: Да не только пьянства.
2: Молишься за меня? Ты это серьезно?
3: Серьезнее и быть не может.
2: Послушай, и зачем тебе все это надо? Ведь я неисправимый человек. Меня, наверное, только могила исправит. А впрочем, может, эти твои прошения где-то там уже взяты во внимание, а? Ладно, поживем, увидим.
3: Знаешь, Коль, я совершенно уверен, что они уже взяты во внимание.
2: Посмотрим, посмотрим. Слушай, Вадя, зашел бы ты как-нибудь ко мне, поговорили бы спокойно, я тебе плов приготовлю. Меня один узбек научил.
3: Да?
2: Ты такого еще в жизни не ел никогда. Давай, а? Придешь?
3: Ну, спасибо, как-нибудь загляну. Но ведь я тебя тоже приглашал, помнишь?
2: Понимаешь, к тебе как-то неловко мне пока. Ты уж не обижайся. Ладно. А я один живу. Нам никто мешать не будет. Так что приходи. И не как-нибудь, а давай хотя бы завтра. Придешь?
3: Ну, хорошо. Когда ты будешь дома?
2: Обычно я после 5 уже дома.
3: Ясно. Ну, тогда пока. Мой трамвай уже идет.
2: Ну, ладно, пока. Ты придешь?
3: Да,
2: до завтра.
3: Приду. Пока.
2: Пока.

0: А знаете, кого я опять встретил на остановке?
1: Кого?
0: Колю.
1: Колю? Угу. Надо же.
2: Ты смотри-ка. Это даже немного странно, что ты так часто с ним встречаешься. Хотя у Бога нет ничего странного или случайного. Все, что он делает, не случайно.
1: Да, действительно, не случайно. Вы заметили, как чудесно Господь начал использовать нас всех в деле?
2: Да, это действительно. Да.
1: Как быстро Господь ответил на нашу молитву. Мы же молились, чтобы Господь нас использовал. Да.
0: И знаете, что Коля мне сказал?
1: Что?
0: Он сказал мне, что он стал меньше пить.
1: Вот как?
0: И что видно, на мои просьбы там где-то наверху обратили внимание.
2: Что ты говоришь? Слава Господу! Он трудится над каждой душой. Нам обязательно нужно помнить его пред Богом в своих молитвах.
1: Да.
2: Как было бы чудесно, если бы он наконец освободился от цепей пьянства и всех грехов.
1: Действительно, нам нужно молиться.
3: А я верю, что этот пьяница обязательно обратится к Богу.
4: Я тоже.
1: Тоже уверен.
2: Вот, милые мои, мужи веры. Вера – великое дело.
1: Но в таком случае по вере вашей и будет вам. Ведь так в Библии сказано.
2: Да.
0: И Коля пригласил меня к себе в гости даже, чтобы спокойно поговорить.
1: Неужели?
0: Угу.
1: Ну, ты же вроде говорил, что он сам собирался к нам в гости.
0: Да, он хотел прийти, но он тебе говорит, что ему не совсем удобно к нам идти, так что я думаю, что я к нему пойду.
4: И я пойду с тобой.
1: Ну, не знаю, Сереженька.
4: Хотя, конечно, один меня не возьмет.
0: Ну, почему же?
4: Как и Вера. Это моя личная знакомая. Она же так сказала.
0: Да нет, Серега, я бы взял тебя, но, понимаешь, если он будет выпивший, то из нашей встречи ничего не получится. Думаю, что он и сам скоро к нам в гости придет.
1: Да. Вот тогда и познакомишься с ним. А вы заметили? Вот интересно наблюдать, как Бог употребляет каждого.
2: Да.
1: Вот, зная наши характеры, Господь знает, кто с кем может сблизиться и кому какой подход нужен.
0: Mm-hmm.
1: Правда интересно, вы заметили?
2: Да, это интересно.
0: Да, мне даже не верится, что Коля так откровенно со мной разговаривал.
1: Да.
0: Я даже и не знаю, чем я мог ему так понравиться, что он так ко мне расположился.
2: Ты не знаешь, но Господь знает все. Он располагает сердца людей.
1: Да. И вы заметили, как Господь посылает вот таких людей, которые вот как раз располагаются.
2: Правильно.
1: Да. Вот, он, например, знает, да. На пути Сережи он послал такого человека, которому Сережа понравился. И вот который нуждался в Сереже и принял от Сережи весть Евангелия. И на пути веры тоже. Именно такого человека послал, чье сердце не могло не раскрыться перед нашей милой Верочкой. Господь так берет во внимание Господь, характеры человека.
2: Каждого он хочет использовать во славу его. Мы сами на практике теперь убедились, насколько хорошо Бог знает каждого из нас.
1: Да.
2: И как чудесно быть оружием в его руках.
0: Да.
3: Но самое главное во всем любовь.
2: Правильно, Верочка. Ты, как всегда, сказала истину. Если нет любви, то все как пустой трезвон колоколов.
4: А в Библии сказано, как медь звенящая. Или кимвал звучащий.
3: А что такое кимвал?
0: Ну, это что-то вроде бы теперешних тарелок в ударной установке. Вы ведь видели, ударяешь по ним, и они звенят.
4: А почему так сравнивается?
1: Ну, наверное, потому что на таком инструменте невозможно сыграть никакой мелодии. Он только звенит, и все, звенит и гремит.
2: Вот так и от дел, сделанных без любви, стоит один только шум и звон.
3: Человек чувствует, правда его любит, или это только пустой звон. Даже коты это чувствуют. Мой пушок точно знает, что я его люблю. А кот ведь не человек, а только кот.
2: Правильно.
0: Да.
2: Любовь невозможно разыгрывать. ее чувствуете, есть она или нет ее.
1: Да, это так. Слов можно наговорить множество.
2: Да, действительно.
1: Но выражение лица, жесты, выдадут истинное наше отношение. И что у нас там внутри?
0: И внутреннее чутье подскажет, то есть дух человека.
1: Да.
4: Не знаю, чем я чувствую, но я чувствую, что в школе одна ученица меня просто терпеть не может.
1: Да ну?
4: Да. Хотя она всегда так ласково со мной разговаривает, но я-то знаю, что она меня не любит.
1: Кто это такая?
4: По матике.
1: Надо же. Конечно, это чувствуется, если человек не расположен. Это, конечно, чувствуется.
0: Ведь даже есть такие выражения, как дышать злобой, дышать ненавистью, или наоборот, излучать любовь, излучать доброту. Значит, хоть и нельзя потрогать, взвесить, но мы можем все это ощутить на себе.
1: Да, конечно, человек чувствует внутреннее состояние, внутренний настрой другого человека.
5: Хотите, дедушка, чай еще?
2: Ну, спасибо, спасибо, еще выпью немножко.
1: Угу.
2: Библия говорит, что самое важное – это любовь. Когда однажды мы уйдем отсюда, то от нас останется в памяти людей наша любовь. А если ее не было, то ничего не останется.
1: И эта любовь, если мы ее имели, будет продолжать свою работу в сердцах людей после нашего ухода, будет действовать.
2: Да, это правильно.
1: Mm.
3: Как и любовь Иисуса осталась с нами на земле. Хотя Иисус ушел из этой земли на небо. Да ведь?
1: Да.
2: Да, Его любовь постоянно с нами. И если бы не Его любовь, то где бы мы с вами находились?
1: Да.
2: Даже подумать страшно.
0: То, что Бог есть любовь, это понятно. Он великий, Его любовь тоже велика и сильна.
1: Mm.
0: А вот как дело обстоит с нашей способностью любить? Способны ли мы любить так, как это требует от нас Бог?
4: Вот именно.
1: Да.
4: Я как читаю 13 главу Коринфянам, то всегда думаю про себя. Не знаю, как другие, но я точно не умею так любить, как там сказано.
2: Правильно, Сереженька. И не один ты в таком разочаровании.
1: Да.
2: Но все-таки... Бог не вдохновил бы апостола Павла написать эту главу о любви, если бы такой любви невозможно было достигнуть.
3: Я думаю, что все совсем просто.
2: Вот, Виленька.
3: Иисус ведь живет в нас, в наших сердцах. А Иисус есть любовь.
1: Правильно.
3: Он научит нас, как надо правильно любить.
2: Так в ней все просто получается.
1: Да, действительно, у нашей Верочки всегда все так просто. И так просто оно и есть на самом деле, наверное.
2: Божьи истины просты.
1: Да.
2: Надо и воспринимать их просто.
1: Да, это так.
2: Человек сам все усложняет.
1: Да.
2: Спасибо за чай, Ирина.
1: Пить еще.
2: Спасибо, я уже так много выпил. Наверное, пора уже и домой собираться.

0: Николай никак не может освободиться от алкоголя. Сменяющимся успехом он борется с самим собой. Иногда ему удается меньше пить, но совсем оставить пьянство он не в силах. Каждый раз, встретившись с Николаем, Вадим рассказывает ему об Иисусе Христе и о силе Божьей, которая была бы способна произвести коренную перемену в его жизни. Николай не противится этой истине, но он также не готов еще к принятию Иисуса Христа в свое сердце. И до тех пор, пока он не готов уверовать во Христа, как в своего личного Спасителя и Господа, он не будет знать, что такое спасение и освобождение от страсти алкоголя, которое связывает его тело и душу. Принять Христа нужно не только пьяницам. Каждый человек, будь он самым порядочным и преуспевающим, должен принять конкретное решение по отношению ко Христу. Библия говорит, что на основании этого решения определяется вечная участь каждого человека, мужчины и женщины, старого и молодого. Какой бы выбор человек ни сделал в отношении Христа, положительный или отрицательный, он однажды явится на праведный суд пред Божьим троном и даст отчет за принятые в жизни решения. Поэтому каждому человеку стоит выяснить эти жизненно важные вопросы, касающиеся нескончаемой вечности и бессмертия души. Жизнь человека была бы слишком безответственной, легкомысленной и бесконтрольной, если бы человек мог просто жить, как хотелось бы, говорить все, что на ум приходит, поступать, как вздумается. Слишком наивно думать, что нам никому никогда не нужно будет дать отчета за свою жизнь. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. На страницах Библии сохранена притча Христа о безответственном человеке. Я прочту вам ее. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Душа моя, ешь, пей, веселись, живи как хочешь. Но так ли это? Библия отвечает, веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Да, человек имеет свободу жить как хочет, если он этого пожелает. Но то, что он должен будет предстать пред Богом, который есть судья всех живых и умерших, это уже вне его выбора. И единственное разумное решение в этом отношении — это разобраться в вопросе, касающемся вечной участи своей бессмертной души. Христиане Каратаевы говорили сегодня о великой любви Божьей. Божья любовь непостижима для нас, людей. Когда Библия говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, мы не понимаем этого. И это не производит на нас должного впечатления. Почему? Возможно, отчасти потому, что человек уже забыл, что значит истинная любовь. И время, в которое мы живем, старается угасить даже ту меру любви, которая еще есть у человека, заменяя ее самолюбием, тщеславием, жестокостью. Для напоминания об этой первоначальной истинной любви, которую Бог вложил в сердце человека. Я расскажу вам случай, который произошел во время кровопролитной войны во Вьетнаме, о котором рассказывает финский дайджест. По назначению гранаты должны были упасть совсем в другом месте, но они попали в сиротский дом, который содержали миссионеры в маленькой вьетнамской деревне. Миссионеры и двое из детей сразу умерли. Многие дети были ранены, в их числе одна 8-летняя девочка. Жители деревни обратились за помощью в близ расположенный город. Наконец, в деревню приехала санитарная машина, в которой сидели военный врач и медицинский помощник. При осмотре детей они заключили, что девочка была в самом плохом состоянии. Без оказания скорой помощи она могла умереть от шока и потери крови. Нужно было срочно сделать переливание крови. Нужен был донор, который имел бы одинаковую группу крови. Определив быстро группу крови девочки, врач узнал, что ни у него, ни у помощника группа крови не совпадает с группой крови девочки. Но нужную группу крови имели многие дети, которые уцелели от ран. Врач знал несколько слов по-вьетнамски, помощник говорил немного по-французски. Итак, они с помощью этих немногих слов и усиленной жестикуляции попытались объяснить перепуганным детям, что девочка обязательно умрет, если не получит новой крови вместо потерянной. Потом они спросили, желает ли кто дать своей крови для переливания девочки. Наступила тишина. Дети только смотрели на врача широко открытыми глазами. После долгой безмолвной паузы, очень медленно и неуверенно поднялась одна маленькая рука, потом опустилась вниз, потом опять поднялась. «Вот спасибо», — сказал помощник по-французски. «Как тебя зовут?»
1: «Хенг», — послышался ответ.
0: Хенга быстро уложили на скамью. Его руку протерли спиртом и иглу ввели в вену. Пока все это делалось, Хенк лежал как окаменевший, не издав ни одного звука. Через мгновение у него вырвался судорожный всхлип. Он быстро прикрыл лицо свободной рукой. «Тебе больно, Хенк?» — спросил врач. Хенк покачал головой, но через мгновение он опять заглушенно всхлипнул и опять попытался скрыть от врача свой плач. Врач опять спросил, «Может, руке больно?» И опять Хенк потряс головой. Всхлипывания, однако, участились и скоро превратились в тихий, безудержный плач. Мальчик отчаянно жмурил глаза. Он сунул в рот кулак, чтобы заглушить вырывающиеся всхлипывания. Врач и помощник забеспокоились. Что-то было не так. Через минуту пришел вызванный вьетнамский помощник. Увидев положение мальчика, он быстро сказал ему что-то по-вьетнамски. Выслушал ответ и потом опять сказал ему несколько слов. Мальчик перестал плакать и вопросительно посмотрел на вьетнамского помощника. Тот кивнул, и лицо мальчика прямо засветилось от чувства великого облегчения. Вьетнамский помощник выпрямился и тихо сказал врачу. Он думал, что умрет. Он неправильно понял вас. Он понял, что ему нужно отдать всю свою кровь, чтобы девочка выжила. «Почему же он согласился тогда?» — удивился врач. Вьетнамский помощник перевел вопрос врача мальчику. Мальчик ответил просто. «Она мой друг». «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — сказал Иисус Христос. «Но даже самая прекрасная и чистая человеческая любовь — это только слабый отблеск той великой и жертвенной любви, которой Бог возлюбил тебя, мой друг, зараженный ядом греха и осужденный из-за своих грехов на вечную смерть». 2000 лет тому назад на холме, называемом Голгофой, Иисус Христос, Божий Сын, не только пролил свою кровь ради тебя, но и взял на себя все твои грехи, чтобы оправдать тебя пред Богом и спасти твою душу от вечной погибели. Есть много разных вер и религий, скажешь ты. Христос не исключение. Нет, мой друг, исключение. Нашлась только одна группа крови, которая пригодилась всемогущему Богу, когда Бог искал пригодной жертвы для искупления павшего в грех человечества. И это угодная Богу, незараженная грехом кровь, циркулировала в теле только одного человека на земле, Бога-человека, Иисуса Христа. Христос был единственным безгрешным человеком на земле, и поэтому только Он смог стать жертвой за наши грехи. Только Он, как святая чистая жертва, был пригоден святому Богу. И только Он смог стать твоим и моим заместителем. Поэтому именно Христа распяли вместо тебя и меня. Но эта дорогая жертва окажется напрасной для тебя, если ты лично не примешь ее. В этот момент я хочу у тебя спросить, готов ли ты на это переливание Христовой крови? Готов ли ты принять в свое сердце эту очищающую и жизнь дающую кровь Иисуса, чтобы твоя душа осталась в живых и спаслась от вечной гибели? Готов ли ты в этот час принять Иисуса Христа верой, как властелина в свою жизнь? Это важный момент в твоей жизни. Ты сейчас решишь самый важный вопрос, который тебе когда-либо приходилось или придется решать в этой жизни. Поэтому я призываю тебя в течение этих последних минут передачи во время пения взвесить все правильно, опуститься на колени и открыть свое сердце Иисусу Христу. Проси, чтобы Он стал твоим Господом и твоим Спасителем. Проси, чтобы Он омыл тебя своей святой, пролитой на Голгофе кровью. Дай, чтобы это чудное, все изменяющее присутствие Божьего Святого Духа исполнило твою жизнь в этот час.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: У человека, который праведен пред Богом, свой особый путь. Это не путь плоти и не путь мира. Это путь, указанный ему божественным перстом, и он ходит по нему верой. Это царская дорога святости, нечистый по ней не пойдет. Только искупленные Господа будут идти по ней, и для них она станет стезей отделенности от мира. Однажды вступив на путь жизни, пилигрим должен либо его держаться, либо погибнуть, потому что так сказал Господь. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Христианину необходимо проявлять ревность на пути веры и святости, потому что только претерпевший до конца спасется. Что из того, если вы всходите быстро, как зерно, посаженное на каменистой почве, а затем понемногу увядаете, когда всходит солнце?

Это лишь доказывает, что такое растение не имеет корня. Но дерева Господни устойчивы и долговечны, и даже в преклонном возрасте приносят плод свой, показывая этим, что верен Господь. Очень отличается друг от друга христианство номинальное и христианство истинное. И, как правило, это проявляется в том, что первые терпят крах, а вторые преуспевают. Итак, текст гласит, что истинно праведный держится пути своего, он не поворачивает назад, не перепрыгивает через изгородь и не уходит либо вправо, либо влево, не лежит в праздности, а также не изнемогает и не перестает двигаться, но он держится пути своего. Часто ему бывает очень трудно идти, но он исполнен такой решимости, ему дана такая сила внутренней благодати, что он с упрямой настойчивостью, будто зубами держится пути своего, в непреклонном желании никогда с него не сходить. Вполне возможно, что он не всегда продвигается с одинаковой скоростью. Здесь не сказано, что он держит шаг свой, но он держится пути своего. Временами мы бежим и не устаем. Иногда идем и благодарны, что не валимся с ног. А бывают периоды, когда мы готовы встать на четвереньки и мучительно ползти вверх, но тем не менее праведный держится пути своего. Каковы бы ни были трудности, взор человека, которого оправдал Бог, постоянно обращен к Иерусалиму, и он всегда будет туда смотреть, пока его глаза не увидят царя во всей его красоте. Великое чудо, что человек вообще становится христианином, но еще большее чудо, что он им остается. Подумайте о немощности плоти, о силе внутренней испорченности, о ярости сатанинского искушения, соблазнах богатства и гордыни житейской, о мире и всем проистекающем от него. Все это направлено против нас. Но однако тот, кто за нас, неизмеримо больше тех, кто против нас. И вопреки греху и сатане, смерти и аду, праведный держится пути своего. Я считаю, что наш текст является точным изложением учения сохранения святых до конца. Но праведник держится пути своего. Некоторое время назад, когда между кальвинистами и арминианами велась горячая, даже ожесточенная полемика, обе стороны имели обыкновение прибегать к высмеиванию друг друга. В споре основным нападкам подвергались не истинные, а мнимые воззрения противоположной стороны. Они делали соломенного человека и затем сжигали его, что было совсем нетрудно. Но я полагаю, что это уже в прошлом. Славная истина о сохранении святых до конца пережила полемику и в той или иной форме является любимым верованием чад Божьих. Постарайтесь, однако, хорошо в нем разобраться. Писание не учит, что человек достигнет конца путешествия, избежав необходимости упорно шагать по дороге, преодолевая путь. Неправда, что все решает один акт веры. И святая жизнь, молитва и бодрствование ни к чему. Наше учение говорит совершенно о противоположном, а именно, что праведник держится пути. Или другими словами, он пребывает в вере, в покаянии, в молитве и постоянно находится под воздействием благодати Божьей. Мы не верим в спасение через физическое принуждение, которое обращается с человеком как с мертвым бревном и возносит его, хочет он того или нет, к небу. Нет, он держится. Он проявляет в этом личную активность и упорно шагает вперед, поднимаясь на горы и спускаясь в долины, пока не достигнет конца пути. Мы никогда не думали и не считали, что только лишь потому, что человек считает себя вступившим на этот путь, он может делать вывод, что ему обеспечено спасение, даже если он с этого пути сойдет. Нет, мы говорим, что тот, кто по-настоящему принял Святого Духа,
так, что верует в Господа Иисуса Христа, не повернет назад, а будет настойчиво совершать путь веры. Написано: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». И невозможно, чтобы такой человек был способен повернуть назад и предаваться, как прежде, греху, и поэтому его будет хранить Божья сила через веру ко спасению. Хотя верующий к своему несчастью и совершает множество грехов, но все же образ его жизни – святость для Господа, и он держится пути послушания. Нам отвратительно учение, утверждающее, что человек, который уверовал в Иисуса, будет спасен, даже если он совершенно сойдет со стези послушания. Мы отрицаем, что само такое отклонение возможно для истинного верующего. И потому ясно, что навязываемая нам идея является изобретением врага. Нет, возлюбленные. И если человек действительно верует в Христа, он не будет жить по плоти. Когда он впадает в грех, то для него это боль и горе, и он не знает покоя, пока не очистится от вины. А верующим я бы сказал, что если бы он мог жить, как ему хочется, он бы жил совершенной жизнью. Если вы его спросите, станет ли он после уверования жить так, как ему хочется, он ответит: «Дай Бог, чтобы я мог жить так, как хочу, потому что я жажду жить совершенно без грехов. Я хотел бы быть совершенным, как совершенен мой Отец Небесный». Это учение не представляет из себя разнузданную идею, что верующий может жить в грехе, а наоборот, утверждает, что он не может и не будет этого делать. Такова сущность учения. И мы, в первую очередь, докажем это, а во вторую, как говорят пуритане, воспользуемся им, то есть извлечем из него два духовных урока. Приступим к доказательству учения. Пожалуйста, откройте Библию и следите за мной. Большинство из вас, дорогие друзья, уверовали в учение о благодати, и поэтому для вас учение о сохранении святых до конца не требует особого доказательства, потому что оно вытекает из всех остальных учений. Мы веруем, что Бог имеет отделенный народ, который Он избрал для вечной жизни, и эта истина непременно подразумевает сохранение в благодати. Мы веруем в ограниченное искупление, а оно гарантирует спасение и связанное с ним сохранение искупленных. Мы веруем в действенное призвание, которое связано с оправданием и ведет к прославлению. Учение о благодати похоже на цепь. Если вы веруете в одно из них, вы должны верить и в следующее, потому что каждое учение предполагает остальные. Поэтому я говорю, что тот из вас, кто принимает какие-нибудь из учений о благодати, должен принять и это, как входящее в них. Сейчас я собираюсь доказать его тем, кто не принял учение о благодати. Я не буду ходить по замкнутому кругу и доказывать одну сомнительную истину другой сомнительной истиной. Вместо этого обратимся к закону и свидетельству и подлинным словам Писания. Прежде чем приступить к аргументам, следует заметить, что те, кто отрицают это учение, часто говорят нам, что в Слове Божьем содержится множество предостережений против вероотступничества, и что эти предостережения теряют смысл, если истинно то, что праведные держатся пути своего. А что, если эти предупреждения являются средством в руке Божьей, которым Он удерживает свой народ от заблуждений? Что, если они используются для того, чтобы вселять в души его детей страх и таким образом становятся средством предотвращения зла, которое они изоблачают? Напоминаю вам также, что в Писании к евреям, которое содержит самое серьезное предостережение против отпадения от веры, апостол все время добавляет слова, которые показывают, что он не думает, что те, кого предостерегают, действительно отступят от веры. Обратитесь к посланию к евреям, 6 глава 9 стих. Апостол говорит иудеям о том, что если однажды просвещенные отпадут,
их невозможно будет снова призвать к покаянию, и добавляет: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». В 10 главе он приводит такое же откровенное предупреждение, говоря, что тот, кто будет поступать против Духа благодати, достоин большего наказания, чем тот, кто презрел закон Моисея. Но апостол заканчивает главу следующими словами: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Таким образом, он показывает, каковы будут последствия отпадения от веры, но он убежден, что они не захотят навлечь на себя столь страшную судьбу.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего».
1: Оппоненты также указывают на случаи вероотступничества, о которых упоминается в Слове Божьем, но при их рассмотрении оказывается, что эти случаи касаются людей, которые лишь на словах призвали Христа, но на деле не были приемниками святой жизни. Иоанн в своем первом послании, во второй главе, 19 стихом, приводит полную картину этих отступников. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Это же верно для того запоминающегося отрывка из Евангелия от Иоанна, где наш Спаситель говорит о ветвях виноградника, которые срезаются и бросаются в огонь. О них сказано, что эти ветвы – не приносящие плода. Являются ли они истинными христианами? Как они могут быть таковыми, если бесплодны? По плодам их узнаете их. Ветвь, приносящая плод, очищается, но никогда не отсекается. Бесплодные ветви не являются образами истинных христиан, но представляют собой пустословов. Наш Господь в Евангелии от Матфея в 7 главе 22 стихом говорит нам о многих, которые будут говорить в тот день «Господи, Господи!» Но Он ответит «Я никогда не знал вас». «Не я забыл вас», но «я никогда не знал вас». Они никогда не были его настоящими учениками. Сейчас обратимся непосредственно к аргументации. Самым ярким для нас доказательством сохранения святых является прежде всего характер той жизни, что дается им при возрождении. Что говорит Петр об этой жизни? В первом послании, 1 главой, 23 стихом. Он характеризует людей Божьих как возрожденных не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Новая жизнь, что привносится в нас, когда мы рождаемся заново, не похожа на плод нашего первого рождения, ибо тот подвержен смерти. Она – суть духовная основа, которая не может умереть или извратиться. А коль так, то значит всякий, кто обладает ею, должен жить вечно, должен быть постоянно таким, каким Дух Божий соделал его своим возрождением. Ту же самую, но только выраженную другими словами, мысль мы встречаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе 9 стихом. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Это значит, что жизнь христианина не тяготеет ко греху. Сказать, что он живет во грехе, было бы неверной характеристикой его жизни. Напротив, он борется и сражается со грехом, потому что обладает внутренней сутью, при которой не может грешить. Новая жизнь не грешит. Она рождена от Бога и не может приступать закон. И хотя старая природа воюет против нее, новая жизнь христианина настолько сильна, что он сохраняется от греховной жизни. Наш Спаситель, доступными словами разъясняя женщине-самарянке Евангелие, сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, если Спаситель учил этому грешную и невежественную женщину при первой с ней встрече, я считаю, что это учение не должно приберегаться лишь для сокровенного круга возросших в вере святых. но его нужно проповедовать наряду с остальными, простому народу, и нести высоко эту благословенную привилегию. Если вы примете благодать, даруемую вашим душам Христом, вы, как Мария, изберете благую честь, и она никогда не отнимется от вас. Она будет пребывать в вас вечно, не как вода в сосуде, но как живой источник, текущий в вечную жизнь. Мы знаем, что жизнь, даруемая при новом рождении, органически соединена с верой. Сама же вера есть побеждающее начало. В первом послании Иоанна, которое является огромным кладезем доводов, нам сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Так что, как видите, рожденное в нас от Бога, а именно новая жизнь, есть побеждающее начало. Здесь нет даже и намека на то, что ей когда-нибудь может грозить поражение. Вера, которая есть ее видимый знак, также торжествует вовек. Отсюда мы вынуждены заключить, что так как Бог посеял в нас столь удивительную жизнь, выведя нас из тьмы в свой чудный свет, так как Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, так как живет в нас вечный и благословенный Дух, то значит, святая жизнь в нас никогда не умрет. Праведник держится пути своего. Второе доказательство, на которое я обращаю внимание, находится в собственных, четко сформулированных изречениях нашего Господа. Здесь мы снова обратимся к Евангелию от Иоанна, и в благословенной третьей главе, где наш Господь в доступной форме разъясняет Никодиму суть благовестия, мы видим, что Он с особой силой подчеркивает, что жизнь, полученная через веру в Него, вечна. Посмотрите на предшествующий 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому могут ли верующие в Него люди погибнуть? Разве могут они веровать в Него и принимать духовную жизнь, которая затем иссякает? Этого не может быть, потому что Бог отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но верующий бы погиб, если бы не претерпел до конца. И поэтому он должен претерпеть до конца. Верующий имеет жизнь вечную. Как же он может умереть, если не перестанет быть верующим? Если он не пребывает во Христе, то не имеет жизни вечной, поэтому он будет пребывать во Христе до самого конца. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Некоторые на это говорят, что человек может иметь вечную жизнь и затем ее потерять. На такое мы отвечаем, что это бессмыслица. Такое утверждение содержит явное противоречие. Если жизнь утрачивается, человек мертв, как же тогда он имел жизнь вечную? Ясно, что у него была жизнь, которая продолжалась лишь какой-то отрезок времени. Это, конечно же, не была жизнь вечная. Если бы она у него была, он бы жил вечно. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это говорит нам апостол Иоанн в 3 главе 36 стихом. «Святые на небесах имеют жизнь вечную, и никто не полагает, что они погибнут. Их жизнь вечная, и вечная жизнь есть вечная жизнь, независимо от того, пребывает ли человек, обладающий ею на земле или на небе». Нет необходимости зачитывать все отрывки, в которых преподносится эта истина. Но вот далее в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 47 стихом, наш Господь говорит иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Не временную жизнь, а жизнь вечную. И в стихе 51 он сказал: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Затем идет известное изречение Господа Иисуса Христа, которое даже при полном отсутствии всех других вполне хватило бы, чтобы доказать нашу точку зрения. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Что может он иметь в виду, как не то, что он взял свой народ и намерен его крепко держать в своей могучей руке? Сверху, на пронзенную руку Иисуса, опускается рука всемогущего Отца, образовав как бы двойной захват. «Мой Отец, который дал мне их, больше всех, и никто не похитит их из руки Отца моего». Конечно же, это неизбежно показывает, что святые надежно защищены от всего и всякого, что могло бы погубить их, и, следовательно, им не грозит полное вероотступничество. Еще один отрывок говорит о том же. Он находится в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих, где Господь Иисус ведет речь о лжехристианах и лжепророках, которые многих ведут в заблуждение. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Из чего явствует, что им невозможно обмануть избранных. О Христовых овцах сказано: «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Но божественным инстинктом они знают голос доброго пастыря, и они следуют за ним. Таким образом, наш Спаситель с предельной ясностью заявляет, что те, кто принадлежит к Его народу, имеют в себе жизнь вечную и не погибнут, но войдут в вечную радость. Но праведник держится пути своего. Очень благословенный аргумент в пользу безопасности верующего кроется в ходатайстве нашего Господа. Вам не нужно обращаться к стиху, так как вы хорошо его знаете. Он доказывает связь между ходатайством Христа и сохранением Его народа. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Наш Господь не мертв. Он воскрес, Он вознесся к славе, и теперь Он перед вечным престолом указывает на заслугу Своего совершенного труда, и так как Он ходатайствует там за Свой народ, за тех, чьи имена записаны у Него в сердце, подобно тому, как были написаны имена Израиля на украшенном драгоценностями наперстнике первосвященника, Его ходатайство полностью спасает Его народ. Если хотите пример этого, обратитесь к случаю Петра, записанному в Евангелии от Луки, 22 главой, 31 стихом, где Господь сказал: «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился от тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утвердил братьев твоих». Ходатайство Христа не избавляет Его народ от испытаний, от искушений, от резких ударов и потрясений, подобно тому, как бьется и сотрясается просеиваемая в сите пшеница. Ходатайство Христа даже не ограждает Его людей от некоторого греха и печали, но оно обязательно хранит их от полного отпадения. Петр был храним, и хотя он отрекался от своего Господа, Это, однако, было лишь исключением из великого правила его жизни. Благодаря благодати он держался пути своего, потому что, хотя он и грешил, перед отцом у него был защитник, праведник Иисус Христос.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Спеджена «Бог Вседержитель» на тему «Сохранение святых до конца». До свидания, до следующей встречи.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
3: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
4: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие из нас скорее предпочли бы наблюдать за автогонками со стороны, чем участвовать в них. Но герой нашего рассказа находил особую прелесть в этой игре жизнью и смертью. Он жил ради азарта соревнований, скорость сводила его с ума. Пренебрегая опасностью, он мчался к победе, но сейчас, после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными, он стремится к победам иного рода.

0: Знаешь, я всю жизнь только и мечтал об этом.
1: Об автогонках? Да ты просто псих, Микки.
0: Вот будет зрелище. Посмотри, на входе никого. Я могу незаметно пристроиться к участникам.
1: Ты бы лучше сначала купил себе машину с хорошим двигателем.
0: Что ты имеешь в виду? Это классная тачка.
1: Да, чтобы возить на ней уголь.
0: Но это мы еще посмотрим.
1: Микки, прошу тебя, не надо, если ты разобьешься.
0: Не разобьюсь.
1: У тебя даже нет ремней безопасности. Стой, дай мне выйти.
0: Слишком поздно. Держись, приятель. Сейчас прокатимся с ветерком.

Ради острых ощущений люди часто готовы рисковать жизнью или получать тяжелые травмы. Нельзя сказать, что они совершенно бесстрашны. Просто жажда приключений побеждает у них инстинкт самосохранения. Именно таким человеком и был герой нашего рассказа, который вы сейчас услышите в цикле передач «Освобожденные».

0: С самого начала хотел бы вам сказать, что к моменту поступления в школу я верил, что Бог действительно существует. И это несмотря на то, что наша семья никогда не бывала в церкви. По дороге в школу мне нужно было пройти через бухту. И видя чарующую красоту окружавшей меня природы, я восклицал: «Боже, я верю в Тебя!» Я знал, что у всей этой красоты есть Создатель. И это убеждение никогда меня не покидало. Через некоторое время после окончания школы мы с приятелем поехали на автогонки. Именно тогда я и пристроился к участникам заезда. Не заплатив вступительного взноса, я просто подъехал к остальным машинам и стартовал вместе с ними.
1: Осторожно, Микки!
2: Ну это просто потрясающе!
1: Ты чуть не врезался в машину, черт побери!
2: Ничего страшного!
1: Ты сошел с ума! Потише!
2: Да не бойся, я здесь как рыба в воде!
1: Лучше сойди с дистанции, смотри, как ты разозлил этого парня! Он останавливается, смотри!
2: Да он просто освобождает мне дорогу! Ха-ха-ха! Вот это здорово!
1: Для тебя может быть!
2: Ну ладно, ладно! Ладно, я останавливаюсь!
1: Смотри, он идет к нам! И кажется, он от нас не в восторге!
3: Парень, если ты действительно хочешь стать автогонщиком, то ты должен знать хоть какие-то правила! Да, я тебе сейчас кое-что втолкую.
1: Можешь пересесть на мое место, с меня на сегодня хватит.
0: Тот парень объяснил мне основные моменты гонок. Он похвалил меня, сказав, что я схватываю все на лету. И я заболел автогонками. Я ими просто бредил. У меня было мало денег, но я отремонтировал одну старую машину и принял участие в первой в моей жизни гонке.
1: Это же шлем для игры в футбол, Микки, а не для гонок.
4: Ну, другого я не смог достать.
1: Ладно, лучше хоть это, чем ничего. Ты готов?
4: Да.
1: Не боишься?
4: Нет.
1: А что ты приспособил вместо ремня безопасности?
4: Вот эту веревку. Слушай, помоги мне ее завязать.
1: Давай, не двигайся.
4: Затягивай покрепче.
1: Так. А если ты разобьешься?
4: Нет, это исключено.
1: Ну, а вдруг?
4: Ну, я взял с собой нож. В случае необходимости я разрежу веревку и все.
1: Понятно, хорошо. Хорошо, что на этот раз я не рядом с тобой. Ну, с Богом.
0: Если кто-то скажет, что гонщику неведомо чувство страха, не верьте ему. Просто азарт и жажда прийти к финишу первым, получать призы, деньги и восхищенные улыбки поклонниц затмевает все остальные чувства. Я занимал все более и более высокие места в соревнованиях. У меня появились спонсоры. Я пересел на лучшие, более быстрые автомобили. Иногда я попадал в аварии, но в общем мне везло. Я отделывался несколькими ушибами и легким испугом.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Но однажды я стал свидетелем аварии, которая потрясла меня до глубины души.
1: Он шевелится!
2: Боже, Боже, мы сейчас тебя вытащим оттуда, дружище. Потерпи
3: он
2: немного.
3: Жить,
1: что с ним? Что с ним?
2: Да, его проткнуло насквозь трубой заграждение. Да его проткнуло!
1: Он не выживет после таких травм.
2: Я еще никогда не видел ничего подобного.
1: Принесите сварочную горелку, будем вырезать его из металла.
2: Я видел, что он был слишком неосторожен на поворотах, но это...
1: О, боже, какой ужас!
2: Быстрее! Быстрее несите горелку!
1: Что вы там копаетесь?
0: Я остановил свою машину и постарался хоть чем-то помочь. Этот парень, чтобы купить хорошую гоночную машину, заложил свой дом. А теперь вот он умирал у меня на глазах в ужасной агонии. Через несколько минут парень умер. А я непрестанно спрашивал себя, а что, если бы это был я? Этой ночью я вспомнил о Боге. Но на следующей неделе должна была состояться следующая гонка, и я снова сел за руль. Я не мыслил своей жизни без автогонок. Я знал, что моей бабушке это не нравилось. Она, как всегда, читала Библию.
4: Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца.
5: Пока, бабуля!
4: Микки, ты снова идешь на гонки.
5: Ну, конечно, бабуля.
4: Ну, внучек, то, что ты делаешь, противно Господу.
5: Ну, бабушка, мне уже надоело тебя это выслушивать. В конце концов, автогонки не запрещены законом.
4: Да ты убьешься за своими машинами, умрешь и отправишься в ад. Как мне тебя остановить, Микки?
5: Бабушка, это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится.
4: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – смерть.
5: Да не читай мне эту книгу, я в нее не верю.
4: Но это слово Божье,
5: Микки. Эту книгу, бабушка, написали люди, и я не хочу ее слушать.
4: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее.
0: И всякий раз, когда я уходил из дома, бабушка провожала меня до дверей, громко читая Библию. И выйдя за дверь, я обо всем забывал. Но немного времени спустя, когда я выиграл гонку в Орландо, мне пришлось вспомнить о Боге.
1: А вот и наш победитель!
5: Да ты сегодня был молодцом, Микки!
1: Ну, спасибо! Хотя, честно говоря, я предпочел бы получить деньги, а не приз. Но лучше что-то, чем ничего, верно? Успокойся и не изводи себя всякой ерундой, как тот тип!
0: Слушайте, а почему вы смеетесь?
5: Иди, иди, прочитай письмо, которое висит на доске объявлений.
1: Какой-то парень перелез через ограждение на трассу, не купив билета, а позже его замучила совесть, и он прислал деньги, которые был должен. Прочитай об этом.
0: Так, с того момента, как я принял Иисуса личным спасителем, я стремлюсь вернуть все свои долги. И снова мне встретилась эта фраза «Личный спаситель». Ребята смеялись и шутили, а я стоял и задавал себе вопрос. Какая сила в мире могла заставить его сделать это? Ну, бывало, в детстве я совершал и худшие проступки, но мне никогда и в голову не приходило за это расплачиваться. Возвращаясь вечером домой, я всю дорогу думал об этом. Я чувствовал, что однажды все для меня переменится.
6: Хе-хе.
3: Ты нас разыгрываешь, Микки. Чтобы ты пошел в церковь, такого не может быть.
5: Все, кажется невозможным, да?
6: Да, конечно.
5: Отец моей подруги поет в хоре. Вот я и решил его кое о чем расспросить.
3: Церковь не обвалилась, а?
5: Нет, не обвалилась. Но знаете, я все-таки сел в последнем ряду, на всякий случай.
3: Кстати, ты знаешь, религия — это пустая трата времени.
5: Да слушай, я не понял ничего из того, что он там говорил. Да ноги моей больше там не будет, обещаю.
3: Кстати, Микки, между прочим, ты не познакомился с теми двумя приезжими девушками, которые сняли квартиру у Палмера?
5: Нет.
3: Они просто прелесть, такие хорошенькие.
5: А ты что, встречаешься с ними?
3: Нет, они отказываются от свиданий.
5: Да? А почему?
3: Они христианки, они не ходят ни в кино, ни в другие подобные места. Я пытался назначить свидание с Уни, а она отказалась.
5: Да? Со мной? Она не откажется.
3: Ладно, бесполезно!
5: Да? Посмотрим.
6: Посмотрим.
3: Кстати, вот тебе монетка, позвони с телефона.
5: Что, сейчас? Ну, уже 10 часов вечера.
3: Ничего, ничего, звони, звони.
6: Ну ладно, давай.
7: Алло?
5: Это Микки Картер. Ты, наверное, слышала обо мне?
7: Да, да, конечно. Ты автогонщик.
5: Точно. Ты недавно в этом городе, верно? И я бы хотел познакомить тебя с ним. Ты не против, если мы встретимся где-нибудь?
7: Единственное место, куда я с тобой пойду, так это церковь.
5: Церковь? Нет, я не могу пойти в церковь.
7: Очень жаль, Микки, потому что я могу пойти с тобой только туда.
5: Послушай, я неплохой парень. Я не пью, не употребляю наркотиков.
7: Тогда ты можешь пойти со мной в церковь.
5: Ну, послушай, все мои друзья в городе знают, как я отношусь к религии. Вот почему я не могу туда пойти.
7: Ну, хорошо. В Уинтерхейвен тоже есть церковь. И там, наверное, тебя не знают.
5: Ну, ладно. Это довольно далеко, но... Ну, в общем, я согласен.
7: Тогда заедь за мной в 6 часов. Я буду ждать.
3: Микки, Микки, Микки. Ну и что?
5: А что? Все нормально. Я договорился с ней о встрече.
3: Неужели?
5: Само собой, разумеется, я не сказал друзьям, что мы едем в церковь. Я не осмелился на это. В воскресенье мы с ней поехали на вечернюю службу. Священник мне совершенно не понравился. Казалось, что он видел меня насквозь. Он даже несколько раз указывал на меня пальцем. Да я просто еле досидел до конца службы.
8: Ну, как тебе служба?
5: Да кто дал ему право таким тоном разговаривать с людьми? Вот попадись он мне в темном переулке.
8: Что с тобой, Микки? Как ты можешь говорить такие вещи?
5: А какое право он имеет осуждать людей и говорить, что они тратят свою жизнь впустую?
8: Ну, это действительно так. Большинство людей гоняются за вещами, не имеющими никакого значения. Иисус сказал, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
5: Слушай, Соня... Скажи честно, ты предупредила священника о том, что я буду на службе?
8: Нет.
5: Слушай, давай остановимся и посидим в кафе.
8: Спасибо, Микки, за приглашение. К сожалению, мне нужно сейчас же возвращаться домой.
5: Да.

0: Настоящего свидания, говоришь? Извини, но ничего не выйдет. Я могу с тобой бывать только на службе.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Быть может, на следующее воскресенье пастор не будет цепляться ко мне? Мне не хотелось ходить в церковь, но я был влюблен в Соню. Поэтому и в следующее воскресенье я пошел с ней в церковь. И так продолжалось еще несколько недель. Ну, честно говоря, мне приходилось несладко.
0: Да, сегодня была хорошая проповедь.
1: А мне кажется, что священник сам не верил в то, что говорил. И вообще, какое право он имеет утверждать, что все мы грешники?
0: Об этом нам говорит Господь в Священном Писании, Микки. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей.
1: Ну почему? Вот я, например, знаю многих хороших людей, которые не лгут, не воруют.
0: Но Бог говорит, что нет ни одного праведного, ни одного. Кроме этого, если ты не познал Господа, если не веришь, что Христос умер за твои грехи, это значит, что ты отвергаешь жертву Божью. А это самый тяжкий из всех грехов, Микки.
1: Послушай, Соня, вот скажи мне правду. Ты действительно веришь во все это?
0: Всем сердцем. Христос умер за нас. Как ты можешь не испытывать никакой признательности Богу за то, что Он сделал для нас? Разве ты не был бы чрезвычайно благодарен мужчине или женщине, которые ради тебя пожертвовали бы своей жизнью? Ну,
1: был бы, конечно.
0: Так вот, Христос умер за нас. В послании к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он нас очень любил, и я тоже люблю Его, потому что Он первым проявил свою любовь ко мне, такой же, как все грешницы».
1: Ты знаешь, Соня, если бы я верил в то, во что верите вы, то я бы не стеснялся открыто говорить об этом всем. Теперь мы уже не сидели в задних рядах. Мы садились поближе к священнику. И вдруг однажды я понял, о чем он говорил.
2: Известно ли вам, в чем состоит суть благой вести? Бог ненавидит грех, но Он любит вас так сильно, что послал Иисуса умереть вместо вас, на кресте, за ваши грехи. Если вы сердцем верите в это, вы рождены заново. Бог знает, верите вы или нет. И в тот момент, когда вы уверуете и признаете публично, что Иисус умер за ваши грехи, Бог даст вам Святого Духа. Вот что такое второе рождение. Это новое начало. Вы все начинаете снова, и на этот раз с Господом, который поможет вам жить в праведности. В Иоанна, глава 3, стих 17 сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
1: Теперь я воспринимал проповедь совершенно иначе. Я почувствовал, что она относилась лично ко мне. Я понял, что Бог любит меня, что Христос умер за мои грехи. Но все-таки мне еще чего-то не хватало. Священник пригласил выйти вперед тех, кто был готов принять Иисуса как своего Спасителя. Однако я не решился и остался на месте. Но после окончания службы я подбежал к пастору и первым пожал ему руку.
2: Ну, как тебе сегодняшняя проповедь, Микки?
1: Здорово, спасибо вам. Вы знаете, вы сегодня просто превзошли самого себя, пастор.
2: Что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что готов принять Иисуса Христа как своего Спасителя?
1: Да, я хочу это сделать.
2: Ну, если ты действительно этого желаешь, то когда придешь домой, прочти послание к римлянам, глава 10, стих 9 и 10. Ага. А затем приходи в среду на вечернюю службу. И когда я приглашу выйти к алтарю, не постесняйся это сделать. Хорошо?
3: Да, хорошо, пастор, хорошо. А что говорится в послании к римлянам, глава 10?
2: Ну, очень многое. Но именно в стихах 9 и 10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
1: В среду вечером я пришел на службу. Когда наступил момент, чтобы выйти к алтарю, я вспомнил о своей гордости и представил, как люди будут смеяться надо мной. И тогда Святой Дух заговорил в моем сердце, напоминая, что я не испугаюсь признать свою веру публично, открыто, перед всеми, если я уверую. А сейчас именно так и было. Поэтому я поборол свой страх, пошел вперед и вручил свою жизнь Христу.
0: Мои поздравления, просто поражена твоим решением.
3: Спасибо, Соня. Ты знаешь, я и сам не могу в это до конца поверить. Ой, если бы ты знала, чего мне это стоило.
0: Да, мне это тоже хорошо знакомо.
3: Ты знаешь, вот после окончания службы прихожане подошли ко мне и сказали, что молились за меня. Как это было удивительно. Мы ведь даже не были с ними знакомы.
0: Они знали, что ты плутал во тьме, и этого было достаточно.
3: Но теперь я пришел к свету.
0: Микки, а теперь ежедневно начинай читать Библию. А что смеешься?
3: Что скажет моя бабушка? Ты знаешь, она столько лет мечтала об этом. Каждый раз, когда я уходил из дому, она сидела у двери и читала Библию, и читала так громко, чтобы я мог все слышать.
0: Она правильно делала, кстати. Божье слово не бывает без пользы.
3: Что ты имеешь в виду?
0: А это значит, что его слово воздействует так, как он того желает, когда посылает его какому-либо человеку. А хочет он одного, Микки. Нашего раскаяния.
3: Господь необычайно велик. Ты знаешь, я всегда это чувствовал. Только никогда не знал, как он любит нас. Не прошло и года, как мы с Соней поженились. Я всячески участвовал в жизни церкви. Я преподавал в воскресной школе, был диаконом, работал с детьми. В 27 лет я служил пастором. Сначала в нашей церкви было всего несколько человек, но затем она выросла до 2000 прихожан. В ней была воскресная школа, колледж, лагерь отдыха для детей и религиозная радиостанция. Все это было в Хейнс-Сити, во Флориде. Бог убедил меня бросить автогонки, и единственная гонка, в которой я теперь участвую, единственное, что я изо всех сил стремлюсь успеть, это помочь заблудшим душам познать Господа.

Друзья, вы тоже можете познать Христа своим Спасителем. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы хотите получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами прямо сейчас. «Господи, я признаю, что я грешник и не способен сам спасти себя. Я хочу измениться. Я верю в то, что Ты послал Иисуса, чтобы умереть за нас. Я верю, что Он воскрес из мертвых.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ан». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В конце прошлой передачи мы затронули факт различия между вечерей Господней и трапезой Господней. Я бы хотел сегодня повторить несколько мыслей из предыдущей передачи и пойти дальше, размышляя главным образом о трапезе Господней.

Итак, в заключение прошлой передачи мы говорили о том, что участие в вечере Господней зависит только от наличия нового рождения. Ни на одну минуту не должны мы допустить мысли, что будто это наша вечеря, и мы можем по собственному усмотрению решать, кто может участвовать в ней и кто нет. Кто, например, дал нам право верующего человека, заявившего о своей готовности к участию в вечере Господней, заставлять ждать 2 или 3 года, чтобы увидеть, достоин ли он этого? Вечеря Господня есть воспоминание о распятом Христе и свидетельство о Его смерти. Трапеза Господня — это единственное выражение единства Его тела. За трапезой Господней мы выражаем внутреннее, тесное общение, как дети Божьи. И эта сторона хлебопреломления не менее важна, чем воспоминание о распятом Христе. Ввиду важности этого предмета у некоторых может возникнуть вопрос. Почему Господь Иисус при установлении вечери не говорил об этой ее стороне, о трапезе? Ответ может быть таким. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 12 по 13 стих. Видите ли, учение о церкви, как

о теле Христовом не могло быть прежде, чем Господь Иисус, совершив дело искупления и вознесшись на небо, послал оттуда обетование Отца Своего, Духа Святого. Да, Богу было угодно лишь спустя годы после образования тела Христова, через крещение Духом Святым в день Пятидесятницы, даровать учение о Христе и Его Церкви через избранный сосуд, мужа, который к тому дню даже не был еще обращен. Павел должен был, как служитель Церкви, завершить Слово Божие. Это не означает, что он был последним автором, но он добавил к канону Нового Завета часть, которая была открыта ему одному — тайну о Христе и Церкви. Поэтому именно через него Бог даровал учение о трапезе и вечере Господней. Никто из других апостолов и пророков Нового Завета не был призван к этому. Мы должны остерегаться ошибочных мыслей, что если учения о каком-либо предмете еще не было, то не было и самого предмета. Например, во время, описанное в первых 12 главах Нового Завета, Евангелия от Матфея, еще не существовало учения о Церкви. Сама же она существовала, и Дух Святой действовал в ней и через нее, умножая ее своим утешением. Хлебопреломление практиковалось уже в самом начале, учение же о нем появилось спустя годы. Так было угодно Богу. Часто спрашивают, что означают слова «чаша благословенная, которую благословляем» и «хлеб, который преломляем». В какой мере мы благословляем чашу? И не имеет ли в виду апостол во втором выражении, что мы при вкушении отламываем от хлеба? Начнем с последнего. Не отламывание от хлеба имеется в виду, но принципиальное преломление хлеба, совершаемое обычно одним братом. И однако делаем это мы, на мой взгляд, весьма ценно. Это указывает на то, что собравшиеся представляют из себя общность, одну семью, в которой классовые различия не играют никакой роли. Благословение или благодарение и преломление хлеба являются всеобщим действием, хотя обычно только один совершает его, являясь как бы рупором остальных. Трапеза принадлежит Господу, и Он присутствует там, где двое или трое собраны во имя Его. Мы все являемся приглашенными, все являемся братьями. И кто мог бы думать о том, чтобы председательствовать там, где Он сам? О, быть гостями в Его присутствии и поклоняться Отцу в духе и истине — это неизмеримое преимущество, о котором мы еще будем говорить. Мы уже касались того, что вечеря Господня является центральным местом поклонения. Люди говорят о богослужении и имеют в виду проповедь. Однако богослужение — это не произнесение или слушание проповеди, не молитвы и просьбы к Богу. Истинное богослужение — это поклонение. Его высшим выражением является преломление хлеба. Это станет еще яснее, когда мы в конце этой передачи коснемся того, о чем говорят нам прообразы Ветхого Завета. Когда Бог обращает к нам через своих рабов свое слово, тогда Он служит нам, а не мы Ему. Когда же мы приносим Ему поклонение, мы служим Ему. В этом суть истинного богослужения. Нужно четко видеть разницу между служением словом и поклонением. Служение словом — это принесение Христа людям. Поклонение — это принесение Христа Богу. Служение словом направлено от Бога к людям. Поклонение же всегда направлено от человека к Богу. Христианское поклонение по своему характеру далеко выходит за рамки того, что означает соответствующее этому понятию греческое слово. Преклонение, коленопреклонение, коленопреклонное почитание. Во многих местах Ветхого и Нового Завета значение поклонения фактически ограничивается этим смыслом. Когда, например, волхвы с востока пришли и увидели младенца с Марией, матерью его,
Они, падши, поклонились Ему. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 2 глава, 11 стих. Но это далеко не то, что мы понимаем под христианским поклонением. Христианское поклонение представляет из себя не только коленопреклонное почитание, но это изливание благодарных сердец искупленных, преисполненных сознанием величия Божия, открытого в Сыне Его. Христианское поклонение — это поклонение в духе и истине. Указание на это мы находим в словах Господа, которые Он сказал женщине самарянской. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 21 стиха. В отличие от самарян, иудеи знали, чему они кланялись. Они поклонялись живому Богу, насколько Он мог открыть Себя Израилю. Однако иудеи не были истинными поклонниками. Большинство из них были неверующими и не имели живого общения с Богом. Соответственно, этому и их поклонение носило внешний ритуальный характер. Но настало время истинного, христианского поклонения, и истинные поклонники, дети Божьи, стали поклоняться Отцу в духе и истине. Именно их искал Отец. Как это чудесно! Только дети могут поклоняться Отцу. Это то, что и сегодня еще ищет любовь Отца. Но так как Бог есть Дух, то и совершаться это должно в Духе и истине. Поклоняться в Духе означает нечто большее, чем только иметь Дух Божий в себе и быть им руководимым, каким бы великим ни было само по себе это преимущество. Конечно, не может быть и речи о поклонении в Духе и истине без обитания в сердце Святого Духа. Также ясно, что именно Дух Святой и побуждает к поклонению и руководит им. Поклонение в духе, однако, представляет из себя совершенную противоположность телесному, внешнему, ритуальному, или, иначе говоря, церемониальному поклонению. Оно совершается, соответственно, природе Бога и в силе того общения, которое дает Дух Божий. Поклоняться в истине. Это значит поклоняться во свете того откровения о себе, которое Бог даровал во Христе Иисусе и особенно на кресте Голгофы. И потому истинное христианское поклонение не может быть отделено от совершенной жертвы Христовой, и особым образом оно связано с трапезой Господней, в которой мы, как члены Его тела, возвещаем Его смерть. Это не значит, что было бы невозможно дома лично поклоняться Богу. Но это поклонение не может подняться до такой высоты, как когда Господь Иисус посреди церкви воспевает Богу. Отдельный верующий не в состоянии подобающим образом поклоняться Богу в соответствии с Его откровением о себе. Это предполагало бы в нем способность становиться почти на один уровень с Богом. К тому же благословения, радующие нас, — это совместные благословения. Поэтому высшей формой христианского поклонения является совместное поклонение Церкви. Это совместное поклонение будет и в небесах нашей счастливой долей. Ибо мы читаем: «И 24 старца пали и поклонились». Откровение, 5 глава, 14 стих. Конечно, совместное поклонение Церкви возможно и помимо хлеба преломления. Однако, собственно, местом поклонения является трапеза Господня, где Он Сам находится посреди, где мы держим в руках прообраз жертвы Христовой и, руководимые Духом Святым, выражаем перед Богом то, что мы ощущаем. Так за трапезой Господней Церковь Божия находит свое истинное выражение на земле. Ибо там, с одной стороны, особым образом возвещается истина
о едином теле, и, с другой стороны, там христианское поклонение, поклонение в духе и истине, находит свое высшее выражение. В определенной местности могут быть верующие, они могут собираться вместе для молитвы или изучения Слова Божия. Но если в этом месте еще не преломлялся хлеб на основании единого тела, то здесь еще нет выражения Церкви Божьей. На этом я хочу сделать небольшую музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». Перед музыкальной паузой мы говорили о христианском поклонении Богу. А сейчас я желал бы поговорить с вами о трапезе Господней в Ветхом Завете. Да, я еще ничего не сказал о самом выражении «трапеза Господня». Апостол Павел употребляет это выражение как «само собой разумеющееся», как бы предполагая, что каждому оно известно. Фактически оно является намеком на одно местописание из Ветхого Завета, книги пророка Малахии, 1 глава, 7 и 12 стихи, где так назван жертвенник для всесожжения, и на место из пророка Иезекииля, 41 глава, 22 стих и 44 глава, 16 стих, где так назван жертвенник для курений. Если апостол не делает разницы между обоими употреблениями этого выражения, то это, видимо, потому, что оба этих прообраза, жертвенник всесожжений с одной стороны и жертвенник для курений с другой стороны, как раз соответствуют его учению и служат как бы его основанием. Мы не должны забывать, что все, что написано было прежде, написано нам в наставлении. Об этом пишет сам апостол в послании к римлянам, 15 глава, 4 стих. Одно, во всяком случае, можно твердо вывести из применения этого выражения в Ветхом и Новом Завете. Дух Святой в первом послании к Коринфянам, 10 глава, подразумевает под этим выражением не только трапезу благословения, о которой говорит, например, Давид в 22-м псалме: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Это 5-й стих. Я не раз слышал такое истолкование, но я нахожу его несовместимым с мыслями Духа Святого о трапезе Господней. Скорее, здесь сокрыта попытка сатаны лишить детей Божьих их высокого преимущества здесь, на земле, перед лицом раздробленности в христианстве, единственным известным в Писании способом символически выразить истину, что существует одно тело и один дух. На жертвеннике всесожжения приносились Богу жертвы, которые прообразно указывали на жертву Христа. В этом была их ценность. Однако в первом послании к Коринфянам, 10 глава, где господствующей является мысль об общении, апостол в 18 стихе словами «те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника», вне всякого сомнения намекает на особую жертву, жертву благодарения, на мирную жертву, о которой мы читаем в книге Левит, 3 глава и в 7 главе. Особенностью этой жертвы было то, что мясо этой жертвы мог есть всякий чистый. Книга Левит, 7 глава, 19 стих. Какой волнующей и побуждающей нас к поклонению является мысль о том, что эта жертва была пищей, или, иначе говоря, хлебом огня, жертвой Господу. Говоря другими словами, то, что было пищей самого Господа, было предложено и израильтянину. Может ли быть более яркий прообраз того, что значит общение? Вкушать то же самое, что вкушает и Бог. Не есть ли это то же самое, что переживаем мы, христиане, за трапезой Господней? Мы держим прообразно жертву Христову в руках и в благоговении размышляем о нем и его чудной жертве, которая, мы знаем это, в очах Божьих представляет неоценимую драгоценность. Какая счастливая доля иметь общение с Богом вокруг его Сына! В этом суть истинного христианского поклонения. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих. В законе о мирной жертве, в книге Левит, в 7 главе, с 19 стиха, мы находим три весьма важных условия, которых мы тоже уже подробно касались. От их соблюдения зависит, будет ли жертва благоугодна Богу или нет. Стих 19 говорит о том, что место могло быть нечистым.
мяса сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть. Сколько религиозных мест есть сегодня в христианстве, которые осквернены ложным учением или практической жизнью? Кто хочет быть верным Господу, должен покинуть их. 20 стих поясняет, что могла иметь место личная нечистота, имея на себе нечистоту и так далее. Каждый верующий призван к чистой жизни и к жизни, которая подобает христианину. Стих 21 предупреждает о нечестивых связях. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому и так далее. Контакт со злом приводит к соединению с ним. Об этом Божьем принципе мы уже говорили, и я надеюсь, что мы его с Божьей помощью хорошо усвоили. Еще раз серьезное предупреждение всем нам. Будем осторожны с нечистыми связями. Они могут сделать нас непригодными к тому, чтобы достойным образом приближаться к Богу и служить Ему. Замечу сразу же, что в данный момент речь не идет о спасении человека, а о достойном приближении к Богу и о служении Ему. Наше спасение не зависит от наших дел. Мы его не заработали через наши дела, мы его и не потеряем через наши дела. Важно усвоить, что наши дела, наше поведение, наша жизнь влияет только на отношения с нашим Небесным Отцом и на нашу награду в вечности. Ни в коем случае не на наше спасение. Будем же сторониться зла. Контакты, которые несут дурное влияние ни к чему небожителю. Лжеучения и лжеучителя пусть останутся за пределами вашего дома и церкви. В Ветхом Завете душа, прикоснувшаяся к чему-нибудь нечистому, должна была быть истреблена из народа своего. Что же касается жертвенника для курения, то некоторые места Ветхого Завета указывают на то, что он прежде всего говорит о поклонении. Это было священническое служение. Первая книга Паралипоменон, 6 глава 49 стих, или 23 глава 13 стих. И преимущественное положение колена Левия, как описано в книге Второзакония, 33 глава 10 стих. Там написано: «Они возлагают курение пред лицо Твое и всесожжение на жертвенник Твой». Если мы помыслим, что курение является прообразом благоухания, который непрерывно исходит от личности нашего Спасителя и дела, совершенного им, тогда нам нетрудно понять прообразный язык Соломона в притче 27 глава 9 стих. «Масть и курение радуют сердце». Конечно же, сердце Божие. «Богу благоугоден плод уст, прославляющих имя Его». Об этом мы читаем в послании к евреям в 13 главе 15 стихом. Бога радует, когда мы предстаем пред Его лицом с тем, что говорит о Его Сыне. Не является ли это нашим особым преимуществом за трапезой Господней, когда мы, священство святое, приносим Ему духовные жертвы, благоухание приятное? Не поет ли сердце наше с благоговением и благодарностью при взгляде на Господа Иисуса, висящего на кресте? Чем можем мы воздать Тебе, Боже? Какой фимиам принесем пред лицо Твое? Мы будем петь Тебе об Иисусе. Лишь Он может возрадовать Тебя. И однако, сколько есть, к сожалению, дорогих детей Божьих, которые, скованные человеческими формами и учениями, никогда еще не становились на эту божественную почву, никогда еще не пережили такого поклонения, такого свободного действия Духа, которые никогда еще не испытали, что это такое, когда Господь Иисус посреди церкви воспевает Бога, которые еще никогда не ощущали, какое это счастье совершенно забыть себя и с благоговением взирать на того, кто прекраснее сынов человеческих. Поклонение в духе и истине более возвышенного дела, дорогие братья и сестры, Бог не может нам дать даже в небесах. С этими окрыляющими мыслями я хочу закончить эту передачу.
Я прощаюсь с вами, дорогие наши радиослушатели. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу. И начинаем передачу «В мире природы».
1: Дорогие друзья, в одной из наших передач содержалась следующая научная информация. Во-первых, мы говорили о том, что звук в воде распространяется лучше, чем в воздухе. Во-вторых, что рыбы и другие обитатели морских глубин, оказывается, способны издавать звуки, то есть по-своему говорить. И в-третьих, что людям нужно было изобрести подводный микрофон, гидрофон, чтобы эти их разговоры услышать.
2: Интересно, о чем рыбы могли бы рассказать нам, людям, если бы они умели говорить по-человечески?
1: В сегодняшней нашей передаче как раз прозвучит интервью с глубоководной рыбой по прозвищу «Удильщик». Это рыба-рыболов. Она ловит мелкую рыбешку на удочку. Вы услышите ее правдивый рассказ о том, как она это делает и какой удочкой при этом пользуется.
2: А во второй части нашей программы мы расскажем о рыбе, которую зовут брызгун.

0: Здравствуй, рыбоудильщик.
1: Ой, кто это?
0: Это я, в батискафе к тебе на глубину спустилась. С помощью гидрофона тебя слушаю.
1: Ах, вот ты где. Ну, здравствуй, здравствуй. Только я собралась рыбешку-то поудить, а ты тут как тут.
0: Извини, рыбоудильщик, что я тебе добычу спугнула.
1: Ну уж ладно, ничего.
0: Не могла бы ты, рыбоудильщик, рассказать нашим слушателям и мне о своей жизни на глубине?
1: Что же, можно рассказать, но скажи, с чего начать.
0: Расскажи мне, рыба, вначале, почему тебя удильщиком назвали?
1: А ты что, не видишь и не догадываешься?
0: Я-то вижу и догадываюсь, но слушатели наши не видят, как ты выглядишь.
1: А, ну ладно, удильщиком меня назвали потому, что имею я удочку для ловли рыбы. Вот она, удочка-то, у меня торчит на голове. Концом вперед направлена, над головой свисает.
0: У удочки твоей есть твердая часть, удилище, и гибкая часть, вместо лески.
1: Правильно, все как у настоящей удочки.
0: Скажи самое интересное, что у тебя на конце удочки привешено?
1: Как что? Приманка, конечно.
0: Я вижу, у тебя, рыба-удильщик, на конце удочки три крючочка есть.
1: Да, три мясистых крючка-червячка. Они у меня на конце удочки шевелятся, рыбешку приманивают.
0: Здорово устроено.
1: Это мой творец. Меня снабдил такими хорошими приспособлениями для рыбной ловли.
0: Верно. Рыба-удильщик, меня очень интересует, как ты своей удочкой пользуешься. Каким именно способом рыбешку ловишь? Но сначала скажи нашим слушателям еще несколько слов о своей внешности и о своей породе. К какому виду рыб-удильщиков ты относишься?
1: Меня ученые называют глубоководный удильщик-лазиогнат.
0: Лазиогнат?
1: Да.
0: А сколько всего разных видов рыб-удильщиков водится в морях?
1: Сколько всего? Немало. Существует более 220 видов рыб-удильщиков, проживающих не на очень большой глубине, и 120 видов нас глубоководных.
0: Ух ты! Много! А на какой глубине вы, глубоководные удильщики, обычно живете?
1: На глубине 1500-2000 метров.
0: Вы всегда у дна плаваете?
1: Нет, зачем? Мы не у дна, мы больше в толще воды промышляем.
0: Размера ты, рыба-удильщик, по имени Лазиогнат, небольшого.
1: Да, я в длину 30 сантиметров.
0: Окраска у тебя темно-коричневая, почти черная.
1: Такую уж окраску мне создатель дал. И я довольна, не жалуюсь. У нас на большой глубине-то неплохо темную окраску иметь. Сама видишь, почему?
0: Да, у вас здесь в глубоких водах темновато.
1: Еще бы, 1,5 километра ниже поверхности воды. Трудно солнечным лучам через такую толщу воды пробиться.
0: И в темноте тебе, для маскировки, лучше быть в темный цвет окрашенной?
1: Конечно, лучше. Маскировка ведь никогда не помешает, особенно во время рыбной ловли.
0: Хорошо, удильщик, расскажи теперь, пожалуйста, как ты удочкой своей пользуешься? Как ты ею рыбу ловишь?
1: Удочку свою, когда я захочу, могу вперед я выдвигать, чтобы рыбу ей поймать.
0: Вперед выдвигать?
1: Да.
0: Зачем это?
1: А вот слушай, удилище моей удочки у меня на голове внутри специального канала расположено.
0: И оно оттуда выдвигается и обратно задвигается?
1: Да, и для рыбной ловли это очень важно. Выдвигаю я, значит, удочку и смотрю на приманку, которая у меня впереди перед лицом свисает.
0: Ну и что?
1: И приманкой шевелю для привлечения мелкой рыбешки. А иногда для этой же цели свет зажигаю.
0: Свет зажигаешь? Да что ты? Где?
1: А все там же. Приманка у меня светиться начинает, когда я пожелаю.
0: Приманка светится?
1: Ну да. В сумраке больших глубин огонек мерцает. Зажигаю я его, Он рыбок привлекает.
0: Потрясающе. Но скажи, что же там у тебя светится? Ведь приманка — это небольшой мясистый орган на конце твоей удочки.
1: А у меня там специальная железа есть, наполненная слизью, в которой сидят особые светящиеся бактерии.
0: Ах, вот оно что! Светящиеся бактерии! Надо же, как устроено!
1: Да, устроено непросто.
0: Рыбоудильщик, ты сказала, что можешь зажигать свет в своей приманке, когда захочешь. Интересно, как ты это делаешь?
1: Свет там зажигается, когда специальные бактерии начинают светиться. А чтобы бактерии светились, им нужен кислород.
0: Кислород?
1: Да, приток кислорода. А чтобы обеспечить им приток кислорода, необходим приток крови к железе, в которой они находятся.
0: А что нужно для того, чтобы усилить приток крови?
1: Артерии, снабжающие кровью эту железу, должны расшириться.
0: Ах, вот как! Артерии должны расшириться?
1: Да, поэтому, когда я хочу для приманки зажечь свет на своей удочке, расширяются стенки сосудов, снабжающие кровью железу со светящимися бактериями.
0: И тогда эти специальные бактерии начинают светиться?
1: Ну да.
0: Значит, по твоему велению, по твоему хотению?
1: Верно. А когда я хочу прекратить свечение, уменьшаю кровоснабжение. Сужаю кровеносные сосуды, и свет гаснет.
0: Здорово устроено.
1: Да, это мой творец сконструировал.
0: Верно.
1: А знаешь, я часто заставляю светящуюся железу на своей удочке мигать.
0: Мигать? Для чего?
1: А все для того же, чтобы добычу привлекать. Сосуды расширяю, свет включаю. Сосуды сужаю, свет выключаю.
0: Отлично.
1: Да, сужаю, расширяю, сужаю, расширяю. Тушу и зажигаю, тушу и зажигаю. Добычу привлекаю, когда я так мигаю.
0: Я читала о рыбаках во время вечернего лова, применяющих свет для привлечения рыбы. А ты, оказывается, тоже этот способ рыбной ловли знаешь?
1: Тоже. Мы, рыбоудильщики, знали этот способ ловли раньше, чем рыбаки до него додумались.
0: Кто же вас этому способу научил?
1: Тот же, кто дал нам прекрасные снасти для рыбной ловли. Наш создатель.
0: С тобой полностью согласна. Скажи, рыбоудильщик, и много рыбешек подплывает к тебе, заинтересовавшись твоей приманкой?
1: Много ли, мало ли, мне на обед хватает. Терпение, конечно, нужно, и осторожность, когда на удочку ловишь.
0: Ну, это ясно.
1: Да, зажигаю я свою приманку и жду, а сама думаю, ловись, рыбка мала и велика, ловись, рыбка мала и велика.
0: Что значит «рыбка мала и велика»? Это ты, наверное, от жадности так думаешь. Ведь, судя по размерам твоего живота, большая рыба там не поместится. Ты, видимо, только маленькими рыбками можешь питаться.
1: Малая, большая – это понятия растяжимые. В моем животе не только совсем маленькие рыбки помещаются. У меня ведь живот тоже растяжимый.
0: То есть как живот растяжимый?
1: У меня желудок может очень сильно растягиваться.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Да, я ведь иногда заглатываю рыбку-то немного большего размера, чем я сама.
0: Ничего себе.
1: Да, так и получается. Рыба большая, чем я, в моем желудке помещается.
0: Потому что твой желудок растягивается?
1: Конечно.
0: Ну ладно, желудок твой растягивается. Но пасть-то у тебя не такая огромная, чтобы рыбу большую, чем ты, проглотить.
1: Пасть? В моей пасти можно пропасть. Смотри.
0: Да, правда большая.
1: А зубы-то какие, видишь? Внутрь загнутые. Кто в них попадет, уже не уйдет. Наружу не выскользнет.
0: Да, зубастая ты, рыба-удильщик. Что верно, то верно. Слушай, а ты про свою рыбную ловлю еще не все рассказала? Что дальше происходит после того, как рыбка к твоей приманке подплывает?
1: Что происходит? А помнишь, я сказала, что перед ловом рыбы я всегда удилище свое вперед выдвигаю и приманку от себя, от пасти своей отодвигаю?
0: Да, помню. И что дальше?
1: Делаю я это неспроста. Когда приманка от головы моей дальше отодвинута, мне легче затаиться.
0: Понятно.
1: Да, приманка моя на удочке подвешенная шевелится, трепещет, а если нужно, может светиться, мигать. Ну а туловище свое я стараюсь держать неподвижным, чтобы внимание к нему не привлекать. А краска темная мне, конечно, в этом помогает.
0: Ну и что происходит? Рыба, подплывшая к твоей приманке, ее хватает?
1: Нет, зачем? Я ей схватить ее не даю. Когда я вижу, что подплывшая к приманке рыба все свое внимание и любопытство на ней сосредоточила, я начинаю приманку потихоньку к своему огромному рту приближать.
0: Ах, вот какая у тебя тактика! Чтобы приманку ко рту приблизить, ты, наверное, удилище свое, вперед выдвинутое, назад втягиваешь?
1: Верно, догадалась. Постепенно я удилище втягиваю в канал на моей голове и приманку на удочке таким образом к своему рту подтягиваю.
0: Понятно.
1: Да. Ну а рыба, приманкой привлеченная, естественно, за ней устремляется. Рассмотреть поближе, а потом схватить собирается. Да только не успевает. Я рот свой большой с молниеносной быстротой раскрываю и рыбешку ту глотаю. Теперь понимаешь, как я своей удочкой с приманкой пользуюсь, чтобы пропитание себе добыть?
0: Понимаю. Тактика разумная у вас, рыб-удильщиков.
1: То-то и оно.
0: Большое спасибо тебе, рыба-удильщик по имени Лазиогнат, за очень интересный рассказ о своей глубоководной жизни.
1: Пожалуйста.
0: Счастливо тебе здесь, во глубине морской, оставаться. А мне пора на поверхность подниматься.
1: Ну что ж, до свидания.
0: Всего хорошего.
2: Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь удить рыбу? Если да, то вы знаете, что это дело тоже требует умения, а главное – терпения. И притом для успешной рыбалки нужна хорошая удочка и подходящая приманка. Интересно, что всем этим обладает рыба-удильщик, о которой мы слышали. Есть у нее и хорошая удочка, и подходящая приманка, и притом обладает она необходимой для настоящего рыбака ловкостью и сноровкой. Рыба-удильщик даже знает способ рыбной ловли, при котором для привлечения рыб используется свет. Сегодня мы слышали о том, как она употребляет свою светящуюся приманку. Неужели эта рыба-рыболов сама научилась такому способу ловли? Не может быть! Своего ума у нее для этого не хватило бы. А удочку со светящейся приманкой, неужели она сама себе ее смастерила? Неужели сама научилась пользоваться ею с той сноровкой, с которой она это делает? Нет, сама она, конечно, на это не способна. Тогда кто же научил ее рыбной ловле? Кто снабдил необходимыми для этого приспособлениями? Может быть, кто-нибудь из людей? Человек ведь способен сделать удочку и научиться с помощью ее ловить рыбу. Да. Но снабдить удочкой рыбу-удильщика и вложить в нее умение пользоваться этой удочкой, передающейся из поколения в поколение, человек не мог. Это сделал творец природы, великий бог, создавший жизнь на земле.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали про рыбу-удильщика, мы хотим рассказать вам еще об одном необычном представителе рыбьего царства – о рыбе по имени брызгун.
1: Рыба-брызгун – умелый охотник на насекомых. Что же в этом необычного, спросите вы? Многие рыбы ловят насекомых, плавающих в воде или бегающих по водной поверхности. А дело в том, что рыба-брызгун умеет охотиться на насекомых, летающих в воздухе. Эта рыба – меткий стрелок. Она сбивает насекомых, пролетающих над водой или сидящих на листьях надводных растений, с помощью тонкой струйки воды, бьющей из ее рта. Вот какие рыбы есть на свете. Проживает рыба-брызгун в Индонезии и в других странах Юго-Восточной Азии. Размера она небольшого, сантиметров 20 в длину. Плавает и в морской, и в пресной воде. Охотиться рыба-брызгун любит в речках с мангровыми зарослями по берегам, так как в них обитает множество насекомых. Рыбы-брызгуны почти всегда плавают у самой поверхности воды, внимательно следя из-под воды за летающими мухами и жучками. Увидав ползущие по ветке, свисающие над рекой, или парящие в воздухе насекомое, рыба-брызгун мгновенно точно прицеливается. В этом ей помогают ее большие зоркие глаза. Над поверхностью воды появляется лишь ее рот, из которого она посылает точно в цель тонкую струйку воды или серию капель. Промахи случаются очень редко. Как правило, рыба-брызгун метко бьет с расстояния в 1 метр и более. Обрызганное насекомое, не успев расправить крылья, падает в воду. А рыба-брызгун уже тут как тут, подплывает и хватает свою добычу. Иногда она еще в воздухе ловит сбитое насекомое, далеко высовывая при этом голову из воды. Интересно, однако, что в момент, когда рыба-брызгун прицеливается и стреляет, из воды высовывается лишь самый кончик ее головы, лишь только ее рот, а глаза ее в эту минуту всегда остаются под водой. Следовательно, прицеливаясь, ей приходится учитывать преломление лучей на границе воды и воздуха. Вы, наверное, замечали, что прямая палочка, погруженная в прозрачную воду под углом, кажется надломленной. Это и есть результат преломления лучей на границе водяной и воздушной среды. Однако, несмотря на эти оптические искажения, рыба-брызгун, погруженная в воду, с предельной точностью прицеливается в насекомое, находящееся в воздухе. Как же ей это удается? Оказывается, она, прицеливаясь, всегда старается занять вертикальное положение, и поэтому может видеть из-под воды интересующее ее насекомое в неискаженном виде. А как работает водомет рыбы-брызгуна? Несмотря на многочисленные наблюдения за охотой брызгунов, механизм их стрельбы был выяснен сравнительно недавно. Оказалось, что во рту, на небе, у этой рыбы есть очень узкий и длинный желобок, который может прикрываться снизу ее длинным языком, превращаясь таким образом в тонкую трубочку, своего рода ствол, диаметр которого не превышает 0,15 миллиметра. Тонкий кончик языка рыбы очень подвижен и служит клапаном, закрывающим и открывающим выход из этой трубочки. Когда рыба-брызгун хочет произвести водяной выстрел, она прижимает свой длинный язычок кверху, а затем с силой захлопывает свои жаберные крышки. Тогда вода под давлением устремляется из ее глотки в тоненькую трубочку, образованную желобком на небе и прижатым к нему снизу языком. Кончиком языка, закрывающим отверстие этого тоненького ствола, рыба-брызгун регулирует частоту выстрелов, посылая в цель серию капель или, если хочет, непрерывную струйку воды.
2: Сторонники теории эволюции утверждают, что рыба-брызгун, пользующаяся таким необычным и сложным способом охоты, выработала его в результате естественного отбора. Они говорят, что необходимость выжить заставила эту рыбу овладеть мастерством меткой стрельбы в насекомых. По их словам, если бы рыба-брызгун не научилась своему особому методу охоты, она бы вымерла. Однако, в 61-м году ученые доказали, что рыба-брызгун охотится на насекомых с помощью своего водомета, просто потому, что это ей очень нравится. Она совсем не нуждается в таком способе охоты для того, чтобы выжить. Наблюдая за жизнью рыб-брызгунов в открытом море, где им не на кого было охотиться с помощью водометной стрельбы, ученые точно установили, что эти рыбы вполне могут добывать себе пищу и другими более простыми способами. Однако, возвращаясь из морской стихии в пресную воду рек с зарослями по берегам, населенными насекомыми, брызгуны снова применяли свой сложный метод охоты с помощью водомета. Рыба-брызгун с ее уникальными способностями свидетельствует нам о своем мудром создателе, о великом боге, творце природы. Ведь ничто сложное и разумно устроенное не может возникнуть без участия разума, без участия разумного конструктора. Трудно поверить, что такое сложное существо, как эта рыба, появилось на свет случайно, в процессе эволюции, и что она смогла самостоятельно научиться тому необычному и трудному методу охоты, которым она пользуется. Данные современной науки во многом опровергают эволюционное учение Дарвина. Например, как известно, открыты существующие в природе законы наследственности, препятствующие переходу из одного вида животных в другой. Всем ясно, что эта научная информация противоречит учению об эволюции.
1: Многие ученые сегодня сознают слабость эволюционной теории. Однако некоторые из них отказываются принять идею творения лишь только потому, что это делает необходимым признание существования Творца. Да, есть люди, которым не хотелось бы, чтобы Бог существовал. Ведь признав существование Бога, они должны принять на себя ответственность перед Богом за все свои дела. Но им это не нравится. Верно сказал французский ученый Дюплесси: «Отход разума от Бога часто является последствием нравственного падения. Под влиянием дурных наклонностей человек хочет, чтобы Бог не существовал, и под действием этого желания он, в конце концов, убеждает себя в том, что Бога нет. Да, не разум, но грех отдаляет человека от своего Создателя».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночной я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, и тяжело земная доля на плечи слабые слегла. Не попусти в цепях недуга остыть в тоске душе больной, но озари улыбкой друга неотвратимый жребий мой. Мои мучительные ночи отрадным сном благослови и на заплаканные очи повей дыханием любви. И если грудь в борьбе застынет, и враг смертельный яд страстей с насмешкой злобною заронит во глубину души моей, о Боже, замысел лукавый от мысли грешной отгони, наставь меня на путь Твой правый и душу верой осени.

Взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, Он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у уязвленных ног, и Он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет Он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, Он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, Он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, Он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с Ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, Он чуток к сердечной мольбе.

Тишь вокруг, туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал. И в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбленье несешь здесь в мире от друзей, тогда у Бога ты смиренье проси для этих скорбных дней.

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и в пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. И еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

трубный зов. Дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире: богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Вредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

с меня начни. Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро. Начни, Господь, нас всех любви учить, зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать. Мы грех не научились побеждать. Начни готовить, нас тебя встречать, с меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди, Господь, меня веди, Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

разговор о маме, от чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с нею все сообща, за то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порою становится строже в морщинках глаза, но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить ей сердце свое, и просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим ее.

миру свет. Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но он источник света. Нам надо быть подобными ему. Пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна. Нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом среди растленья?

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв. Без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

«Струны души». Эти стихи писались в самое трудное время моей жизни, и думала порой, что это не я пишу. Очень больно на душе, что мой муж так страдал физически в последние дни на этой земле. Но он не роптал на Господа. До последнего мы читали Библию и молились. Одна сестра-молитвенница, Валентина Р., ежедневно молилась с нами по телефону и пела христианские песни. Даже последнюю неделю в местной больнице по телефону ежедневно поддерживала его. Теперь меня утром будет ото сна, а вечером спать укладывает по телефону молитвами, псалмами и проповедями Спирджена. Слава тебе, Господи, за неутомимых молитвенников! Спасибо семье Ани Б., Валентине Г., Светлане К. и многим другим, кто не только Божьим Словом, но и материально посылает дорогую помощь. Да, мы зависим от Бога и от добрых людей, которых Он побуждает сострадать полной мерой. Мой муж теперь в ином, лучшем мире. Господь взял грехи при покаянии и крещении, а теперь и болезни. Радость полная только в Господе. Какие мы счастливые, что имеем такого адвоката, ходатая перед Небесным Отцом Иисуса Христа. Здесь Он сейчас с нами, Духом Святым, а на небе Сын Бога, Иисус Христос и Сам Отец Бог. Триединая Святая Троица с христианами на земле и на небе. Через Духа Святого мы понимаем, о чем говорит Слово Божие и как нам поступать даже в нашем личном деле. Согрешая, мы просим прощения у ходатая Иисуса. Он дает нам любовь, надежду, веру, терпение, если мы просим с верой. И радость неизреченную дает только один Бог через людей, природу и, главное, через Слово Свое. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. 1 Петра 1:6. Радуйся, радуйся! Божьи слова. И вот теперь, после перехода мужа в лучший мир, я не одна, радуюсь со Христом, немного поплачу, но долго не унываю. Он, Христос, не дает. Спасибо и слава Господу за это! И вам спасибо за ваши молитвы подкрепления. О, если бы не эти молитвы во имя Иисуса Христа! Пусть благословит вас всех Господь и даст мир душам и семьям вашим. Только Он все в свое время дает, если вера наша в Него, живого, воскресшего Иисуса Христа, не ослабнет. Этот стих написала уже в новом звании – вдова. Господь любит и защищает вдов и сирот. Я росла в детстве сиротой, теперь вдова. Но это у Него как привилегия. Я чувствую это и благодарю за Его опеку, радость, которую, несмотря ни на что, Он дает. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. Псалом 70:23. Радуйся, Бога живого слова, радуйся в предназначении вдова, радуйся сущности каждого дня, радуйся, ты со Христом не одна, радуйся, радуйся, Бог так сказал, главное имя твое записал, радуйся, мужа любимого дал, радуйся, в болях его укреплял, радуйся, радуйся, Божьи слова, встречусь с супругом, надежда жива. В этой разлуке пусть жизнь за двоих, буду молиться за близких своих. Муж успокоился в вечности, там, где лишь радость обещана нам. Радость от пения птиц и ручья, радость от музыки летней дождя. Слава! Мой Господи, любишь меня, в детях и внуках пусть милость Твоя, верю, Христос, к ним спасение придет, имя Твое пусть им радость дает,
детям богатство мой муж не скопил. Радуюсь, слово твое возлюбил, радуюсь, слово читали вдвоем. Господи, слава за слово твое! Ваша христианская неписательница Валентина Гербер.

0: вдовам. Вдова вздыхает грустно у окна. Нет, не дождаться ей уже супруга. Уже давно привыкла, что одна, но так порою не хватает друга. Как много их, оставшихся сестер, что в одиночку тянут свою лямку. И редко мы заводим разговор о том, как трудно в этих вдовьих рамках поднять детей одной, без той опоры, которую дает семье отец, когда забот не куча, просто горы, а силы все надорваны в конец. Вот поломалась снова шкаф от дверца, и надо бы машинку починить. И ноет от вопросов вдовье сердце, кого же ей о помощи просить. И все в молитве Господу приносит, ведь только Он защита в каждом дне, благодарит и задает вопросы, которых не доверит и родне. И Бог всегда спешит вдове на помощь, ведь Он Бог вдов, и Он отец сирот. Пусть время далеко уже за полночь услышит и даст делу поворот. Послушайте вдову, она расскажет, как много уже видела чудес. Все случаи не перечислить даже, но в каждой мелочи особый вес. Ведь так Господь учил ее доверью. Смотри, вдова, я рядом, я твой Бог. Пусть зло еще все прячется у двери, поверь, оно оставит твой порог. Молитесь, вдовы, и держитесь верой руки, что никогда вас не предаст. Она вам в вечности огромной мерой за ваше одиночество воздаст. Вы только верность Господу храните, ищите, чтобы не изнемогать соединяющие с небом нити, а Бог всегда вам будет помогать.
1: Анна Вельк.

Воспоминания. Молись, молись, Штунда. Прошу прощения, хочу написать, а малограмотная. Перед войной окончила 4 класса. Пережила 2 голода и не было возможности учиться. Мне уже 81 год, за что благодарю моего Господа. Он мне дал крепость. Мои дорогие, если б я могла описать вам всю свою жизнь, это была бы большая книга. Если и стану хвалиться, то только моим Спасителем Иисусом Христом. Сколько Он являл своей милости ко мне и любви, которой я недостойна. Уверовала в 1956 году. Тогда нас считали врагами. Мой муж служил сверхсрочником в армии. Меня и вызывали в инстанции, и приходили ко мне, но я благодарю Господа, что Он давал силы. Муж был хороший, не пьяница, не курил, во всем мне помогал, только не хотел, чтобы я ходила в собрание. А как пойду в собрание, тогда он меня бил. Это не помогло, тогда он не стал пускать в квартиру, а потом забрал у меня ключи. И я решила поститься и молюсь. Господи, Ты знаешь, что мне без ключей невозможно. Господи, покажи, где они лежат. И слышу в себе нежный тихий голос. Пойди в ванную, там под машинкой твои ключи лежат. Встала с молитвы и нашла в самом уголочке ключи. Этими гонениями меня Господь укреплял. Другой раз было, я забежала в спальню, а ручки на двери были из нержавеющей стали. И вот, я из комнаты держу за ручку, а муж снаружи хочет ворваться. Взываю Господу, просто кричу: «Господи, прости моего мужа, он не знает, что делает». А муж мне говорит: «Молись, молись, Штунда». И слышу, ручка сломалась. Муж упал, потом встал и пошел на балкон. Господь успокоил мужа. Я вышла. Лежит дверная ручка, которую он тянул, на полу. Металл перерван. Спрашиваю мужа: «Костик, чья это сила эту ручку перервала? Ее ведь ничем нельзя перебить». Вот такие мне Господь показывал чудеса. А перед смертью своей муж мне говорил: «Шура, я тебе не препятствую, иди в собрание, помолись за меня Богу». А я ему говорю: «Сегодня за тебя вся церковь молилась». Он говорит: «Давай помолимся». Встали с ним на колени, он молился и в скорости умер. Где он будет, только один Господь Бог знает. За него очень многие молились. И в Новосибирске, и в Америке, и в России. И наша церковь молилась. И еще я вам опишу, как одна сестричка обратилась к Господу. Она сама из Киева, зовут ее Таня. У нее муж был военный, Бога не знала. Был у нее сынок 3 годика. И вот она вдруг заболевает. Лунатик. Она говорила, что днем работает, все делает, а ночью ничего не знает, что с ней делается. Куда она только не обращалась, и врачи сказали, что наша медицина не дошла до такого, чтобы вылечить эту болезнь. Муж сказал ей, что уже не может так мучиться. Сына забрали, а Таню направили в больницу. И вот она возвращалась из города домой и на остановке услышала, как одна женщина другой говорит: «Да, Господь исцеляет». Ей эти слова запали в душу. Она пришла домой, встала на колени и кричала, и просила Господа исцелить ее. И в ту же ночь нормально спала. Потом их перевели в город Североморск. Там родилась у них девочка. Таня общается с верующими, но мужу это не нравится. Он говорит: «Таня, не ходи к верующим и к нам пусть не приходят». Таня послушала мужа, и к ней снова та болезнь вернулась. Тогда она вновь стала просить у Господа прощения, и Господь ее помиловал.
Александра Якименко, Украина.

менялся прямо на глазах. Памятными сделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Псалом 110:4. Хочу рассказать о своем покойном муже, о его обращении к Господу. Уже 10 лет, как я заключила завет доброй совести с Богом, и 10 лет молюсь о моей семье. Муж мой – бывший партийный работник. Если я начинала что-то говорить о Боге, то он не хотел слушать. Говорил: «В свое время меня партия учила». «И куда эта партия привела вас?» – спрашивала я его. Уже здесь, в Германии, он очень заболел. Были у него сильные приступы, я вызывала скорую, его забирали в больницу. Каждый раз я молилась и просила Господа о том, чтобы муж покаялся, не ушел из этой жизни необращенным. Каждое воскресенье я ездила в дом молитвы в город Н. Он от нас в 60 километрах. Оставляла мужа одного, и он мне выговаривал: «Ты меня оставляешь, а я могу умереть». Я уже отдала его в святые руки Господа, который его всегда хранил. Часто нас навещал пастор церкви. Он спрашивал моего супруга: «Вы готовы примириться с Богом?» Но он получал отрицательный ответ. Мой муж был увлечен телевизором, но когда ему стало хуже, он бросил смотреть телевизор, а слушал, что я ему читала из Библии. Так он приближался к Богу. Как-то раз он мне говорит: «Когда ты дома, мне плохо. Когда тебя нет, все нормально». Думаю, что это молитвы действовали. Ведь я молилась о благословении для него. Позже мы стали раздавать вместе трактаты. Он уже сидел в коляске. Я давала их ему в руки, а сама катила коляску. Он был всегда рад этому. Мы перед выходом молились, чтобы Бог благословил тех, кто эти трактаты прочтет. Он не дожил до 69 лет 8 дней. Когда лежал в больнице, сказал: «Если придут дети, ты им скажи, чтобы они не выпивали. Надо с этим кончать. Ты ведь всегда была против этого, а мы тебя не слушали». Муж менялся прямо на глазах. В больнице он пролежал 1,5 недели. У него были невыносимые боли. В одной из посещений он мне говорит: «Мне очень плохо, надо что-то делать, я не могу. Только Бог может с нами что-то сделать. Я тебе много читала Библию, объясняла, говорила. Болезнь, может, и не уйдет, но с Богом легче все переносить. Покайся, и тебе будет легче». «Как я должен покаяться?» «Попросить у Бога прощения. Скажи: прими меня таким, какой я есть». Он сложил руки и обратился к Богу, попросив прощения. Потом сказал: «Как мне стало легко, у меня уже ничего не болит». Это нужно было видеть. В Библии написано: «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Псалом 85:5. «Ты мне теперь не только муж, но и брат», — сказала я, радуясь от всего сердца, что он спасен. Предложила позвать пресвитера, и он, обрадовавшись, согласился. Приехали пресвитер и еще один брат. Муж сказал им: «Да, я верю, что Бог меня спас». Они молились и беседовали с ним. Позже, когда я к нему приходила, то давала ему Библию и говорила: «Открой, и я прочту, что Бог тебе положит на сердце». Он открывал, и я ему читала. Однажды я ему предложила что-нибудь спеть. Сходила домой за русским песенником и пела ему до самого вечера. В тот день приходила дочь, но он уже не говорил ничего, а просто смотрел. А я и не поняла, что он уже уходит. Ночью мне позвонили в 2 часа и сказали, что он умер. Медсестра сказала, что он умер тихо, спокойно, не кричал от боли. Как милостив Бог был к моему мужу, он коснулся его сердца. У меня 5 детей, 11 внуков и 1 правнук. Все еще блуждают в этом мире, но я верю и знаю, что Господь и им откроет глаза.
Ведь мы читаем в Библии: «Спасешься ты и весь дом твой». Деяния 11:14. Я молюсь и благодарю Господа, что у меня есть церковь, братья и сестры во Христе. Благодарю за чудесные свидетельства в сестре и забытом алтаре. Бог меня тоже побудил засвидетельствовать о моем муже. К.П.

обоих убили. Я получила письмо от Валентины Н. из Дальнегорска и с ее разрешения пересылаю вам. Надя Клам. Очень благодарна вам за письмо, за то, что вы не остались равнодушны к нашему горю. Прочитала письмо и не смогла сдержать слез, они просто лились градом. Такое горе, какое испытали мы, не дай Бог никому. Дело в том, что мы потеряли двоих детей и обоих убили. В 2004 году наш сын ехал из города домой, был в морях, ехал, по-видимому, на попутной машине. Видно, узнали, что он едет с большими деньгами. Его убили, забрали все, что у него было, и выбросили тело под мост. Мы его нашли только тогда, когда подали в розыск. Ему было 33 года. С тех пор прошло 5 лет, и снова горе. Теперь нет с нами нашей доченьки. Ей было 26 лет. Муж убил ее только потому, что она подала на развод. Он ее обижал, бил. Если приходил домой пьяный, то становился агрессивным. На этот раз выбросил с балкона телевизор, стиральную машинку, пылесос, телефон. Этого она не смогла уже стерпеть и подала на развод. Вот он и решил ее убить. Утром она пошла на работу, я ее немного проводила. Оставалось чуть-чуть дойти до работы. Он подъехал на машине, посадил ее в машину и увез в гараж. Там и расправился с ней. Тело выбросил в заброшенную шахту. Нашли ее только на третий день, когда он сознался. Подробности, как все произошло, узнаем только на суде. Не знаю, как все это выдержать. Сильно пошатнулось здоровье. Целый месяц с мужем лечились у психиатра, но легче не стало. Все думы только о ней, дочери погибшей. Без доченьки и жизнь не мила. Хоть самой ложись в могилу. Остался у нее сынок, 2 годика. Опекунство оформила мать зятя. Но я беру внука на выходные к себе. Дело в том, что я уже воспитала внучку от сына, которого убили. Мать у девочки умерла через 1,5 года, как не стало отца, моего сына. Теперь ей уже 20 лет. Учится в институте, хорошая девочка. А внука мне не дали, так как я на инвалидности, да и мне уже 60 лет, а мужу 65. Вот такое великое у нас горе. Спасибо, что есть вот такие люди добрые, как вы, и я очень рада была с вами познакомиться. Еще раз огромное вам спасибо за письмо. Валентина Н., Россия. От редакции. Дорогие читатели, помолитесь об этих бедных родителях, напишите им письма и пришлите в редакцию, мы перешлем.

0: Такая частая беда.
1: Расскажу о моей родственнице, сестре по вере Але. С ней мы беседуем о Боге, о прочитанном забытом алтаре. Одобряем друг друга. Алла и ее муж Павел уверовали уже в Германии. А о Боге она слышала от своей мамы. Павел работал возле химического завода, получил дозу вредных веществ, когда был выброс. Врачи провели обследование и обнаружили в крови что-то. Но Павел не прошел курс лечения, и со временем у него появился рак легких. Сделали операцию. Братья и сестры молились за него. В этот раз все обошлось. Но спустя 2 года снова рак легких. И появились метастазы. Облучение и химиотерапия не принесли положительных результатов. В возрасте 42 лет Павел умер. Алла осталась одна с 5 детьми. Пришлось ей учиться водить машину, сдать на права. Один сын стал зависим от наркотиков. Сколько слез и нервов стоила борьба с этим злом. Но Бог усмотрел. С помощью братьев во Христе сына устроили реабилитационный центр города Малоярославец. Там он исцелился, уверовал, нашел верующую сестру и женился. Родились у них 2 девочки-двойняшки. А затем сын, которого назвали Павел. В прошлом году молодая семья собралась ехать в гости. Купили билет на поезд, но в это время другой родственник ехал домой и уговорил их ехать на автомобиле с ним. По дороге случилась страшная авария. Сразу на месте аварии погиб водитель и сын Павел. Умерли в больнице 2 дочери. Алла была на похоронах. Как это трудно пережить. Сразу столько навалилось на ее плечи, но она выстояла и окрепла в вере. Большая душевная травма была у нее, сына и снохи. Потери детей, но время и Бог нас лечит. В этом году Вера, сноха Аллы, родила сына. Алла хотела их посетить на рождественские праздники, но опять у нее испытание. Произошла авария по ее вине. Люди не пострадали. И Алла бодрым голосом говорит мне, что опять ее Бог уберег. Бог дал ей испытание, и она опять устояла. Слава нашему Богу, что Он с нами. Анатолий Славинский.

Газета для Надежды. С сестрой Аллой Н. я познакомился несколько лет назад в больнице, когда она перенесла уже не первую, очень тяжелую операцию на суставах. Тогда моя молитва не была подкреплена надеждой на улучшение. Но когда через несколько месяцев Алла обрела физическое подкрепление, я не мог не признать, что Христос сотворил чудо. Это я должен был уже давно выписать кому-нибудь газету, и уже тем более себе, так как у меня есть для этого все необходимое. Я попросил сестру Аллу, чтобы она не продлевала подписку для меня, я это сделаю сам. Через некоторое время она передала мне деньги на подписку забытого алтаря для сестры Надежды Федоровны из Одесской общины. О сестре Надежде она узнала из наших бесед с ней. Я каждый год езжу к своим в Одессу и рассказала о посещении духовной, очень дорогой мне семьи. Геннадий Цубов.

опять не вытерпела. Дорогие сестры, я опять не вытерпела и решила написать по поводу телевизора и компьютера. Конечно, у каждого свое мнение. Об интернете я мало знаю и им никогда не пользовалась. А вот телевизор – это прямо-таки для молодежи и детей дошкольного и школьного возраста ловушка. Они так привязаны, что им не играть, не кушать, не гулять, не читать не хочется. А если бы не хотели кушать и не надо было бы делать уроки, то круглые сутки бы сидели около этого ящика. Говорят, черпают знания. А какие? Вот я знаю такой пример. Мальчику 3 года. Он знает, как пользоваться телевизором. Даже сам кассеты вставляет. А в туалет все еще не ходит. А почему? Некому научить. Потому что все свободное время семья у телевизора проводит. А как с прогулками? Зимой некому с детьми снежную бабу слепить, на санках покатать. Весной понаблюдать, как появляются первые цветы, насекомые, как прилетают птицы. Летом понаблюдать, как зреют колося на полях, как косят лук. Почему в лесу на деревьях мох растет с одной стороны, а с другой нет? Да столько много интересного и полезного в природе. Ведь тут сразу и свежий воздух, и движение. Разве это можно сравнить с сидением у телевизора? София Бенц.

Тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, различаем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то нет. Такой вопрос мне задали. В церкви должен быть порядок. Церковь — невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и слабые члены церкви. Слово Божие учит нас, если мы видим слабости других, лукавство, неискренность. Молитесь за таких, носите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. Мы зависим в своих слабостях от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабость мешает нам идти за Господом, мешает нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Давайте молиться о наших слабостях, чтобы исцелиться от них. Если, будучи слабыми, мы будем еще наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона. Книга Судей, 13 глава. Все, что он получил, поддавшись слабости, — это одиночество, боль, страдания и смерть. Господи, спаси наши души, дай нам познавать Тебя, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

Стихи Роланда Шрёдера. Что взять с собой? На небе вижу облака. Куда плывут они, куда? Душа наполнена тоской. Когда уйду, что взять с собой? В глазах стоят мои дела, и планка их все ниже. Поступки, мысли, вот беда, везде плохое вижу. Когда уйду, что взять с собой? Вопрос, который предо мной стоит. Я в небо отчий дом стремлюсь, что встретиться с Христом. В душе сомнения, непокой, так мало Бога я любил. Я занят был самим собой, Христу хвалу не возносил. В любви я должен возрастать, ее с собой могу лишь взять. Она надежду укрепит и радость в сердце сохранит. Господь — надежная скала, простит мне грешные дела, чтоб я, постигнув боль креста, увидел Господа Христа. Божий дом. Друг мой, церковь посещая, веру сможешь обрести, чтоб надежду, вечность рая, мог другим ты возвестить. И в этом доме Божием, где Богу гимн поют, там в ожидании царства счастливые живут, и всяк в благоговении к Спасителю спешит, чтоб сердце в умилении пред Господом склонить. Там грешнику о Боге готовы рассказать, слово его в дороге —

встречным возвещать. Здесь можем мы молиться и помощь с неба ждать. Здесь можем мы трудиться и Бога воспевать. Приди, о друг, скорее, дом Божий посети, и радость о спасении ты в сердце обрети».

0: стихи наших неписателей. В сердце дверь открой.
1: Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там не счастье, а помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, и ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Той соломинкой видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И столько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, и Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет. Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел. И шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать.
2: Стихотворение в исполнении автора Анны Вельк.

Песня «Так нужен Бог». Слова Анны Вельк, музыка и исполнение Виктора Гласс.

0: так нужен Бог, так нужен Бог.
1: Стихотворение «Наследникам мира»
2: в исполнении автора Анны Лукс.
1: Не закон, не добрые дела и не обрезание, но вера нам спасенье Божье принесла и небесные открыла двери. Наш отец по вере Авраам, в нем даровано обетование свыше. Мы идем в надзвездный Ханаан и земного на пути не ищем. Царство мира, света и добра нам Отец Небесный приготовил, старцы, взрослые и детвора будут жить в том царстве вечно новом. Как народ особенный, святой, своего царя мы сердцем знаем. Иисус в короне золотой ожидает нас, спасенных в рае. Ни богатство и ни слава. Дух, обновленный через освящение, и внимать способный Богу слух — наше чтимое приобретение. Нет сокровищ на земле у нас. Мы тоскуем о небесной славе. Скоро царь царей возвысит глаз и святым своим лик Божий явит. Радости верховной не отнять у наследников святого мира, и гарантом в этом благодать Господа Христа Иммануила.

0: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Псалом 56:8. Буду славить Тебя, мой Творец, сердце радостью бьется, готово. Чем меня одарил мой Отец, раздавать буду снова и снова. Получу стих, отдам, не жалея, песни тоже я щедро раздам. Ободрить нужно, словом согрею и молитв вознесу. Фимиам, слава, слава Тебе, мой Спаситель, нет опоры прочней под рукой. Моей жизни Ты мудрый строитель, жизни немощной, хрупкой такой. Сердце, Боже мое, готово, переполнено, не удержать, буду славить и петь Тебе благого, и небесное царство стяжать. Елена Пинчук, Россия.
1: Где б ни прошла дорога жизни моей земной, твердо я верю в Бога, знаю, что Он со мной. С Богом моим не страшны бури в земном пути. С Ним и долиной смерти я не убоюсь идти. Путь мой Он освещает, силы в борьбе дает. Если упал, поднимает и на руках несет. Зная, что я не в силах вечность обрести, Он посылает Сына, чтобы меня спасти. Бенямин Мартинс.
2: Как-то молилась о церкви города, Балхаш, и появилось стихотворение «Как мало надо». Молюсь о всех скорбящих и нуждающихся. Молюсь и плачу, так хочется помочь. Делаю, что могу, а мечтаю больше делать. Как, не знаю, но Господь знает. Как мало надо. Как мало надо в жизни этой услышать теплоту от слов. Не потому ли Бог в завете нам заповедовал любовь? Не потому ли за нас Сын Божий в любви безмерной умирал? Любовь сердец всего дороже, любите ближнего, сказал. Не потому ли любовь навеки все побеждала зло и тьму? Как мало надо человеку услышать «Я тебя люблю». Ольга Богданова.
0: Хочу поздравить своих брата и сестру по вере Кроп с днем рождения. Им исполнилось по 80 лет. Желаем им, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога. Моя дочь Надежда Синчишина, как познала Господа, пишет стихи. Елена Еремина, Россия. И свят, и милостив Господь, Его любовь превыше понимания. Свое творение любит Он сначала мировоздания. Сильна и ревность на Его любовь. Так возлюбить возможно только Богу. Его лилась святая кровь на всю Голгофскую дорогу. Святую жертву Он принес за нас. Невинный агнец предан был на поругание. Своей жертвою всех нас спас от вечных мук и вечного страдания. Наш грех распят с Ним на кресте. В Иисусе мы имеем упование. И верою, спасаясь во Христе, вечерю совершим о Нем воспоминание. Не дай нам, Бог, о милости Твоей забыть. Не дай нам, Бог, любовь Твою попрать ногами. Даруй, Господь, как Ты любить. Прибудь, Господь, Ты с нами. Надежда Синчишина, Россия. С газеты «Забытый алтарь» познакомилась только в прошлом году. Очень жаль, не знала о ее существовании. Хочу еще на год подписаться. Также прошу выписать газету на имя Александры М. в Эстонию. Она верующая, ей уже 86 лет. К сожалению, она уже не может посещать церковь и почти не может читать. Но друзья к ней приходят и прочтут. Она будет очень рада. Хочется хоть что-то приятное еще сделать для нее. Шлю вам небольшой стих, который написала с помощью Божией уже давно. «Немедли. Ты слышишь? Господь зовет. Ты слышишь? Господь стучит. Ведь время последнее. О, друг, посмотри скорей, ведь ты стоишь у дверей. А дверь эта скоро закроется. Не медли, мой милый друг, не вечно Господь будет ждать. Покайся, дверь сердца открой, прими же Его благодать. И примет Христос тебя в объятия нежно свои, и скажет Он тихо, любя: иди и впредь не греши. К.А. Однажды было очень одиноко. Вдруг слышу пение птички, соловья. Благодарю я, Боже, за заботу. Здесь птичка эта раньше не жила. Ты в глубину души мне проникаешь, свободу от греха лишь ты даешь, и сердце благодатью наполняешь. Уча здесь жить, небесный край ведешь. Лишь только ты меня не оставляешь. И знаешь, что сказать я не могу. Все вздохи, как молитву принимаешь. И знаешь всякий раз мою нужду. Когда вокруг все давит тяжкой ношей, когда и близкие мне далеки, тогда в тиши я слышу голос Божий. Прошу, Господь, меня к себе влеки. Влеки в свои небесные просторы, ведь там не утомляется душа. Там встречусь я с тобой, мой Спаситель, и путь земной забуду, что прошла. Как шла и падала, и уставала, когда звала, ты приходил всегда. В земном пути порой изнемогала, ты силой насыщал меня тогда. Елена Приходько прислала Валентина Ньюфкамп, Нидерланды.

Дыхание жизни. В последнее время средства массовой информации будоражат мир страшными сообщениями о похищениях и гибели людей, о происшествиях с заложниками, о преступных вымогательствах и тому подобном. Общественность с напряжением следит за предпринимаемыми мерами по освобождению захваченных людей и их судьбами. В Библии, Деяния 12:1-5, описан подобный случай с апостолом Петром. Этого апостола царь Ирод, поощряемый иудеями после убийства Якова, заключил под усиленную охрану с намерением в удобное время расправиться с ним. Что же делает его такая молодая, только что появившаяся церковь? Они не создают кризисный штаб, не вооружаются, чтобы с помощью усиленной группы освободить из заключения своего любимого друга. Они даже не думают о сборе денег для его выкупа. Они не собирают подписи для апелляции к влиятельным лицам. Что же они делают? Они в своем бессилии делают то, что делать должны. Они обращаются за помощью к Богу. Они молятся. Мы читаем: «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяния 12:5. Читая это и некоторые другие места Библии, невольно задаешься вопросом: что такое молитва? Почему молятся Богу? И стоит ли сегодня еще молиться? В одном из библейских словарей написано, что молитва – это заложенная Творцом потребность общения человеческой души с Богом, в существовании которого она верит и которому она поклоняется. Это молитвенное поклонение зависит от уровня познания Бога. Слово Божие говорит, что язычники, то есть неверующие, тоже молятся. Матфея 6:7. Молитва есть сердцевина веры. Слово Божие под молитвой подразумевает диалог, разговор двух личностей, Бога и человека. К сожалению, многие люди считают, что молитва – это перечисление своих нужд Богу. Из практики мы знаем, как трудно бывает беседовать с человеком, любящим больше говорить, чем слушать. Бог тоже желает, чтобы мы были готовы Его слушать. А наши нужды Он наперед знает, хотя не возражает и даже хочет, чтобы мы настойчиво просили. Луки 11:9. Церковь Христова в Библии еще называется невестой Христа. И если вспомнить, что разговор между женихом и невестой дает радость обоим, то становится понятным, как много нам хочет сказать жених без Духа, через Духа Святого. И здесь очень важно то, сколько мы во время молитвы говорим и как мы слушаем его. Бог создал человека по своему подобию. И желая общения с ним, сам настоятельно просит человека об этом общении. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49:15. Или «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» – Иеремия 33:3. Обратили внимание? Оба раза Бог сам просит нас молиться и еще обещает вознаграждение в ответ на наши просьбы. Вот такой простой ответ на вопрос, почему надо молиться Богу, а не идолу или еще кому-нибудь другому. Наша молитва приносит обоюдное удовлетворение – мы растем в познании Его и, главное, прославляем Господа. Как же функционирует молитва и каковы окончательные результаты угодной Богу молитвы? В Библии мы читаем: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными» Римлянам 8:26. Бог дает нам в помощь Духа Святого. Одним из примеров действенной молитвы является молитва Анны. Прочтите в книге 1 Царств, глава 1 и 2. На настойчивую молитву Анны Бог ответил, исполнил ее просьбу, подарил сына.
В своей благодарственной молитве Анна прославила Всевышнего. В книге «Деяния апостола» мы читаем о молитвенной жизни Иерусалимской церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Глава 2, 42 стих. И как результат, хваля Бога и находясь в любви у народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Стих 47. Очень интересно прочесть 4 главу Деяний апостолов. Там рассказывается, как при усиленном преследовании ученики, будучи отпущены из-под стражи, пришли к своим. И тут же состоялось молитвенное собрание. Они единодушно возвысили голос Богу. Глава 4, 23, 24 стих. А в стихе 31 мы видим результат. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». В главе 6 той же книги читаем, что церковь высоко чтит и ценит молитву. Апостолы поставляют на диаконскую службу 7 человек изведанных, чтобы себя полностью посвятить молитве и служению Слову. Там же говорится, что число учеников росло, и многие из священников покорились вере. Если вы были внимательными, то должны были заметить, что везде указывается на единодушие и постоянство в молитве. Всегда ли мы, будучи в молитве, со всей ответственностью осознаем, что находимся на прямой связи с Небесным Отцом, Творцом Вселенной? Всегда ли мы при этом находимся в глубоком смирении перед Богом? Хватает ли у нас, как у Первой Церкви, постоянства и единодушия? Чтим ли мы молитву? Если нам часто не хватает Божьего благословения, то это, как правило, слабости молитвенной жизни. Как обстоят дела с молитвой в наших домах, в наших церквах, а с нашей личной молитвой? Апостол Иаков пишет: «Не имеете, потому что не просите» Иакова 4:2. Наши благословения зависят от наших молитв. Третий немаловажный вопрос, на котором хотелось бы остановиться: стоит ли молиться сегодня? Некто сказал, что молитва есть дыхание души. Если живой организм нуждается в беспрерывном поступлении свежего воздуха, то живой христианин также нуждается в повседневном общении с Богом. Еще Давид в Псалме 54, 18 стихе писал: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопить, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня». В наше время искушений не меньше, чем во времена Давида. И это вынуждает нас не менее интенсивно искать близости в общении с Богом. Эта возможность – наше преимущество. Наши молитвы перед лицем Господа имеют такое важное значение, что они сохраняются у Него для вечности. И когда Он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Откровение 5:8. Молитвы являются средством, через которое Бог посылает свою праведность на землю. Его ответы на наши молитвы заполняют удивлением все творение, всю вселенную. Дорогая душа, молиться сегодня стоит. Бог ждет твоей молитвы покаяния. Бог хочет, чтобы мы молились. Много молились и молились Ему. Почему Он этого хочет? Для нас это тайна, как и сам Бог. Но если Он так хочет, то будем Ему послушны в благодарность за все Его блага, содеянное нам. Тем более, что за это мы будем вознаграждены. Значение и цену молитвы мы полностью познаем только в вечности. Сейчас же она нам нужна, как воздух для жизни. Благодарность Господу за этот дар. Нам, подарив молитву, слушать ты нас готов. Ты же, ведь наш Спаситель, славить тебя дай слов. В ней утешение многим,
в горе или в беде, уставшим подкрепление, с нами она везде. Если молитва – воздух, дыхание для души, то без нее, о Боже, нам невозможно жить. Слава Тебе, Всевышний! Чем же Тебе воздать? Снизошел к нам вечный, дал нам себя познать. Написал и читал Иоанн Люйвен.

наедине с Библией. Кто твой ближний? Пишу вам в первый раз с единственным желанием поделиться радостью от прочитанного в Евангелии от Луки. Иди, и ты поступай так же. Луки 10:37. Слова Господа нашего Иисуса Христа обращены к законнику, который встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Луки 10:25. Этот человек знал конечную цель в жизни, но знал ли он, как достичь ее? Известно ли ему, где лежит начало этого пути? Пути в жизнь вечную, пути на небо. По всему видно, что этот человек заблудился в жизненных дорогах, дошел до такого состояния, что стал искушать Бога. Кто сможет помочь ему найти правильный путь, если не сам Господь? Законник – человек, который знает совершенство закон Моисея, но дают ли ему эти знания уверенность в своем личном спасении? Нет, не дают. Первый ответ Христа такому, знающему закон человеку: «Так поступай, и будешь жить». Стих 28. Вся беда в том, что по закону у него жить не получается. Ответ Иисуса прост, но обличил законник так, что тот пожелал оправдаться. Стих 29. Чтобы помочь человеку сориентироваться в сложном мире, Иисус говорит притчу. В притче 5 действующих лиц. Во-первых, некоторый человек, который шел из Иерусалима в Иерихон. Во-вторых, разбойники, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. В-третьих, священник, который прошел мимо. В-четвертых, левит, который, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. В-пятых, самарянин же некто, который принял самое активное участие в помощи пострадавшему человеку. Удивительно, как древняя притча о добром самарянине актуальна и в наши дни. Есть пострадавший, есть разбойники, есть также те, кому безразлично человеческое горе, духовные переживания. Разве в наши дни мало тех, которые измучены грехом, которых грех раздел, снял одежду, изранил и бросил на дороге жизни умирать в бессильном одиночестве? Пострадавший от разбойников – центральный персонаж притчи. Именно ему Иисус предлагает выбор ближнего. Кого ты изберешь себе в ближнего? Кого будешь любить, как самого себя? Трудный выбор для законника. Вся его внутренность желает избрать священника и левита в ранг ближнего. Любить таких легче. Путь в жизнь вечную начинается с дороги, по которой человек идет в своей земной жизни, но его настигает грех. Силы неравны. Враг сильнее и повергает всякого человека на землю, ранит его и оставляет его едва живым. Любому человеку, попавшему в такую ситуацию, кажется, что он одинок и помощи ему нет. Помощи не видно. Тщетно глаза погибающего смотрят на левита, смотрят на священника. Спасти от смертельных ран греха они не могут. Они знают об этом, поэтому и проходят мимо, расписываясь своей немощи. Откуда появляется самарянин некто? В то время, когда человек уже почти погибает в битве со грехом, помощь и спасение идут ему навстречу, стремятся к несчастному и оказывают ему милость. Грешный человек нуждается в прощении, в милости. Путь в жизнь вечную начинается с осознания принятия того, что ты человек грешный и нуждаешься в помиловании. Это ж первый шаг по дороге в вечность. Второй шаг – искреннее раскаяние. Вот уже сделано 2 шага навстречу Спасителю. Насколько он стал ближе, ведь он сам идет навстречу. И встреча обязательно произойдет, потому что Иисус любит, ищет и желает оказать погибшему грешнику помощь свыше. Он примет всякого, его руки перевяжут раны, возливая масло и вино.
Но почему он это делает? Потому что он любит. Он есть любовь. Третий шаг – это шаг, который делаешь уже, опираясь на своего спутника, на своего Спасителя. С ним обязательно сделаешь и четвертый, и пятый, и дальнейшие шаги по пути в жизнь вечную. Ты готов идти? Бог зовет тебя. Если да, то Иисус говорит: «Иди», и ты поступай так же. Юрий Минин, Россия. День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 3 августа, каждый первый вторник месяца.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады представить вам сегодняшний выпуск радиопередачи «Евангельские истины». Вначале прозвучит песня.

Христианский писатель и проповедник Иоанн Марк, более 50 лет усердно изучавший Библию, сказал: «В этой книге есть глубина недостижимая». Это утверждение не единственное. Миллионы людей пришли к такому же заключению, оно не является новым открытием.

0: Царь Давид, живший 1000 лет до нашей эры, выразил в одном из псалмов подобную мысль. Цитирую его слова. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь, то есть Божья, безмерно обширна».
1: Библия — это книга, которую невозможно исчерпать, прочитав ее один раз. В ее учении мы нуждаемся ежедневно, как в насущном хлебе. И она имеет всегда что-то новое для искреннего читателя. Дорогие друзья, будем ежедневно читать и изучать эту книгу.

много изменений, очень много на земле проходит каждый час. Мир устал от множества волнений, хочет отдохнуть душой сейчас. Люди устремились все к науке, в ней черпают силы для труда. Но душа томится в вечной муке, нет в ней избавления от нее. Ни великий гений, ни мыслитель не в силах ту тайну отгадать. Кто может быть души спаситель? Что же нужно, чтобы не страдать? Много, очень много книг на свете, если их собрать, не перечесть. Но они не могут дать ответа, что же утешением души есть. Только есть одна живая книга Библия, по имени зовут, миром позабытая, простая, с ней душою можно отдохнуть. И на жизненные все вопросы можешь, друг, ответы отыскать. С ней страдальцы отирают слезы, с нею сердцу радость, благодать. Библия на подвиг вдохновляет всех, кто слушает ее совет. Грех и зло легко тот побеждает, для кого она путь, истина и свет. Другой книги в мире нет дороже, как бы ни искал кто из людей, хоть и много внешностью похожи, для души нет Библии ценней.

В наших передачах «Евангельские истины» мы проводим последовательный разбор отдельных книг и посланий Библии. Сегодня Иван Петерс продолжит разбор Евангелия от Луки –

Дорогие радиослушатели, нашу сегодняшнюю беседу о Евангелии от Луки я хочу начать первыми тремя стихами из послания к евреям. В них сказано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог многократно и многообразно говорил. Эти слова говорят нам о чем-то прошедшем и вместе с тем настораживают наши мысли на что-то будущее. И о этом будущем автор здесь же говорит. «В последние дни Бог говорил через Сына Своего, которого и поставил наследником всего». В нашей прошлой беседе мы говорили о Иоанне Крестителе, последнем пророке Ветхого Завета. Иисус Христос сам дал ему прекрасную характеристику, но вместе с тем и конкретно указал на границу, разделяющую пророков Ветхого Завета от членов Церкви Божией Нового Завета. «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божьем больше его». Эти слова Христа проводят как бы черту между прошлым и будущим. Иоанн Креститель находится в трудных обстоятельствах, в тюрьме. Это была его последняя миссия. Голос последнего пророка Ветхого Завета замолк, и Бог начинает новую эру. Он говорит нам через Сына Своего, Иисуса Христа. Уже в Ветхом Завете Бог через Моисея сказал своему народу израильскому: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь твой. Его слушайте». Второзаконие, 18 глава, стих 15. И в 5 стихе 17 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Бога к ученикам Христа: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И народ собирался из всех окрестностей и всей страны, чтобы слушать его. Как только Христос кончил свою речь об Иоанне, то с 29 стиха 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Как всегда после речи Христа люди принимали решение для себя лично, так и в этом случае. Мы видим здесь опять две категории людей. Одни принимали слова Христа к сердцу и исполняли то, что Он им говорил, другие отвергали Его. Интересно то, что простой народ и особо здесь опять упомянутые, презираемые людьми сборщики налогов, позитивно настроены ко Христу и Его учению, а фарисеи и законники, считающие сами себя праведнее других, становятся в оппозицию к Нему. Крещением, которым в этом случае крестились люди, было знаком того, что они каются в своих согрешениях пред Богом и просят прощения и очищения. В этом только и заключался смысл Иоаннова крещения. В 3 стихе 3 главы этого же Евангелия от Луки сказано: «И он, то есть Иоанн, проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Иоанн призывал народ к очищению пред Богом, чтобы он был приготовлен к встрече с Спасителем. Но духовное руководство людей не принимало его свидетельства. Боясь того, что народ разоблачит их лицемерие, они всеми силами вели борьбу против него, но вместе с тем и против Христа. Видя их мысли, Иисус обращается к слушающим его и говорит, начиная с 31 стиха мы читаем: «Тогда Господь сказал: „С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличат друг друга и говорят:
Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бест. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Отклоняющие Христа люди, вероятно, обличали его за его поведение. Фарисеи и законники того времени имели целый каталог правил поведения. И этот каталог категорически запрещал им общаться с грешниками, язычниками и мытарями. Но ведь именно для этих людей Иисус пришел на землю. Он сам о себе сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Он пришел звать не праведных, а грешников к покаянию. И как мог бы Он их спасти, не общаясь с ними? В этом и заключалась милость и благодать Божия. Ни самоправедность фарисеев, ни лицемерные молитвы, ни посты и ни добродетель пред людьми не приближают человека к Богу. Какие бы усилия люди ни принимали, все они не в состоянии приблизить нас к Нему. Милость явилась нам в том, что Бог сошел к людям. Он приблизился к нам, стал равным нам во всем. Да, Он, Бог, стал человеком среди людей. И это именно привлекало ко Христу тех, которые больше всего в Нем нуждались. Так и в первом стихе 15 главы Евангелия от Луки мы читаем: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Но и здесь мы видим оппозицию, стих 2. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Такое лицемерие вызвало у Христа святое негодование на обличающих Его. В 31 стихе нашего сегодняшнего текста из 7 главы Евангелия от Луки сказано: «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны капризным детям. Мама или папа, он не хочет играть со мною». Сколько раз мы можем слышать от детей такие предложения? В этом свете нам яснее понятны слова Христа. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали». Таковым не угодишь. Как дети, жалующиеся родителям, что другие не хотят плясать под их дудку, так и народ израильский того время капризничал как на Иоанна Крестителя, так и на Иисуса Христа. Иоанн, как никто другой, строго и бескомпромиссно исполнял весь закон, и его фарисеи называли экстремистом. Да, даже больше того, в 33 стихе мы читаем: «Пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». В этом отношении фарисеев как ко Христу, так и к Иоанну выявляется одна особо большая проблема людей. Они были обоими недовольны. Иоанн пришел и исполнил все их законы и постановления, а они ему как бы говорят: «Чем ты лучше нас?» Ведь в действительности они прекрасно знали, что законы Божии человеком неисполнимы. Фарисеи лицемерили пред неграмотным народом, считали себя выше других и гордились своей грамотностью. В первых 7 стихах 23 главы Евангелия от Матфея сказано: «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Также любят превозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях,
и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Из этого обличения Христа мы видим, что теория учения фарисеев не соответствовала их практической жизни, и они не любили всякого, кто действительно жил по их учению. Иоанн поступал всей своей жизнью так, как Христос здесь сказал. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте». Фарисеи, например, учили, что пост – это знак особой отдачи Господу и святости. Но в действительности же постились только в том случае, когда могли показаться народу. Для Иоанна же пост был твердой частью его жизни. Его жизнь соответствовала его проповеди, и этим самым автоматически обличала жизнь фарисеев. Они отвергли его и даже утверждали, что он одержим бесом. Но вот явился Христос, Царь свободы, Спаситель мира и конец закона, и ничем не отличался от людей, кроме того, что никогда не делал зла и греха. И он фарисеям не нравился. Иисус тоже не поступал по их делам. Славу от людей он не принимал, богатств не накапливал и не носил роскошные одежды. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. В других местах фарисеи и о Христе говорили, что в нем бес. Одно только объяснение можно дать этому капризному поведению фарисеев. Они искали славы и жаждали власти. Они хотели взять как бы вожжи в свои руки и запречь Бога за свою телегу. Это качество людей знакомо уже с самых древних времен. Каждый из нас находится в опасности поставить свою личную волю выше всего другого. Мы думаем, что Бог должен поступать именно так, как мы это себе представляем. Фарисеев Христос за это сравнивает с детьми, которые жалуются на нежелающих с ними играть. Дорогие слушатели, в заключение я хочу поставить вопрос всем нам. Вопрос, который выразил Христос в нашем сегодняшнем тексте словами. «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны?» Искренно ответить на него может только каждый из нас лично. Поэтому будем же молиться о том, чтобы Господь дал нам мудрость правильно понять Его волю для нас и жить жизнью, угодной Ему. Наилучший пример этой жизни – сам Иисус Христос. Мы начали нашу беседу сегодня словами из первых трех стихов послания к евреям. И в них сказано, что в последнее время Бог говорил людям через Сына Своего. И только слушаясь Его слов и подражая Его жизни, мы сможем найти правильный путь угождения Богу. Аминь.

Дорогие друзья, на этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Святому Духу под силу мгновенно открывать глаза и сердца людей. Мы верим, что Иисус не остался лежать в могиле, как другие, но воскрес и сейчас обитает с Отцом на небе и с нами на земле посредством Духа Святого. Иисус Христос является основанием нашего спасения и мира с Богом. Победив смерть на кресте, Господь даровал нам жизнь, чтобы мы также смогли преодолеть смерть верой и жить в праведности Иисуса Христа. Вера в Сына Божьего дарует нам жизнь и надежду. Дух Утешитель есть истинный Дух Божий, который поселяется в сердцах верующих. Он дает нам веру в единство Святой Троицы. Сын в Отце и Отец в Сыне. Духовное откровение о триединстве Бога не является просто очередной информацией. Оно меняет нас изнутри так, что мы, подобно Иисусу Христу, соединяемся с Отцом. Человеческому разуму не под силу до конца понять все, что происходит в духовном мире, поэтому нам нужно верить Божьему Слову. Иисус не сказал, что желает обитать в каждом из верующих в Него по отдельности. Нет, Он сказал: «Я в вас». Сам по себе христианин – это еще не храм, а только один из камней в духовном жилище. Эти слова обращены ко всем ученикам: «Вы во мне, и я в вас». Именно в общении святых Иисус открывает Себя. Обратил ли ты внимание на то, какое напутствие Господь дает в конце Своего обещания? «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Не я, как отдельная личность, пребуду во Христе, а все мы, как одна семья, будем наполнены Духом Святым. Молитва. Мы преклоняемся перед Тобой, Святой Агнец Божий. Через Твою смерть мы получили жизнь вечную. Прости нам наше маловерие и невежество, чтобы не было препятствий между Тобой и нами. Помоги нам видеть Тебя во всех испытаниях и полностью полагаться на Тебя. Мы благодарим Тебя за Утешителя, Духа истины, который всегда будет хранить нас в единстве. Вопрос 91. Какие качества присущи Духу Святому?
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам».
0: Поток Божьих благословений и благодати во все времена обильно изливался через Иисуса Христа на Церковь. Даже если все верующие будут переполнены Божьей любовью, океан Его благодати не уменьшится. Перед лицом Своих врагов Иисус был вынужден отставить свое заявление, что Он Мессия и Божий Сын. В кругу же Своих учеников, перед уходом на небо, Он показал богатство Его единства с Отцом. Пусть наши сердца откроются, чтобы полнота божественности Иисуса Христа наполнила нас. Любовь учеников к Иисусу не была просто эмоциональным порывом. Их любовь была основана на послушании Его заповедям. Душевный человек не может понять подлинную сущность Христовой любви. Господь открывает нам небесные сокровищницы и посылает нас служить погибающим в этом мире людям, а также нашим немощным братьям в церкви. Он дает нам мудрости понимать Его планы. Его заповеди несложно исполнять, так как на то нас побуждает радость, которую Дух Святой посылает нам. Этот же Дух истины не дает нам жить в грехе, призывая нас исповедовать свои проступки. Господь укрепляет нас на пути послушания Его заповедям, потому что Он полюбил и спас нас. Мы откликнулись на Его любовь и стали жить по Духу. Любишь ли ты Иисуса Христа? Не отвечай сразу с радостью «да» или с унынием «нет». Если ты рожден свыше, Святой Дух в тебе скажет «да, я люблю тебя, Господь, за твое величие и смирение, твою жертву и долготерпение. Ты сделал меня способным любить». Подобный разговор со Святым Духом в глубине нашего сердца не просто плод нашего воображения или пустая надежда. Он основан на внутреннем решении проявлять свою любовь на практике. Господь дает верующим желание любить. Его благодать дает нам на то силы. Бог любит тех, кто любит Иисуса. Отец наделил своего Сына могуществом и милостью, чтобы спасти человечество. Принимающий Иисуса принимает Бога, а отвергающий Сына отвергает Бога. Осознаешь ли ты, что Бог любит тебя, потому что Дух Иисуса Христа преобразил тебя и подарил любовь к окружающим? Ты становишься лучше не своими собственными усилиями, но Божья любовь преображает тебя в новое творение. Иисус Христос работает в тебе, ходатайствуя за тебя перед Отцом. Он сохранит тебя до дня своего пришествия. Он будет проявлять себя в твоей жизни, укрепляя твою веру. Тем не менее, мы никогда не сможем до конца понять Господни пути своим разумом, потому что познание Бога означает прежде всего духовный рост в послушании, любви, жертвенности и самоотречении.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 22 по 25 стихи. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал им в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами».
0: У Господа был еще один ученик по имени Иуда. Он понял, что Иисус сменил тему разговора, когда предающий покинул их. Он чувствовал, что вот-вот произойдет что-то очень важное. Иисус не дал прямого ответа. Вместо этого Он раскрыл ученикам основное предназначение церкви и объяснил, почему Он должен умереть. Иисус раскрыл им основные истины о Боге. Познание и принятие Иисуса ведут человека к новой жизни, где Дух Святой дает ему сил жить по Божьим заповедям и пребывать в Его любви. Затем Иисус произносит: «Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Он не говорит здесь о Вселенской Церкви в целом, но о конкретных верующих. Святое Триединство нисходит на верующего и поселяется в нем. В ее лице христианин имеет общение с Отцом, Сыном и Духом Святым. Возрастая духовно, верующий все больше и больше ощущает Божие присутствие и защиту. Всякий надеющийся на Бога человек находится под Его защитой. Молитва. О Святая Троица! Отец, Сын и Дух Святой, я преклоняюсь перед Тобой, благодарю и прославляю Тебя. Ты посетила меня и сотворила во мне, грешнике, свою обитель. Прости мои грехи. Благодарю Тебя за силу и любовь, дарованную мне, за дух любви в моем сердце. Сохрани меня от всякого зла. Вопрос 92. каким образом растет наша любовь ко Христу и как на нас сходит Святое Триединство. 3. Мир Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 26 по 31 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
0: Кто может сказать, что понимает всю глубину слов Иисуса Христа? И кто может запомнить или исполнить все, что Он говорил? Встревоженные ученики во время пасхального ужина не могли думать ни о чем другом, как о великом зле, которое задумал Иуда против их учителя. Ни один из них, за исключением Иоанна, не мог вспомнить многое из того, что сказал им тогда Иисус. Иисуса не пугала забывчивость учеников. Он знал, что Дух истины снизойдет на них и напомнит все, что Он говорил. Святой Дух продолжает миссию Иисуса Христа на этой земле. Он защищает слабых. Иисус не избрал себе в ученики гениев, ученых, знатоков философии или риторики. Наоборот, Он избрал рыбаков, сборщиков налогов и грешников всех мастей, чтобы постыдить мирскую ученость и знания. По своей великой милости Отец послал Своего Духа беспомощным людям, чтобы усыновить их и наделить подлинной мудростью, смирением, праведностью и самоотречением.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Жестокость. Тамара Бондаренко.
2: «Как делал я, так и мне воздал Бог».
1: Судье. Первая глава, 7 стих. Эти слова произнес языческий царь Адони Везек после того, как он был побежден Иудой и Симеоном в войне с хананеями и ферезеями. В книге Судей это событие описано так.
2: «Адони Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог».
1: Удивительно, что у незнавшего истинного живого Бога языческого царя вдруг пробудилась и заговорила совесть. Его расправа с палестинскими царями, как и поступок иудеев с ним, были сверхжестокими. Представьте себе 70 человек, бывших царей, с отрубленными большими пальцами на руках и ногах, которые ползают под столом хананейского царя и собирают там падающие со стола съедобные крохи, чтобы не умереть с голоду. Без больших пальцев на руках человек ничего не может взять и удержать, а без больших пальцев на ногах он теряет точку опоры и не может ходить прямо. Так его создал Бог. Это было потрясающе жестокое зрелище, но царю Адони Везеку было приятно на него смотреть. Бог же в свое время воздал ему за эту жестокость и сделал ему то, что он когда-то делал другим. И перед своей кончиной языческий царь сам осознал справедливость такого воздаяния. Мы сокрушаемся жестокостью людей в те древние времена, но исследовав историю последующих веков, мы видим, что жестокости не стало меньше, а в наше время она культивируется в сознании детей и подростков через программы телевидения, а потом выплескивается в океан человеческой жизни. Убийцами становятся не только подростки, но и дети, а ужасы войн, а убийство нерожденных детей в утробе матери, убийство стариков. Мы сделались властелинами жизни, хотим, продляем ее, хотим, сокращаем. Жестокость стала знакомой человеку сразу после грехопадения. В ожесточении сердца было совершено первое убийство, когда сын первых людей, Каин, убил своего брата Авеля. Неужели Бог не заложил ему в сердце чувство родства? Разве был он обделен этим качеством души? Нет, но со грехом его родителей вошло в сердце человека и порочное расположение сердца. Поколения, которые длились после грехопадения, утратили образ Божий и обрели образ согрешившего Адама, как написано в Бытие, 5 глава, 3 стих.
2: «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф».
1: Вот откуда у нас жестокость. Будем же внимательны к себе, будем осторожны. Старая природа имеет свойство иногда проявлять себя даже у детей Божьих. Не будем допускать в сердце жестокости, не будем во гневе выходить из себя. Господь говорит в Слове Своем, когда услышите голос Мой, не ожесточите сердец ваших. Ожесточение мешает человеку здраво мыслить и правильно поступать. Если от него не избавиться вовремя, оно укоренится в сознании человека и перейдет в постоянное греховное чувство неприязни и даже ненависти. В таком состоянии человек начинает обдуманно и умышленно делать другим зло. Апостол Павел пишет Ефесской церкви: «Не давайте места дьяволу». Ефесянам 4 глава 27 стих. Иисус Христос сказал книжникам и фарисеям, что они жестокосердные, Матфея 19 глава, 8 стих. Разве не видели они, что Иисус необыкновенный человек? Или не знали о его чудесах? силе и власти даже над духами зла. Они все видели и знали, но ожесточили свои сердца и не приняли Иисуса Христа, не признав в нем своего Мессию. О примерах прошлого апостол Павел писал Коринфянам. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они, пораженные в пустыне израильтяне, были похотливы. 1 Коринфяна, 10 глава, 6 стих. Проверим свою жизнь. Не поступаем ли мы жестоко, подобно Адони Везеку, с окружающими нас людьми или с братьями и сестрами по вере? Распространяя легкомысленно непроверенные слухи, мы клевещем на своих ближних и поносим их. Мы забываем, что этим самым порочим их доброе имя. В книге «Любовь – совокупность совершенства» Павла Ивановича Рогозина написано, что от клеветы человек не спрячется ни за морями, ни за океанами. Слово Божие уравнивает ненависть с убийством. Жестокость закрывает двери сердца для покаяния и прощения. Иногда скрывающие свой грех люди настолько ожесточают свое сердце, что и перед смертью не могут сознаться в этом пороке и, исповедав его, покаяться. Но Господь говорит:
2: «Не ожесточите сердец ваших».
1: Евреям 3 глава, 8 стих. Адони Везек был ужасно жесток с другими, но когда получил должное воздаяние, осознал зло своих поступков. Дал бы Господь силы всем христианам не заглушать чувство вины самооправданием, а иметь мужество сознаться и раскаяться перед обиженными ими и перед Господом.
2: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны».
1: Колоссянам 3 глава, 15 стих. Аминь.
3: Юрий Стасюк. Бумеранг.
2: «Ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам».
3: Евангелие от Луки 6:38. По улице большого села медленно шла пожилая женщина, тяжело переставляя ноги и опираясь на палку. На вид ей было уже больше 60. Она сгибалась под тяжестью мешка на плечах. Иногда она останавливалась около чьих-нибудь ворот, приветствовала людей низким поклоном, расспрашивала о здоровье, о жизни и не надо ли чем-нибудь помочь, угощала детей яблоками из мешка, ласково гладя их по головке, кланялась встречным, называя каждого по имени. В селе она знала всех, да и ее тоже все знали. При встрече улыбались ей, называя по имени и отчеству, приглашали в гости. Она была желанна в каждом доме. Вот уже несколько лет ходит женщина по селу, помогая и благотворя всем. Нянчит детей, делает уборку в домах, помогает в огородах. Ни одна свадьба или похороны не обходится без ее помощи. Бывшая повариха, она посвятила свое кулинарное искусство людям, и они благодарили ее как могли. Но не всегда так было. Несколько лет назад с пожилой женщиной произошло событие, перевернувшее всю ее жизнь. «Ильинична, Ильинична!» — услыхала она однажды утром крик своей соседки Марфуши. «Телеграмма тебе от Петьки твоего. Приезжает скоро». «Но чего кричишь на все село?» — недовольно проворчала Ильинична. «Давай телеграмму-то». Петр, сын Ильинишны, служил на флоте и вот уже 5 лет не был дома. Он у нее был единственным сыном, и мать, конечно, была очень рада такому известию, но не подала виду. Недовольно, нахмурив брови, она вырвала телеграмму из рук соседки и ушла, не сказав даже спасибо. Марфуша только покачала головой, удивляясь такому бессердечию. Однако Ильинична стала готовиться к встрече. Припасла всякой снеди, а в назначенный день напекла пирогов, которые получались у нее особенно хорошо. Все село знало об ее искусстве печь пироги. Ильиничну в селе не любили и даже побаивались. Ходили слухи, что будто она занимается ворожбой. Наконец она управилась со всеми делами, принарядилась сама и села у окна, поджидая родного сыночка. Не прошло и несколько минут, как в двери кто-то постучал. Ильинична открыла дверь и увидела нищего странника, который часто посещал ее дом, выпрашивая что-нибудь поесть. От возмущения она едва произнесла гневным голосом: «Ну что ты здесь все бродишь? Чтоб ты провалился! Никакого спасу от тебя нет! Хотя бы сегодня ты сгинул с глаз!» Она была возмущена до предела. У нее не хватало слов, чтобы достойно отвадить этого бродягу. Старик только виновато переминался с ноги на ногу и смотрел на нее просящими, слезящимися глазами. Он давно привык к такому обращению, какого не испытывают даже собаки, и не уходил. В груди Ильиничной клокотала буря. Она задохнулась от гнева и только многозначительно процедила сквозь зубы: «Ну ладно, подожди здесь, сейчас я тебя угощу». Она круто повернулась и зашла в дом. Нищий остался ждать за дверями, не подозревая подвоха. Ильинична взяла пирог, насыпала в него какого-то яду и, злорадно улыбнувшись, вынесла нищему: «На, кушай на здоровье!» Все так же ехидно улыбаясь, подала она ему отравленный пирог. «Спаси, Христос!» — поблагодарил нищий и торопливо пошел со двора. А Ильинична снова села у окна и стала ожидать сына, который должен вот-вот появиться. Странник не спеша шагал по проселочной дороге, как вдруг перед ним появился молодой статный человек в форме моряка. От удивления старик остановился как столб и сказал приветливо: «Откуда и куда идешь, служивый?» «Здравствуй, дедушка. Со службы вот возвращаюсь. Домой, значит, иду. 5 лет уж не был дома», — сказал служивый. «Много километров уж отмахал. Устал, ужас. У вас тут никакой транспорт не ходит. Ну, прямо как в старину». «Да уж», — протянул дедушка, — «это верно. С этим у нас непорядок». «Далеко ли до села-то еще?» — спросил парень. «Так ведь как идти, а то полчаса еще протопаешь», — сказал старик. «Дедушка, а нет ли у тебя чего закусить? Да и водицы бы хлебнуть немного, страсть как устал». как же, это завсегда имеется, в нашем деле без этого нельзя», — засуетился дед. Он вынул пирог и воду во фляжке, расстелил рушник и пригласил парня: «Присаживайся, милый, потрапезничаем. Ах, какой душистый пирог! Женщина сегодня меня угостила, добрая, ласковая». Он вспомнил ее ругательство и усмехнулся про себя, а вслух сказал: «Спаси ее, Христос». Так, разговаривая о том о сём, они закончили обед и тепло распрощались. Подкрепившись пирогом и водой, молодой моряк быстро дошагал до села, где его у калитки с радостным причитанием встретила мать. Она взяла его за руку, вела в дом и усадила за обильно уставленный явствами стол. И тут парень почувствовал себя очень плохо. Рези в животе, тошнота, головокружение. «Ох, мама, что-то мне очень плохо», — сказал сын. «Я, наверное, прилягу. Притомился, видно, малость». «Может, скушал что, сынок?» — спросила мать. «Да, старик один встретился на дороге, ну и закусили с ним малость. Пирог у него был вкусный, как твой. Такой приветливый старик», — говорил сын угасающим голосом. Душераздирающий крик вырвался из груди матери: «Ох, сынок, сынок, прости твою мать неразумную. Отравила же я тебя». Уже помутневшими глазами сын на мгновение увидел, как волосы матери вдруг стали седыми. Хоронили парня всем селом. Горю матери не было конца. Вот с тех пор Ильинична и посвятила себя на служение Богу и людям. Да, она стала совсем другим человеком, но это досталось ей слишком дорогой ценой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
5: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сём не

0: проходя оттуда. Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
1: «Следуй за мною».
0: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
2: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
0: Иисус же, услышав это, сказал им:
1: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
0: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
3: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
0: И сказал им Иисус:
1: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
0: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
4: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
0: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
5: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
0: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
1: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя».
0: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
1: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
0: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
6: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
0: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
1: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
0: Они говорят ему:
6: «Ей, Господи!»
0: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
1: «По вере вашей да будет вам».
0: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
1: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
0: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
7: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
0: А фарисеи говорили:
2: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
0: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
1: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
8: Глава

0: Десятое.
1: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
2: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
0: Глава 11.
1: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
3: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
1: И сказал им Иисус в ответ:
2: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
1: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
2: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
1: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
1: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
2: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
0: Глава 12.
1: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
4: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
1: Он же сказал им:
2: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
1: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
5: «Можно ли исцелять в субботы?»
1: Он же сказал им:
2: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
1: Тогда говорит человеку тому:
2: «Протяни руку твою».
1: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
6: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
1: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
7: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
1: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
8: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
1: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
2: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
1: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
5: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
1: Но он сказал им в ответ:
2: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
1: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
9: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
1: Он же сказал в ответ говорившему:
2: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
1: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
2: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
0: Глава 13.
1: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
2: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И, приступив, ученики сказали ему:
10: «Для чего притчами говоришь им?»
1: Он сказал им в ответ:
2: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: в нескольких километрах к северу от Тель-Хума, где, по предположению археологов, находился город Капернаум, расположены развалины Керазе. Вследствие сходства этого названия с Хоразином, предполагают, что именно там находился город, о котором упоминают евангелисты. Вот как описывает эту местность один из путешественников XIX века. «Керазе находится в пустынном месте. Камней здесь так много, что лошади трудно было идти по ним. Развалины занимают столько же места, что и в Тель-Хуме, и находятся частью в сухой ложбине, а частью на гребне холма. Что побудило людей выстроить город в таком месте, трудно понять». Обращают на себя внимание остатки синагоги с изящно высеченными из камня коринфскими капителями из твердого черного базальта. Тут есть и большой круглый камень, когда-то бывший катком в масличном прессе. Несколько домов из камня, в одном из которых внутри стоят два каменных столба, поддерживающих плоскую крышу. Из середины этого места вытекает ручей около дерева у арабских гробниц, и это единственный живой предмет, который мы видели. К северу остался след мощеной дороги, связывавшей город с большой дамасской караванной дорогой. Так описывал путешественник остатки древнего города Хоразина. Не менее трудно в настоящее время определить расположение Вифсаиды. Предполагают, что во времена Христа было две Вифсаиды. Одна лежала на северо-восток от Галилейского моря, а другая располагалась на западном берегу, вблизи Капернаума. Восточная Вифсаида была расширена четвертовластником Иродом, который назвал этот город Вифсаидой Юлией по имени дочери Августа. Близ Вифсаиды Юлии Иисус накормил 5000 человек, здесь он исцелил слепого. Следы этого города следует искать в незначительных развалинах, предположительно в местности Эт-Тель, при впадении Иордана в озеро Генисарецкое. Западная Вифсаида была пригородом Капернаума. Название Вифсаида означает «дом рыбной ловли». Этот город был родиной Андрея, Петра и Филиппа, первых учеников Иисуса Христа. Иисус часто посещал этот город и сотворил здесь много чудес. Но еще больше, чем жители финикийских городов Тир и Сидон, Хоразин и Вифсаида проявили удивительное неверие. Поэтому к ним направлены горькие слова Христа, записанные в 11 главе Евангелия от Матфея. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим наше занятие. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 11 главы Евангелия от Матфея. Здесь мы увидим, что в служении Господа происходит перемена. Помните, мы говорили, что Иисус – это царь. Он был воплощением этики. Он явил Израилю свои дела и чудеса, которые указывали, кто он такой. Он рассказал этим людям благую весть, что Царство Небесное близко. Но израильский народ все равно отвергает Иисуса. И это заставляет его принять решение. Теперь он отвергает их. Он царь. А последнее слово всегда остается за царем. Господь никогда не был ни в Тире, ни в Сидоне. Его служение проходило в других местах. А в Хоразине и Вифсаиде он провел много времени. Вот почему он возлагает на эти города ответственность за тот свет, который он явил им. Я полагаю, что в момент наступления Божьего суда будут различные степени наказания, равно как и различные степени наград. Надо сказать, что и в наши дни многие люди имеют эту чудесную возможность обрести Христа. Однако они отворачиваются от Него. Я не стану углубляться в детали, а просто выскажу свое мнение. Я не знаю, как Бог поступит с аборигеном, который поклоняется своим языческим богам на каком-нибудь островке в океане, и который никогда не слыхал Евангелия. Но зато я знаю, что Бог сделает с человеком, который каждое воскресенье приходит в церковь, слышит Евангелие и, однако, ничего при этом не делает. В 23 стихе Господь говорит о главном городе своего служения, о Капернауме. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Жители Капернаума удостоились чести. В их городе находился центр служения Господа Иисуса, но они отвергли его. Господь Иисус Христос говорит, что если бы нечестивые жители города Содома и Гоморры были свидетелями чудес, которые он совершил в Капернауме, они бы отвратились от своих нечестивых дел и избежали бы суда, который когда-то давно постиг их. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Помните, эти суровые слова произносит кроткий Иисус. Однако он говорит здесь как судья и царь, и подобные сильные слова должны заставить человека прислушаться. Мне кажется, что лучше быть аборигеном-язычником, который никогда не слышал слова Евангелия, и жить где-то в джунглях, нежели являться служителем в современной церкви, где проповедуется Библия, но никогда так и не принять Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Итак, несмотря на то, что Содом и Гоморра были ужасными, нечестивыми городами, в день суда им придется легче, чем тем городам, которые отвергли Слово Бога и Его самого. Далее, в 25 и 26 стихах мы читаем. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Эта фраза «Господи неба» как бы возвращает нас в книгу «Бытие», в 14 главу, в 19 стих, где Бога называют этим именем. «Он – Господин неба и земли». Многие великие мудрецы так никогда и не сумели понять эту элементарную истину, понятную даже младенцам. Все родители прекрасно знают, что все вещи надо класть как можно ниже, чтобы даже дети могли дотянуться. Если вы проповедуете так, что понятно даже детям, то почти нет сомнений, что и взрослые сумеют вас понять. Однако часто получается, что дети постигают истину, а взрослые не могут. Далее идет 27 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». По сути дела, в этом стихе говорится то же, что и в 14 главе, 6 стихе Евангелия от Иоанна, где сказано «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Следующие стихи как бы являются переломным моментом в служении нашего Господа. До этого Иисус проповедовал людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он представил им все доказательства того, что Он Мессия, но они Его отвергли. Города, о которых Он только что говорил, отвернулись от Него. Позднее тоже сделал Иерусалим. Поэтому здесь Иисус отворачивается от народа Израиля и более не пытается раскрыть перед ними свое царство. Сейчас, уже находясь на пути ко кресту, Он начинает звать к себе отдельных людей. Вот что Он говорит в 28 и 29, 30 стихах. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Эти слова отличаются от всего того, что было в этой главе прежде. Наступает новая фаза в служении Иисуса. Теперь Он обращается не ко всему народу, а к отдельным людям. Более Он не пытается возвестить весть о Царстве всему народу, а просто предлагает каждому человеку обрести спасение. Говоря о труждающихся и обремененных, Иисус имеет в виду обремененных грехом. Тот же самый образ использован в книге пророка Исаии, а также в псалмах. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Исаия, 1 глава, 4 стих. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Псалом 37, стих 5. Друзья мои, грех – это слишком тяжелая ноша, чтобы нести ее. Тот, кто пытается сам нести бремя своего греха, неизбежно надорвется. Единственное, что может избавить вас от этой ноши – это крест Господа Иисуса. Спаситель понес его за вас и ради вас. А потому Он предлагает вам прийти к Нему, возложив на Него тяжесть вашего греха. Он сможет простить, потому что на крест Он зашел именно для этого. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эта фраза говорит о спасении грешников через Иисуса Христа. Фраза «возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» относится к практическому освящению верующих. Покой, который дает Иисус, это покой искупления. Есть также другой покой, покой, который испытывает верующий, посвятивший себя Христу. Когда вы посвятили себя Спасителю, вам уже не нужно заботиться о людском признании, вам больше не нужно всеми силами добиваться положения в жизни. Кстати сказать, я давно уже не стремлюсь вступать в различные организации, потому что мне нелегко смотреть, как амбициозные люди стараются занять ведущие позиции. Если у вас есть истинное посвящение Господу, то подобные вещи вас перестают беспокоить, ибо вы знаете, что Он поставит вас в жизни именно туда, куда угодно Ему. Но это произойдет только в том случае, если вы возьмете на себя Его иго. На этом заканчивается 11 глава, и мы приступаем к изучению следующей главы Евангелия от Матфея. В этой главе мы видим, что происходит открытый конфликт между Господом и религиозными властями тех дней, фарисеями. По всей видимости, изначально фарисеи не были настроены к Иисусу враждебно, но далее между ними происходит разрыв по вопросу о субботе. Давайте прочитаем первый стих. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». Далее в этом отрывке мы увидим, что Иисус называет Себя Господином субботы. Но прежде чем мы приступим к обсуждению спора, возникшего у них по поводу субботы, давайте подумаем, почему Его ученики срывали колосья и ели? Ответ простой. Они были голодны. Спрашивается, а почему они были голодны? Да потому, друзья, что они следовали за Иисусом. Помните, что сказал Иисус тому молодому человеку, который хотел следовать за Ним? «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Матфея, 8 глава, 20 стих. Итак, здесь мы видим, что ученики были голодны. Это еще одно напоминание о той нищете, в которой пребывал Господь. Далее мы видим, что Господь оправдывает поступок учеников. И именно здесь происходит начало разрыва с религиозными властями. Прочтем второй стих. «Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“». Фарисеи, по сути, говорят: «Почему ты позволяешь им это?» И он отвечает им в стихах с 3 по 8. «Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?“» Описание события, о котором говорит здесь Иисус, мы можем найти в первой книге Царств, в 21 главе, в стихах с 1 по 6. «Израилем в то время правил царь Саул, а Давид, как царь, был отвергнут. Точно так же был отвергнут своим народом и Господь Иисус. Народ не пожелал признавать его за Мессию. Точно так же, как Давид. Тогда Иисус должен был позаботиться о своих учениках, невзирая на то, что это была суббота. Ведь тогда Давид тоже позаботился о своих людях, хотя это и нарушило закон Моисея. Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? И действительно, священники Израиля работали в день субботний. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Господь Иисус утверждает, что Он больше, чем самая большая святыня евреев, центр их религии, их храм. С точки зрения фарисеев, это было богохульство. То есть он не просто нарушил субботу, но и богохульствовал. И если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Фраза «милости хочу, а не жертвы» – это цитата из книги пророка Осии, 6 глава, 6 стих. Иисус здесь оправдывает своих учеников, говоря, что они вовсе не нарушают закон субботы. Почему? «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Нам следует понять, что, говоря, что Он есть Господин субботы, Иисус покушается еще на одну великую святыню фарисеев. В глазах фарисеев не могло быть ничего большего. Несомненно, это лишь усугубило их ненависть и злобу. В следующих стихах действие переносится с поля, на котором происходил этот спор, в синагогу. Однако речь там все равно идет о субботе. Прочтем 9 стих. «И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их». Обратите внимание на то, что сказано, что он вошел в синагогу их. Не в свою, но в их синагогу. Позднее то же самое Иисус сказал и в отношении храма. Первоначально это был храм Божий, но в конце концов Иисус говорит в 38 стихе 28 главы Евангелия от Матфея: «Се оставляю вам дом ваш пуст». Далее мы читаем в 10 и 11 стихах: «И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: „Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит“». Мне интересно, не был ли этот калека сознательно приведен туда фарисеями для того, чтобы подставить Иисусу ловушку? Если так, то враги Иисуса признали две важные истины. Во-первых, они признали, что Он имеет власть и силу, чтобы исцелить этого немощного. Как мы уже убедились, враги Иисуса никогда не подвергали сомнению Его способность творить чудеса. Только мы, живущие 2000 лет спустя, можем ставить под сомнение Его чудесные дела. Фарисеи однозначно признавали Его способность и власть творить чудеса. Вот почему они специально привели туда этого Сухорукова. Во-вторых, они знали, что если на пути Иисуса попадается нуждающийся, то движимый состраданием Иисус не может пройти мимо, не оказав помощи, даже если это будет в субботу. Их вопрос о законности и допустимости исцеления в субботу должен был поставить Иисуса в безвыходное положение. Но на самом деле именно Господь загнал в угол своих врагов. Они сами согласились, что попавшую в беду овцу надлежит спасти, даже если это случится в субботу. Более того, сам Моисей разрешил это в законе. И далее он говорит в 12 стихе: «Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро». Именно в этом и кроется корень данного вопроса. Должен ли человек творить добро в субботу? Но независимо от их ответа, вот что делает Иисус, читаем 13 стих. «Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Итак, Иисус исцелил этого человека в субботу. Нарушил ли он при этом закон? Я лично считаю, что не нарушил. Следующие стихи представляют собой начало полного разрыва между Иисусом и религиозными властями. И уже здесь они принимают решение уничтожить его, как написано в 14 стихе. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. До этого фарисеи были настроены дружественно. Они хотели присоединиться к нему и с его помощью добиться достижения своих целей, но Господь сам отказывается иметь с ними дело, и они становятся его врагами. Первоначально между ними происходит спор по вопросу о субботе. Однако далее этот спор перерастает в открытый конфликт, и с этого момента они неотступно следуют за ним, пока с облегчением не увидят его смерть на кресте. А сейчас они начинают строить планы, как им избавиться от Иисуса. Причем нет никаких сомнений, что они схватили бы его уже тогда, если бы не боялись народа. Далее идет 15 стих. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». Поступок фарисеев заставил Господа на время уйти в тень, потому что его час еще не настал, и они не должны были ничего сделать с Иисусом. В этом стихе интересно отметить, что Иисус исцелил не просто несколько человек из толпы, Он исцелил их всех. Нам трудно даже представить себе, какое впечатление это произвело на людей в тот день. Это было нечто совершенно поразительное, и они были должны либо отвергнуть, либо принять его. Иисус по-прежнему порождает больше споров, чем любой другой человек в этом мире. Причем и в наши дни враги Господа продолжают восставать против него. Современные грязные книги и фильмы то и дело пытаются опорочить его. Помните? Вы можете быть либо его другом, либо его врагом, и он станет либо вашим спасителем, либо вашим судьей. То есть ни один человек не в силах игнорировать Иисуса Христа. Итак, он исцелил целую толпу. И вот что он говорит им в стихах с 16 по 21. «И запретил им объявлять о нем». Господь пришел в этот мир вовсе не как чудотворец. Он пришел, чтобы показать, что Он Мессия. Когда они отвергли Его, Он продолжил свой путь ко кресту, дабы стать Спасителем мира. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломлено не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Сказано, что он трости надломлено не переломит. Действительно, он скорее перевяжет эту надломленную трость, если она позволит ему. Фраза «льна курящегося не угасит» означает, что если человек настойчиво отвергает его, то этот тлеющий лен однажды вспыхнет огнем суда. Господь не угасит его, потому что человек имеет свободу воли. И на имя его будут уповать народы. В наши дни, друзья, мы являемся свидетелями исполнения этих пророчеств относительно язычников. Избранный Господом народ отверг его, и это заставило его милостиво повернуться к язычникам. В книге Деяний мы читаем, что Иисус послал Павла благовествовать язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными. Деяния, 26 глава, 18 стих. Каждый человек, друзья мои, может прийти к Господу. Выбор остается за вами. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу и продолжим разбор 12 главы в следующий раз.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас на радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 июня брату во Христе Александру Бин из Хакедала исполнилось 59 лет. Братья и сестры по вере из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения и от всей души желают радоваться в Господе, не опускать руки даже в трудные времена. Пусть и дальше Божья любовь будет твоим твердым основанием и твоей силой. Жизнь одна, она неповторима, ничего исправить в ней нельзя. Набело всем жить необходимо, и у каждого до Господа стезя. Обойдут тебя пусть все невзгоды, и болезни стороной пройдут. Мы с тобой считать не будем годы, жизнь летит, как будто 5 минут. Пусть она пройдет во славу Бога, ведь Его любовь тебя хранит. Мы тебе желаем счастья много, а Господь пускай благословит.
1: Господь, пастырь!

0: Это поздравление с днем рождения от дедушки и бабушки звучит для Пауля Солошенко в Билефельд. 6 июня ему исполняется 19 лет. Родители его мамы передают своему старшему внуку свои самые добрые пожелания. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу небольшое стихотворение, а также первые и четвертые стихи из 90-го псалма. «Тебе сегодня 19 лет, и то, что жив ты, это чудо Божье. Ты не оставлен Господом, не брошен, ты для Него всех ценностей дороже. Вот годы детства позади остались, но впереди еще немало лет. Пусть бы они все Богу посвящались, ведь только Он есть истина и свет. Пусть Бог тебя во всем благословит и за руку ведет своей дорогой, на всех твоих путях тебя хранит и даст познать любви Господней много. Пусть радости пошлет Господь с избытком, прими Христа и будь благословен. Сегодня за тебя наша молитва, мы к лучшему желаем перемен. Просим тебе мы мудрости от Бога, пусть даст тебе Он счастья и любви, пусть сохранит Господь тебя на всех земных дорогах».
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его».
0: Последующая песня сегодня тоже звучит для Пауля Солошенко ко дню его рождения.

0: 7 июня день рождения у жительницы города Лаге Лены Зудерман. И для нее звучит поздравление от братьев и сестер по вере из церкви города Детмольда, членом которой она является. Дорогая Лена, пусть Бог тебя во всем благословляет, за руку по пути тебя ведет, желания твои все исполняет, и сердце пусть хвалу ему поет. Родные пусть тебя не огорчают, здорова будь и счастлива вполне. Друзья пусть только доброго желают, а Бог с тобой пусть будет в каждом новом дне.
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
0: Псалом 22, стих 6. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Лены Зудерман, называется «Я иду по дороге земной».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Хамбург для Розы Ридель адресовано это поздравление от родственников из Детмольда. 8 июня ей исполняется 73 года. «Ах, Роза, душа дорогая, с днем рождения тебя! Да будет Бог всегда с тобою и даст красивых долгих лет, чтоб ты жила всегда в покое, не знала в жизни своей бед. Возвышенной святой любовью пусть искупает Бог тебя, даст тебе счастье и здоровье, и мы благословим тебя. Сестричка, Роза, дорогая, пусть Бог тебя к себе ведет и благодать свою давая, пусть много радости пошлет. Считать мы лет твоих не будем, душа, как прежде, молода. Года считают только люди, для Бога молода всегда. И пусть мечты твои свершатся, Господь все в жизни совершит. Коль крепче за руку держаться, Он все проблемы разрешит. И так мы будем вместе дальше свой путь на небо продолжать, любить родных, друзей без фальши и лишь хорошего желать. Да будет Бог всегда с тобою, тебе желаем мира и добра, и полноводною рекою к тебе течет любовь Христа.
1: Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом.
0: Это был 57 стих из 15 главы первого послания Коринфянам. А сейчас для Розы Ридель звучит песня под названием «Жизнь моя река длинною в жизнь».

0: 71 год исполняется 8 июня жителю Хайден-Ольдендорфа Петру Классен. Его поздравляют с днем рождения братья и сестры в Господе из поместной общины и желают ему: «С днем рождения, брат дорогой! От души мы тебя поздравляем! Ведь ты во Христе нам родной, и тебе мы все счастья желаем! Пусть Господь тебя крепкой рукой проведет по житейским дорогам, стал он жизнью твоей и скалой, всегда находишь в нем утешение. Бывает всякое в жизни твоей, сатана хитрый враг и лукавый, но в тебе живет тот, кто сильней, и готовит тебя он для своей славы. Приготовил тебе он венец, ждет любви и ему посвящения. Он твой Бог, твой великий Творец, и желает с тобою общения. С днем рождения, брат дорогой, мы тебя от души поздравляем. Ты же ведь гражданин неземной, мы тебе дойти до неба желаем».
1: «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня».
0: Псалом 70, стихи 8 и 9, а песня, которая сейчас прозвучит для брата Петра Классен, называется «Как сладостны источники твои».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». «Мне нужно идти в церковь, Руфь, а тебе пора домой. Давай вместе помолимся, и ты пойдешь». Я нагнула голову и молчала, потому что по-настоящему еще не молилась ни разу. Но священник уже встал на колени, и я последовала его примеру. Он молился вслух. «Добрый пастырь, я сердечно благодарю тебя, что ты нашел меня и спас от вечной погибели. Благодарю тебя за то, что ты так крепко полюбил меня, что умер за грехи мои. Прошу тебя, Господи, за эту маленькую овечку, которая ищет правильную дорогу. Она так хочет стать хорошей, но без тебя не может. Помоги ей, Иисус. Возьми ее в свои добрые руки и введи в небесный дом вместе со всеми возлюбленными. Благодарю тебя, Боже, что ты услышал просьбу мою. Аминь». Я молчала, и священник поднялся. «Еще я хочу подарить тебе что-то», — сказал он и подал мне картину, точь-в-точь такую, как на стене, только маленькую. «Спасибо!» – восторженно прошептала я, прижимая к себе драгоценный подарок. Мистер Робинсон проводил меня до калитки, и мы распрощались. Я отошла уже довольно далеко и оглянулась. Священник все еще стоял у калитки и смотрел мне вслед. Я, как вихрь, помчалась назад. «Можно прийти к вам еще раз?» Глядя в его добрые глаза, спросила я. «Я буду очень рад видеть тебя. Приходи, пожалуйста, в любое время». Попрощавшись еще раз со своим новым другом, я бодро зашагала домой. «Есть одна личность, которая может помочь тебе. Это Иисус Христос». Вспоминала я слова священника и только теперь начинала осознавать, что я действительно нуждаюсь в спасении. Оказывается, только Иисус может помочь мне и сделает так, что я не буду ссориться с тетей, не буду злой и гордой. Я свернула на узенькую тропинку и вскоре оказалась на лесной поляне. «Иисус, добрый пастырь, прости меня!» Молилась я, преклонив колени среди высоких душистых трав. «Я всегда была такая противная, непослушная и злая. Я сердилась на тетю и обманывала ее. Прости меня, Иисус, прошу тебя, сделай меня доброй и любящей. Аминь». Высказав свое желание, я замолчала и ждала ответа, надеясь почувствовать, как нежные руки обнимут меня. Но ничего не услышала, а только вдруг всем сердцем поняла, что моя молитва услышана. Я не могла выразить этого словами, но знала, что любовь и прощение нежно и ласково наполнили меня. Я была безмерно счастлива. Правда, не все еще было понятно, но я верила, что пастырь не оставит меня, и Библия научит, что нужно делать. Не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг вспомнила, что меня ждут дома. О, как мне хотелось покидать это прекрасное место, где добрый пастырь нашел меня. Не торопясь, я все же пошла домой. А что, если я так и останусь грубой и непослушной? Вдруг подкрались ко мне сомнения. «А что, если тетя начнет меня ругать? Неужели смогу молчать? Неужели и теперь не стану другой?» Я остановилась и рассказала Иисусу о своих переживаниях, попросила его быть со мной и помчалась домой. Дверь я открыла с волнением и, судорожно глотнув воздух, прошла в кухню. Тети Маргарет здесь не было. Я снова запереживала о нашей встрече, не зная, как объяснить ей все. Тетя Маргарет вошла неожиданно и остановилась у порога. Мы молча смотрели друг на друга. В одну минуту что-то произошло в моем сердце. Я рванулась вперед и оказалась в ее объятиях. «Прости меня, тетя!» — сквозь слезы шептала я. «Прости за все плохое, что я сделала тебе! И, пожалуйста, не отправляй меня в интернат! Я хочу жить с тобой и постараюсь всегда слушаться и помогать тебе!» Тетя прижала мое заплаканное лицо к своему и крепко поцеловала. «Прощаю, Руфь!» – прошептала она в ответ, гладя спутанные волосы. «Я не хочу никуда отправлять тебя и думаю, что теперь мы найдем общий язык». Как маленькую, тетя Маргарет умыла меня и, усадив за стол, покормила. Глава 9. Овцы мои слушаются голоса моего. После ночи, проведенной в церкви, я сильно простудилась и теперь лежала в постели. Почти все время возле меня был Филипп. Мы заполняли наш дневник, рисовали или просто разговаривали. Я снова и снова рассказывала о чудном утре в церкви, о священнике. Филипп слушал с интересом и лишь когда я на минуту замолчала, сообщил. Тетя с дядей совсем не спали в ту ночь, и я не мог уснуть. Мне пришла в голову ужасная мысль, что ты где-то умерла, и мы больше не увидим тебя. Стало страшно, и я спустился вниз. Тетя сидела у камина, заплаканная и расстроенная. Она успокаивала меня, что вот-вот придет дядя и приведет тебя. Потом мы пили какао с шоколадным бисквитом. Меня слегка задело, что Филипп нашел утешение в шоколадном бисквите, тогда как я спала в холодной церкви. «О чем же вы говорили?» – спросила я, уверенная в том, что разговор был обо мне. «О многом», – беззаботно ответил он. «Я предполагал, что ты утонула в ручье. Тетя утверждала, что ты где-то прячешься и в наказание собиралась отослать в интернат. А я доказывал, что в этом нет ничего хорошего». «Почему?» «Во-первых, мне не с кем было бы играть. А во-вторых, по-моему, это бессмысленно, потому что ты непременно убежишь оттуда». «А что она сказала на это?» «Она осталась при своем мнении. Тогда я сказал, что если тебя отправят в интернат, у меня обязательно будет нервное расстройство». «А что это такое?» «Это такая болезнь из-за неприятностей или обиды. Помнишь, тетя рассказывала, как у ее знакомой было нервное расстройство от того, что от них ушел повар? Руфь, ты будь осторожна. Любой твой проступок может вывести тетю из терпения, и она отправит тебя в интернат». Я промолчала. Мне не хотелось рассказывать, что произошло со мной в лесу. Но как убедить Филиппа, что я изменилась? Доказательств этому пока еще не было. Молилась я теперь каждый день. Правда, меня и раньше учили молиться, но это были просто заученные слова, которые я произносила, совершенно не вдумываясь в их смысл. Теперь же я просто и искренне разговаривала с любящим меня Иисусом. Я достала Евангелие из ящика стола, но читать открыто стеснялась и делала это украдкой, когда рядом не было Филиппа. Как-то раз он ушел ужинать, а я вынула из-под подушки книгу, открыла Евангелие от Иоанна и, обратив внимание на знакомое слово «пастырь», с волнением стала читать. «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». «Вот это как раз то, о чем говорил священник», — вспомнила я. «Иисус умер, отдал жизнь свою за меня». Я читала дальше, но многое совсем не понимала, и все же несколько стихов глубоко запали в мою душу. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Теперь Иисус знает и меня, радовалась я. Никто не может похитить меня из руки Его. Но как узнать Его голос, как услышать Его? Этого я не знала. Мне так хотелось, чтобы сейчас, в вечерней тиши, Он вдруг заговорил со мной. О, я навсегда запомнила бы Его голос. Я решила после болезни сходить к мистеру Тедди и узнать, как слышать голос пастыря и почему он не говорит со мной. Выйти на улицу мне разрешили только через 5 дней. День был солнечный, и мы с Филиппом ходили в лес. Возвращаясь, я сказала: «Фил, ты иди домой, а я еще хочу навестить одного человека». «Хорошо, а куда ты пойдешь?» «К мистеру Тедди». «Он мне тоже нравится, я пойду с тобой». Ничего не подозревая, Филипп шел рядом, а я не знала, что же теперь делать и как избавиться от него. «Фил, не ходи со мной!» Как-то виновато попросила я. «Понимаешь, это секрет, и я хочу поговорить с мистером Тедди наедине». Филипп от удивления остановился. «У тебя ведь никогда не было секретов от меня!» выговорил он наконец. «И потом, мистер Тедди чужой человек, а я твой брат». «Это на самом деле важный разговор», защищалась я. «Вдруг ты неправильно поймешь меня и поднимешь насмех?» «Разве я когда-нибудь смеялся над тобой? Это нечестно, Руфь!» У меня не нашлось слов в оправдание, и, понурив голову, я шла рядом. «Ладно», — прервал Филипп тягостное молчание, стараясь говорить как можно безразличнее. «Я буду ждать тебя в саду». Не проронив больше ни слова, мы дошли до развилки. «Счастливо!» — бросил Филипп и повернул к дому. Я прошла несколько шагов по другой тропинке и оглянулась. Филипп медленно удалялся, и я вдруг поняла, каким преданным другом был для меня брат. Как терпеливо он выслушивал меня, когда я, прижавшись курчавой головой к его плечу, шептала на ухо свои детские фантазии. Как охотно и безотказно он играл со мной в куклы. Как после школы спешил домой, зная, что я скучаю без него. Как искренне переживал, когда меня наказывали. Вспомнив все это, я совершенно расстроилась, и мне уже совсем не хотелось что-то скрывать от Филиппа. Он тоже должен принадлежать доброму пастырю. Это будет наша общая радость и общий секрет. «Фил, подожди меня, Фил!» Бросилась я следом. Филипп сразу же обернулся и остановился. Я бежала и с сожалением думала, что если бы оказалась на его месте, то обязательно притворилась бы, что не слышу, и продолжала бы идти дальше. «Филипп, я ничего не хочу скрывать от тебя!» Переводя дыхание, сказала я. «Только я еще сама не все понимаю, и потому иду к мистеру Тедди, чтобы расспросить его. Как только разберусь во всем, сразу же расскажу тебе, хорошо?» Глаза Филиппа засветились радостью, и на лице опять появилась добрая улыбка. В тот момент я подумала, что на свете нет другого мальчика, который так быстро мог бы прощать и забывать обиду. «Я не против, Руфь», — ласково сказал он. «Поделись тайной сначала с мистером Тедди, а потом со мной, если найдешь нужным. Я думаю, нам нужно быть всегда откровенными, чтобы сохранить нашу дружбу». Я была так рада нашему примирению, что в порыве благодарности крепко обняла Филиппа за шею и поцеловала. Он засмеялся, стер рукавом следы моего поцелуя, снова попрощался, теперь уже с радостной улыбкой, и весело побежал домой. Я отправилась в путь уже с другим настроением. Быстро взбежала на холм и со всех ног кинулась к загону. Разгоряченная и немного уставшая, я вскоре добралась до цели и облегченно вздохнула, увидев мистера Тедди. «Здравствуйте!» – прижалась я к его руке. «Здравствуй, здравствуй, малышка! Я пришла рассказать вам, что знаю ту историю, которую вы читали мне в прошлый раз». «Я очень рад», – сказал он, и в глазах затеплилась нежность. Мы уселись на скамейку, и я поведала о том, как убежала из дому, о священнике, о картине и желании принадлежать доброму пастырю. Мистер Тедди слушал с большим вниманием. «Слава Богу!» – радостно воскликнул он, когда я замолчала. «Мистер Тедди, а вы тоже овечка Иисуса?» «Да, малышка, я принадлежу к его стаду вот уже 50 лет». «Значит, вы знаете его голос? Ведь Иисус сказал: овцы мои слушаются голоса моего. Я очень хочу слышать его, но он почему-то не говорит». Старый пастух задумался. Через несколько минут он поднялся. «Пойдем со мной». Мы подошли к изгороди. «Я сейчас позову овец, а ты понаблюдай за ними». Мистер Тедди не очень громко, но отчетливо позвал овец. Те, что были на лугу, сразу же подняли головы и подошли поближе. А те, что у изгороди, спокойно паслись. «А почему они не идут? Может, не слышали?» – волновалась я. «Отлично слышали!» – улыбнулся пастух. «Они просто не привыкли к моему голосу. Эти овцы были у другого пастуха, но вот уже 2 дня, как он заболел, и я присматриваю за ними. Пройдет еще несколько дней, и я буду загонять их, поить, ласкать, и они привыкнут ко мне, запомнят голос и будут идти на мой зов». Он помолчал, затем провел шершавой рукой по моим волосам. «Так и ты принадлежишь пастырю всего несколько дней, и потому не знаешь его голоса». «А как этому научиться?» Некоторое время он молчал, задумчиво глядя на мирных овечек. Затем, взяв меня за руку, повел к скамейке. «Скажи, ты когда-нибудь сознавала, что делаешь плохо?» «Да, и не раз. Когда я кричала, сердилась на тетю, когда увиливала от работы, я понимала, что это плохо, но не могла сдержаться». «Так вот, в следующий раз, когда тебе захочется кричать, грубить или убежать из дому, чтобы не помогать тете, ты остановись и прислушайся. В тебе будут звучать 2 голоса. Один – голос врага. Он настойчиво будет повелевать тебе топнуть ногой, рассердиться, закричать, но ты не спеши. Постарайся сдержать себя, и услышишь другой, тихий, миролюбивый голос. Он нежно будет просить тебя помолчать и сделать то, что просит тетя. Этот голос – пастыря. Запомни его. Если будешь повиноваться и прислушиваться к его голосу, он дальше будет учить тебя». Привлеченные ласковым голосом пастуха, овцы подошли совсем близко и стояли у его ног, выжидательно подняв мордочки. Я встала и протянула на прощание руку. «Большое спасибо вам, мистер Тедди! Я пойду домой и постараюсь быть послушной своему пастырю». «Не забывай, что не ты сама, а Иисус может сделать тебя хорошей. Проси у него помощи и силы». «Хорошо, до свидания!» — махала я рукой, убегая. Филиппа в саду не было. Я вошла в дом и, услышав голоса в столовой, с ужасом поняла, что опоздала на ужин. Это был серьезный проступок, за который нас наказывали. С виноватым видом я села на свое место, беспокойно взглянув на тетю Маргарет. Она была чем-то огорчена. «Руфь», — строго сказала тетя, — «ты опять опоздала? До каких пор это будет? Пей чай с булкой, ничего сладкого ты сегодня не получишь». Для меня это было слишком большое наказание, потому что я очень любила сладости, а на ужин был шоколадный бисквит, который мы так редко ели. Мое радостное настроение сразу куда-то исчезло, и целый поток сердитых слов, казалось, был готов выплеснуться наружу. Я резко подняла голову и открыла рот. Но вдруг вспомнила слова мистера Тедди. «Стоит мне сейчас возмутиться, и я не услышу тихого голоса доброго пастыря. А тогда он, возможно, больше вообще не станет говорить со мной». Мне было так трудно сдержаться, что я невольно прикрыла рот рукой. Тетя и Филипп посмотрели на меня с большим удивлением. «В чем дело?» – недоверчиво спросила тетя. «Ты что, язык проглотила?» Я промолчала. В этот момент мне вспомнился стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Идти за пастырем значит учиться у него, подражать ему, слушаться его. «Иисус, пожалуйста, помоги мне не рассердиться!» — прошептала я, всем сердцем желая этого. Обращаясь к пастырю, я поняла, что виновата перед тетей Маргарет, и мне нужно просить прощения. Немного помедлив, я подумала, что это не обязательно. Тетя и так завтра забудет об этом и простит. Я молча жевала бутерброд и заметила, что Филипп тоже не ест бисквит, а задумчиво смотрит в окно. «Тетя, прости меня!» – неожиданно сказала я. Тетя в недоумении вскинула брови. Такое бывало чрезвычайно редко. Просить прощения меня обычно заставляли. «Я постараюсь вовремя приходить», – добавила я, глотая слезы. «Прощаю», – коротко сказала тетя и замолчала, как бы ожидая от меня новой выходки. После ужина тетя Маргарет посоветовала мне пораньше лечь в постель, потому что это был первый день после болезни. Я обрадовалась возможности побыть одной и сразу же поднялась наверх. Я открыла окно и легла. Летние сумерки мягко укрывали сад, наполняя комнату свежим воздухом. В темнеющем небе зажигались серебристые звезды, и я снова почувствовала себя счастливой, потому что сегодня впервые услышала голос Спасителя и повиновалась Ему. Сердце наполнилось благодарностью, и, преклонив колени, я еще раз поблагодарила Иисуса за победу и за то, что Он знает меня и любит. Глава 10. Несчастный случай. На следующий день мы с Филиппом отправились в Вигвам, чтобы поговорить о моем секрете. Но как только перебрались через лаз, из ямы, словно кролик, выскочил Терри. Он сообщил, что может провести с нами все утро, а спрятался для того, чтобы удивить своим неожиданным появлением. Мы спустились к ручью, чтобы составить план прогулки. По существу, Терри уже все придумал, а нам осталось только согласиться с ним. Зная об увлечении Филиппа, Терри предложил посмотреть кладку яиц дикого голубя, гнездо которого нашел на верхушке высокого ясеня. Мы с восторгом приняли это предложение и гуськом двинулись по тропинке вглубь леса. Наш ясень скромно стоял в самой чаще, среди нарядных лиственниц. Мальчики шли напролом через ежевику и крапиву. Я ж старательно пробиралась по их следу, но все равно мои ноги были сильно исцарапаны и горели. Когда мы остановились, Филипп сочувственно посмотрел на меня, а Терри сказал:
2: «Аруф – мужественная девочка, правда?»
1: Я просияла от счастья и готова была пройти через любые препятствия, только бы Филипп и Терри не чуждались меня из-за того, что я девочка. Между тем Терри ловко, как пантера, вскарабкался по стволу и в одно мгновение оказался на нижней ветке ясеня. Свесив ноги, он крикнул:
2: «Филипп, приподними Руфь, я подхвачу ее!»
1: Я встала на плечи Филиппа, а Терри тянул меня за руки, пока я не ухватилась за ветку. Я подтянулась и, тяжело дыша от натуги, очутилась рядом с ним. А Филипп решил по-своему попасть на дерево. Он разогнался и подпрыгнул, но до ветки не достал.
2: «Залезай, как я!» – посоветовал Терри.
1: Но Филипп был настырный. Он снова и снова разгонялся, пока, наконец, уселся возле нас. Тетя Маргарет, собирая нам пакет с едой, всегда имела в виду Терри. И теперь, сидя на ветке, мы с удовольствием уплетали свой завтрак, весело раскачивая ногами. Правда, Терри обычно съедал гораздо больше своей порции, но мы не обижались, решив, что дома его не сытно кормят.
2: «Ешьте живей!» –
1: скомандовал он, проглатывая последний кусок.
2: «Полезем смотреть гнездо!»
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочитает стихотворение великого русского реформатора Ивана Степановича Проханова «Маяк Христа».
1: «Я – свет миру». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Над морем мятежным воздвигнут маяк, и светит он ярко сквозь тени и мрак, и путь, направляя к нему издали, по темному морю бегут корабли. Вот мчится корабль, утопая в волнах, и жутко плывущим объемлет их страх, и жаждут огонь на корабль низвести. Не будет ли лучше им в бурном пути? Корабль к маяку направляют они, на скалы поднявшись снимают огни, берут на корабль их, но вскоре, увы, теряются нити дорожной канвы. И вопли несутся с других кораблей. Они погибают, не видя путей. Не ясно ли, братья, лишь только с высот маяк избавление плывущим дает? О, древняя церковь! О, близких, семья! Ты молвишь, свет истины лишь у меня. Ты хочешь присвоить Христа для себя, но гибнешь во мраке, собратьев губя.

Апостол Павел писал филиппийцам: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1:27-29. В этих нескольких словах удивляет то, что даже те, которые единодушно подвязаются за веру евангельскую, располагают, как говорит Павел, правом страдать за него. Такие слова для плотского человека совершенно непонятны. А духовный знает, что страдание за имя Христово есть честь, и потому страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Павел писал своему сыну вере Тимофею: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Некто сказал, что в армии Иисуса Христа лучшие воины – это раненые солдаты. Их ранение говорит о том, что они несут службу на передовой линии фронта. Воинам в тылу нет нужды постоянно бодрствовать, а также опасаться стрел врага. Но на передовой необходимо постоянно проявлять бдительность. Один из великих людей сказал: «Кого Бог хочет наградить светлым венцом, тому Он прежде вручает тяжелый крест». Таким же путем шел и Господь наш Иисус Христос, приняв мученическую смерть в страданиях на позорном кресте. Он, Иисус, стал спасителем для миллиардов людей, для всех приходящих к Нему, притом из всех времен, когда-либо живших людей на земле, как до пришествия Христа на землю, так и после пришествия. Всякий, кто спасется, спасется только через Иисуса Христа, ибо нет иного имени под небесами, которым бы нам надлежало спастись. Пройдя путь страданий, Христос взирает теперь на свои страдания с довольством. Подвязаться единодушно за веру евангельскую как раз более всего в этом помогают страдания и скорби. Изведавший скорби писал: «Некоторые житейские бури постигают нас внезапно. Великое горе, горькое разочарование, подавляющая неудача. Другие подвигаются медленно. Они показываются на краю горизонта не больше руки человека. Но горе, кажущееся столь незначительным, разрастается, заволакивая все небо и становится для нас невыносимым. Но в бурях Бог подготавливает нас к служению. Когда Богу нужен могучий дуб, Он осаждает его в долине, где бушуют бури и хлещут дожди. И в ночной борьбе со стихией крепнут его волокна, и он приобретает силу, делающую его царем лесов. Когда Богу нужен человек для служения, то он посылает его в бурю. История истинного человека всегда сурова, и путь его каменист. Человек закаляется в разгаре бурь, когда он находит ответ на усиленную в посте молитву: «Боже, прими меня, сокруши и переделай всего меня соответственно воле Твоей». Один из великих французских художников нарисовал картину мирового гения. В картине собраны ораторы, философы и ученые, все достигшие превосходства в различных отраслях жизни. Замечательно в этой картине то, что каждый, достигший совершенства в области своего дарования, отличался до этого на поприще страданий. На первом плане находится Моисей, лишенный обетованной земли. Рядом с ним другой, ощупью пробирающийся слепец Гомер. Там же Мильтон, автор потерянного и возвращенного рая. Слепой,
и с разбитым сердцем. Затем выделяется фигура, стоящая выше всех других. В чем же отличительные черты его характера? И Библия устами пророка Исаии отвечает, как многие изумлялись, смотря на него, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Исаия 52:14. Да, этот многих привел в изумление. Пред Христом цари умолкли, закрыв свои уста. Эту картину художник мог бы подписать словами «Буря жизни». Но заметьте, природа особенно чарует своей красотой после бури. Суровые горы со своими обрывами одеваются особенной прелестью после урагана. Так и герои в жизни рождаются среди бурь и носят поражения и шрамы, нанесенные им в жизненных боях. Встает вопрос, как мы переносим жизненные бури, страдания и скорби? Можем ли мы посмотреть назад на пройденный путь в великих скорбях с довольством? Если мы выдержали и устояли, то жизнь в дальнейшем будет подобна природе после дождя. Выдержав скорби, мы сможем и других скорбящих утешить, ободрить и помазать священным елеем божественного утешения.

Путешественник Крильман странствовал по Балканам в поисках Натальи, изгнанной королевы Сербии. В этом путешествии он впервые узнал, что запасы эссенции роз доставляются с Балканских гор. Но самое интересное было для него то, что розы надо собирать в самое темное время ночи. Собиратели роз совершают свою работу с часу до двух ночи. Сначала путешественник предполагал, что людьми руководит предрассудок. Но изучив поэтичное предание, он узнал, что действительно научные изыскания доказали опытами, что целых 40% аромата роз пропадают при дневном свете. Точно так обстоит со многими многострадальными мужами веры. Но свет выходит из мрака, и живительное утро из утробы ночи. Вот о чем учил Христос, говоря: «Да светит свет ваш пред людьми». То есть, светить для тех, которые находятся во тьме и во рве погибели. Христианин в страданиях и скорбях во время бури и темной ночи имеет нечто особое, как говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам 2:15-17. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». И ко всему этому Павел спрашивает: «И кто способен к всему?» Запах живительный на жизнь приобретается каждым христианином, который, подобно дубу, мужает в гонениях, страданиях и скорбях. Великую награду получают от Господа Бога те, которые за исповедание имени Его страдали здесь на земле. Сам Бог наделит их вечной славой. Вот почему Павел возвещал: «Вам дано право страдать за Него, то есть за Иисуса Христа».

Еще один чрезвычайно важный фактор проявляется среди страдающих. Таковые удаляются от ссор и распрей. Таковые способны силою Бога и воспитанием на тернистых путях стоять в одном духе и единодушно подвязаться за веру евангельскую. Еще Павел говорит: «Приду ли я и увижу вас, или не приду, слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, и это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Когда же придет наш дорогой Иисус, то дай Бог, чтобы всех нас Он нашел испытанными в бурях и благоухающими в окружающей среде. К славе великой, вечной Господа нашего Иисуса Христа, ибо кто с Ним страдает, тот с Ним и воцарится. Аминь».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Сегодня последняя передача по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Главное не я, а Господь».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Но, конечно, это ложь. И мне нужно постоянно напоминать себе, что этот мир был сотворен не для того, чтобы он вращался вокруг меня. Вся Вселенная, включая вас и меня, была создана для того, кто высок и превознесен, кто правит Вселенной. Божий замысел и его цели гораздо важнее того, что мы видим и о чем думаем. Мой банковский счет, раны и боль, задетое самолюбие, потребности и желания — все это уходит на второй план, когда я вспоминаю, что самое главное не я, а Господь. Он — владыка и творец Вселенной. Чтобы правильно реагировать на обстоятельства своей жизни, мы прежде всего должны ответить на вопрос: «В чем цель моей жизни?» Если моя цель — стать счастливой, нужной кому-то или любимой, то все препятствия я буду принимать как нападки врага, который мешает мне достичь поставленной цели. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Также вы сможете и записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

В предыдущей передаче мы рассмотрели с вами 11 истин из 22. Сегодня рассмотрим оставшиеся 11. Я сама постоянно возвращаюсь к ним. Они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Эта истина освобождает меня. Она освободит и вас. Я хочу призвать вас и вместе вдуматься в каждую истину, которая способна освободить нас и изменить нашу жизнь, пока наш образ мыслей не перестроится и не совпадет с Божьим. Может быть, даже стоит выучить наизусть этот список, а также ссылки на библейские стихи, подтверждающие каждую истину. Итак, истина 12. «Святой Дух поможет мне исполнить все, что повелел Бог». «Верен тот, кто призывает вас, который и совершит это». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. «Ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для своей отрады». Послание Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог не велит нам делать то, на что нам не дано благодати, а потому нам следует положиться на Него, а значит...» Нет такого человека, которого мы не могли бы простить. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Евангелие Марка, 11 глава, 25-26 стих. Нет такого человека, которого мы не могли бы полюбить. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Мы можем быть благодарны Ему за все. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Мы можем быть довольны в любых обстоятельствах. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. Истина 13. Я отвечаю перед Богом за свое поведение, решение и реакцию на жизненные трудности. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, с 19 по 22 стих. Еще в подростковом возрасте я узнала, что Бог не спрашивает с меня за поступки других, но я несу ответственность перед Ним за свою реакцию на эти поступки. Может быть, мы и не в состоянии контролировать события своей жизни. Мы не выбираем, в какой семье родиться, какая у нас будет внешность, какое восприятие. Мы не имели права голоса в отношении многих факторов, которые сформировали нашу жизнь. Но по Божьей милости мы не должны быть жертвами обстоятельств. Мы можем контролировать свое отношение к трудностям, которые Он допустил в нашу жизнь. Когда мы перестанем винить людей и обстоятельства, перестанем возлагать на других ответственность за свое поведение, когда мы начнем сами отвечать за свой выбор, тогда мы освободимся от ощущения, что мы лишь беспомощные жертвы. Мы обретем свободу слушаться Бога
независимо от обстоятельств. Истина 14. Я пожинаю то, что сею. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, 6 глава, 7 и 8 стих. Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю в своей жизни действия закона, что посеешь, то пожнешь. Практически вся моя жизнь — результат тех решений, которые я принимала на протяжении многих лет. В детстве и молодости я не имела ни малейшего понятия о том, какую важную роль в моей жизни сыграют самые элементарные решения. Какие, например, читать книги, с кем общаться, как относиться к власти, как проводить свободное время, как учиться. Сегодня я пожинаю плоды тех и многих других решений. Точно так же любой наш сегодняшний выбор будет иметь последствия и не только в нашей жизни, но и в жизни нескольких последующих поколений. Каждое эгоистическое, греховное или плотское решение, которое я принимаю сегодня, это семя, которое прорастет и даст плод, причем не один. И каждый акт послушания — это тоже семя, которое даст плод благословения в моей жизни и жизни близких. Урожай не появляется сразу, но он обязательно будет. 15-я истина. Секрет истинной радости в передаче Богу прав на свою жизнь. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Как мы видели, после грехопадения все женщины стремятся сами контролировать свою жизнь. Мы пытаемся властвовать над окружающими и своей жизнью, но эти попытки не всегда удачны. Однако, как бы мы ни старались, эта власть не дана нам изначально. Мы стремимся к ней, манипулируем или командуем людьми, беспокоимся, но все тщетно. Единственная возможность испытать истинную свободу и мир — отпустить поводья, передать борозды правления Богу, потому что на Него можно положиться, и Он в состоянии решить наши проблемы. На прошлой неделе я пыталась справиться с обидой на одного из моих сотрудников. Как это свойственно нам, женщинам, я снова и снова прокручивала эту ситуацию в голове. Потом я поняла, что всего лишь пытаюсь остаться на коне и решила позвонить своей хорошей подруге, чтобы попросить ее молиться за меня. Когда мы уже попрощались, она вдруг сказала: «Нэнси, я не знаю, как бы тебе это сказать, но помни, ты ведь не Бог». Почему так трудно позволить Богу быть Богом? Почему так трудно разрешить Ему управлять Вселенной? Ведь только Он может ей управлять. Он любит нас и не упустит из виду ни одной детали. Отказываясь передать Ему права на нашу жизнь, мы пытаемся выполнять работу за Него. Путь к свободе лежит через отказ от контроля над своей жизнью, семьей и обстоятельствами. Только в этом случае мы станем свидетелями чудес, которые под силу только Ему одному. 16-я истина. Величайшая свобода заключается в подчинении власти, поставленной надо мной Богом. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Послание к Ефесянам, 5 глава, 20 и 21 стих. Если мы противимся власти, то становимся уязвимыми. Помните, что Ева согрешила, когда решила действовать независимо от мужа, власти которого она должна была подчиняться. С другой стороны, когда мы с готовностью занимаем свое место, подчиняясь установленной Богом власти, то получаем Божью защиту. Тогда мы позволяем Ему действовать в жизни тех, кто поставлен над нами,
открываем миру красоту Божьего порядка, провозглашаем его право управлять Вселенной. Сатана не может свергнуть Бога, а мы сотрудничаем с Богом, помогая ему устанавливать свое царство на земле. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Главное не я, а Господь». Семнадцатая истина. Нет более высокого и святого призвания, чем быть женой и матерью. Истинное удовлетворение и радость можно найти только в осознании своего предназначения. Бог создал женщину помощницей мужчине, создал ее дарить жизнь и лелеять ее. Для большинства женщин Бог приготовил брак и материнство. Божье призвание для замужних женщин касается в основном их роли в доме. Павел убеждал Тита, что молодые женщины в его церкви должны быть научены любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Послание Титу, 2 глава, 4 и 5 стих. Для жены и матери ни карьера, ни хобби, ни отношения с людьми, ничто не может быть важнее семьи и детей. Работа может принести вам удовольствие. Она может подарить вам больше материальных благ и удобств, которые иначе вы бы не получили, но все же нет более высокого призвания, нет большей радости, чем созидать свой дом, вместе с мужчиной прославлять Бога на земле, питать и растить своих детей и внуков, учить следующее поколение, отрекаться от себя и полагать свою жизнь за людей. Это и есть высочайшее призвание женщины. 18-я истина. Наша святость важнее, чем временное счастье. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 26 и 27. В противовес философии этого мира, сиюминутное счастье далеко не высшее благо, и мы даже не имеем на него права. Бог спас нас не для того, чтобы сделать счастливыми здесь и сейчас. Он спас нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Господь Иисус оставил свой дом на небесах, сошел на землю и отдал свою жизнь не для того, чтобы мы жили ради себя и в свое удовольствие, а для того, чтобы мы были свободными и жили для Бога, ради удовольствия которого мы и были сотворены. Встать на путь послушания непросто. Иногда это требует определенных жертв. Нам приходится поступиться собственным комфортом. Но любая наша жертва временна и несравнима с той радостью и удовлетворением, которую мы получим в вечности. Только стремясь к святости, мы достигнем истинного счастья. 19-я истина. Бог стремится не столько решить мои проблемы, сколько преобразить меня и прославиться во мне. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. Когда на нашем пути возникают трудности, вполне естественно постараться их сразу же устранить. Если мы не видим Божьего замысла, если мы не принимаем Его волю, то полностью сосредотачиваемся на поиске выхода из затруднительной ситуации. Мы перестаем слышать его голос и злимся на него за то, что он не помогает нам.
Но ведь Бог существует не только для решения моих проблем. Это не значит, что Он равнодушен к моим чувствам. Нет. Но, выстраивая цепь жизненных приоритетов, мы должны учитывать, что считает важным сам Бог. Для Него важно, чтобы каждый человек отражал Его славу. Он желает сделать все возможное, чтобы приблизить нас к своему образу. Некоторые из тех проблем, которые больше всего нас тревожат, на самом деле помогают нам идти к Его цели. Если мы будем требовать решения этих проблем, стремиться избавиться от невыносимого начальника, от финансовых затруднений, от проблем со здоровьем, от проблем в браке, то можем лишиться блага, которое Бог приготовил нам. Как глупо, как недальновидно ненавидеть те проблемы, которые послал сам Бог, задумывая уподобить нас своему Сыну. 20-я истина. Невозможно обрести святость без страданий. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Страдание воспринимается совсем иначе, когда мы осознаем, что это важное орудие в Божьих руках, созданное для того, чтобы менять нас и уподоблять Иисусу. Процесс освящения – происходит только тогда, когда мы принимаем страдание, а не отвергаем его. В книге пророка Иеремии мы находим яркое описание последствий неприятия страданий, призванных очистить нас. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого остался в нем вкус его и запах его, не изменялся. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Когда во времена Иеремии делали вино, виноградный сок наливали в винный мех и оставляли на несколько недель, пока не осядет горечь. Затем вино переливали в другой мех, чтобы образовался новый осадок. Этот процесс повторяли снова и снова, пока вино полностью не очищалось и не становилось прозрачным и сладким. История народа Моав была относительно спокойной. Они не проходили очистительного процесса переливания из одного страдания в другое. В результате в моавитянах остался густой, горький осадок греха. Вкус их не изменялся. Страдание — это переливание нас из сосуда в сосуд до тех пор, пока эгоизм и грех не осядут, и вино его духа не станет чистым и сладким. Истина 21. Мои страдания не будут длиться вечно. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стих. Когда кажется, что мы постоянно находимся в огне, что нас то и дело переливают из одного сосуда в другой, наши эмоции свидетельствуют о том, что это будет продолжаться вечно. В такие моменты нужно напоминать себе, что этот процесс не бесконечен. Это не будет продолжаться вечно. Любое страдание имеет цель. У Бога есть особая цель, с которой Он посылает в нашу жизнь трудности. Он точно знает, какой силы страдания необходимы для достижения Его целей и сколько они должны длиться. Он не позволит нашему страданию длиться дольше или быть тяжелее, чем это необходимо для исполнения Его воли. Бог пообещал, что однажды смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будут. Откровение, 21 глава, 4 стих. Поэтому, дорогое дитя Божие, когда твои глаза наполняются слезами, когда кажется, что нет никакой надежды, мужайся.
подними голову, воздай благодарность Богу и знай, что очень скоро твоя вера будет вознаграждена, и ты увидишь того, кто обещал быть с тобой до самого конца. Истина 22. Главный герой не я, а Бог. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 16 по 18 стих. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 4 глава, 11 стих. С другой стороны, как только мы согласимся с Богом, что существуем для Его удовольствия и славы, то сможем принять все события как часть Его замысла. Мы не будем обижаться, сопротивляться или бежать от трудностей, но примем их как друзей, посланных Богом, чтобы уподобить нас Иисусу и прославить Его. Мы можем взглянуть Ему в лицо и сказать: «Я не главный герой. Главный герой — ты. Если что-то угодно тебе, то это вполне подходит мне. Лишь бы ты, Господь, прославился».

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, приветствую всех вас любовью нашего Господа. Итак, друзья мои, у микрофона Виктор Серпевский, мы встречаемся вновь и вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Первый раз мы говорили о Духе Святом, о Святой Троице, о служении Троицы. Второй раз мы размышляли на тему о излиянии от Духа Божия на всякую.

истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет». Читаю из Евангелия Иоанна 15 главы 2 стиха 26 и 27. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной». 16 глава этого же Евангелиста, 16 стих. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Вот эти три места предлагаю для вашего размышления. Христос говорит: «Я умолю Отца, чтобы Он послал другого Утешителя, и пребудет с вами вовек». В прошлый раз мы с вами говорили, что Он с вами пребывает, и напоминали, что Он, Дух Святой, Дух Божий, Дух Христов, пребывал в Нем. То есть на всем протяжении жизни Иисуса Христа Дух Божий пребывал в Нем. А потом мы читали: «И с вами будет вовек». С вами пребудет, но когда это совершится? Когда будет сошествие Духа Святого. И этот Дух Святой Утешитель, как читаем мы во втором месте, будет готовить учеников к свидетельству. Они будут свидетельствовать, и Он будет свидетельствовать. И последнее место мы читали, как бы разочаровывающее их место Писания. «Вскоре вы не увидите меня», — говорит Христос ученикам, «а потом вновь увидите меня». Почему так сказал? «Увидите, а потом не увидите». Потому что Он был буквально перед временем распятия на кресте, когда умрет, и они уже не смогут увидеть Его, ибо Он будет в гробе. А потом, через определенное время, воскреснет, и они увидят Его вновь. Он говорил о своем воскресении, когда уже после восшествия к Отцу Небесному придет к ним в их горницу. «Но лучше для вас, — говорил Христос, — если я пойду к Отцу. Неужели, Господи, тебе надоело быть среди нас? Ты идешь к Отцу, ты оставляешь нас, — могли так сказать ученики. Но долго ли ты нас оставляешь? На день, на два, на год, на 2000 лет?» Нет, они еще не понимали слов Иисуса Христа до конца. Они не понимали, что Дух Святой жил в нем, во Христе, во плоти. Они не понимали еще и такой истины, ибо она не открыта была им, что Иисус Христос будет жить в Духом Святым среди церкви. О, этого они еще не понимали. И потому, когда Господь говорил: «Не оставлю вас сиротами», Он имел в виду именно это. Дух Христов будет среди церкви. Дух Святой будет работать в церкви. А это одно и то же. Итак, первая мысль. Христос Господь придет опять и будет жить в Духе Святом. Христос сказал: «Вы знаете Его». Кого? Духа истины. Потому что Он с вами пребывает вот уже 3,5 года. И в вас будет, когда свершится Великая Пятидесятница. Иисус говорит о себе: «Я есть истина», а потом говорит о Духе Господнем, который на нем. И говорит: «Этот Дух, Дух истинный, Он придет и будет утешать вас. Потому что когда Он придет, Он не только с вами будет, но Он в вас будет. Это гораздо лучше, чем если бы я был среди вас. Ибо Дух Святой будет непосредственно в вас». Это сказано о Духе Святом Утешителе. Да, уже в ином измерении они будут ощущать силу Иисуса Христа. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Еще немного имею сказать вам, друзья мои, но вы теперь не можете вместить. Что это, мои слова? Нет, это слова из Святого Писания. Евангелие Иоанна 16:12 – это слова самого Иисуса Христа. Он говорил ученикам: «Вы теперь не можете вместить, и мы тоже, слушающие Слово Божие, немного можем вместить в себя этих святых великих истин».

Апостола во второй главе мы читаем о наступлении Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой в силе сошел на апостолов. Вторая мысль – сошествие Духа Святого, или Духа Божия, как мы называем, или Духа Утешителя, что одно и то же, одна из главных истин Святого Писания. И эту истину следует принимать с глубоким благоговением. Важно заметить, что самые главные факты труда Господа совершались в определенное Богом время, но только один раз, и никогда не имели каких-либо повторений. Вы спросите, почему? Потому что главные доктрины, которые мы читаем в Святом Писании, имеют великое значение. Один раз сделанное Господом не требует повторения еще. Ибо Бог сотворил мир однажды. Бог сотворил человека однажды. Бог не творил второй раз мир, не творил второй раз человека. Бог послал Сына Своего, Спасителя Иисуса Христа, на эту землю однажды. Он оставил учение однажды. Иисус Христос умер однажды, воскрес однажды и вознесся однажды, и не будет страдать уже за грехи человеческие второй раз. Нет. Спасение Христос принес для всех верующих однажды. Это тоже великая доктрина. И доктрина Пятидесятницы, рождения Церкви, крещения Духом Святым, Вселенской Церкви, невесту Иисуса Христа в тело Его, это тоже однажды было совершено. Он восхитит верных Своих однажды. Не будет два восхищения Церкви, нет. Но Он будет и судить мир у Белого Престола тоже однажды. На основании этого мы можем сказать, второй Пятидесятницы мы не дождемся, как не дождемся второго рождения Иисуса Христа и Его страданий. Библия ничего нам не говорит о второй Пятидесятнице, а если мы об этом рассуждаем, пусть это остается на нашей совести. Но Библия об этом не говорит ни слова. Третья мысль. Сошествие Духа Святого на учеников было сопровождаемо особыми знамениями. В будущем мы больше обратим внимание на такие понятия, как крещение Духом Святым, со знамением языков или без знамения языков, на тему о исполнении Духом Святым, о запечатлении, о начатках Духа, о плодах, о дарах Духа Святого. Это в будущем. Но сегодня мы говорим о самом насущном, о том факте, что произошло в день Пятидесятницы. Это было удивительное явление. Сегодня мы говорим о том, что Господь силою Духа Своего посетил сердца людей. Ученики, как возрожденные младенцы во Христе и принявшие от Иисуса Христа Духа Святого, после воскресения Христа, как мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна с 21 по 22 стих, 40 дней встречались со Христом Иисусом. Павел Апостол говорит, что более чем 500 братьям Господь явился однажды в одно время. И группа ближайших учеников Христа, уверовавшая и раскаявшаяся в своем отступлении, в своем неверии, теперь на горе Илионской прощалась со своим Господом, который уходил к Отцу Небесному. Христос говорил, в первой главе мы читаем, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». На 50-й день по воскресению Господа, они были, читаем, единодушно вместе, и внезапно явился шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И все исполнились они Духа Святого. Начали говорить на иных языках, на таких понятных совершенно языках, какие языки Господь дал для провещевания, то есть для проповеди, для свидетельства. Ибо Евангелие еще не было написано, ибо все люди в мире должны знать о Христе. И потому им даны были эти разделяющиеся языки, иностранные языки, совершенно понятные, и на этих языках
они должны проповедовать Христа распятого. Я так представляю, каждый апостол получил какой-то язык, который раньше даже и не слышал, и он отправлялся в ту страну, где этот язык понимали. И там люди каялись, потому что еще Слово Божие не было написано, Новый Завет еще не существовал. «Излию от Духа Моего на всякую плоть», мы читаем у Иоиля с 28 стиха по 29. 120 человек перед этим были собраны, чтобы решить вопрос о 12 апостоле, о чем мы читаем в 1 главе Деяния апостолов в 16 стихе. А при наступлении Дня Пятидесятницы они были единодушно вместе. Они выполнили обещание, которое дали Господу. Они не отлучились из Иерусалима. Они ждали обещанного от Отца, и Господь крестил их Духом Святым. Четвертая мысль. Что же такое по-настоящему за слово «крещение Духом Святым»? Как это понимать? Мы знаем, что крещение – суть погружения. Если тело Христово – Вселенская Церковь, и родилась она, как мы понимаем, в день Пятидесятницы, то все верующие становятся членами тела Христова, рожденные однажды в Иерусалиме. Разве не так? Приведу небольшой пример. Когда Бог сотворил океан, Он для рыб придумал, я так выражаюсь, придумал жабры, чтобы через них, через эти жабры, питаться рыбам кислородом из воды. Другие твари это не имеют. Летающие или ходящие по земле этого не имеют. Все твари за все тысячелетия пользуются правом жить в океане, те, которые были созданы для океана. Когда Адам и Ева были созданы Богом, они стали прародителями всего человечества. Миллиарды рожденных людей на земле имеют одних и тех же родителей, имеют одни и те же органы. Все люди питаются воздухом через легкие. У них нет жабр. Они люди, а не рыбы. Христос – хозяин своего творения, и в его теле, как в океане любви, есть место всем, кто хочет заключить с ним завет. Он находит место в своем теле каждому человеку и делает такого человека крещенным Духом Святым. Потому что каждый, уверовавший в Иисуса, есть крещенный во имя Иисуса Христа и погруженный в это одно тело. Так мы читаем в Святом Писании. «Вы крещены в одно тело», — говорит апостол Павел. То есть вы крещены, вы погружены в Его тело. Итак, Божий план спасения во Христе совершен. Дух Божий крестил чад Божьих, и погрузил всех их в тело Христово, в невесту Его. Нам, погруженным в Его благодать, дано право стать детьми Божьими, и нам не нужно выдумывать для себя какое-то новое крещение. Так мы читаем, Слово Божие нас учит, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 1 Коринфянам, 12 главу. Я предлагаю для чтения. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И дальше мы читаем: «Вы – тело Христово, а порознь – члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Но все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователями? Но нет, мы читаем ниже: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И 13 глава говорит нам об этом превосходнейшем пути,
пути любви и глубокого смирения перед Богом. Вот что нам нужно искать. Со дня Пятидесятницы никому уже нет и не может быть никакого отказа в получении Духа Святого. Если мы верим в Иисуса Христа, как Сына Божия и Спасителя от погибели, если мы каемся и желаем служить Ему, заключить с Ним лично завет, мы получаем Духа Святого в полноте. Мы знаем, что ортодоксальные люди различных старых деноминаций учат, что эта привилегия, сошествие Духа Святого, обладание, можно сказать, Духом Святым, может сообщаться только духовенству, но не простым простолюдинам. Нет. Так учат католики, так учат православные и другие деноминации. А вот сегодняшние модернисты, легковеры возлагают всю ответственность духовной жизни за себя на пастора. Я слышал разговор, когда один человек говорил: «Пусть изучает пастор, он за нас все и ответит». А мне, я вот пришел на собрание, посидел, услышал Слово Божие, помолился, для меня этого достаточно. Это абсолютно неверно. Неверно как первое, неверно так и второе. Евангельское учение говорит нам: Дух Святой дышит где хочет. Евангелие Иоанна, 3 глава, 8 стих. Отец Небесный дает Духа просящим у Него. Луки, 11 глава, 13 стих. Бог хочет, чтобы Дух Святой жил в каждом, рожденном от Него. Дух Святой излился от Духа Божьего, излился в обильном мере в день Пятидесятницы, но люди это излияние толкуют каждый так, как ему нравится. Некоторые говорят о том, что крещение Духом Святым – это главная фраза. Другие учат, что исполнение – это главная фраза, напоение Духом Святым. Но нет, дорогие друзья, сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы было величайшим событием. Интерпретировать его мы можем по-разному. Как же называет Святое Писание это великое действо? Первый раз это понятие мы встречаем у Иоанна Крестителя. Он говорит, что тот, который должен быть Агнцем Божьим, будет крестить Духом Святым. Павел Апостол говорит: крестить Духом Святым в одно тело. Что же говорят другие? Мы читаем, Лука говорит в Деянии Апостолов, что это исполнение. Они исполнились Духа Святого. В другом месте в Деяниях мы читаем, они напоены были Духом Святым. В третьем месте мы читаем, что это было рождением от Духа Святого. Четвертое – помазанием, запечатлением, залогом, как мы читаем у апостола Павла в некоторых местах. Крещение Духом Святым подобно крещению воды. То есть, другими словами, мы погружаемся во время водного крещения в воду, и вода покрывает нас. Так что человека не видно становится, когда он полностью погружен. Крещение Духом Святым – это и есть погружение в сферу влияния Духа Святого. Дух Святой объемлет нас внутри и вне, и мы делаемся совершенно новой тварью. Что это? Как это понимать? Господь открывает нам это. Мы знаем эту святую истину, мы сами переживаем. Но как трудно объяснить обыкновенным языком это чудесное явление. Итак, друзья мои, сегодня мы размышляли о сошествии Духа Святого на апостолов, на рождение Церкви. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем еще говорить о Духе Святом, о Его работе. В следующий раз, если у нас будет время и возможность, Бог даст это, мы поговорим конкретно о крещении Духом Святым, что оно означает в свете Слова Божия. А сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам всех Божьих благословений. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На трамвайной остановке, переминаясь с ноги на ногу, стоит Вадим Каратаев. Он продрог, потому что одет совсем легко.
2: Что, дрожу на форс держу, да?
3: Да какой там форс? Просто по привычке оделся совсем легко. Думал, что не так уж холодно. Вот и приходится дрожать.
2: А я вот принял немного согревающего, и мне тепло, как в пуховом свитере.
3: Все, продолжаю в старом духе.
2: Не горюй, Вадя. Все не так плохо, как ты думаешь. Может, все еще обернется к лучшему. Я, между прочим, в последнее время не так уж много пил, как раньше. И не думай, я все помню, что ты мне говорил.
3: Это хорошо. Знаешь, мне приятно слышать такое.
2: Неужели ты серьезно за меня переживаешь? А может, ты только рисуешься, а?
3: Да, Коля, я серьезно за тебя переживаю. И не только переживаю, но я и молюсь за тебя, чтобы ты освободился от цепей пьянства.
2: Что?
3: Да не только пьянства.
2: Молишься за меня? Ты это серьезно?
3: Серьезнее и быть не может.
2: Послушай, и зачем тебе все это надо? Ведь я неисправимый человек. Меня, наверное, только могила исправит. А впрочем, может, эти твои прошения где-то там уже взяты во внимание, а? Ладно, поживем, увидим.
3: Знаешь, Коль, я совершенно уверен, что они уже взяты во внимание.
2: Посмотрим, посмотрим. Слушай, Вадя, зашел бы ты как-нибудь ко мне, поговорили бы спокойно, я тебе плов приготовлю. Меня один узбек научил.
3: Да?
2: Ты такого еще в жизни не ел никогда. Давай, а? Придешь?
3: Ну, спасибо, как-нибудь загляну. Но ведь я тебя тоже приглашал, помнишь?
2: Понимаешь, к тебе как-то неловко мне пока. Ты уж не обижайся. Ладно. А я один живу. Нам никто мешать не будет. Так что приходи. И не как-нибудь, а давай хотя бы завтра. Придешь?
3: Ну, хорошо. Когда ты будешь дома?
2: Обычно я после 5 уже дома.
3: Ясно. Ну тогда пока. Мой трамвай уже идет.
2: Ну ладно, пока. Ты придешь?
3: Да,
2: до завтра.
3: Приду. Пока.
2: Пока.

0: А знаете, кого я опять встретил на остановке?
1: Кого?
0: Колю.
1: Колю? Угу. Надо же.
2: Ты смотри-ка. Это даже немного странно, что ты так часто с ним встречаешься. Хотя у Бога нет ничего странного или случайного. Все, что он делает, не случайно.
1: Да, действительно, не случайно. Вы заметили, как чудесно Господь начал использовать нас всех в деле
2: свидетельства? Да, это действительно, да.
1: Как быстро Господь ответил на нашу молитву. Мы же молились, чтобы Господь нас использовал. Mm-hmm.
0: И знаете, что Коля мне сказал?
1: Что?
0: Он сказал мне, что он стал меньше пить.
1: Вот как?
0: И что видно, на мои просьбы там где-то наверху обратили внимание.
2: Что ты говоришь? Слава Господу!
1: Действительно.
2: Он трудится над каждой душой. Нам обязательно нужно помнить его пред Богом в своих молитвах.
1: Да.
2: Как было бы чудесно, если бы он наконец освободился от цепей пьянства и всех грехов.
1: Действительно, нам нужно молиться.
3: А я верю, что этот пьяница обязательно обратится к Богу.
4: Я тоже.
1: Тоже уверен.
2: Вот, милые мои, мужи веры, вера – великое дело.
1: Но в таком случае по вере вашей и будет вам, ведь так в Библии сказано.
2: Да.
0: И Коля пригласил меня к себе в гости даже, чтобы спокойно поговорить.
1: Неужели?
0: Угу.
1: Но ты же вроде говорил, что он сам собирался к нам в гости.
0: Да, он хотел прийти, но он тебе говорит, что ему не совсем удобно к нам идти, так что я думаю, что я к нему пойду.
4: И я пойду с тобой.
1: Ну, не знаю, Сереженька.
4: Хотя, конечно, один меня не возьмет.
0: Ну, почему же?
4: Как и Вера. Это моя личная знакомая. Она же так сказала.
0: Да нет, Серега, я бы взял тебя, но, понимаешь, если он будет выпивший, то из нашей встречи ничего не получится. Думаю, что он и сам скоро к нам в гости придет.
1: Да, вот тогда и познакомишься с ним. А вы заметили, вот интересно наблюдать, как Бог употребляет каждого.
2: Да.
1: Вот, зная наши характеры, Господь знает, кто с кем может сблизиться и кому какой подход нужен.
0: Mm-hmm.
1: Правда, интересно, вы заметили?
2: Да, это интересно.
0: Да, мне даже не верится, что Коля так откровенно со мной разговаривал.
1: Да.
0: Я даже и не знаю, чем я мог ему так понравиться, что он так ко мне расположился.
2: Ты не знаешь, но Господь знает все. Он располагает сердца людей.
1: Да. И вы заметили, как Господь посылает вот таких людей, которые вот как раз располагаются.
2: Правильно.
1: Да. Вот,
2: он,
1: например,
2: знает, да.
1: На пути Сережи он послал такого человека,
2: да,
1: которому Сережа понравился. И вот который нуждался в Сереже и принял от Сережи весть Евангелия. И на пути веры тоже. Именно такого человека послал, чье сердце не могло не раскрыться перед нашей милой Верочкой. Господь так берет во внимание
2: Господь
1: характеры человека.
2: Каждого он хочет использовать во славу его. Мы сами на практике теперь убедились, насколько хорошо Бог знает каждого из нас.
1: Да.
2: И как чудесно быть оружием в его руках.
0: Да.
3: Но самое главное во всем любовь.
2: Правильно, Верочка. Ты, как всегда, сказала истину.
1: Mm.
2: Если нет любви, то все как пустой трезвон колоколов.
4: А в Библии сказано, как медь звенящая или кимвал звучащий.
3: А что такое кимвал?
0: Ну, это что-то вроде бы теперешних тарелок в ударной установке. Вы ведь видели, ударяешь по ним, и они звенят.
4: А почему так сравнивается?
1: Ну, наверное, потому что на таком инструменте невозможно сыграть никакой мелодии. Он только звенит, и все, звенит и гремит.
0: Mm.
2: Вот так и отдел, сделанных без любви. Стоит один только шум и звон.
3: Человек чувствует, правда его любит, или это только пустой звон? Даже коты это чувствуют. Мой пушок точно знает, что я его люблю. А кот ведь не человек, а только кот.
2: Правильно.
0: Да.
2: Любовь невозможно разыгрывать. ее чувствуете, есть она или нет ее.
1: Да, это так. Слов можно наговорить множество.
2: Да, действительно.
1: Но выражение лица, жесты выдадут истинное наше отношение. И что у нас там внутри?
0: И внутреннее чутье подскажет, то есть дух человека.
1: Да.
4: Не знаю, чем я чувствую, но я чувствую, что в школе одна ученица меня просто терпеть не может.
1: Да ну?
4: Да. Хотя она всегда так ласково со мной разговаривает, но я-то знаю, что она меня не любит.
1: Кто это такая?
4: По матике.
1: Надо же. Конечно, это чувствуется, если человек не расположен. Это, конечно, чувствуется.
0: Ведь даже есть такие выражения, как дышать злобой, дышать ненавистью, или наоборот, излучать любовь, излучать доброту. Значит, хоть и нельзя потрогать, взвесить, но мы можем все это ощутить на себе.
1: Да, конечно, человек чувствует внутреннее состояние, внутренний настрой другого человека. Хотите, дедушка, чай еще?
2: Ну, спасибо, спасибо, еще выпью немножко.
1: Угу.
2: Библия говорит, что самое важное – это любовь. Когда однажды мы уйдем отсюда, то от нас останется в памяти людей наша любовь. А если ее не было, то ничего не останется.
1: И эта любовь, если мы ее имели, будет продолжать свою работу в сердцах людей после нашего ухода, будет действовать.
2: Да, это правильно.
3: Как и любовь Иисуса осталась с нами на земле. Хотя Иисус ушел из этой земли на небо. Да ведь?
1: Да.
2: Да, Его любовь постоянно с нами. И если бы не Его любовь, то где бы мы с вами находились?
1: Да.
2: Даже подумать страшно.
0: То, что Бог есть любовь, это понятно. Он великий, Его любовь тоже велика и сильна. А вот как дело обстоит с нашей способностью любить? Способны ли мы любить так, как это требует от нас Бог?
4: Вот именно.
1: Да.
4: Я как читаю 13 главу Коринфянам, то всегда думаю про себя. Не знаю, как другие, но я точно не умею так любить, как там сказано.
2: Правильно, Сереженька. И не один ты в таком разочаровании.
1: Да.
2: Но все-таки Бог не вдохновил бы апостола Павла написать эту главу о любви, если бы такой любви невозможно было достигнуть.
3: Я думаю, что все совсем просто.
2: Вот, миленькая.
3: Иисус ведь живет в нас, в наших сердцах. А Иисус есть любовь.
1: Правильно.
3: Он научит нас, как надо правильно любить.
2: Так в ней все просто получается.
1: Да, действительно, у нашей Верочки всегда все так просто. И так просто оно и есть на самом деле, наверное.
2: Божьи истины просты.
1: Да.
2: Надо и воспринимать их просто.
1: Да, это так.
2: Человек сам все усложняет.
1: Да.
2: Спасибо за чай, Ирина.
1: Пейте еще.
2: Спасибо, я уже так много выпил. Наверное, пора уже и домой собираться.

0: Николай никак не может освободиться от алкоголя. С меняющимся успехом он борется с самим собой. Иногда ему удается меньше пить, но совсем оставить пьянство он не в силах. Каждый раз, встретившись с Николаем, Вадим рассказывает ему об Иисусе Христе и о силе Божьей, которая была бы способна произвести коренную перемену в его жизни. Николай не противится этой истине, но он также не готов еще к принятию Иисуса Христа в свое сердце. И до тех пор, пока он не готов уверовать во Христа, как в своего личного Спасителя и Господа, он не будет знать, что такое спасение и освобождение от страсти алкоголя, которая связывает его тело и душу. Принять Христа нужно не только пьяницам. Каждый человек, будь он самым порядочным и преуспевающим, должен принять конкретное решение по отношению ко Христу. Библия говорит, что на основании этого решения определяется вечная участь каждого человека, мужчины и женщины, старого и молодого. Какой бы выбор человек ни сделал в отношении Христа, положительный или отрицательный, он однажды явится на праведный суд пред Божьим троном и даст отчет за принятые в жизни решения. Поэтому каждому человеку стоит выяснить эти жизненно важные вопросы, касающиеся нескончаемой вечности и бессмертия души. Жизнь человека была бы слишком безответственной, легкомысленной и бесконтрольной, если бы человек мог просто жить, как хотелось бы, говорить все, что на ум приходит, поступать, как вздумается. Слишком наивно думать, что нам никому никогда не нужно будет дать отчета за свою жизнь. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. На страницах Библии сохранена притча Христа о безответственном человеке. Я прочту вам ее. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Душа моя, ешь, пей, веселись, живи как хочешь. Но так ли это? Библия отвечает, веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Да, человек имеет свободу жить как хочет, если он этого пожелает. Но то, что он должен будет предстать пред Богом, который есть судья всех живых и умерших, это уже вне его выбора. И единственное разумное решение в этом отношении — это разобраться в вопросе, касающемся вечной участи своей бессмертной души. Христиане Каратаевы говорили сегодня о великой любви Божьей. Божья любовь непостижима для нас, людей. Когда Библия говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, мы не понимаем этого. И это не производит на нас должного впечатления. Почему? Возможно, отчасти потому, что человек уже забыл, что значит истинная любовь. И время, в которое мы живем, старается угасить даже ту меру любви, которая еще есть у человека, заменяя ее самолюбием, тщеславием, жестокостью. Для напоминания об этой первоначальной истинной любви, которую Бог вложил в сердце человека. Я расскажу вам случай, который произошел во время кровопролитной войны во Вьетнаме, о котором рассказывает финский дайджест. По назначению гранаты должны были упасть совсем в другом месте, но они попали в сиротский дом, который содержали миссионеры в маленькой вьетнамской деревне. Миссионеры и двое из детей сразу умерли. Многие дети были ранены, в их числе одна 8-летняя девочка. Жители деревни обратились за помощью в близ расположенный город. Наконец, в деревню приехала санитарная машина, в которой сидели военный врач и медицинский помощник. При осмотре детей они заключили, что девочка была в самом плохом состоянии. Без оказания скорой помощи она могла умереть от шока и потери крови. Нужно было срочно сделать переливание крови. Нужен был донор, который имел бы одинаковую группу крови. Определив быстро группу крови девочки, врач узнал, что ни у него, ни у помощника группа крови не совпадает с группой крови девочки. Но нужную группу крови имели многие дети, которые уцелели от ран. Врач знал несколько слов по-вьетнамски, помощник говорил немного по-французски. Итак, они с помощью этих немногих слов и усиленной жестикуляции попытались объяснить перепуганным детям, что девочка обязательно умрет, если не получит новой крови вместо потерянной. Потом они спросили, желает ли кто дать своей крови для переливания девочки. Наступила тишина. Дети только смотрели на врача широко открытыми глазами. После долгой безмолвной паузы, очень медленно и неуверенно поднялась одна маленькая рука, потом опустилась вниз, потом опять поднялась. «Вот спасибо», — сказал помощник по-французски. «Как тебя зовут?»
1: «Хенг», — послышался ответ.
0: Хенга быстро уложили на скамью. Его руку протерли спиртом и иглу ввели в вену. Пока все это делалось, Хенк лежал как окаменевший, не издав ни одного звука. Через мгновение у него вырвался судорожный всхлип. Он быстро прикрыл лицо свободной рукой. «Тебе больно, Хенк?» — спросил врач. Хенк покачал головой, но через мгновение он опять заглушенно всхлипнул и опять попытался скрыть от врача свой плач. Врач опять спросил, «Может, руке больно?» И опять Хенк потряс головой. Всхлипывания, однако, участились и скоро превратились в тихий, безудержный плач. Мальчик отчаянно жмурил глаза. Он сунул в рот кулак, чтобы заглушить вырывающиеся всхлипывания. Врач и помощник забеспокоились. Что-то было не так. Через минуту пришел вызванный вьетнамский помощник. Увидев положение мальчика, он быстро сказал ему что-то по-вьетнамски. Выслушал ответ и потом опять сказал ему несколько слов. Мальчик перестал плакать и вопросительно посмотрел на вьетнамского помощника. Тот кивнул, и лицо мальчика прямо засветилось от чувства великого облегчения. Вьетнамский помощник выпрямился и тихо сказал врачу. Он думал, что умрет. Он неправильно понял вас. Он понял, что ему нужно отдать всю свою кровь, чтобы девочка выжила. «Почему же он согласился тогда?» — удивился врач. Вьетнамский помощник перевел вопрос врача мальчику. Мальчик ответил просто. «Она мой друг». «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — сказал Иисус Христос. «Но даже самая прекрасная и чистая человеческая любовь — это только слабый отблеск той великой и жертвенной любви, которой Бог возлюбил тебя, мой друг, зараженный ядом греха и осужденный из-за своих грехов на вечную смерть». 2000 лет тому назад на холме, называемом Голгофой, Иисус Христос, Божий Сын, не только пролил свою кровь ради тебя, но и взял на себя все твои грехи, чтобы оправдать тебя пред Богом и спасти твою душу от вечной погибели. Есть много разных вер и религий, скажешь ты. Христос не исключение. Нет, мой друг, исключение. Нашлась только одна группа крови, которая пригодилась всемогущему Богу, когда Бог искал пригодной жертвы для искупления павшего в грех человечества. И это угодная Богу, незараженная грехом кровь, циркулировала в теле только одного человека на земле, Бога-человека, Иисуса Христа. Христос был единственным безгрешным человеком на земле, и поэтому только Он смог стать жертвой за наши грехи. Только Он, как святая чистая жертва, был пригоден святому Богу. И только Он смог стать твоим и моим заместителем. Поэтому именно Христа распяли вместо тебя и меня. Но эта дорогая жертва окажется напрасной для тебя, если ты лично не примешь ее. В этот момент я хочу у тебя спросить, готов ли ты на это переливание Христовой крови? Готов ли ты принять в свое сердце эту очищающую и жизнь дающую кровь Иисуса, чтобы твоя душа осталась в живых и спаслась от вечной гибели? Готов ли ты в этот час принять Иисуса Христа верой, как властелина в свою жизнь? Это важный момент в твоей жизни. Ты сейчас решишь самый важный вопрос, который тебе когда-либо приходилось или придется решать в этой жизни. Поэтому я призываю тебя в течение этих последних минут передачи во время пения взвесить все правильно, опуститься на колени и открыть свое сердце Иисусу Христу. Проси, чтобы Он стал твоим Господом и твоим Спасителем. Проси, чтобы Он омыл тебя своей святой, пролитой на Голгофе кровью. Дай, чтобы это чудное, все изменяющее присутствие Божьего Святого Духа исполнило твою жизнь в этот час.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: У человека, который праведен пред Богом, свой особый путь. Это не путь плоти и не путь мира. Это путь, указанный ему божественным перстом, и он ходит по нему верой. Это царская дорога святости, нечистый по ней не пойдет. Только искупленные Господа будут идти по ней, и для них она станет стезей отделенности от мира. Однажды вступив на путь жизни, пилигрим должен либо его держаться, либо погибнуть, потому что так сказал Господь. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Христианину необходимо проявлять ревность на пути веры и святости, потому что только претерпевший до конца спасется. Что из того, если вы всходите быстро, как зерно, посаженное на каменистой почве, а затем понемногу увядаете, когда всходит солнце? Это лишь доказывает, что такое растение не имеет корня. Но дерева Господни устойчивы и долговечны, и даже в преклонном возрасте приносят плод свой, показывая этим, что верен Господь. Очень отличается друг от друга христианство номинальное и христианство истинное. И, как правило, это проявляется в том, что первые терпят крах, а вторые преуспевают. Итак, текст гласит, что истинно праведный держится пути своего, он не поворачивает назад, не перепрыгивает через изгородь и не уходит либо вправо, либо влево, не лежит в праздности, а также не изнемогает и не перестает двигаться, но он держится пути своего. Часто ему бывает очень трудно идти, но он исполнен такой решимости, ему дана такая сила внутренней благодати, что он с упрямой настойчивостью, будто зубами держится пути своего, в непреклонном желании никогда с него не сходить. Вполне возможно, что он не всегда продвигается с одинаковой скоростью. Здесь не сказано, что он держит шаг свой, но он держится пути своего. Временами мы бежим и не устаем. Иногда идем и благодарны, что не валимся с ног. А бывают периоды, когда мы готовы встать на четвереньки и мучительно ползти вверх, но тем не менее праведный держится пути своего. Каковы бы ни были трудности, взор человека, которого оправдал Бог, постоянно обращен к Иерусалиму, и он всегда будет туда смотреть, пока его глаза не увидят царя во всей его красоте. Великое чудо, что человек вообще становится христианином, но еще большее чудо, что он им остается. Подумайте о немощности плоти.

Армянами велась горячая, даже ожесточенная полемика, обе стороны имели обыкновение прибегать к высмеиванию друг друга. В споре основным нападкам подвергались не истинные, а мнимые воззрения противоположной стороны. Они делали соломенного человека и затем сжигали его, что было совсем нетрудно, но я полагаю, что это уже в прошлом. Славная истина о сохранении святых до конца пережила полемику и в той или иной форме является любимым верованием чад Божьих. Постарайтесь, однако, хорошо в нем разобраться. Писание не учит, что человек достигнет конца путешествия, избежав необходимости упорно шагать по дороге, преодолевая путь. Неправда, что все решает один акт веры. И святая жизнь, молитва и бодрствование ни к чему. Наше учение говорит совершенно о противоположном, а именно, что праведник держится пути, или, другими словами, он пребывает в вере, в покаянии, в молитве и постоянно находится под воздействием благодати Божьей. Мы не верим в спасение через физическое принуждение, которая обращается с человеком, как с мертвым бревном, и возносит его, хочет он того или нет, к небу. Нет, он держится. Он проявляет в этом личную активность и упорно шагает вперед, поднимаясь на горы и спускаясь в долины, пока не достигнет конца пути. Мы никогда не думали и не считали, что только лишь потому, что человек считает себя вступившим на этот путь, он может делать вывод, что ему обеспечено спасение, даже если он с этого пути сойдет. Нет, мы говорим, что тот, кто по-настоящему принял Святого Духа, так, что верует в Господа Иисуса Христа, не повернет назад, а будет настойчиво совершать путь веры. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И невозможно, чтобы такой человек был способен повернуть назад и предаваться, как прежде, греху, и поэтому его будет хранить Божья сила через веру ко спасению. Хотя верующий к своему несчастью и совершает множество грехов, но все же образ его жизни – святость для Господа, и он держится пути послушания. Нам отвратительно учение, утверждающее, что человек, который уверовал в Иисуса, будет спасен, даже если он совершенно сойдет со стези послушания. Мы отрицаем, что само такое отклонение возможно для истинного верующего. И потому ясно, что навязываемая нам идея является изобретением врага. Нет, возлюбленные. И если человек действительно верует в Христа, он не будет жить по плоти. Когда он впадает в грех, то для него это боль и горе, и он не знает покоя, пока не очистится от вины. А верующим я бы сказал, что если бы он мог жить, как ему хочется, он бы жил совершенной жизнью. Если вы его спросите, станет ли он после уверования жить так, как ему хочется, он ответит: «Дай Бог, чтобы я мог жить так, как хочу, потому что я жажду жить совершенно без грехов. Я хотел бы быть совершенным, как совершенен мой Отец Небесный». Это учение не представляет из себя разнузданную идею, что верующий может жить в грехе, а наоборот, утверждает, что он не может и не будет этого делать. Такова сущность учения. И мы, в первую очередь, докажем это, а во вторую, как говорят пуритане, воспользуемся им, то есть извлечем из него два духовных урока. Приступим к доказательству учения. Пожалуйста, откройте Библию и следите за мной. Большинство из вас, дорогие друзья, уверовали в учение о благодати, и поэтому для вас учение о сохранении святых до конца не требует особого доказательства, потому что оно вытекает из всех остальных учений. Мы веруем, что Бог имеет отделенный народ, который Он избрал для вечной жизни, и эта истина непременно подразумевает сохранение в благодати. Мы веруем в ограниченное искупление, а оно гарантирует спасение и связанное с ним сохранение искупленных.
Мы веруем в действие.

божественное призвание, которое связано с оправданием и ведет к прославлению. Учение о благодати похоже на цепь. Если вы веруете в одно из них, вы должны верить и в следующее, потому что каждое учение предполагает остальные. Поэтому я говорю, что тот из вас, кто принимает какие-нибудь из учений о благодати, должен принять и это, как входящее в них. Сейчас я собираюсь доказать его тем, кто не принял учение о благодати. Я не буду ходить по замкнутому кругу и доказывать одну сомнительную истину другой сомнительной истиной. Вместо этого обратимся к закону и свидетельству и подлинным словам Писания. Прежде чем приступить к аргументам, следует заметить, что те, кто отрицают это учение, часто говорят нам, что в Слове Божьем содержится множество предостережений против вероотступничества, и что эти предостережения теряют смысл, если истинно то, что праведные держатся пути своего. А что, если эти предупреждения являются средством в руке Божьей, которым Он удерживает свой народ от заблуждений? Что, если они используются для того, чтобы вселять в души его детей страх и таким образом становятся средством предотвращения зла, которое они изоблачают? Напоминаю вам также, что в Писании к евреям, которое содержит самое серьезное предостережение против отпадения от веры, апостол все время добавляет слова, которые показывают, что он не думает, что те, кого предостерегают, действительно отступят от веры. Обратитесь к посланию к евреям, 6 глава 9 стих. Апостол говорит иудеям о том, что если однажды просвещенные отпадут, их невозможно будет снова призвать к покаянию, и добавляет: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». В 10 главе он приводит такое же откровенное предупреждение, говоря, что тот, кто будет поступать против духа благодати, достоин большего наказания, чем тот, кто презрел закон Моисея. Но апостол заканчивает главу следующими словами: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Таким образом, он показывает, каковы будут последствия отпадения от веры, но он убежден, что они не захотят навлечь на себя столь страшную судьбу.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Продолжаем чтение из его книги «Бог-Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего».
1: Оппоненты также указывают на случаи вероотступничества, о которых упоминается в Слове Божьем, но при их рассмотрении оказывается, что эти случаи касаются людей, которые лишь на словах призвали Христа, но на деле не были приемниками святой жизни. Иоанн в своем первом послании во 2 главе 19 стихом приводит полную картину этих отступников. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Это же верно для того запоминающегося отрывка из Евангелия от Иоанна, где наш Спаситель говорит о ветвях виноградника, которые срезаются и бросаются в огонь. О них сказано, что эти ветви – не приносящие плода. Являются ли они истинными христианами? Как они могут быть таковыми, если бесплодны? По плодам их узнаете их. Ветвь, приносящая плод, очищается, но никогда не отсекается. Бесплодные ветви не являются образами истинных христиан, но представляют собой пустословов. Наш Господь в Евангелии от Матфея в 7 главе 22 стихом говорит нам о многих, которые будут говорить в тот день «Господи, Господи!» Но Он ответит «Я никогда не знал вас». «Не я забыл вас», но «я никогда не знал вас». Они никогда не были его настоящими учениками. Сейчас обратимся непосредственно к аргументации. Самым ярким для нас доказательством сохранения святых является прежде всего характер той жизни, что дается им при возрождении. Что говорит Петр об этой жизни? В первом послании, 1 главой, 23 стихом. Он характеризует людей Божьих как возрожденных не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Новая жизнь, что привносится в нас, когда мы рождаемся заново, не похожа на плод нашего первого рождения, ибо тот подвержен смерти. Она – суть духовная основа, которая не может умереть или извратиться. А коль так, то значит всякий, кто обладает ею, должен жить вечно, должен быть постоянно таким, каким Дух Божий соделал его своим возрождением. Ту же самую, но только выраженную другими словами, мысль мы встречаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе 9 стихом. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Это значит, что жизнь христианина не тяготеет ко греху. Сказать, что он живет во грехе, было бы неверной характеристикой его жизни. Напротив, он борется и сражается со грехом, потому что обладает внутренней сутью, при которой не может грешить. Новая жизнь не грешит. Она рождена от Бога и не может приступать закон. И хотя старая природа воюет против нее, новая жизнь христианина настолько сильна, что он сохраняется от греховной жизни. Наш Спаситель, доступными словами разъясняя женщине-самарянке Евангелие, сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, если Спаситель учил этому грешную и невежественную женщину при первой с ней встрече, я считаю, что это учение не должно приберегаться лишь для сокровенного круга возросших в вере святых. но его нужно проповедовать наряду с остальными, простому народу, и нести высоко эту благословенную привилегию. Если вы примете благодать, даруемую вашим душам Христом, вы, как Мария, изберете благую честь, и она никогда не отнимется от вас. Она будет пребывать в вас вечно, не как вода в сосуде, но как живой источник, текущий в вечную жизнь. Мы знаем, что жизнь, даруемая при новом рождении, органически соединена с верой. Сама же вера есть побеждающее начало. В первом послании Иоанна, которое является огромным кладезем доводов, нам сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Так что, как видите, рожденное в нас от Бога, а именно новая жизнь, есть побеждающее начало. Здесь нет даже и намека на то, что ей когда-нибудь может грозить поражение. Вера, которая есть ее видимый знак, также торжествует вовек. Отсюда мы вынуждены заключить, что так как Бог посеял в нас столь удивительную жизнь, выведя нас из тьмы в свой чудный свет, так как Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, так как живет в нас вечный и благословенный Дух, то значит, святая жизнь в нас никогда не умрет. Праведник держится пути своего. Второе доказательство, на которое я обращаю внимание, находится в собственных, четко сформулированных изречениях нашего Господа. Здесь мы снова обратимся к Евангелию от Иоанна, и в благословенной третьей главе, где наш Господь в доступной форме разъясняет Никодиму суть благовестия, мы видим, что Он с особой силой подчеркивает, что жизнь, полученная через веру в Него, вечна. Посмотрите на предшествующий 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому могут ли верующие в Него люди погибнуть? Разве могут они веровать в Него и принимать духовную жизнь, которая затем иссякает? Этого не может быть, потому что Бог отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но верующий бы погиб, если бы не претерпел до конца. И поэтому он должен претерпеть до конца. Верующий имеет жизнь вечную. Как же он может умереть, если не перестанет быть верующим? Если он не пребывает во Христе, то не имеет жизни вечной, поэтому он будет пребывать во Христе до самого конца. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Некоторые на это говорят, что человек может иметь вечную жизнь и затем ее потерять. На такое мы отвечаем, что это бессмыслица. Такое утверждение содержит явное противоречие. Если жизнь утрачивается, человек мертв, как же тогда он имел жизнь вечную? Ясно, что у него была жизнь, которая продолжалась лишь какой-то отрезок времени. Это, конечно же, не была жизнь вечная. Если бы она у него была, он бы жил вечно. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это говорит нам апостол Иоанн в 3 главе 36 стихом. «Святые на небесах имеют жизнь вечную, и никто не полагает, что они погибнут. Их жизнь вечная, и вечная жизнь есть вечная жизнь». Независимо от того, пребывает ли человек, обладающий ею на земле или на небе. Нет необходимости зачитывать все отрывки, в которых преподносится эта истина. Но вот далее в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 47 стихом, наш Господь говорит иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Не временную жизнь, а жизнь вечную. И в стихе 51 он сказал: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Затем идет известное изречение Господа Иисуса Христа, которое даже при полном отсутствии всех других вполне хватило бы, чтобы доказать нашу точку зрения. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Что может он иметь в виду, как не то, что он взял свой народ и намерен его крепко держать в своей могучей руке? Сверху, на пронзенную руку Иисуса, опускается рука всемогущего отца, образовав как бы двойной захват. «Мой Отец, который дал мне их, больше всех, и никто не похитит их из руки Отца моего». Конечно же, это неизбежно показывает, что святые надежно защищены от всего и всякого, что могло бы погубить их, и, следовательно, им не грозит полное вероотступничество. Еще один отрывок говорит о том же. Он находится в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих, где Господь Иисус ведет речь о лжехристианах и лжепророках, которые многих ведут в заблуждение. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Из чего явствует, что им невозможно обмануть избранных. О Христовых овцах сказано: «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Но божественным инстинктом они знают голос доброго пастыря, и они следуют за ним. Таким образом, наш Спаситель с предельной ясностью заявляет, что те, кто принадлежит к его народу, имеют в себе жизнь вечную и не погибнут, но войдут в вечную радость. Но праведник держится пути своего. Очень благословенный аргумент в пользу безопасности верующего кроется в ходатайстве нашего Господа. Вам не нужно обращаться к стиху, так как вы хорошо его знаете. Он доказывает связь между ходатайством Христа и сохранением его народа. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Наш Господь не мертв. Он воскрес, Он вознесся к славе, и теперь Он перед вечным престолом указывает на заслугу Своего совершенного труда, и так как Он ходатайствует там за Свой народ, за тех, чьи имена записаны у Него в сердце, подобно тому, как были написаны имена Израиля на украшенном драгоценностями наперстнике первосвященника, Его ходатайство полностью спасает Его народ. Если хотите пример этого, обратитесь к случаю Петра, записанному в Евангелии от Луки, 22 главой, 31 стихом, где Господь сказал: «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился от тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утвердил братьев твоих». Ходатайство Христа не избавляет его народ от испытаний, от искушений, от резких ударов и потрясений, подобно тому, как бьется и сотрясается просеиваемая в сите пшеница. Ходатайство Христа даже не ограждает его людей от некоторого греха и печали, но оно обязательно хранит их от полного отпадения. Петр был храним, и хотя он отрекался от своего Господа, это, однако, было лишь исключением из великого правила его жизни. Благодаря благодати он держался пути своего, потому что, хотя он и грешил, перед Отцом у него был защитник, праведник Иисус Христос.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Спеджина «Бог Вседержитель» на тему «Сохранение святых до конца». До свидания, до следующей встречи.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
3: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
4: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие из нас скорее предпочли бы наблюдать за автогонками со стороны, чем участвовать в них. Но герой нашего рассказа находил особую прелесть в этой игре жизнью и смертью. Он жил ради азарта соревнований. Скорость сводила его с ума. Пренебрегая опасностью, он мчался к победе. Но сейчас, после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными, он стремится к победам иного рода.

0: Знаешь, я всю жизнь только и мечтал об этом.
1: Об автогонках? Да ты просто псих, Микки.
0: Вот будет зрелище. Посмотри, на входе никого. Я могу незаметно пристроиться к участникам.
1: Ты бы лучше сначала купил себе машину с хорошим двигателем.
0: Что ты имеешь в виду? Это классная тачка.
1: Да, чтобы возить на ней уголь.
0: Но это мы еще посмотрим.
1: Микки, прошу тебя, не надо. А если ты разобьешься?
0: Не разобьюсь.
1: У тебя даже нет ремней безопасности. Стой, дай мне выйти.
0: Слишком поздно. Держись, приятель. Сейчас прокатимся с ветерком.

Ради острых ощущений люди часто готовы рисковать жизнью или получать тяжелые травмы. Нельзя сказать, что они совершенно бесстрашны. Просто жажда приключений побеждает у них инстинкт самосохранения. Именно таким человеком и был герой нашего рассказа, который вы сейчас услышите в цикле передач «Освобожденные».

0: самого начала хотел бы вам сказать, что к моменту поступления в школу я верил, что Бог действительно существует. И это несмотря на то, что наша семья никогда не бывала в церкви. По дороге в школу мне нужно было пройти через бухту. И, видя чарующую красоту окружавшей меня природы, я восклицал: «Боже, я верю в Тебя!» Я знал, что у всей этой красоты есть Создатель. И это убеждение никогда меня не покидало. Через некоторое время после окончания школы мы с приятелем поехали на автогонки. Именно тогда я и пристроился к участникам заезда. Не заплатив вступительного взноса, я просто подъехал к остальным машинам и стартовал вместе с ними.
1: Осторожно, Микки!
2: Ну это просто потрясающе!
1: Ты чуть не врезался в машину, черт побери!
2: Ничего страшного!
1: Ты сошел с ума! Потише!
2: Ты не бойся, я здесь как рыба в воде!
1: Лучше сойди с дистанции, смотри, как ты разозлил этого парня! Он останавливается, смотри!
2: Да он просто освобождает мне дорогу! Ха-ха-ха! Вот это здорово!
1: Для тебя может быть!
2: Ну ладно, ладно! Ладно, я останавливаюсь!
1: Смотри, он идет к нам. И кажется, он от нас не в восторге.
3: Парень, если ты действительно хочешь стать автогонщиком, то ты должен знать хоть какие-то правила. Дай я тебе сейчас кое-что втолкую.
1: Можешь пересесть на мое место. С меня на сегодня хватит.
0: Тот парень объяснил мне основные моменты гонок. Он похвалил меня, сказав, что я схватываю все на лету. И я заболел автогонками. Я ими просто бредил. У меня было мало денег, но я отремонтировал одну старую машину и принял участие в первой в моей жизни гонке.
1: Это же шлем для игры в футбол, Микки, а не для гонок.
4: Ну, другого я не смог достать.
1: Ладно, лучше хоть это, чем ничего. Ты готов?
4: Да.
1: Не боишься?
4: Нет.
1: А что ты приспособил вместо ремня безопасности?
4: Эту веревку. Слушай, помоги мне ее завязать.
1: Давай, не двигайся.
4: Затягивай покрепче.
1: Так, а если ты разобьешься?
4: Нет, это исключено.
1: Ну а вдруг?
4: Ну, я взял с собой нож. В случае необходимости я разрежу веревку и все.
1: Понятно, хорошо. Хорошо, что на этот раз я не рядом с тобой. Ну, с Богом.
0: Если кто-то скажет, что гонщику неведомо чувство страха, не верьте ему. Просто азарт и жажда прийти к финишу первым, получать призы, деньги и восхищенные улыбки поклонниц затмевают все остальные чувства. Я занимал все более и более высокие места в соревнованиях. У меня появились спонсоры. Я пересел на лучшие, более быстрые автомобили. Иногда я попадал в аварии, но в общем мне везло. Я отделывался несколькими ушибами и легким испугом.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Но однажды я стал свидетелем аварии, которая потрясла меня до глубины души.
1: Он шевелится!
2: Боже, Боже, мы сейчас тебя вытащим оттуда, дружище. Потерпи немного.
1: Что с ним? Что с ним?
2: Да, его проткнуло насквозь трубой заграждения. Да его проткнуло!
1: Он не выживет после таких травм!
2: Я еще никогда не видел ничего подобного.
1: Принесите сварочную горелку, будем вырезать его из металла!
2: Я видел, что он был слишком неосторожен на поворотах, но это...
1: О боже, какой ужас!
2: Быстрее! Быстрее несите горелку!
1: Что вы там копаетесь?
0: Я остановил свою машину и постарался хоть чем-то помочь. Этот парень, чтобы купить хорошую гоночную машину, заложил свой дом. А теперь вот он умирал у меня на глазах в ужасной агонии. Через несколько минут парень умер. А я непрестанно спрашивал себя, а что если бы это был я? Этой ночью я вспомнил о Боге. Но на следующей неделе должна была состояться следующая гонка. Я снова сел за руль. Я не мыслил своей жизни без автогонок. Я знал, что моей бабушке это не нравилось. Она, как всегда, читала Библию.
3: Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца.
4: Пока, бабуля!
3: Микки, ты снова идешь на гонки.
4: Ну, конечно, бабуля.
3: Ну, внучек, то, что ты делаешь, противно Господу.
4: Ну, бабушка, мне уже надоело тебя это выслушивать. В конце концов, автогонки не запрещены законом.
3: Да ты убьешься за своими машинами, умрешь и отправишься в ад. Как мне тебя остановить, Микки?
4: Бабушка, это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится.
3: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – смерть.
4: Да не читай мне эту книгу, я в нее не верю.
3: Но это слово Божье,
4: Микки. Эту книгу, бабушка, написали люди, и я не хочу ее слушать.
3: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее.
0: И всякий раз, когда я уходил из дома, бабушка провожала меня до дверей, громко читая Библию. И выйдя за дверь, я обо всем забывал. Но немного времени спустя, когда я выиграл гонку в Орландо, мне пришлось вспомнить о Боге.
1: А вот и наш победитель!
4: Да ты сегодня был молодцом, Микки!
1: Ну, спасибо! Хотя, честно говоря, я предпочел бы получить деньги, а не приз. Но лучше что-то, чем ничего, верно? Успокойся и не изводи себя всякой ерундой, как тот тип!
0: Слушайте, а почему вы смеетесь?
4: Иди, прочитай письмо, которое висит на доске объявлений.
1: Какой-то парень перелез через ограждение на трассу, не купив билета, а позже его замучила совесть, и он прислал деньги, которые был должен. Прочитай об этом.
0: Так, с того момента, как я принял Иисуса личным спасителем, я стремлюсь вернуть все свои долги. И снова мне встретилась эта фраза «Личный спаситель». Ребята смеялись и шутили, а я стоял и задавал себе вопрос. Какая сила в мире могла заставить его сделать это? Ну, бывало, в детстве я совершал и худшие проступки, но мне никогда и в голову не приходило за это расплачиваться. Возвращаясь вечером домой, я всю дорогу думал об этом. Я чувствовал, что однажды все для меня переменится.
5: Ты нас разыгрываешь, Микки. Чтобы ты пошел в церковь, такого не может быть.
1: Все, кажется невозможным, да?
5: Да, конечно.
1: Отец моей подруги поет в хоре. Вот я и решил его кое о чем расспросить.
5: Церковь не обвалилась, а?
1: Нет, не обвалилась. Но знаете, я все-таки сел в последнем ряду, на всякий случай.
5: Кстати, ты знаешь, религия — это пустая трата времени.
1: Да слушай, я не понял ничего из того, что он там говорил. Да ноги моей больше там не будет, обещаю.
5: Кстати, Микки, между прочим, ты не познакомился с теми двумя приезжими девушками, которые сняли квартиру у Палмера?
1: Нет.
5: Они просто прелесть, такие хорошенькие.
1: А ты что, встречаешься с ними?
5: Нет, они отказываются от свиданий.
1: Да? А почему?
5: Они христианки. Они не ходят ни в кино, ни в другие подобные места. Я пытался назначить свидание с Соней, а она отказалась.
1: Да? Со мной? Она не откажется.
5: Бесполезно!
1: Посмотрим.
6: Посмотрим.
5: Кстати, вот тебе монетка, позвони из телефона.
1: Что, сейчас? Ну, уже 10 часов вечера.
5: Ничего, ничего, звони, звони.
6: Ну, ладно, давай.
7: Алло?
1: Это Микки Картер. Ты, наверное, слышала обо мне?
7: Да, да, конечно. Ты автогонщик.
1: Точно. Ты недавно в этом городе, верно? И я бы хотел познакомить тебя с ним. Ты не против, если мы встретимся где-нибудь?
7: Единственное место, куда я с тобой пойду, так это церковь.
1: Церковь? Нет, я не могу пойти в церковь.
7: Очень жаль, Микки, потому что я могу пойти с тобой только туда.
1: Послушай, я неплохой парень. Я не пью, не употребляю наркотиков.
7: Тогда ты можешь пойти со мной в церковь.
1: Ну, послушай, все мои друзья в городе знают, как я отношусь к религии. Вот почему я не могу туда пойти.
7: Ну, хорошо. В Уинтерхейвен тоже есть церковь. И там, наверное, тебя не знают.
1: Ну, ладно. Это довольно далеко, но... Ну, в общем, я согласен.
7: Тогда заедь за мной в 6 часов. Я буду ждать.
5: Микки, Микки, Микки. Ну и что?
1: А что? Все нормально. Я договорился с ней о встрече.
5: Неужели?
1: Само собой, разумеется, я не сказал друзьям, что мы едем в церковь. Я не осмелился на это. В воскресенье мы с ней поехали на вечернюю службу. Священник мне совершенно не понравился. Казалось, что он видел меня насквозь. Он даже несколько раз указывал на меня пальцем. Да я просто еле досидел до конца службы.
8: Ну, как тебе служба?
1: Да кто дал ему право таким тоном разговаривать с людьми? Вот попадись он мне в темном переулке.
8: Что с тобой, Микки? Как ты можешь говорить такие вещи?
1: А какое право он имеет осуждать людей и говорить, что они тратят свою жизнь впустую?
8: Ну, это действительно так. Большинство людей гоняются за вещами, не имеющими никакого значения. Иисус сказал, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
1: Слушай, Соня... Скажи честно, ты предупредила священника о том, что я буду на службе?
8: Нет.
1: Слушай, давай остановимся и посидим в кафе.
8: Спасибо, Микки, за приглашение. К сожалению, мне нужно сейчас же возвращаться домой.
1: Да. Жаль. Ну вот, мы сходили в церковь. Ну а как насчет... настоящего свидания?
8: Настоящего свидания, говоришь? Извини, но ничего не выйдет. Я могу с тобой бывать только на службе.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Быть может, на следующее воскресенье пастор не будет цепляться ко мне? Мне не хотелось ходить в церковь, но я был влюблен в Соню.
0: Поэтому и в следующее воскресенье я пошел с ней в церковь. И так продолжалось еще несколько недель. Ну, честно говоря, мне приходилось несладко.
8: Да, сегодня была хорошая проповедь.
0: А мне кажется, что священник сам не верил в то, что говорил. И вообще, какое право он имеет утверждать, что все мы грешники?
8: Об этом нам говорит Господь в Священном Писании, Микки. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей.
0: Ну почему? Вот я, например, знаю многих хороших людей, которые не лгут, не воруют.
8: Но Бог говорит, что нет ни одного праведного, ни одного. Кроме этого, если ты не познал Господа, если не веришь, что Христос умер за твои грехи, это значит, что ты отвергаешь жертву Божью. А это самый тяжкий из всех грехов, Микки.
0: Послушай, Соня, вот скажи мне правду. Ты действительно веришь во все это?
8: Всем сердцем. Христос умер за нас. Как ты можешь не испытывать никакой признательности Богу за то, что Он сделал для нас? Разве ты не был бы чрезвычайно благодарен мужчине или женщине, которые ради тебя пожертвовали бы своей жизнью? Ну,
0: был бы, конечно.
8: Так вот, Христос умер за нас. В послании к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он нас очень любил, и я тоже люблю Его, потому что Он первым проявил свою любовь ко мне, такой же, как все грешницы».
0: Ты знаешь, Соня, если бы я верил в то, во что верите вы, то я бы не стеснялся открыто говорить об этом всем. Теперь мы уже не сидели в задних рядах. Мы садились поближе к священнику. И вдруг однажды я понял, о чем он говорил.
9: Известно ли вам, в чем состоит суть благой вести? Бог ненавидит грех, но Он любит вас так сильно, что послал Иисуса умереть вместо вас, на кресте, за ваши грехи. Если вы сердцем верите в это, вы рождены заново. Бог знает, верите вы или нет. И в тот момент, когда вы уверуете и признаете публично, что Иисус умер за ваши грехи, Бог даст вам Святого Духа. Вот что такое второе рождение. Это новое начало. Вы все начинаете снова, и на этот раз с Господом, который поможет вам жить в праведности. В Иоанна, глава 3, стих 17 сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Теперь я воспринимал проповедь совершенно иначе. Я почувствовал, что она относилась лично ко мне. Я понял, что Бог любит меня, что Христос умер за мои грехи. Но все-таки мне еще чего-то не хватало. Священник пригласил выйти вперед тех, кто был готов принять Иисуса как своего Спасителя. Однако я не решился и остался на месте. Но после окончания службы я подбежал к пастору и первым пожал ему руку.
9: Ну, как тебе сегодняшняя проповедь, Микки?
4: Здорово, спасибо вам. Вы знаете, вы сегодня просто превзошли самого себя, пастор.
9: Что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что готов принять Иисуса Христа как своего Спасителя?
4: Да, я хочу это сделать.
9: Ну, если ты действительно этого желаешь, то когда придешь домой, прочти послание к римлянам, глава 10, стих 9 и 10. Ага. А затем приходи в среду на вечернюю службу. И когда я приглашу выйти к алтарю, не постесняйся это сделать. Хорошо?
4: Да, хорошо, пастор, хорошо. А что говорится в послании к римлянам, глава 10?
9: Ну, очень многое. Но именно в стихах 9 и 10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
0: В среду вечером я пришел на службу. Когда наступил момент, чтобы выйти к алтарю, я вспомнил о своей гордости и представил, как люди будут смеяться надо мной. И тогда Святой Дух заговорил в моем сердце, напоминая, что я не испугаюсь признать свою веру публично, открыто, перед всеми, если я уверую. А сейчас именно так и было. Поэтому я поборол свой страх, пошел вперед и вручил свою жизнь Христу.
8: Мои поздравления, просто поражена твоим решением.
0: Спасибо, Соня. Ты знаешь, я и сам не могу в это до конца поверить. Ой, если бы ты знала, чего мне это стоило.
8: Да, мне это тоже хорошо знакомо.
0: Ты знаешь, вот после окончания службы прихожане подошли ко мне и сказали, что молились за меня. Как это было удивительно. Мы ведь даже не были с ними знакомы.
8: Они знали, что ты плутал во тьме. И этого было достаточно.
0: Но теперь я пришел к свету.
8: Микки, а теперь ежедневно начинай читать Библию. А что смеешься?
0: Что скажет моя бабушка? Ты знаешь, она столько лет мечтала об этом. Каждый раз, когда я уходил из дому, она сидела у двери и читала Библию. И читала так громко, чтобы я мог все слышать.
8: Она правильно делала, кстати. Божье слово не бывает без пользы.
0: Что ты имеешь в виду?
8: А это значит, что его слово воздействует так, как он того желает, когда посылает его какому-либо человеку. А хочет он одного, Микки. Нашего раскаяния.
0: Господь необычайно велик. Ты знаешь, я всегда это чувствовал. Только никогда не знал, как он любит нас. Не прошло и года, как мы с Соней поженились. Я всячески участвовал в жизни церкви. Я преподавал в воскресной школе, был диаконом, работал с детьми. В 27 лет я служил пастором. Сначала в нашей церкви было всего несколько человек, но затем она выросла до 2000 прихожан. В ней была воскресная школа, колледж, лагерь отдыха для детей и религиозная радиостанция. Все это было в Хейнс-Сити во Флориде. Бог убедил меня бросить автогонки, и единственная гонка, в которой я теперь участвую, единственное, что я изо всех сил стремлюсь успеть, это помочь заблудшим душам познать Господа.

Друзья, вы тоже можете познать Христа своим Спасителем. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы хотите получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами прямо сейчас. «Господи, я признаю, что я грешник и не способен сам спасти себя. Я хочу измениться. Я верю в то, что Ты послал Иисуса, чтобы умереть за нас. Я верю, что Он воскрес из мертвых и будет жить в моем сердце, чтобы дать мне вечную жизнь. Спаси меня, Господи! Войди в мое сердце и научи Твоим путям. Благодарю Тебя, Боже, за то, что послал к нам Иисуса». Если вы молились вместе с нами, вы стали Детем Божьим. Найдите хорошую церковь, в которой исповедуют Святое Писание, и читайте Библию.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 20.
4: В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему:
5: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?»
4: Они же, рассуждая между собою, говорили:
5: «Если скажем «с небес», то скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк».
4: И отвечали:
5: «Не знаем откуда».
4: Иисус сказал им:
6: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
4: И начал он говорить к народу притчу сию.
6: Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим.
4: Слышавшие же это, сказали:
5: «Да не будет!»
4: Но он, взглянув на них, сказал:
6: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
4: И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его:
7: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?»
4: Он же, уразумев лукавство их, сказал им:
6: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись».
4: Они отвечали:
7: «Кесаревы».
4: Он сказал им:
6: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
4: И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его:
8: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою?

0: спрашивать его ни о чем. Он же сказал им:
1: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?
0: И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим:
1: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
2: Глава 21.
0: Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал:
1: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».
0: И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал:
1: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено».
0: И спросили его:
3: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?»
0: Он сказал:
1: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец».
0: Тогда сказал им:
1: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства». Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
0: И сказал им притчу:
1: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак,

0: бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого».
1: Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.
2: Глава 22.
1: Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
0: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху».
1: Они же сказали ему:
3: «Где велишь нам приготовить?»
1: Он сказал им:
0: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую устланную. Там приготовьте».
1: Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им:
0: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием».
1: И, взяв чашу и благодарив, сказал:
0: «Приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
1: И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
0: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание».
1: Также и чашу после вечери, говоря:
0: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается».
1: И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им:
0: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых».
1: И сказал Господь:
0: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих».
1: Он отвечал ему:
3: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти».
1: Но он сказал:
0: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня».
1: И сказал им:
0: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?»
1: Они отвечали:
4: «Ни в чем».
1: Тогда он сказал им:
0: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу».
1: Они сказали:
3: «Господи, вот здесь два меча!»
1: Он сказал им:
0: «Довольно».
1: И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им:
0: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение».
1: И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря:
0: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет».
1: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в Барене, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им:
0: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».
1: Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак:
4: «Кого я поцелую, тот и есть».
1: Иисус же сказал ему:
0: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?»
1: Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему:
3: «Господи, не ударить ли нам мечом?»
1: И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал:
0: «Оставьте, довольно».
1: И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус:
0: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы».
1: Взяв его, повели и перевели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала:
5: «И этот был с ним».
1: Но он отрекся от него, сказав женщине:
3: «Я не знаю его».
1: Вскоре потом другой, увидев его, сказал:
6: «И ты из них».
1: Но Петр сказал этому человеку:
3: «Нет».
1: Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил:
7: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин».
1: Но Петр сказал тому человеку:
3: «Не знаю, что ты говоришь».
1: И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему:
0: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды».
1: И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его:
8: «Прореки, кто ударил тебя?»
1: И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион, и сказали:
9: «Ты ли Христос? Скажи нам».
1: Он сказал им:
0: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией».
1: И сказали все:
9: «Итак, ты Сын Божий».
1: Он отвечал им:
0: «Вы говорите, что я».
1: Они же сказали:
9: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
2: Глава 23.
1: И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря:
9: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем».
1: Пилат спросил его:
10: «Ты царь иудейский?»
1: Он сказал ему в ответ:
0: «Ты говоришь».
1: Пилат сказал первосвященникам и народу:
10: Я не нахожу никакой вины в этом человеке.
1: Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил:
10: «Разве он галилеянин?»
1: И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им:
10: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу».
1: А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать:
11: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!»
1: Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали:
11: «Распни! Распни его!»
1: Он в третий раз сказал им:
10: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу!»
1: Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал:
12: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?»
1: Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил:
12: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
1: И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря:
13: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
1: Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря:
14: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
1: И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил:
4: «Если ты Христос, спаси себя и нас».
1: Другой же, напротив, унимал его и говорил:
15: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал».
1: И сказал Иисусу:
15: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое.
1: И сказал ему Иисус:
12: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю.
1: Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
16: «Отче, в руки Твои предаю дух мой!»
1: И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал:
17: «Истинно, человек этот был праведник».
1: И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тут был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
2: Глава 24.
1: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
18: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
1: И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. В тот же день 2 из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им:
12: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?»
1: Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ:
19: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?»
1: И сказал им:
12: «О чем?»
1: Они сказали ему:
19: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже 3-й день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели».
1: Тогда он сказал им:
12: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки? Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?
1: И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря:
19: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру».
1: И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу:
16: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»
1: И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им:
12: «Мир вам!»
1: Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им:
12: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня».
1: И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им:
12: «Есть ли у вас здесь какая пища?»
1: Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им:
12: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах».
1: Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им:
12: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
1: И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
20: Евангелие от Иоанна.
2: Глава первая.
21: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит:
5: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня».
21: И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его:
6: «Кто ты?»
21: Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили Его:
6: «Что же, ты или я?»
21: Он сказал:
5: «Нет».
6: «Пророк?»
21: Он отвечал:
5: «Нет».
21: Сказали Ему:
6: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?»
21: Он сказал:
5: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».
21: А посланные были из фарисеев. И они спросили Его:
22: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?»
21: Иоанн сказал им в ответ:
5: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень обуви Его».
21: Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
5: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
21: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
5: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
21: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал:
5: «Вот Агнец Божий».
21: Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им:
23: «Что вам надобно?»
21: Они сказали ему:
24: «Рави»,
21: что значит «учитель».
24: «Где живешь?»
21: Говорит им:
23: «Пойдите и увидите».
21: Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:
24: «Мы нашли Мессию»,
21: что значит «Христос», и привел его к Иисусу. И Иисус же, взглянув на него, сказал:
23: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит «камень», Петр».
21: На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему:
23: «Иди за Мною».
21: Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему:
16: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета.
21: Но Нафанаил сказал ему:
19: из Назарета может ли быть что доброе?
21: Филипп говорит ему:
16: пойди и посмотри.
21: Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем:
23: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства.
21: Нафанаил говорит ему:
19: почему ты знаешь меня?
21: Иисус сказал ему в ответ:
23: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя.
21: Нафанаил отвечал ему:
19: Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев.
21: Иисус сказал ему в ответ:
23: ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего.
21: И говорит ему:
23: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
2: Глава вторая.
21: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему:
0: вина нет у них.
21: Иисус говорит ей:
23: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой.
21: Матерь Его сказала служителям:
0: что скажет Он вам, то сделайте.
21: Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им:
23: наполните сосуды водою.
21: И наполнили их доверху. И говорит им:
23: теперь почерпните и несите к распорядителю пира.
21: И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему:
3: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе.
21: Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его. И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей:
23: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли.
21: При всем ученики его вспомнили, что написано:
7: ревность по доме твоем снедает меня.
21: На это иудеи сказали:
8: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?
21: Иисус сказал им в ответ:
23: разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его.
21: На это сказали иудеи:
8: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?
21: А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
9: В эфире программа «Вечная истина». В Евангелии от Матфея сказано: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». живем мы словно в лабиринте, в сплетеньях мыслей, дел и чувств. Спокойно спутанные нити развязывает Иисус. Ищите прежде Божье Царство, ищите правду на земле. Оно и прочие богатства невидимо таит в себе. Как зернышко, попавшее в почву, невзрачное совсем на вид, в свой срок листвой зеленый, сочный, размахом жизни удивит. В земле глубокими корнями берет питание свое, и руки ветви к небу тянет, и путникам приют дает. Не скудно сил, но жизнь с избытком, не узкий маленький мирок, а целый мир в Христе открыт нам, и Царство Бога, и сам Бог. Изучайте вместе с нами Библию. У микрофона пастор Геннадий Строков.
4: Пришло время взять Библию и присоединиться ко мне на передачу «Вечная истина» для изучения Святого Божьего Слова. В нашем обзоре Библии мы закончили изучение книги Иисуса Навина и подошли к изучению книги «Судей». Главная тема книги Иисуса Навина – завоевание. «Иди и завоевывай землю Ханаанскую». Одна из проблем, которая поднимается в книге «Судей», возникла из-за того, что израильтяне не одержали полную победу над всеми жителями земли Ханаанской. В дни судей те самые люди, которых израильтяне должны были завоевать, много раз завоевывали самих израильтян. Итак, послание книги Иисуса Навина звучит так: «Завоюй землю Ханаанскую». Послание книги судей состоит в том, что им не удалось завоевать народы, которые жили на территории земли Ханаанской. Многим умным людям непонятно, как это Бог мог приказать своему народу вступать в войну с полным истреблением людей. Если вы умный, думающий, духовный человек, то я уверен, что, читая исторические книги Ветхого Завета, в вашем сердце и разуме не раз вставал этот вопрос. Продолжая обзор исторической литературы и литературы Ветхого Завета о царствах, мы постоянно будем сталкиваться с этой проблемой. Именно поэтому я думаю, что прежде чем начать изучение книги Судей, нам стоит разобраться с вопросом о войнах с истреблением людей. Давайте начнем с такого вопроса. Как мог тот Бог, которого мы знаем, дать приказ идти на войну с истреблением людей? На самом деле, сам вопрос в войне. Является ли война библейским понятием? Или война сама по себе неправильна? Есть много искренних квакеров, много менонитов и людей других убеждений, которые уверены, что любая война абсолютно неправильна. Они даже готовы умереть за свою точку зрения. Они полностью в этом убеждены и сознательно противостоят войне. У меня есть много друзей, которые входят в число таких людей. Я очень уважаю настоящих и искренних пацифистов, то есть людей, которые противостоят всякому насилию и противостоят войне. Я часами обсуждал этот вопрос с этими людьми, особенно с квакерами. У меня к ним огромное уважение. Они цитируют несколько интересных мест из Писания, которые лежат в основе их убеждений о неуместности насилия, и у них есть разумные аргументы в отношении той позиции, которую они занимают. Их философия такова: «Я согласен быть жертвой войны и насилия, но я не отвечаю за войну и за насилие. Если у меня в руках оружие и меня убивают, когда я еще никого не убил, то я не просто жертва войны. Я в ответе за эту войну. Я согласился играть в эту игру. Я решил принимать участие в этой игре, и поэтому я не просто жертва. Я участник этой игры». Вот позиция пацифиста, то есть человека, который отрицает войну. Одно дело быть жертвой, другое дело нести ответственность. Они не в ответе за войны или за насилие. Такую позицию занимают пацифисты. Они также могут задать вам несколько интересных вопросов. Например, если вы не против войны, тогда как убить человека по-христиански? Допустим, вы решили, что убивать можно, и тогда возникает вопрос: как убивать по-христиански? Если вы решили стрелять в человека, то как в него стрелять по-христиански? Может быть, в живот или в голову? На эти вопросы невозможно ответить. Кажется, что невозможно ассоциировать убийство со Христом. Еще одно важное замечание, которое они высказывают, состоит в следующем. Мы говорим, что если бы все были миролюбивыми, мы бы все были жертвами жестоких людей, которые живут в этом мире. А они на это часто отвечают так: наивысшая цель человека – прославить Бога, а не сохранить свою жизнь. Самосохранение не является основным законом цивилизации. Но многие люди считают именно так. Многие христиане думают, что самое важное – это сохранить свою жизнь. На самом деле это не так. Основным в жизни верующего должно быть прославление Бога. Возможно, вы призваны прославить Бога смертью или жизнью. Ваша цель в жизни не выжить, не сохранить себя и свою жизнь. Ваша цель в жизни – прославить Бога. Их аргументы состоят в том, что в Евангелиях есть много примеров апостолов, которые не носили меча. Они умерли смертью мучеников, никто из них не ходил, размахивая мечом. Существует много аргументов, и я уважаю искреннего и убежденного пацифиста, но, честно говоря, есть много искренних, хороших христиан, которые не являются пацифистами. Я верю, что если вы займете позицию пацифиста или миролюбивого человека, то этим скажете, что жестоким людям мира сего позволено изливать свою жестокость и насилие на людей, которые ведут мирный и порядочный образ жизни. Два великих лидера новозаветной церкви, апостол Петр и апостол Павел, говорят нам, что Бог назначил правителей, которые определяются Богом так же, как и проповедники Евангелия. Проповедники Евангелия назначаются, чтобы проповедовать Божий закон. Начальство назначается, чтобы следить за исполнением этого закона. Эти великие апостолы говорят нам об этом в 13 главе послания к римлянам и во 2 главе 14 стихе 1 послания Петра. Бог поставил над нами начальников, чтобы те следили за исполнением закона и за порядком. Эти начальники посланы Богом, чтобы излить Божий гнев на тех, кто поступает зло и жестоко. Существует такое выражение: «Месть принадлежит мне, я отомщу», — говорит Господь. Миролюбивые люди обычно цитируют этот стих. Апостолы, которые были пацифистами, верили, что когда-то будет суд Божий, и им самим не надо никого судить. В будущем будет суд, и этот суд будет справедливым. Но пока еще не настало время этого суда. Однако Божий гнев проливается и сейчас, как писали Петр и Павел. Его гнев не ждет зала суда или огромного белого трона. Божий гнев проявляется уже сейчас через начальство. Апостолы говорят нам: если вы хотите быть в хороших отношениях с начальством, будьте законопослушными гражданами. Если же вы не повинуетесь закону, знайте, что они не напрасно меч носят. Они отомстят вам своим мечом. Под этим подразумевается следующее. Пока у начальника есть власть, он служитель Божий. Итак, если вы верите всему, что я рассказал о начальстве, то вы согласны со мной, что жестоким людям не должно быть позволено идти и разрушать все за собой, издеваться над теми, кто хочет вести миролюбивый образ жизни. Если бы в 40-х годах мы все были пацифистами, сегодня на земле не было бы ни одного еврея, потому что Гитлер уничтожил бы их всех до одного. Это очевидно. Он собирался совершить полное истребление евреев. Я верю, что если бы союзные войска не вошли в Европу и, соответственно, не дошли бы до Берлина, сегодня в мире не было бы ни одного живого еврея. Мне кажется, что большинство пацифистов позволило бы Гитлерам мира сего так поступать. Но если вы не относитесь к пацифистам, то вы стоите на позиции Петра и Павла, описанной в 13 главе послания к римлянам и во 2 главе 14 стихе 1 послания Петра. Вы верите в военные силы. Занимая такую позицию, вы верите в сильную оборону, а также и в войну. Мать генерала Эйзенхауэра, командующего офицера действующей военной армии, которая вторглась на территорию Германии и затем дошла до Берлина, была пацифисткой. Позже сам Эйзенхауэр стал президентом Америки. Его мать принадлежала к Церкви Христа в штате Техас. Генерала Эйзенхауэра воспитывали пацифистом. Когда отмечали 20-летнюю годовщину Победы, у господина Эйзенхауэра и генерала Монтгомери из британской действующей армии взяли интервью. В этом интервью у генерала Эйзенхауэра спросили, было ли для него проблемой, что его мать была пацифисткой. Когда он был во главе самого большого когда-либо существующего морского флота, было ли это для него проблемой? Генерал Эйзенхауэр ответил: «Честно говоря, да, но до того момента, когда я впервые увидел освобожденный концлагерь. После того, как я увидел, что нацисты делали в этих лагерях смерти, пацифисты больше не были для меня проблемой. Я пришел к выводу, что нацизм Гитлера был раком в теле мира, и его нужно было удалить, как и любой другой рак. После того, как я увидел лагеря смерти, для меня это больше не было проблемой». Если вы верите в то, во что верил господин Эйзенхауэр, в то, что в мире есть злые люди, и в то, что Бог хочет выразить свой гнев против них уже сейчас, если вы верите в военную силу, в назначенное, поставленное над вами начальство и в войну, тогда перед вами встает следующий вопрос. Согласны ли вы с войной, в которой полностью истребляют людей? Однажды я слышал рассказ одного человека. Он говорил: «В 1918 году мой отец воевал в так называемой гражданской войне или Первой мировой войне. 20 лет спустя его сын должен был идти и воевать против тех же самых людей. Когда мы одержали победу над Германией в конце Первой мировой войны, наша война не была с полным истреблением людей, да и победа оказалась не такой уж великой. Потому что через 20 лет после окончания Первой мировой войны Германия опять вступила в войну». Затем он продолжал: «Я думаю, что война во Вьетнаме была бессмысленной. Мой брат воевал во Вьетнаме более 3 лет, и я знаю, что он никогда в жизни не забудет эти 3 года, которые провел во Вьетнаме. Война во Вьетнаме была без правил. Хорошие друзья моего брата погибли, потому что дети подходили к ним и давали им в руки гранаты. Моряки, с которыми дружил мой брат, взрывались вместе с детьми. Если бы такое произошло с несколькими вашими друзьями, то вы дошли бы до того, что стали бы стрелять в детей, потому что во Вьетнаме доверять было нельзя даже детям. Сегодня много мужчин в Америке живут с чувством вины за те ужасные поступки, которые им пришлось совершить во Вьетнаме, и которые они никогда не забудут. Тем не менее, войну во Вьетнаме сделал еще более бессмысленный тот факт, что ее целью не было одержанием победы. Именно это было самым ужасным для тех, кто воевал в этой войне. Зачем нужно было просить 58 тысяч ребят, которые погибли на этой войне, и тысячи раненых или покалеченных воевать в войне, в которой не нужна была победа? Один из величайших генералов, генерал Дуглас МакАртур, сказал: «Резня и ужас войны настолько велик, что единственное, чем можно оправдать войну, это привести ее к быстрой и решительной победе». Война страшна, она ужасна. Вообще-то война настолько страшна и ужасна, что единственная война, в которой я мог бы воевать, это война с победой. Рассмотрев все это, те места из Писания, о которых я говорил ранее, а также многое другое, действительно ли неразумно говорить, что Бог может давать приказ воевать? И если Бог дает приказ воевать, разумно ли думать, что единственная война, к которой призывает Бог, это война с истреблением людей, война, которая одержит победу, принесет мир и сможет его сохранить? Я поделился с вами некоторыми своими мыслями по поводу войны с истреблением. Читая исторические книги Библии, нам необходимо задуматься об этом. Я хотел бы еще раз сказать, люди, у которых нет вопросов о Библии, это те люди, которые никогда не читали Библию. Если вы читаете Библию, у вас обязательно будут возникать вопросы. Когда вы будете читать исторические книги Библии, у вас обязательно возникнет вопрос, который мы только что рассмотрели. Мне нужно заканчивать. Присоединяйтесь ко мне на передачу «Вечная истина» в следующий раз. Я буду делиться с вами о цикле отступничества, который встречается в книге Судей 7 раз. Вы увидите, что цикл отступничества, о котором мы будем читать во второй исторической книге Ветхого Завета, можно встретить в разных странах, например, в Германии и, конечно же, Америке. Этот ужасный цикл со всеми его последствиями встречается в христианских церквах и в различных деноминациях, христианских учебных заведениях и в других служениях. Но важнее всего то, что этот цикл отступничества может быть реален в вашей и моей жизни. В следующий раз мы узнаем об этом подробнее. А сейчас, дорогой радиослушатель, позволь я задам тебе некоторые вопросы. Веришь ли ты в Господа Иисуса Христа? Следуешь ли ты за Ним, то есть живешь ли ты по Его Слову? В твоей жизни есть грехи, которые разделяют тебя с твоим Богом. Именно твой грех способен отделить тебя от Божьих благословений, которые Он хочет излить на тебя и на твою жизнь, и от Бога, который хочет быть рядом с тобой. Грех, сознательный, неисповеданный грех – это то, с чем тебе необходимо вести непримиримую войну с полным уничтожением, так как именно он может привести тебя на путь к отступничеству. Поэтому я призываю тебя, исповедайся перед Богом в том, что в твоей жизни неправильно. Последуй дальше за Господом, доверяя Ему во всем, и читай Его Слово, чтобы видеть те примеры, которые оставил Он нам, и Его предостережения.
9: Вы слушали программу «Вечная истина». Надеемся, дорогие радиослушатели, вам будет интересно услышать продолжение этой темы в следующей передаче. Не забывайте заказывать у нас бесплатную литературу. Ждем ваших писем.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Я счастлив, что духом от Бога удерживаюсь и укрепляюсь, как молотком отбойным, верою в жизнь врубаюсь, что есть борьба и надежда, клокочущие постоянно, и я на земле житель здешний, вечность стремлюсь неустанно, что не стыжусь на колени упасть молитвой пронзенной. Я счастлив, я не жалею, что ветром дышу соленым, что путь избрал каменистый, а можно избрать и полегче, что мира насмешки и свисты меня лишь куют и лечат. Я счастлив, не странно, а здраво, я в жизнь не вхожу с тыла, и в этом вся моя правда и радость моя и сила.

в овечьем стаде. Когда Христа не знали мы, служили все греху невольно, но, перейдя во свет из тьмы, грешить не можем произвольно. Святой споткнется иногда, 7 раз падет, но все же встанет, не понесет от зла вреда и только осторожней станет. К ногам Спасителя прильнет, там совершит исповедание, оставит и вину, и гнет, получит снова оправдание. Он в жизни ошибиться мог, но чуткой совестью измучен, запомнит навсегда урок, что в горьком опыте заучен. Но нечестивые не так. Однажды пав, уже не встанут, их цепко держит в лапах враг, в пучину зла навеки канут. Не тяготятся грешных пут, смешав в одно добро и худо, не к покаянию прибегут, они оправдываться будут. Грех действует, как страшный яд,

И те, кто склонны на уступки, скорее Писание извратят, чтоб не раскаяться в проступке. Найдут священные места и приведут библейский довод. Для них и благодать Христа не больше, как к распутству повод. В вопросах веры, зная толк, на зло подосланный от ада, явись такой матерый волк, он будет бедствием для стада. По виду посмотреть, как брат, хоть в нем звериная натура, от головы до самых пят прикрыла все овечья шкура. И проповедник он не слаб, послушать точно речь овечья, но где пройдет следы от лап, а в стаде жертвы и увечья. Случится, если пастухи его поймают на горячем, он снова повторит грехи, да и не может быть иначе. Напрасно серому ловцу оказывать любовь и жалость, не превратится волк в овцу, как мы на фактах убеждались. Что ж, если осужденья тут не встретит деятель лукавый, последний день Господний суд им будет грозною расправой.

Молись, когда в жизни встретишь искушенья, и чувствовать ты будешь духа утомленья, тогда на колени, мой друг, становись, и пламенно Богу живому молись. Когда небосвод над тобой темнеет, и ветер на сердце сомнение навеет, с любовью тогда ко Христу обратись, и, став на колени, Ему ты молись. Когда над тобою разразится земных неудач вереница, тогда на колени встань и молись, и к Богу с полным терпением молись. Молись и тогда ты смиренной душою, когда окруженный ты будешь враждой, и в скорбные дни не печалься, а веселись, свой взор обратив к Иисусу, молись. Молись и тогда, когда Божье спасение приносит навеки людям исцеление. С восторженным чувством тогда преклонись, и Богу за грешных и бедных молись. Молись же, мой друг, постоянно молись, и в мире повсюду Христу покорись. Людям ты спасение везде возвещай, и к Богу гибнущих всех призывай. Стремись же, мой друг, по арене земной, скорей торопись в этот чудный покой, где славить ты будешь Иисуса с хвалой. Он будет, как солнце, сиять пред тобой.

вперед! Смело, друзья дорогие! Помощи мир давно ждет. Тысячи душ погибают. Станем на дело вперед. Слышите, Бог призывает, темная ночь наступает. Дружно на Божий зов скажем, всегда я готов. О, не скажите, мы слабы, голос вас Божий зовет. Всякому дело найдется, все поскорее вперед. Труд вас давно ожидает, к делу Господь призывает. То, что ты знаешь о Боге, ты расскажи всем другим. Если бы каждый молился, верным всегда был во всем. Если бы каждый трудился, мир бы давно был спасен. Слуги Господни, спешите, Господу верно служить. Помощь от Господа ждите. Все поскорее вперед!

толпа свершилась, раздается из уст Христа в последний раз. Вокруг Христа толпа смеется, глядя на варварскую казнь. Стоит и жадными глазами на муки Господа глядит и ждет, когда Он, умирая, в последних муках задрожит. Но Он уж мертв, Он отдал Богу свой дух, молчат Его уста. Он совершил свою дорогу от Вифлеема до креста. Он путь открыл своею кровью всем тем, кто верит в смерть Его. Грехи прощает Он с любовью, не отвергая никого. И несмотря на то, что годы прошли, как Он страдал за нас, и кровь Его, как море воды, грехи смыть сможет в этот час. Придите все, кто хочет снова грехов не знать, младенцем быть, еще зовет к себе любовью, еще Он может вас омыть.

Тишина. Столько звука вокруг, даже ночью не смолкнут машины, и глядит удивленно на шумную землю луна, по дорогам шуршат в быстром беге колесные шины. Где же ты, тишина? Мы куда-то спешим, мы о чем-то заботимся много, наша жизнь суеты и пустого движения полна. Смотрит вниз с высоты, ночью темная, далекий путь млечный. У него тишина. Я все время тружусь, столько сделать и выполнить надо. Я все время с людьми и так редко бываю одна, но душе моей больно, и шум ей смертельнее яда. Ей мила тишина. Только поздно в ночи, утомясь от дневной канители, я сажусь, наконец, мне не нужно глубокого сна, мне не нужно удобной и теплой и мягкой постели, мне нужна тишина. И душа отдохнет, словно лань у воды в полдень знойный, и в молитве пред Богом забудет о шуме она, и сама замолчит, чтобы слышать, как с неба спокойно говорит тишина. Что сравнится с тобой, тишина, нисходящая с неба? Ты елей для души, ты покоя и мира полна. Без тебя не вкусил бы наш дух благодатного хлеба. Дар небес, тишина —

Бог ко мне допускает беспросветные ночи. Бог ко мне допускает безнадежные дни. Я во мрак устремляю усталые очи, и мой взор утомленный видит тени одни. Протяни ко мне руки, я тогда умоляю. Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. Я блуждаю во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руки найти. И в измученном сердце одно лишь стремление, только б не оступиться, не упасть от тоски, только б не оробеть, не утратить терпенья, дотянувшись, коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром просветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильный поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю, дай мне помнить, мой отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, как в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин –

Давайте подумаем вместе. А надо мной смеялись. Сестра Фрида М. обращалась когда-то в забытый алтарь и просила помочь нам с инвалидной коляской. Она также написала, что моя дочь Наташа вышла замуж. Родилась я на хуторе в домике с соломенной крышей. Жили бедно. Уже с 6 лет я помогала маме полоть норму свеклы в колхозе. Мама стала незаметно пить. Била меня, выгоняла, приходилось ночевать в сарае. В 15 лет я пошла работать на стройку. Все смеялись надо мной, что мать пьяница. Но маму было очень жалко, и в выходные приезжала к ней из города и помогала. Вышла замуж без любви. Мне на завтра 18 лет исполнялось, когда родила первенца сына. Второй у меня тоже сын. В 23 года опять беременность, а жили очень бедно. Строились, муж пил, да и болел постоянно. Помогали мне только мама и брат. Не описать моего состояния. Была в отчаянии, 2 детей, крыша течет, холодно, а я опять беременная, и аборт не берутся делать, потому что я очень слабая. И вот стою перед иконой и прошу: «Господь, помоги мне не родить, ведь нищета давит, сил нет». Так я впервые обратилась к Богу, не осознавая, что Он слышит. Бог же усмотрел мне доченьку. До родов я работала в детском садике. Сыночки помогали мне.

стало для Наташи большой дефицит. Она не стала чувствовать до пояса. Потом нам дали двухкомнатную квартиру. Радовались, что там была холодная вода и не надо было носить из колодца. Стала работать почтальоном. Сыновья мне помогали. Для Наташи мы покупали простую детскую коляску. Она не имела никаких льгот, потому что заболевание общее. Отчаявшись, я написала о своей боли в Красный Крест. В Красном Кресте много откликнулось людей на мое горе. Было много посылок, было много переписки. Ночами отвечала. Так я познакомилась с сестрой Фридой М. Тогда она еще жила в Караганде. Она пригласила нас в гости. Я мало что знала о вере в Бога. Знала православный обряд. И стали мне люди на почте говорить, что втянут меня в секту и в жертву принесут. Боялась я, но и хотела ехать. Видела из писем, что сердце ее чисто. На следующий год мы все-таки полетели самолетом в Караганду. Нас Фрида с отцом встретили, накормили, мы отдохнули, вечером слушали музыку, потом молились. Было не по себе, мы не так молились. Все нам было в диковинку, все принимали с опасением. А в воскресенье на машине повезли в церковь. Видела, сколько людей в церковь идет, как у нас, православных, на Пасху. Так я думала. В церкви молились, а еще о Боге говорили, и это было трогательно. Потом мне Фрида предложила, чтобы помолились о Наташе. Когда молились, то в зале все почему-то плакали. Было удивительно, что молились, не взяв платы. А одна сестричка, подруга Фриды, помогла нам деньгами. Мы очень рвались домой, потому что боялись, что нас в жертву принесут. Через 3 дня улетели домой. Постепенно стала понимать, что зло в сердце от дьявола, и стала просить Господа изменить наши сердца, и чтобы другим от нас было хорошо. Жили, надеялись на Бога и держались друг за дружку. Ребята купили «Жигули», старенькие, и уже Наташу возили хоть куда. Младший сын переехал жить в Киев. Наташе очень хотелось жить в Киеве, и она все плакала и молилась. По ее молитве Бог помог нам купить однокомнатную квартиру в столице. Все эти годы помогала мне Фрида М. Она нас с дочерью пригласила в Германию. Целый месяц мы были в гостях, были в церкви. Но еще я видела, как ей самой тяжело. Она одна воспитывает дочь, но она разделила мою боль, мое горе. Моя мама не понимала меня так, как сестра Фрида. Моя дочь молилась, чтобы Бог дал ей мужа, но я не верила. Какой мужчина пойдет на памперсы, но я опять ошиблась. Муж Наташин покаялся, но еще не принял крещение. Они поспешили пожениться. Позже они вместе каялись, что неправильно поступили, пока их не хотят простить. Уже 3 года сестра Фрида выписывает нам забытый алтарь. Пусть Господь воздаст сестре Фриде за ее доброту и понимание во 100 крат. Ведь у нее тоже нелегкая жизнь, а она еще мне помогает. Моей Наташе уже 30 лет. Она маленькая, и над ней многие смеялись, а Бог ее любит. Знаю и понимаю, что в этой жизни всем нелегко, а особенно тяжело тем, кто не знает Господа. Молимся, чтоб еще многие и из наших близких тоже обратились к Господу и покаялись. Оставайтесь с Господом. Надежда Горбуз, Украина.

Женское призвание. Дай нам, Боже, дочерям Твоим здоровье, дай нам разум, как Исфири, чтоб могли свой очаг согреть божественной любовью, быть большим благословением семьи. Дай нам, Боже, Твою кротость женам, мамам, сестрам, бабушкам, девицам, дочерям, чтоб не многословили устами, а любовью направляли к небесам. Окажи такую милость, дай способность уступать, смиряться, жертвовать собой, воплотить в себе святой библейский образ, чтоб исполнить нам обет священный свой. Выше жемчуга, сапфира, диадемы, выше всех земных сокровищ и даров, сонаследницами царства Бог нас ценит, добродетельных, боящихся Его. Вот за это наше женское призвание, за внимание, заботу и любовь, за великие для нас обетования. Благодарны мы Тебе, Творец миров. Вера Катко, Россия.

ароматы издавали, касаясь ветвями земли. Особый такой

ее открытое сердце. Нашей маме исполнилось 60 лет. Хотим поблагодарить ее за жертвенную любовь, за открытое сердце, за любящие руки, за заботу, за ласку. Желаем ей мира, радости, здоровья, долгих лет жизни, сил для труда на ниве Божьей и обильных благословений от Господа. У нашей мамы любящий муж, 11 детей и 7 внуков. Мама наша, Веселкова Надежда Ивановна, родилась в 1950 году в Новокузнецке. Ее родители были очень богобоязненными и искренне служили Господу. Мамин папа, Осинцев Иван Павлович, был пресвитером. Мама была второй из 13 детей. Как старшей дочери, ей пришлось много помогать по дому. С юности она пела в хоре. У нее прекрасный голос. Мамочка очень любит петь, и мы иногда сядем всей семьей и поем из сборника «Песнь Возрождения». Все эти песни мы знаем с детства. В 20 лет маму, как молодого специалиста, послали работать в Нижний Тагил. Там она стала посещать поместную общину и заниматься с молодежью. В 26 лет мама вышла замуж. Были и трудные времена, но мама и папа оставались верными Господу. В 1977 году папа был сослан в Казахстан, в Караганду, и мама поехала с ним. Они и здесь служили Господу, и Он благословлял их. За это время было много невзгод и трудностей, но много и милости от Бога. Во всех обстоятельствах мама просто доверялась Богу и молилась. Мама молится, чтобы мы, дети, были близки Господу. Никогда я не слышала, чтобы мама роптала. Она всегда все делает с любовью, свидетельствует всем о славе Божьей, наставляет нас. Доверяй Господу, доверяй Господу. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Невыдуманные рассказы. Рассказ «Зиночкино счастье». Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Иов, 5 глава, 7 стих. «Катя! Катя! Катя!» В полном отчаянии повторяла Зинаида, глядя на побледневшее лицо 14-летней дочери, которая неподвижно лежала на постели. Глаза больной были закрыты, и, казалось, она уже не дышит. «Нет, нет, родненькая моя!» Не осознавая, что делает, Зина несколько раз силой встряхнула исхудавшее тело девочки. Та с трудом приоткрыла глаза и едва слышно проговорила: «Мамочка, зачем ты меня вернула? Я ухожу от тебя, мама». «Нет, доченька, я не хочу, я не отпущу!» В исступлении закричала Зина, но Катя опять закрыла глаза и затихла уже навсегда. Недавно у дочери Зинаиды обнаружилась серьезная болезнь. Сделали срочную операцию, но медицина оказалась бессильной. И вот теперь ее любимое дитя, ее кровиночка ушла туда, куда для нее, Зинаиды, вход пока был закрыт. Плакать она уже больше не могла. И только обхватив обеими руками голову, медленно раскачивалась из стороны в сторону, тихонько постанывая, как раненый зверек. А за что все это ей? Ведь только год назад внезапно от инфаркта скончался ее старший сын Игорь. После женитьбы он переехал в другой город к жене. Детей родить не успели. И двух мужей своих Зина пережила. После смерти первого решила остаться вдовой. Но тут такой хороший человек попался. Не пьет, не курит. Хозяйственный и заботливо внимательный. Жену звал только Зиночкой. Но надо же, и он вдруг заболел и умер. «Видно, сглазил меня кто-то», — с горечью решила она. «Нет, не видать мне в жизни счастья». После похорон дочки Зинаида предложила Косте, своему единственно оставшемуся из детей: «Сынок, давай продадим нашу хибарку и купим хоть однокомнатную, но с удобствами. Нет у меня уже сил ни за водой ходить, ни печку топить». Жили они хоть и в центре города, но в маленьком, барачного типа домике, без водопровода и теплосети. Носить воду и растапливать дровами печь приходилось Зинаиде. Костя по дому ничего не делал. Связался с какой-то разведенной, старше его, да еще и с ребенком, и почти все время у нее пропадал. Но на предложение матери продать их развалюху и купить квартирку откликнулся охотно. Сразу взялся за дело и через некоторое время нашел богатого покупателя, который дал за неказистый домик неплохую сумму. Ему, конечно, не эта хибара нужна была, а участок земли в центре города, где он собирался что-то строить. Новый владелец снисходительно разрешил им еще немного пожить на прежнем месте, пока не приобретут квартирку. Костя заверил мать, что у него уже есть на примете несколько неплохих вариантов, но затем он неожиданно исчез в неизвестном направлении со всеми вырученными от продажи домика деньгами. Узнав об этом, новый владелец приказал Зине немедленно освободить купленное им жилье. Так она оказалась на улице, в прямом смысле этого слова, присоединившись ко всевозрастающей армии городских бомжей, то есть опустившихся людей без определенного места жительства. Теперь у нее не было ни семьи, ни крыши над головой. Хорошо,
хоть небольшую пенсию по возрасту недавно стала получать. Большую часть дня Зина проводила на железнодорожном вокзале. В зале ожидания ей удавалось иногда поспать в тепле на удобном кресле. Но со временем милиционеры, заприметив ее, стали выгонять несчастную на улицу, угрожая: «Еще раз появишься здесь, повезем в участок». Однажды она стояла возле большого супермаркета и пила горячий чай из пластмассового стаканчика, размышляя, где бы сегодня переночевать. На улице было очень холодно. «Зина, это вы или нет?» Вдруг услышала она чей-то знакомый голос. Она чуть не поперхнулась чаем. Так давно никто не называл ее по имени. Подняв голову, увидела перед собой свою бывшую молоденькую сотрудницу Марию. «Да, это я», — подтвердила Зинаида и поведала свою горестную историю. Слушая ее, Мария, казалось, о чем-то напряженно размышляла и, наконец, предложила: «Хорошо, то есть, конечно, для вас ничего хорошего. В общем, вы можете поселиться у меня. Я ведь по-прежнему без мужа. Будете присматривать за моей 3-летней дочкой. Ну и, конечно, готовка, уборка тоже за вами. Я ведь работаю целыми днями. А пенсию свою переведите на меня. Зачем вам деньги? Питаться будем вместе, и одежду я дам. У меня полные шкафы, а размер у нас с вами вроде бы одинаковый. Ну что, согласны?» Выбирать Зине было не из чего. Она быстро кивнула, мечтая об одном — поскорее вытянуться на нормальной кровати с постелью и уснуть без опасения, что на нее внезапно обрушатся удары милицейской резиновой дубинки. Поначалу новая жизнь показалась ей раем. Тепло, своя постель, в квартире все удобства. Но работа по дому, включая уход за малышкой Танечкой, полностью легла на Зинины плечи. Хозяйка иногда и по ночам где-то гуляла, любила веселую жизнь. Через какое-то время Мария стала своих кавалеров домой приводить. Напившись, они то громко ссорились, то среди ночи начинали петь и хохотать, не давая отдохнуть ни Зине с Танечкой, ни соседям, которые безответно стучали в тонкие хрущевские стены. Пришлось Зинаиде опять на улицу вернуться. Не стало сил терпеть такую жизнь, да и безденежье надоело. Мария всю ее пенсию забирала, и копейки не выпросишь, даже на лекарства. В общем, перевела Зина опять пенсию на себя. Танечку миленькую, которой очень привыкла, со слезами поцеловала, сложила в сумку свои скромные пожитки и навсегда захлопнула за собой дверь квартиры, где провела 6 нелегких лет. Еще перед уходом, обдумывая дальнейшую жизнь, решила: «Пойду в Красный Крест. Может быть, закуток какой-нибудь помогут найти». Уж очень не хотелось ей опять на вокзал, и тем более на крыше многоэтажек, где обычно спят бомжи. Да и ноги стали болеть. Выслушав Зину, работница Красного Креста объяснила, что здесь ей могут немного помочь одеждой и продуктами, но жилья у них нет. Посоветовала сходить в горсобес, организацию, обслуживающую пенсионеров. И вот тут ей повезло. Участливая инспекторша отдела социальной помощи малообеспеченным после беседы с Зиной протянула ей исписанный лист бумаги и сказала: «Пойдите по этому адресу. Там недавно открылся центр помощи бездомным пенсионерам. Правда, стационарных мест уже нет.
Но вы все-таки попросите директора, он человек мягкий. Может быть, что-то придумает. С директором Зина сначала никак не могла начать говорить. Она со страхом смотрела на него, опасаясь отказа. Выслушав, наконец, ее сбивчивый рассказ, тяжело вздохнув, он проворчал. «Ну где мне всех вас размещать? На голове, что ли?» А затем, встав, подошел к ней и с грубоватой лаской по-отцовски погладил по голове и сказал: «Не плачь, что-то придумаем. На улицу не выгоню». И так уж настрадалась. Уже через полчаса ей поставили койку в небольшой комнатке, где уже проживали три женщины. Так начался для Зины новый этап несладкой интернатской жизни.

Много пережившие обитатели пансионата часто не ладили между собой. Каждого привела сюда нелегкая дорожка, да и характер к старости, как правило, не улучшается. Ссоры, крики, разборки были здесь привычным явлением. Скоро Зина стала своей в этой ставшей ей родной среде обездоленных. Научилась защищать себя в случае необходимости, только драться, как другие, не могла. Из-за сильной болезни ног она почти все время проводила в постели, изредка поднимаясь для того, чтобы поесть или же для другой необходимости. Часто вспоминала о своем сыне Косте, жив ли, а если жив, то где он сейчас? Иногда от обиды на сына до боли перехватывала в горле. Как же он мог так поступить с ней? Оставить мать на улице, сбежать с деньгами и за все эти годы даже не поинтересоваться, как она тут, если, конечно, он жив. Зина испытывала противоречивые чувства. Ей было трудно простить и одновременно пронзительно жалко свое родное, неизвестно где скитающееся дитя, если только он еще где-то ходит по земле. «Только Бог знает, жив ли сын мой!» — многократно шептала она по ночам, ворочаясь сбоку на бок. И однажды подумала, а если он знает, как бы спросить у него об этом? И вообще, слышит ли он нас, людей? Зина всегда считала себя верующей, ведь она с детства верила, что Бог есть. Было время, и храм посещала по праздникам, да и молитвы кое-какие помнила, правда, не полностью. Вот и теперь Зина зашептала, напряженно сморщив лоб: «Отче наш, сущий на небесах!» Довольная, что дошла до конца, повторила еще раз, а затем осторожно спросила: «Господи, а Костя-то мой жив?» Замерла, вслушиваясь тишину ночи, но так и не получив ответа, подумала: «Видно, далековато Бог от нас, не слышит, да и кто я, чтобы он со мной разговаривал?» Повернувшись на бок, Зина погрузилась в тяжелый сон. А утром, сразу после завтрака, в их комнату вошла дежурная медсестра с какой-то женщиной, лет 50, и тоном массовика-затейника игриво сказала: «Ну, золотые мои, к вам гостя. Об Иисусе Христе будете слушать?» «Будем», — почти хором дружно ответили обитательницы комнаты. Изголодавшиеся по общению с людьми, они готовы были слушать о чем угодно, только бы хоть на время забыть свое одиночество. Серафима, поздоровавшись, представилась гостья. «Красивое имя, старинное», — уважительно отозвалась одна из пансионерок, благожелательно поглядывая на женщину. «Да вы присаживайтесь на кровать, у нас тут стульев нет». Серафима интересно рассказала о себе, о том, как до 42 лет жила в грехах, а потом стала читать Библию, и как поняла, что она грешница пред Богом. Теперь заключила она, когда Христос ее спас, желание сердца рассказать об Иисусе всем, чтобы и другие получили спасение и полюбили Его. Все охотно слушали, то этого никто не говорил им о Боге так просто и понятно. А еще женщинам очень понравилось, что Серафима поинтересовалась их житьем-бытьем и с неподдельным вниманием долго слушала обо всех интернатовских бедах и приключениях. У Зинаиды сердце защемило, когда гостья назвала ее Зиночкой. Так ласково ее называл когда-то только второй муж. Когда в конце беседы Серафима поднялась
и коротко помолилась вслух, благодаря Бога за общение, Зина вдруг громко с каким-то надрывом зарыдала. «Что с тобой?» — в недоумении обратилась к ней соседка по койке. «Ничего, вы все равно не поймете», — отозвалась та и взглянула на Серафиму, ожидая и от нее подобного вопроса. Но гостья молча смотрела на нее с такой любовью и сочувствием, что Зина поняла, она действительно настоящая верующая. А может быть, сам Бог прислал ее к ней, Зине? «Выходит, он все-таки слышит нас», — задумчиво решила она. Серафима стала приходить часто. Обычно она читала отрывок из Библии, а затем они вместе размышляли над прочитанным. Однажды Зина нерешительно сказала: «Я тоже хочу помолиться вслух». Серафима кивнула, как будто совсем не удивившись. Все встали. Зине казалось, что сердце сейчас выскочит. Почему-то очень тяжело было произнести то, что переполняло ее. Наконец она с трудом произнесла: «Господи, спаси мою душу грешную». Больше она не в силах была ничего добавить. И так чуть сознание не потеряла от напряжения. После ухода Серафимы одна из пансионерок вдруг язвительно обратилась к Зине: «Ты думаешь, что лучше всех, если помолилась? Если бы Сима, — так женщины называли между собой Серафиму, — узнала, что ты выпиваешь, то она не была бы к тебе так добра». «Замолчи, несчастная!» — грозно отозвалась Зина. «Я все грехи брошу, мне Бог поможет». «Как же поможет?» — передразнивала ее та, нисколько не испугавшись. «Горбатова могила исправит». Зина крикнула в ее сторону еще несколько оскорбительных слов и насмешница, наконец, угрожая, что разберется с ней, вышла из комнаты. Ночью Зинаиду стала сильно судить совесть и за всю прошедшую жизнь, и за сегодняшний скандал с соседкой по комнате. Долго лежала без сна, мучаясь и терзаясь от соделанных ошибок и преступлений. Затем, с трудом поднявшись с кровати, взмолилась всем измученным сердцем: «Господи, прости, если можешь». Когда почувствовала, как внутри воцарилась тишина, удивленно прошептала: «Как море после бури!» Утром она смущенно попросила у своей обидчицы прощения. Та была так изумлена, что только несколько раз открыла и закрыла рот, но так ничего и не ответила. А когда пришла Сима Серафима, Зина все подробно рассказала ей о себе и о своих выпивках, а затем добавила: «У меня будто внутри кто-то поселился и подсказывает: вот так делай, а вот этого не надо». «Это Иисус Христос», — объяснила Серафима. «Теперь Он будет жить в твоем сердце и поможет тебе побеждать плохое. Только слушайся Его во всем, не огорчай». Зина быстро прижала обе руки к груди, как бы опасаясь того, что Господь покинет ее. «Он никогда не расстанется с тобой, если ты сама не оставишь его», — вдруг сказала Серафима. Зина изумленно смотрела на нее, и как только Сима могла прочитать ее мысли, тут вдруг ее осенило. «Ведь и в ней, Зине, и в Серафиме живет Бог. Это Он все слышит и все понимает и отвечает на их молитвы». Теперь она была в этом уверена. «Иисус и о Косте мне все скажет», — подумала Зина, — «если захочет». Впервые она не почувствовала в сердце никакой обиды на сына. Все прежние бури утихли. Ей казалось, что волны Божьего омовения подняли вверх и выбросили куда-то очень далеко всю грязную пену ее грехов.
а теперь через нее к другим потечет чистая, живая вода вечной жизни. «Дорогие мои, я ухожу», — попрощалась Серафима. «Кто что хочет к следующему разу?» Обычно она приносила им что-то вкусненькое. Вот и сейчас перед уходом спросила об их желаниях. «Я хочу», — медленно начала Зина, и все, даже Серафима, удивленно посмотрели на нее, ведь раньше она ничего не просила. «Я хочу извиниться перед всеми, кого обижала. Хочу всех любить, как любит меня мой Господь. Хочу стать доброй и мягкой. Хочу жить для Бога». Зина стояла рядом с Серафимой. Глаза у обеих сияли одинаково счастливым светом. Они очень были похожи друг на друга, как родные сестры. Да, они и вправду стали родными во Христе Иисусе, своем Спасителе и Господе. Светлана Тимохина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».